0: вызывает много вопросов. И ответы лучше всего искать на страницах Библии.
1: Мир вам, дорогие друзья! Давайте сегодня зададим вопрос. Что такое любовь? Если вы спросите 10-рых, то получите как минимум 10, а то и 20 различных ответов. Известный христианский ученый, богослов и писатель Клайв Льюис в своей прекрасной книге «Четыре вида любви» выделяет 4 разных типа любви. Похожая градация в произведениях Льва Николаевича Толстого. Первый тип можно назвать расположение. Любовь получает удовольствие от объекта восхищения. Это расположение, филио. Второй – это дружеская любовь. Это чувство единения и радости, которое является общим у двух человек, когда они вместе. Дружба. Третий тип любви – это эрос. Эрос. Это греческое слово означает «любовь», но эта любовь более романтичная, и чувственная или страстная. Это любовь между двумя любящими сердцами, между теми, кого мы часто называем влюбленными. И так есть расположение, есть дружба, есть также страстная любовь. И четвертый тип любви – это наивысшая форма любви, и по-другому ее можно охарактеризовать как жертвенность, желающая дать самое лучшее и служить другому без условий, несмотря на невосполнимые затраты. Это также посвященность. Пожалуй, лучшее определение этой любви, которое я слышал, это искать высшее благо для другого человека. Это четвертый тип любви Библия называет любовью агапы. Греческое слово агапы в значении любви представляет собой то, в чем больше всего мы нуждаемся. Любовь агапы лучше всего выражено в отношении Бога к нам. Бог любит нас. И сегодня мы хотим обратить наше внимание на любовь агапы. Любовь, подаренную нам, особенно на то, как любовь эта может быть проявлена в нашей жизни. Вы вряд ли удивитесь, услышав, что библейский текст 13 главы 1 послания к Коринфянам лучше всего раскрывает сущность и важность любви агапы, поскольку этот текст знаком многим христианам. Прочитаем этот прекрасный текст Божьего Слова. Первые 8 стихов, а затем 13 стих из 13 главы, написанный апостолом Павлом, первое послание Коринфянам. 13 глава начинается так. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы представлять, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует. Любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ну а теперь 13 стих 13 главы 1 послания Коринфянам, которое было написано апостолом Павлом. А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Тема любви – тема большая, серьезная, глубокая. О ней можно говорить достаточно много. Давайте сегодня зададим несколько вопросов. Первый вопрос – сколько имен вы можете назвать и сказать слова «Я люблю этого человека»? И, скорее всего, найдется немного таких людей, хотя ко всем вы относитесь хорошо. Но погодите, скажете вы, я же не ненавижу остальных людей. Я просто не всех люблю одинаково. Однако я хотел бы отметить, что я не говорю о ненависти, как о противоположном состоянии любви. И один известный психолог писал, ненависть не является противоположностью любви, это апатия. Помните, как в детстве вы не хотели иметь близких отношений с определенными личностями. Вы не жадничали своими игрушками. Вы не дрались с ним и не обязательно реагировали на все его аргументы, не спорили. Вы всего лишь говорили своим друзьям, чтобы они не обращали на него внимания, и тогда он уйдет. И они так и делали. Когда мы относимся к кому-либо с равнодушием, то показываем этому человеку: «Я тебя не люблю». И теперь можно задать другой вопрос. Кому мы безразличны? Кому равнодушны? Давайте откроем самое великое эссе во всей литературе на тему любви и прочитаем еще раз 13 главу 1 послания к Коринфянам. Мы назовем эту тему «Настоящая любовь». Что значит, когда мы говорим слова «Я люблю»? Ведь не играет роль наш статус в обществе, цвет кожи, наше образование. Эти слова говорит известный певец, спортсмен или простой рабочий. Это мужчина или женщина. Это мой сосед или мой начальник, или кто-то в моей семье. Что значит сказать это? Я тебя люблю. Когда мы открываем этот отрывок текста из 13 главы, он помогает нам понять, что такое любовь. Нам просто нужно применить это в жизни. Нужно не только говорить об этом, нужно подражать образцу. Я согласен с одним из толкователей Нового Завета, который писал: «Печально придавать огранке алмазы и отрывать по лепестку от благоухающей розы». Язык апостола Павла не требует комментариев, поскольку это язык сердца. Я не считаю, что апостол Павел написал 13 главу 1 послания к Коринфянам для анализа или разбора по частям. У вас в жизни было такое, что к вашей молитве придирались? Или к вам придирались после того, как вы спели песню? Это бы просто испортило все. Я считаю, что не нужно придираться к 13 главе 1 послания к Коринфянам. Но считаю, что нам нужно услышать, о чем здесь сказано, и затем воплотить это в нашей жизни. Давайте читаем снова. Вот что пишет апостол Павел: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Через всю 13 главу 1 послания к Коринфянам звучит простое утверждение: если я не оказываю влияния на других через любовь, то я вообще не оказываю никакого влияния. Если я умею говорить в отточенной, впечатляющей манере, если я могу произносить звуки, понятные только ангелам, если у меня выдающийся дар пророчества, что я бы знал все будущее, все о нем, если у меня настолько непоколебимая вера, что я могу и горы передвигать, если я был бы настолько жертвенным, что отдал бы все мои богатства для нуждающихся, или если бы я показал наивысший пример бескорыстия и пошел бы в газовую камеру за Евангелие, но и не имел бы любви, вот этого основного ингредиента, тогда все мои слова имели бы пустой звук посуды из латуни. Все мои знания и вся моя вера были бы бесполезны. Вся моя благотворительность и все мученические страдания равнялись бы нулю. Дорогие друзья, я предлагаю вам записать несколько фраз, и можно назвать их «принципы любви». Первый принцип. Любовь – важная неотъемлющая часть, а не выбор по желанию. И это становится понятно, когда мы читаем первые три стиха. Любовь необходима всем. Любым отношениям необходима любовь, общинам необходима любовь, пасторам и их приходу необходима любовь, прихожанам, членам церкви, мужьям с женами и родителям с детьми, и женам с мужьями, и начальникам, и подчиненным, и членам Божьей семьи, и деловым отношениям. Мы все нуждаемся в любви, в принятии и это главный ингредиент, основная составляющая жизни. И он не выбирается по желанию, убрав любовь. Любое общение, семья, церковь может привести к законничеству, к положению гнета, раздражения, наполненной напряжением ряда требований, условий и бесполезных заданий. Любовь первостепенна. И это не выбор по желанию. Просто я предпочитаю держать все в себе. Я не люблю выставлять мои чувства на показ. У меня много прекрасных мыслей, я хорошо отношусь к определенным людям. Некоторые люди действительно красивые. Эти чувства нахлестывают, приливают, но я не показываю их. Если вы так думаете, тогда вы не поняли того, что Бог говорит о любви. Поскольку в следующих стихах сказано, любовь — это проявление, но не намерение. Это вторая мысль, которую следует запомнить. Любовь — это проявление, а не желание, не намерение. Это действие, а не желание. Не просто слова, а дела. Недавно я наткнулся на интересную историю. Это случилось еще в 1928 году. Невероятный случай был представлен судье. И дело касалось человека, который шел по палубе корабля и внезапно споткнулся о веревку и упал в холодную глубокую воду причала. Он пытался всплыть и звал на помощь, и затем снова тонул, явно попав в беду. А его друзья были слишком далеко, чтобы помочь. Некоторые из них даже не слышали его. Но всего лишь в нескольких метрах на другом причале, на палубе другого корабля, загорал молодой человек. Он слышал: «Помогите, помогите! Я не умею плавать! Помогите, я тону!» Молодой человек отлично плавал, но ничего не делал. Только повернул голову, чтобы посмотреть, как человек барахтается в воде и тонет. Тонущий несколько раз всплыл в панике, а после исчез навсегда под водой. Семья утонувшего человека была настолько расстроена таким явным проявлением огрубелого безразличия, что они подали в суд на загорающего человека. И они проиграли. Суд постановил, что человек на причале не нес законной ответственности за попытку спасти жизнь другого человека. И я предполагаю, что они были согласны со словами Каина: «Да разве я сторож брату моему?» Хотелось бы сказать, что безразличие может быть и законно, но это аморально. И для меня повернуться к безразличию, когда кому-то нужна помощь, это аморальный поступок. И я нахожу, что любовь терпелива, любовь добра, любовь не обладает завистью, и любовь не хвастается и не страдает высокомерием. Я нахожу любовь, не поступающей непристойно. Любовь — это достигаемый опыт, это жертвенность, это проявление, выражение уважения одного к другому. Манящая теплота проступает в словах этого текста. И если прочесть эти слова и действительно взаимодействовать с ними, то вы не останетесь прежними. Любовь — это не просто слова, это дела. Третья мысль. Любовь — это магнит, который притягивает людей. Она никогда не разделяет их. Нет, никогда. У любви есть притягательность. Когда я вижу одного христианина, отделившегося от другого христианина, и разрушенные отношения, то не нужно ходить далеко, чтобы увидеть сломанный мост любви. Если я натыкаюсь на семейные отношения, которые разрушены или подорваны, я обнаруживаю отсутствие любви на одной или обеих сторонах. И в этом случае это неизбежно. Даже когда было совершено что-то плохое, и мы читаем об этом в 5 стихе, любовь не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается. Любовь отказывается от этого, и мне очень нравится далее, не мыслит зла. Она не хранит записи о злодеяниях, совершенных против меня, чтобы ежедневно напоминать о них. И все же это не значит, что мы никого никогда не обидим. Мы люди. Мы терпим провал. Мы несовершенны. Другие являются людьми и также несовершенны. И они могут не оправдать наших надежд. храним ли мы записи об этом?

я понял, что здесь что-то не так. Я пытался восстановить мост отношений с этим человеком, но не мог заново построить эти отношения. Я очень этого хотел, и дошло до того, что эта мысль стала меня преследовать. Я начинал думать об этом в преддверии воскресений. Я думал об этом, когда воскресенье заканчивалось. Я думал об этом на неделе. Этот человек был очень чувствительным, и у него в сердце была большая обида. Ему было очень трудно, а я даже об этом ничего не знал, пока мы не поговорили, не выяснили. И несмотря на приложенные усилия, он сам не собирался восстанавливать отношения. Но я с радостью говорю, что мост снова был построен, и отношения восстановились. Это свидетельствует о любви, которая не ведет учет пережитых страданий, которая радуется любви, радуется истине, и которая не радуется неправде. Вы знаете о такой любви? Вот такая любовь поможет вам любить свою тещу, своего тестя, своего зятя, свою невестку. Это не смешно, особенно в случае разорванных отношений. Но стоит заметить, что это поможет вам. Это не психология позитивного мышления, не манипуляция другим человеком. Божья любовь исцеляет душу человека и помогает стать другим. Любовь через его Сына Иисуса поможет совершиться чуду, и она заставит вас любить нечестного начальника. И вы обнаружите, что ваш гнев превратится в сострадание. А между состраданием и гневом большая разница. И вы найдете в себе ранее невиданный амортизатор. Вам хватит терпения вынести провалы другого человека, и вы будете удивлены тем, что любовь делает, когда определяет отношения, все переносит и никогда не перестает. Порой я ищу определенные места в нашем доме, чтобы поместить на них листочки с написанными истинами о любви. И это я делаю ради обучения своих детей тому, что такое любовь. И я постарался использовать простую манеру преподнесения истин о любви, как азбука А, Б, В, Г, Д и так далее. А. Я тебя люблю, и в этом я принимаю тебя таким, какой ты есть. Любовь говорит: я принимаю тебя таким, какой ты есть. Это принятие. Чтобы меня принимала жена, я не должен быть совершенным, не совершать ошибок. Я не обязан всегда быть хорошо одет. Я не обязан всегда быть в хорошем настроении утром, чтобы меня любила жена. Я не обязан всегда источать такую теплоту и харизму, которые могут быть в другой части дня. Она видит меня, когда я в упадке. Все же она меня любит. Это означает, что когда один человек не очень любезен, любовные отношения не рушатся. Любовь. Я принимаю тебя таким, какой ты есть, без условий. А. Я принимаю тебя такой, какой ты есть. Б. Я ценю тебя. Я считаю тебя ценным. Почему? Потому что ты человек. Потому что душа, находящаяся внутри тебя, вечна, и Бог поместил туда эту душу. Он может работать над этой душой, чтобы привести к правильным отношениям с его сыном. Но эта душа вечна. Потому что я являюсь человеком вместе с другим человеком, и я вижу этого человека ценным. Это не значит, что я отрицаю его проступки. Это не значит, что я одобряю его беззаконие. Это значит, что я нахожу его таким же ценным. И у меня есть место в жизни для любви. Я считаю тебя ценным. Я уважаю тебя. В. Я переживаю, когда тебе больно. Когда мой близкий человек, мой друг, мои любимые испытывают боль, переживания, я переживаю, сострадаю. Иногда мои слезы падают вместе с его или ее слезами. Когда мой друг вздыхает, я вздыхаю тоже. Когда моего друга притесняют и раздражают, то я притесняем тоже. Я понимаю раздраженность. Я переживаю, когда тебе больно. И это буква В в этой простой формуле.

0: Г. Я желаю тебе самого лучшего. Это не значит, что я дам тебе то, что ты захочешь, потому что я хочу того, что лучше для тебя. Я желаю тебе то, что лучше для тебя. И в этом нет никакого лицемерия, здесь только искренность. Такова наша любовь. Таково наше предубеждение. Это наше условие. Я желаю лучшего. Я хочу лучшего. У меня есть движущая сила помогать сбываться тому, что лучше для тебя. Я принимаю тебя, какой ты есть. Я ценю тебя, уважаю. Я переживаю, когда тебе больно. Я желаю тебе лучшего. И следующая часть непростая. Да. Я забываю все обиды. Любовь не бесчинствует, не ведет учета пережитых страданий. Я забываю все обиды. Это не просто, но это любовь. А вы все еще помните и ведете учет обид. Вам нравится этим заниматься? Представляете, насколько длинный будет список, если трое или четверо соберутся вместе и дадут друг другу списки нанесенных вами обид. Знаете ли вы, сколько людей мы бы отметили тогда? Почему? Сколько же длится наша жизнь? Да она всего лишь пар. Она подобна утреннему туману. Она появляется так же быстро, как исчезает. И ваши 60 или 80 лет вы хотите провести свою жизнь наполненными чувствами мести? Вы хотите вычеркнуть из своей жизни людей, с которыми вы не желаете находиться, и когда вы с ними сталкиваетесь, вы не хотите с ними разговаривать? Вы так хотите прожить? Я никогда не видел в Писании человека, с которым Иисус не говорил бы. До самого конца Он говорил с людьми, которые плевали в Него, которые пригвоздили Его ко кресту. Именно Божья любовь притягивает нас к Нему. Когда мы были еще грешниками, проклинающими, оплевывающими, Он умер за нас. И живая книга Библии говорит, что любовь не раздражается, не мыслит зла. Она не сердится. Она едва замечает, когда с ней поступают плохо. Она не сердится, она едва замечает, когда с ней поступают плохо. Последняя мысль. Любовь – долгосрочное вложение, а не скоро возвращаемый заем. Это не кредит. Это постоянный процесс. И об этом написано в 4 стихе. Любовь долготерпит. Это долгосрочно. И 7 стих. Любовь все переносит. Это долгосрочно. Любовь никогда не перестает. Так сказано в 8 стихе. И это долгосрочное вложение. 13 стих. А теперь пребывают сии три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Любовь проверяется испытаниями. Но любим ли мы Бога? Мы хотим возлюбить ближнего. И мы можем это сделать только тогда, когда наше сердце узнает Господа и наполняется Его любовью. Потому что Бог так возлюбил этот мир, что отдал Своего Сына Единородного, чтобы каждый грешник мог обратиться к Нему и иметь жизнь вечную. Но для этого нужно покаяться. Тогда мы сможем полноценно принимать, любить и заботиться о других. Если вы еще не молились, то сегодня есть возможность узнать Божью любовь, обратиться к Богу с молитвой. Благослови вас Господь.
1: Дорогие друзья, вы услышали заключение передачи «Подлинная любовь». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное и увереннее стоять в своей вере. Сегодняшняя передача была частью цикла «Распахнутое сердце. Ценность открытых отношений». Мы призываем вас внимательно изучать Священное Писание. Читайте Слово Божие вместе с нами. Находите в нем полезные уроки и применяйте прочитанное в жизни. Давайте вспомним некоторые выводы из этой передачи. Первое. Любовь говорит: «Я принимаю тебя таким, какой ты есть». Любовь принимает. Второе. «Я считаю тебя ценностью». Любовь ценит. Третье. Любовь говорит: «Я переживаю, когда тебе больно». Любовь сопереживает и разделяет печали. Четвертое. «Я желаю тебе лучшего». Пятое. «Я забываю все обиды». Любовь не может быть злопамятной. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Мы также будем рады познакомиться с вами через переписку. Расскажите нам о своих радостях или переживаниях. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Наш адрес электронной почты латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы следующих передач. Что-то должно происходить. Сделай свой выбор. Требуется ответственность. А наша сегодняшняя передача подошла к концу. И мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь. Требуется приют для пострадавших в буре. Это тема следующей передачи «Свет жизни».

0: Дорогие друзья, мы будем рады помолиться за вас, и мы хотим лучше знать тех, кто нас слушает. Пожалуйста, пишите по адресу: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42. Программа «Свет жизни».
1: Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бог человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички – www.bbnradio.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bbnradio.org.

слушайте BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.

Часто в буднях жизни серой слабнут силы, нет огня. Крылья христианской веры, поднимите вы меня. Я любить хочу без меры, поднимая к небу взор. Крылья христианской веры, унесите на фавор. Там бесценнейшие перлы духом я приобрету. Крылья христианской веры, устремите в высоту. От безбожной атмосферы в край немеркнущего дня крылья христианской веры, возносите же меня.

Подошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 6 мая. Сегодняшнее место из Писания записано в 24-м псалме в 14 стихе. Там есть такие слова: «Тайна Господня боящимся Его». Пути Божьи часто бывают окутаны тайной, но детям Божьим дано знать Его тайны. Для внешнего глаза действия Божьи иногда кажутся мрачными и ужасными. Вера же смотрит глубже поверхности, и при виде непонятного она говорит: «Это тайна Божья. Вы смотрите на поверхность, а я могу проникать глубже видимого, и мне открыто сокрытое во мраке. Я могу уразуметь значение посланного». Часто драгоценные бриллианты упаковываются в грубую коробку, чтобы скрыть ценное содержание посылки. Когда скиния строилась в пустыне, ее внешний вид не представлял собой никакой ценности. Все же драгоценное, что в ней было, скрывалось внутри. Покров из грубых бараньих кож даже не подавал никакого намека на эти сокровища. Дорогие друзья, Бог может посылать вам ценные дары. Не смущайтесь, если их обвертка покажется вам невзрачной. Можете быть уверены, что внутри скрываются сокровища Его любви, милосердия и мудрости. Если мы принимаем посылаемое им и доверяем Его благости, сокрытой в посылке, хотя и не сразу ясно нами опознанной, мы познаем Его величественную тайну. Тот, кто подчинил себя Христу, сможет преодолеть даже самые трудные условия жизни. Гнетет ли вас ваша обстановка? Не старайтесь освободиться от вашего положения, не отталкивайте руки великого горшечника. Не в сопротивлении его работе проявится ваша сила, но в выносливости, которую вы проявите при нажиме его руки, трудящейся над вами. Небесный горшечник желает не только сделать из вас изящный сосуд к чести, но он хочет выпустить из своих рук такой сосуд, который бы послужил благословением для других. Когда мы со Христом в свете Слова идем, что за славу Он даст нам найти, повинуясь во всем, все пребудем мы в Нем, кто послушно с Ним хочет идти. Если тень не спадет или туча взойдет, Он с улыбкой поможет пройти, не прибудет ни страх, ни слеза на очах, нужно лишь в послушание идти. Если бремя несем или страдаем в борьбе, воздаяние не медлит прийти. Коль утраты нам жаль, встретим горесть, печаль, благодать мы в них можем найти. Чтоб всю радость познать, нужно все нам отдать и себя на алтарь принести. Бог блаженство дарит только тем, кто спешит верным быть и послушно идти. И в общении с Христом к Нему в ноги пойдем, или в союзе с Ним будем идти. Куда скажет, пойдем, что допустит, снесем. Не страшись, но послушно иди.

вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас, заходите к нам в чат. Наши служители ждут вас. www.bbnchat.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4.9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст» 4.9.

0: Студия библейского радио BBN представляет передачу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня вашему вниманию предлагается чтение книги «Путь спасения». Текст читает Наталья Козак.
1: Глава 23. Сапожник Авдеич. Вечерело. Проходя тесной улочкой города Есиль, Онищенко стал думать о ночлеге. В полуподвале одного из домов он увидел бородатого старичка, сидевшего за сапожным столиком и чинившего обувь. На носу у него были очки, светила ему керосиновая лампа, свисающая с потолка. Чем-то родным, знакомым повеяло на Онищенко. Сколько просидел он вот так за столиком, сколько добрых дум прошло в его голове за таким занятием, и он, спустившись по трем деревянным ступенькам, постучал в дверь. Открыл ему старичок и приветливо сказал: «Милости просим, заходи, гостем будешь. А я, дедушка, в ночлеге нуждаюсь, не пустишь ли меня?» «А и то ладно, я живу один, постель у меня есть, и щи в печке горячие». «А у меня в сумке хлеб есть», — сказала Онищенко и почувствовал себя как дома. Старичок закончил работу, убрался на верстачке и пригласил путника к столу. Поели щей, попили чаю с сахаром и разговорились. Онищенко кратко рассказал о себе, кто он и куда направляется. И старичок рассказал о себе. «Была у меня старуха, намного моложе меня, и был у нас сын. Ему было уже 12 лет, и старуха померла. Очень горевал я, но время загладило боль. Вся радость моя был Петька, сынишка. И сапожному делу учился, помогал мне, в церкви пел на клиросе. Да заболел он и помер. Тосковал я очень. И даже на Бога роптать стал. За что меня, Боже, так наказываешь? Что я сделал настолько недостойного? И в церкви перестал бывать, и даже руки хотел на себя наложить. Но однажды Бог послал мне на ночлег, вот как тебя, старичка. Шел он в монастырь Богу помолиться, и рассказал я ему о своем горе, о том, что ропщу и жить не хочется. Он мне сказал, что это оттого я так возроптал, что неверно живу, что только о себе думаю, как чайку попить, да подольше поспать. А что надо думать о Боге, о том, как помочь другому, как приютить, да накормить бездомного, голодного. Тогда, говорит, и на Бога не станешь роптать, и жизнь полюбишь. А когда уходил, подарил мне маленькое Евангелие, вот это. Стал я его читать, так каждый день и читаю. Прочту немного и работаю. И на сердце легко стало. Про мытаря, про бедную вдову, про богатого и про Лазаря, про доброго самарянина читаю, помолюсь на ночь и как дитё засыпаю. Слушал Иван старика, и слезы сами текли из его глаз. Как это верно, какая все правда. Было уже поздно, когда два человека, евангелист Онищенко и старичок-сапожник Кузьма Авдеич, встали рядом на колени и излили в молитве свою радость жить и идти по пути, указанному Спасителем в Евангелии. А утром Иван сказал старичку: «Авдеич, если у тебя много заказов, а сил не хватает, то давай я у тебя поработаю денек-другой, помогу. Я молодой, дело это знаю». «И то верно», — одобрительно отозвался сапожник. Сварил Авдеич щей, поставил в печь кашу, и сели они с Онищенко делать починку. Заказов была целая груда, все больше для бедных людей. Авдеич делал добротно и денег больших не брал, а то и совсем даром делал. Работали они споро, дело ладилось. За работой, за разговором незаметно наступил вечер. Почти все заказы были выполнены. Долго и горячо молились в этот вечер Авдеич и его гость. Утром, собравшись в дорогу, Иван крепко обнял старика, и они три раза поцеловались. «Да сохранит тебя Бог в пути твоем», — торжественно сказал старик, отирая слезы. Нам потому, Авдеич, хорошо вдвоем, что нас объединяет одна лоза – Иисус Христос. Мы ее ветви, и если приносим плод, то мы действительно ветви живые. Глава 24. У Иртыша. Немногим меньше года шел Онищенко от Орска до Иртыша. 1000 верст. Расстояние для пешего хода большое. Кормился он в основном сапожным ремеслом. Трудно и непросто было войти в дом и завоевать доверие. Места были дикие, не такие, как на Украине и в средней части России. Часто за целый день пути не встречалось ни одного селения и хутора, а в те, что попадались, зачастую не пускали ночевать. Места пустынные, много бродячих людей, много ссыльных, идущих после отбытия срока, а люди разные встречаются, и воры, и недобрые. Нередки были случаи убийства, ограбления, насилия. Это делало жителей недоверчивыми, замкнутыми. Поэтому Иван старался идти как можно дальше, не заходя никуда. А если где останавливался, там находился неделю, а то и две. Сапожничал, входил в доверие, его скоро начинали любить. Он читал Евангелие, хорошо чинил сапоги и шил новые, вносил в души людей так необходимое им духовное тепло. 2 месяца в трудное зимнее время он пробыл в Еселе, в доме киргиза Басиля. Басиль делал сбрую для лошадей. Онищенко шил и чинил сапоги, и у них хорошо получалось общее дело. Басиль ходил в мечеть, Иван никуда не ходил, но Бог у них был в душе, и они оба любили Бога. Они никогда не спорили о нем. Иван каждый день читал Евангелие, его слушали соседи, заказчики, слушал Басиль и принимал все слова Иисуса Христа. «Так и у нас, верно это», — говорил он, слушая Ивана. Но дальше не шел. Казалось, его вера раз и навсегда преградила доступ к христианству в его разум. В жизни он был безукоризненным, дело вел честно, в семье добр и к людям милостив. Только курил трубку и в праздники с друзьями выпивал стакан водки, и тогда пел песни, длинные и тягучие. На молитву вместе с Иваном он не становился, а сам каждый день 5 раз постилал в своей комнате коврик, становился на колени и подолгу молча кланялся. В такие минуты бесполезно было звать его, ни за что не поднимется, пока не окончится положенное для молитвы время. Вера его была загадкой для Ивана. Вера Ивана была тайной за многими замками для Басиля. В основном же Бога они понимали похоже. Бог есть Творец мира. Бог есть любовь. Только в вопросе вечности чувствовалось, на чьей стороне больше жизни. Басиля земное тяготило, не было у него постоянной радости. Часто он бывал невесел и как бы опустошен. Онищенко много думал о вечности, и для него она была светом и доброй надеждой. Поэтому он постоянно был добр, жизнерадостен, любвеобилен. Много семян Евангелия посеял Иван в Еселе. Семена ложились добрые, но почва была сильно окаменевшей, и ранних всходов он не видел. Ночами он горячо молился, но понимал, что для всходов нужно время, нужен дождь, солнце, и что это в руке Бога. Он сеятель, пахарь не оглядывается назад, он пашет, вперед, только вперед. Сеятель не задумывается, зная, что это в руке Бога, и что в свое время посеянное взойдет. Вышел Иван из Еселя, не провожаемый вновь обретенными друзьями, но это не огорчило его. Он оставил здесь все, чем был богат. Слово Евангелия – живой пример своей жизни. Дело, порученное ему хозяином, он делал. Останавливался Иван в Александровке, в Алтасаре, в Екибастузе. 2 недели сапожничал и сеял семена истины в Майкане. И вот однажды, к вечеру, усталый от дневного зноя и духовного одиночества, он остановился у селения Белогорье, раскинувшегося на самом берегу Иртыша. Как зачарованный смотрел Иван на быстро текущие воды большой сибирской реки. Позади радость и печали, впереди новый, никогда не хоженый путь. Одно известно, с ним Бог, он с Богом. Может ли быть плохо? Иван положил на землю сумку, сиряк и прошелся по берегу. Сначала по течению влево, затем против течения вправо. Как хорошо здесь! Хорошо на Днепре широком, хорошо на могучей многоводной Волге. А здесь все ново и удивительно. Это начало Сибири. Это, собственно, начало его этапа по сибирской земле, по тайге, по лесам среди самобытных, неведомых ему людей. Читалось ли там Евангелие? Знают ли здесь об имени Иисуса Христа? Иван встал на колени лицом к реке, к Сибири, и долго молился, прося сил, радуясь неизвестному, но ожидающему победы любви миру. Темнело. Иван надел сиряк, вскинул на плечо сумку и пошагал в село. Как примут его здесь? В облике этого села было что-то знакомое, украинское. Только построено все не из ракушечника и глины, как в основе, а из дерева. И дома все, видимо, недавно поставлены, еще светлые. Только вошел он в село, как навстречу ему вышли две девушки-подростки и прямо подошли к нему. «А мы видели тебя», — сказала одна из них. «Ты пришел на берег, долго смотрел на реку, потом положил сумку и прошелся по течению и обратно. А потом ты встал на колени и молился. А мы молились о тебе. Кто ты такой?» «Я издалека, с Украины, из Основы. Это на Херсонщине. А мы ведь тоже оттуда, из Знаменки. Да мы ж прямо родичи с тобою. Иди к нам, как тату и мама рады будут». Сопровождаемый девушками, Иван вошел в просторный дом. Постройки во дворе были небогатые, но новые. Во всем царил порядок. Так было во дворах родной Основы. Села и хутора, которые проходил Иван в этих местах, были другие. Старые, потемневшие от времени избы, неустроенные дворы, скудная зелень около изб, засоренные, покосившиеся заборы частоколы. Видно, что люди живут как временные жильцы. Так оно и было. Ссыльные, переселенцы, одиночки или сошедшиеся на время. В доме Ивана приняли как родного и близкого. Когда хозяин увидел его и узнал, что гостя зовут Ивана Онищенко, он обнял путника, а потом стал рассказывать. «Мы тоже евангелисты, из Знаменки, Елисаветградского уезда, Херсонщины. Детки вот наши, Надя и Маша, они близнецы, родились там. Нас 3 года назад 6 семейств евангелистов Знаменки без суда погрузили на наши же брички и привезли сюда, на пустой берег Иртыша. Правда, помогли лесом, чтобы мы построились. Из других мест привезли еще, и нас здесь целый поселок евангелистов. Слава за все Богу! Нам только запретили обращать в свою веру народ из других селений. А у себя верьте, молитесь, живите. Есть наделы земли. Трудимся, славим Бога, что нам еще нужно? Весь этот берег белый, меловая гора под почвой. Так и село наше зовется, Белогорье. Все мы были крещены еще в своих родных прудах, а подрастающих крестим теперь в Иртыше, в Сибирской реке. Девочки вот только недавно приняли крещение, растут умницы, радуют нас, стариков. А про тебя, Иван Федорович, мы много знали по Знаменке, еще слышали много о начале твоего странствования и всегда молимся за тебя в молитвах наших. Ты с дороги, устал, раздевайся, помоешься, покормим тебя и спать ляжешь. А завтра соберемся все после работы, расскажешь нам назидание, порадуемся все вместе. И вопросов у нас много. Теперь особенно много, когда мы стали жить всем селом евангелистов и сложных подчас. Сколько времени прошло с тех пор, как Онищенко мог спать как дома. Рядом близкие по духу люди, одно разумение, одни стремления, и снились ему в эту ночь домашние. Надя с этими девочками, тато, мама, меньшие братья. и он наслаждался во сне дорогим сердцу общением. Днем он долго сидел на берегу Иртыша, смотрел вдаль, где раскинулась Сибирь, потом обошел все дворы Белогорья, со всеми поговорил, познакомился. Евангелисты, пробужденные, крестившиеся в доброе обещание служить Богу чистой совестью, живущие по Евангелию, старающиеся жить, поправил он себя, хорошо понимая сложность пути всякого человека. А вечером в просторной комнате Терещенко Александра Михайловича, мудрого человека, из той же Знаменки собрались все белогорцы. Торжественно проходило молитвенное собрание. Направление оно имело необычное, не призыв к покаянию, а призыв к достижению совершенства в жизни по Евангелию, к перенесению жизни из требований плоти в жизнь духа.
0: Вы прослушали передачу библейского радио BBN «Христианская классика». Сегодня мы прочитали из книги «Путь спасения», которая была написана Юлией Крюднер. Книга была издана в 1992 году издательством «Протестант». Текст читала Наталья Козак.

В эфире библейское вещание BBN, только о Христе и для Его славы. Нет, ни порыв бессмысленных дерзаний, ни вспышка смелости вели Его на крест, ни пламя чувств, ни боль страданий, но трезвый разум и любовь небес. Творил Он, созидал любовь любовью, знал, средства цели соответствовать должны. Кровь грешную очистил чистой кровью. Знал, палачи для этого нужны. Он видел все, все сознавал. В молении томился, ужасался, тосковал. Он шел навстречу страху и мучению. Любовью их смирял и побеждал. Да.

Это все Христос сделал лично для меня. И я принял его в свое сердце как личного спасителя. Как обстоит дело с тобой, дорогой друг? Сегодня есть время ответить ему «Да, Господь».

Вы слушаете BBN. Напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «BBN». Ведущим этой передачи является Яську Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам в 4 главе в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Петра. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Петра. В нашем предыдущем изучении жизни и служения апостола Петра мы обратили внимание на реакцию на проповедь апостола Петра, как она записана для нас в книге «Деяния святых апостолов» в 2 главе. Может казаться удивительным, что религиозные вожди народа, очевидно, сохраняли низкий профиль в то время. Около 3000 признали свой грех в отвержении Господа Иисуса Христа и стали новым творением во Христе через труд блаженного Духа Святого. Очевидно, религиозники сознавали, что произошло. Их ненависть ко Христу не уменьшилась. Они должны были подкупить воинов, чтобы солгали о воскресении, для того, чтобы устранить, если возможно, эффект воскресения. Но теперь, несколько недель спустя, Пятидесятница только добавила к их страху, их чувство ужаса перед тем, что произошло в Иерусалиме. Симон Петр проповедовал в силе и доказательстве Духа Святого. Приблизительно 3000 обратились к Иисусу Христу. Петр и другие апостолы продолжали ходить в храме в Иерусалим, и куда бы они ни пошли, сверхъестественное доказательство, что Бог действовал в них и через них, было очевидным. И возрастающее число верующих соединялись вместе в любви, в молитве, поклоняясь в храме и заботясь о благосостоянии друг друга. Возможно, мы должны позволить нашему воображению оценить эффект на религиозных вождей, которые противопоставили себя против вести Господа Иисуса. Петр ясно указал: «Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли». Теперь доказательство Божьего действия через Петра и других апостолов стало известно во всем городе. Какая будет нормальная реакция? Они, религиозные вожди, были публично обвиняемы в распятии Христа. Мы могли бы ожидать, что они будут стараться всякими возможностями, доступными им, сдержать всякое действие проявления сверхъестественного. Деяния святых апостолов, 3 глава, говорит о Петре и Иоанне, теперь тесно трудящихся вместе, направляющихся в храм в час молитвы. На протяжении часов дня инвалиды и нищие просили милостыню у идущих в храм. Это был знакомый вид для посетителей храма, и звенели монеты, когда их бросали просящим помощи. На протяжении столетий нищие искали такой помощи. Поэтому не было ничего особенного в этом виде, когда Петр и Иоанн приближались к храму. Но необыкновенным был ответ Петра на просьбу хромого человека, который никогда не имел способности ходить. Петр говорит повелительным голосом: «Взгляни на нас». Излишне говорит, человек немедленно с ожиданием посмотрел на Петра и Иоанна. Будет ли милостина, благосклонная и большая от такой пары мужчин, которые так обратились к нему? Первые слова могли пасть на его уши, как капли холодной воды на его лицо. «Серебра и золота нет у меня». Явился ли немедленно вид разочарования на лице хромого человека? Это была бы нормальная реакция. Но когда последовало удивительное повеление: «Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». Заметьте осторожно, человек никогда не стоял на своих ногах. От чрева матери он был хромой. Теперь ему было сказано, чтобы он встал и ходил. Видели ли вы ребенка, учащегося ходить? Как внимательно мать или отец следят за ребенком, иногда протягивая свои руки и поддерживая его за подмышки, предохраняя малыша от падения? Видели ли вы мужчину или женщину, проведшую много времени в постели и тогда старающуюся ходить? Когда почти в страхе личность держится за опору, ставя свои ноги на землю. Однако Петр повелел этому человеку встать и ходить. Обратите внимание на то, что произошло. Петр нагнулся, взял человека за руку и помог ему встать на ноги. Это выражение заботы и уверенности имело свое влияние на хромого человека. Какой страх или беспокойство имел хромой человек относительно результата, все изменилось в чувство веселья, когда сила проникла в его ноги. Он стоял на своих ногах, он скакал от радости, он ходил, он прославлял Бога. Его радость не имела границ. Выражение его хвалы и благодарности Петру и Богу, который чудотворно посредничествовал ради его, снова и снова звучало в храме. Люди, которые раньше видели его сидящим у дверей храма, называемых красными, просящего милостыню, теперь вынуждены были верить, что произошло великое чудо. Народ узнал Петра и Иоанна, слыша их весть, так как, несомненно, они снова и снова проповедовали им после Пятидесятницы. И это последнее доказательство вескости утверждений Петра относительно Христа произвело глубокий эффект. Народ затем собрался туда, где стоял Петр и Иоанн с исцеленным человеком с ними. Это был драматический момент для всех заинтересованных. Мы читаем: «Весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов». Иоанн, казалось, был готов позволить Петру еще раз выступить с речью к народу, теперь окружающему их. И Петр со своей стороны был готов Духом Божьим воздать славу Богу за достигшее. Многие изумлялись от этого. Увидев это, Петр сказал: «Что дивитесь ему? Или что смотрите на нас, как будто бы мы своей силою или благочестием сделали то, что он ходит?» Слава была Иисуса Христа, которую Бог дал ему. Подчеркивая эту истину, Петр ссылался на отцов их, Авраама, Исаака и Иакова. Заметьте, как Петр подчеркивает обращение: «Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог отцов наших, провозгласил Сына Своего Иисуса». С раннейших времен эта форма ссылки употреблялась самим Богом в обращении к народу или к людям во время их поклонения. Например, Исход 3 глава 6 стих: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. И Бог тогда наставил Моисея, каким образом он должен подойти к людям. Как передано нам в словах книги Исход, 3 главе 16 стихе: «Пойди, собери старейшин Израилевых и скажи им: Господь, Бог отцов ваших, явился мне, Бог Авраама, Исаака и Иакова, и сказал». Обращение Моисея было записано таким образом: «Вспомни рабов твоих Авраама, Исаака и Иакова. Не смотри на ожесточение народа сего и на нечестие его за грехи его». Ссылка на Ветхий Божий Завет, заключенный с его ранними служителями, передается в 4 книге Царств, 13 главе 23 стихе, таким образом: «Но Господь умилосердился над нами и помиловал их, и обратился к ним ради завета своего с Авраамом, Исааком и Иаковым, и не хотел истребить их, и не отверг их от лица своего до ныне». Илия употреблял этот вид подхода, когда обвинял народ в их идолопоклонстве, и тогда просил Бога проявить силу и доказать, что Он один Бог. Обратите внимание на третью книгу Царств, 18 главу 36 стих. «Подошел и я, пророк, и сказал: Господи, Боже Авраамов, Исаков и Израилев, да познает всей день, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой». Бог немедленно проявил свою силу в ответ на просьбу Илии. Люди поэтому пали на свои лица и говорили: «Господь есть Бог! Господь есть Бог!» Так это было, что когда Петр провозгласил: «Бог Авраама и Исаакова и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, Которого вы предали и от Которого отреклись пред лицом Пилата, когда он полагал освободить его». Обращение было драматическое. Можно только сравнить явление Петра во дворе дома первосвященника, когда он так категорически отрекался от своего Господа, с Петром, который теперь уверенно стоял в силе пребывающего Духа, бесстрашно обращаясь к людям относительно их греха в распятии Господа Иисуса. Необходимо обратиться опять к словам послания к Ефесянам, 1 главе 17 стиху и дальше, где апостол Павел молился, чтобы церковь могла понять удивление и славу могущества, силы и мощи, воздействовавшей во Христе, воскресив Христа из мертвых, и теперь доступная для верующих для защиты, укрепления и ободрения. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ейсько Даниил Александрович. Знание личности апостола Петра поможет каждому в личном хождении перед Богом. И конечная цель, конечно же, чтобы каждый из нас стал более подобен нашему Господу Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

В эфире библейское вещание на интернете BBN. Спасение не найти, если искать его в своих делах. Его находят лишь те, кто верой принял то, что сделал для нас Бог. Принимаете ли вы, дорогие друзья, верою то, что сделал Бог для вас? Принимаете ли вы верою то, что Он родился для вас? Умер и воскрес для вас? Если да, то сейчас тот момент, когда вы можете принять эту весть спасения в свое сердце. Сделайте это немедля.

Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org. Стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге притчи 1.8.9. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга притчи 1.8.9.

0: Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио «Бибиен» передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника мастерс-семинарии Виталия Рожко. В настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви «Слово благодати», город Ванкувер, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины своего слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Мы с вами говорили о том, что Библия очень ясно показывает нам семью как инструмент Божьей славы. Семья – это место, где Бог хочет прославляться. И вы знаете, чем больше мы изучаем тексты Священного Писания, которые говорят нам о семье, мы больше и больше проникаемся этой очень важной истиной. Семья – это арена, где прославляется Господь. Бог ни для чего другого не создал семью. Сегодня люди используют это место для того, чтобы, может быть, где-то находить себе любивые, так сказать, мечты, чтобы они оправдывались или находили место, чтобы их разные притязания на жизнь, на свое тщеславие, чтобы оно имело, скажем, реализацию в семейном контексте. Но Библия, чтобы короче это сделать, Библия говорит нам опять и опять, что семья – это место служения. Папа служит маме, мама все, что делает, она служит папе. И в разных всех сферах, что касается папы и мамы, они служат друг другу и не иначе. И также мы с вами в последнюю среду говорили о том, что все то, что делают родители, это должно быть служением для своих детей. И, конечно же, дети не являются здесь исключением. И это очень важно увидеть, что Бог обращается к детям. Мы однажды, гуляя в парке со своей дочуркой, мы обратили внимание на маленькие цветочки. Но что интересно, вот эти маленькие-маленькие точечки, их даже не видно, когда идешь, то не видно, но нужно нагнуться, чтобы их увидеть. Их Бог сделал, и Бог сделал для того, чтобы они славили Его. Не говоря уже за больших всех и зверей, и так далее, за все галактики, звезды, цифры, которые известны только ученым, и нам их, наверное, никогда не понять. В то же самое время все это существует для Его славы. И смотрите, Бог вот обращается к детям. Бог, Творец Вселенной, который занят историей мира, который занят человечеством, историей, как развиваются, скажем, события от государства к государству. Бог занят тем, чтобы свою славу везде являть, и Он конкретно, представьте, что вот мы сейчас будем с вами читать текст, Бог Сам обращается к детям. И этот Христос то же самое сделал. Он говорит, посмотрите на лилии. Если лилии для Бога важны, и Он их так одевает красиво, красивее, чем славу Соломона, то как много больше вы. Это очень удивительный момент, друзья. В этом тексте, который мы сегодня с вами будем читать, этот текст дышит любовью, благодатью Божией. Этот текст, он показывает нам мир свободы. Мир свободы, которую Бог предлагает. Свободу, которую Он дарует нам, когда мы повинуемся Его Слову, свободные от себя. И Бог, созидая семью, Он все там правильно расставил. Отец должен заниматься вот этим, мама должна заниматься этим. И дети тоже должны, а это не исключение. Дети не исключение. Дети должны иметь ясное, понятное, осознанное отношение к своим родителям. И это Библия называет служением. Я хочу, чтобы вы понимали, что Бог, несмотря на ваш возраст, Он хочет, чтобы вы как можно раньше понимали эту концепцию в семье, вы тоже можете служить. Служение начинается, кстати, в семье. Оно не начинается где-то на миссионерском поле. Оно начинается в семье. И мы с вами увидим этот текст в связи с другими многими текстами, которые говорят об отношении детей к родителям. Дети не исключение. Бог их потому что любит, Он хочет, чтобы они тоже были свободны. Он их снабжает необходимой истиной, чтобы они могли служить. Мы с вами слышали не раз определение служения. Я хочу сегодня еще раз повторить его для вас. Когда речь идет о служении, здесь не идет о каком-то бремени или о том, что на самом деле замыкает нас или забирает у нас свободу. Служение – это быть инструментом в Божьих руках, чтобы распространять Божьи ресурсы тем людям, которые Бог дал для меня в моей жизни, рядом со мной, кто бы это ни был, там, может быть, моя жена, может, муж, дети и так далее, родители. Бог делает нас инструментами в своих руках, чтобы мы могли быть распространителями Его ресурсов для тех людей, которые рядом с нами. И у нас должна быть одна цель. То, о чем мы сегодня говорим, должно всегда быть пронизано одной целью для славы Божьей, чтобы в этом прославился Господь. Ефесянам 6 глава, мы прочитаем с вами 3 стиха и будем возвращаться к нему вновь и вновь, к этому тексту. Я хочу, чтобы вы просто внимательно слушали сегодня и записали для себя, что Бог ожидает от вас, как детей. Еще раз хочу напомнить вам о том, что, говоря сегодняшнюю проповедь, я не обращаюсь к вам, как, может быть, к тем только, кто младше меня. Это моя проповедь для меня. Я тоже сын, у меня еще живые папа и мама. И то, что я о чем сегодня проповедую, касается точно так же меня и всех тех, кто сегодня здесь есть, у кого есть еще папа и мама. Ефесянам 6 глава, с 1 стиха по 3. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо этого требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Используя этот текст больше всего и другие тексты, я хочу, чтобы вы сегодня запомнили для себя 4 слова. 4 слова, на которых строится все ваше служение вашим родителям. Эти слова, они в принципе очень известны для вас, это не какие-то научные, это простые слова, но я именно оставил их вот такими простыми, и хочу, чтобы вы просто сегодня их запомнили, и это будет та линейка, с которой вы сможете измерить свое служение. Если в этой сфере вашей жизни, друзья мои, не прославляется Бог, то все остальное, как бы вы много ни делали, оно не имеет, в принципе, никакого смысла. Почему? Потому что если в этой сфере вы не угождаете Богу, маловероятно, что вы это делаете где-то еще. Это библейский принцип и его последовательность. 4 слова. Любовь, послушание, уважение, забота. Вот эти 4 слова запомните. Если что-то ускользнет из вас, от вас, от вашего внимания, я хочу, чтобы вот эти 4 стали сегодня вам хорошим напоминанием. В каждом этом, в этой сфере, они все как гроздь винограда, они все вместе идут, их нельзя слишком различать, но они, переплетаясь друг с другом, имеют свои оттенки, и таким образом вы сможете проверять себя и исследовать. Вот эти 4 слова – любовь, послушание, уважение и забота. И мы об каждом из них поговорим сегодня. В первую очередь, вот эти 4 библейских принципа, которые определяют отношение детей к родителям как служение. Первое. Любите своих родителей. Любите своих родителей. В этом тексте, который мы прочитали, апостол Павел обращается к детям, и он имеет здесь 2 повеления. Эти 2 повеления очень важны, но апостол Павел, когда бы он ни говорил, он обращается к источникам Ветхого Завета, то есть Писания. И он здесь использует очень важный текст, к которому я хочу, чтобы вы сейчас вместе вернулись. Я думаю, что это основание всего того, о чем он дальше говорит. И это была та атмосфера, в которой служение детей родителям могло совершаться. Он говорит, почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием. И он говорит из книги Исход, 20 глава, 12 стих. Я хочу, чтобы вы сейчас открыли эту книгу, Исход, 20 главу. И мы с вами вместе прочитаем 2 стиха, 12 и 18. Бог выводит израильский народ из Египта. И очень много раз мы читаем, что когда Моисей приходил к фараону, он говорил, отпусти народ мой. Это Моисей приходит к фараону, говорит, отпусти народ мой, чтобы он мог поклониться Господу в пустыне. Поклониться Господу. Смотрите, несколько раз эта фраза повторяется, вы можете сами проследить это в первых главах Исход. Но смотрите, что происходит дальше. Бог приводит израильский народ, он приводит теперь его в пустыню Синай, возле горы Синай, вернее, останавливается весь народ, и Бог теперь объясняет ему, как совершать нужно служение. То есть, каким образом это поклонение, каким образом то спасение, о котором слышал фараон, теперь должно реально в вашей жизни, как оно должно теперь осуществляться. И он начинает с первого стиха, изрек Бог все слова сии, и говорит, я Господь Бог твой. Это заглавие всего этих 10 заповедей, которые практически показывают, что значит знать или верить в Бога, как в Господа. И вы помните, первые 4 заповеди, они суммируются, Христос их суммирует каким образом? Первые 4 заповеди, они говорят о нашем отношении с Богом, и Христос их суммирует, вы можете прочитать, Марка 12 глава, он там суммирует, говорит, возлюби Господа Бога твоего, это самая великая заповедь. Он суммирует эти 4 заповеди, весь закон суммирует в 2 заповедях. Первое, возлюби Господа всем сердцем, и вторая, он говорит, возлюби ближнего самого себя, как самого себя. Третьей нету там, полюби себя. Или старайся любить себя. Третьей нет. Там есть только 2. Христос суммирует вот эти 2. И смотрите, очень важно, что первые 4 говорят о нашем отношении с Богом. Остальные 6 говорят о моем отношении к людям вокруг меня. И теперь смотрите, как очень важна деталь здесь. Бог, когда начинает говорить о моих отношениях с другими людьми, Он сразу начинает это с семьи. И он обращается к детям. Он обращается к каждому человеку, у которого живы родители. И смотрите, что он говорит. Это 6 заповедь. Первая, помните, какая? Да не будет у тебя других богов. Вторая, не делай себе кумира. Третья, не поклоняйся им и не служи. Четвертая, помни день субботний. И теперь 5. 5 заповедь, она звучит следующим образом. 12 стих. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Смотрите, из этого и Бог показывает эту вдохновенную последовательность. Из этого вытекают все остальные отношения. Не убивай, можно другими словами сказать, цените жизнь других людей. Не прелюбодействуй, он говорит, цените брак, цените брачные отношения. Цените тот метод или план, который Бог дает в браке. Дальше он говорит, не кради, то есть цените собственность других людей, цените принадлежность каждой вещи кому-то, цените это. И дальше он говорит, последнее, он говорит, не произноси ложного свидетельства, это предпоследняя, 9 заповедь, не произноси лжи на другого человека, цените честь других людей. И последнее он заканчивает, не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего, не завидуй. Не завидуй другим людям. Смотрите, как важно здесь, одну очень важную деталь. Вот эта 5 заповедь, она начинается именно в контексте семьи. И Бог говорит, почитай отца твоего и мать. И последовательный контекст показывает нам, что с этого дома начинается учеба, начинается вот эта лабораторная практика, на самом деле воркшоп, как на самом деле относиться к другим людям. Почему это важно? То, как вы относитесь к своим родителям, это на самом деле определит все остальные ваши отношения с другими людьми. И то, как вы иногда относитесь с людьми своими, очень много говорит о том, как вы относитесь к своим родителям. И Бог, обращаясь вот к этим горизонтальным отношениям, Он начинает именно с этого контекста. Семейного контекста. Он хочет, чтобы там в семье дети учились правильным отношениям. Все остальное следует. Но еще раз, смотрите, вот эти 2 tables, 2 tables, да, of the law, вот эти 2 tables, они взаимосвязаны тем, что вторые, мои горизонтальные отношения, которые начинаются в первую очередь с родителями, они прямо пропорционально связаны с моими отношениями с Богом. То есть, еще раз, то, как я веду себя с родителями, это индикатор моих отношений с Богом. И если у меня нет правильных отношений с Богом, у меня никогда не будет правильных отношений к моим родителям. И я могу другим людям говорить, что у меня очень хорошие отношения с Богом, но если у меня нет правильных отношений с моими родителями, и у нас у каждого есть самые разные родители, и у нас много есть самых разных препятствий, в кавычках, которые мешают нам относиться правильно к родителям. И опять-таки эти препятствия начинаются в нашем сердце, в том мире, который окружает нас и так далее. То есть мои отношения с родителями, они являются индикатором того, какие у меня отношения с Богом. И мои отношения с Богом определяют мои отношения с родителями. И это очень важно, друзья, потому что, когда Бог обращается к детям, Он не умоляет их, потому что у них, возможно, малый возраст и больший возраст и так далее. Он просто показывает, что в любом возрасте дети должны любить своих родителей, но это возможно только тогда, когда у них будет сила Божья для этого. Сила Божья для того, чтобы они могли любить так. Я хочу вернуться к одному очень важному элементу. Христос, когда суммировал все 10 заповедей, Он сказал о наших отношениях к Богу, чтобы мы возлюбили Его всем сердцем. И вот эти 5, 6, 7, 8, 9, 10 заповеди, Он их суммирует следующим выражением: «Возлюби ближнего твоего». Я решил буквально несколько дней назад добавить именно этот принцип. Возможно, он звучит немножко так, банально звучит или сентиментально, то есть не совсем касается нашей души. Буквально недавно я услышал по радио один раввин, еврей, который объяснял 10 заповедей. К нему позвонила женщина и рассказала об ужасной ситуации, как и ее сын недоволен на нее и выражает недовольство и так далее. И еврей, раввин, отвечает и говорит: ты знаешь, нигде в Библии не написано, чтобы дети любили своих родителей. Написано, чтобы они повиновались своим родителям. Я был крайне удивлен этим, что раввин мог заявлять подобные вещи. В Библии, возможно, нет прямо написано: дети, любите своих родителей, но, опять-таки, нужно знать Христа, Его учение, потому что Он...

состояние моей любви. Любите своих родителей. Римлянам 1 глава 30 стих, это в списке всего каталога, который апостол Павел показывает. Во 2 Тимофею 3 глава подобные тексты, 3 глава 2 Тимофею, показывают нам каталог вот этих разных пороков, признаков настоящего времени, какие будут люди. И один из них, который рядом стоит с кражей, с прелюбодейством, это неподчинение своим родителям. Это признак невозрожденного сердца. Признак невозрожденного сердца. Любовь же – это признак сердца, в котором действует Господь. Любовь, которая ищет высшего блага. И вы знаете, что очень важно, чтобы мы не только, я обращаюсь к тебе, к родителям, которые здесь есть, или которые думают быть, очень важно, чтобы мы учили своих детей любить родителей. Но я хочу сегодня спросить у вас, насколько вы на самом деле сегодня любите своих родителей? Дело в том, что Библия говорит о любви не столько как об эмоциях, сколько о решении воли. И это не новое для вас, но оно касается вас, потому что Бог хочет, чтобы вы любили своего ближнего, как самого себя. Чтобы вы любили ближнего, как самого себя. И это задача или заповедь, которую Бог дает для детей. Любовь – это не столько эмоциональная привязанность, сколько, будучи признаком возрожденного сердца, это решение. Решение что-то отказать от себя и сделать для того человека, который рядом. И родители – это самые первые ваши ближние. Вы научитесь любить ближних только тогда, когда вы научитесь любить своих родителей. Несколько моментов, которые я хотел просто отметить для вас. Апостол Павел часто очень говорит и показывает нам о любви Божией. Не только апостол Павел, вся Библия говорит нам о любви Божией. И я хотел бы несколько характеристик назвать. Вы можете для себя просто, для себя сделать несколько, пометить. Какая же это Божья любовь? В первую очередь, это любовь, которая жертвенная, распинающая себя. Любовь, которая отказывается от себя. Библия нам говорит именно о такой любви, которая отказывается от своих интересов, своих планов, своих хобби. И если это не касается самых-самых маленьких детей, то вас, постарше, молодежь, это очень много сегодня касается. Я хочу спросить у вас, любите ли вы своих родителей? И в то же самое время я хочу спросить у вас, любя их, когда последний раз вы отказались от своего, чтобы просто внутри, отказавшись от своего, поставить их за объект служения? Служение невозможно без распятия себя. Служение невозможно без креста. Иисус Христос для нас является очень хорошим примером. Он был на кресте, и этим Он служил. Распинающаяся себя любовь или отвергающая себя любовь – это инициируемая любовь. Когда последний раз вы проявили инициативу, я сейчас, может быть, обращаюсь к некоторым из вас, которые все еще оправдываются тем, что ваши родители не заслуживают вашего внимания. Вдруг, если среди нас есть таковые, когда вы последний раз инициировали отношения с вашими родителями, Бог говорит о том, Иисус Христос говорит, что вторая подобная ей заповедь – возлюби ближнего, и ваши родители – это те, которые в первую очередь вы должны любить. Сегодня вы должны были любить своих родителей, завтра вы должны любить. Сегодня после собрания вы придете, вы можете спросить у своих родителей, как папа, мама, я могу любить тебя больше. Эти вопросы нужно задавать. Мама, как я могу проявить с моей стороны любовь к тебе больше? Как я могу тебя любить? Вы знаете, что Бог запланировал свою любовь. Он не просто спонтанно, вдруг вот Он почувствовал, что пора бы уже полюбить мне этих несчастных людей. Он запланировал эту любовь. Веками Он развивал, Он прогрессировал, Он показывал нам во всех своих событиях, мероприятиях, Он запланировал эту любовь и очень четко ее исполнял. Если вы говорите сегодня, что вы любите своих родителей, когда последний раз вы сделали план? Вот я сделаю это, потому что это приятно будет для моих папы и мамы. Я думаю, что здесь ничего сложного нет, но иногда немножко больше инициативы и запланировать себя, это на самом деле поможет.

0: Любовь – это решение, это воля, это посвящение. Мне нравится, как Стюарт Скотт, он дает очень хорошее определение любви. Любовь – это бескорыстное и постоянное посвящение или решение воли. Это бескорыстное, постоянное посвящение воли. Чтобы заботиться и приносить благо другому человеку через праведные, правдивые и сострадательные мысли, слова и дела. Это запланированная любовь. Вы знаете, что когда идет речь о любви, сейчас я прошу, чтобы вы забыли за букеты, за розы, за чувственные какие-то восприятия того, о чем идет речь. Я хочу, чтобы вы обратили внимание теперь на 18 текст. Когда Бог говорил о том, чтобы люди любили Его и потом любили друг друга, что-то происходило вокруг. Откройте опять книгу «Исход», 20 главу, и прочитайте со мной 18 стих. Когда речь идет о любви, когда Бог говорит о любви, это вам не цветочки. Это намного больше. Я хочу, чтобы вы просто увидели это. Смотрите. Это visual effect, который показывал, что Бог очень серьезно повелевает нам любить друг друга и Его. Смотрите, 18 стих. «Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся, и увидев то, народ отступил и стал вдали». Это visual effect, который, или PowerPoint, который Бог показывал для своего народа. И Он говорил, когда я говорю о любви, о том, что вы любили меня и любили друг друга, любили ближнего своего, идет речь об очень серьезном занятии. Это занятие Он называет любовь. Это означает посвящение, это решение воли. Это запланированная любовь, это распинающая себя любовь. Это инициируемая любовь. Это любовь, которую человек инициирует, и делает это он из-за того, что Бог повелевает ему это делать. Бог повелевает нам. Когда речь, кстати, идет о вашей обязанности к родителям, здесь не идет речь о правах. Недавно мой малыш, он говорит, стоят они там со своей сестрой, говорит, папа, we need some private conversation. You need some privacy since when? Он уже требует privacy. I have a right to have some private spot. No, you don't. You don't have any right. Библия показывает нам о том, что наше отношение к родителям – это не просто право или предложение делать Бог. Если у вас будет чувство, вот тогда, ребята, любите своих родителей. Когда они вам будут давать все хорошее, когда они будут вас гладить по голове, когда они будут хвалить вас, вот любите тогда их. Вот этот visual effect, который он показывает, мне кажется, очень нужный. Там, это часть вдохновенного текста. Он показывает, что Бог очень серьезно говорит об этом. It's a serious deal, it's a serious business, в котором находится каждый ребенок. Это не просто право, это обязанность, которую Бог повелевает для нас, любить. Это распинающая себя любовь, это запланированная любовь, инициируемая любовь. Это видимая любовь, делом, видимая любовь. Мы много об этом читаем в Священном Писании. Первое послание Иоанна, 4 глава, 9 стих. Мы там читаем, любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. То есть Бог сам показывает нам пример, как любить. И Он дает эту любовь. Он говорит, я меньше не хочу любви. Эта любовь должна быть видимая. Если бы я спросил сегодня у ваших родителей, насколько ваши дети любят вас? Может быть, они сказали, да, любят. Может быть, сказали, нет, не любят. Но я бы все равно спрашивал, как вы видите, что они вас любят? Видно ли это? Эта любовь неизменная. То есть, независимо от того, как вы чувствуете, Бог хочет, чтобы вы любили своих родителей. Поэтому мой вопрос, я хочу, чтобы вы записали для себя этот вопрос. Do I love my parents? Do I cherish my parents? Do I love my parents? Это очень важный вопрос, простой вопрос. Второе, это в этом же списке этих вопросов. Как они видят, что я их люблю? Как они знают, что я их люблю? В чем это видно? Видели ли они вчера, что я их люблю? Опять, у каждого из вас своя ситуация, свой контекст в семье. Но Бог требует от вас, от нас всех, дети, любите своих родителей. И мы это исходим из того, что Иисус Христос суммировал вот эту вторую часть. Он говорит, если хотите, одним предложением, о чем там идет речь, не убий, не прелюбодействуй, не кради, возлюби ближнего своего, и это начинается дома. Learn to love now. Не думайте, что тогда, когда вы выйдете замуж или женитесь, тогда вы, может быть, будете любить. Или придет время, когда вы встретите вашу мечту или мачту. Кто бы это ни был, в данном случае Библия говорит о том, что учитесь любить сейчас. Бог сейчас повелевает нам любить друг друга. Первое. Итак, любите ваших родителей. Второе. Помните, какое второе слово было? First one was love, yes? Второе какое было? Obedience. Второе, значит, повинуйтесь своим родителям. Мы читаем это в Ефесянам 6 глава 1 стих. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо этого требует справедливость. В английском языке очень хорошо переведено «it is right». Но когда мы смотрим в греческий текст, там написано «dikaios», то есть означает «праведность». Диакосюне – это праведность. Слово «дикаюс» – это праведность. Другими словами, апостол Павел здесь говорит, «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо это праведность». Это в вашем случае, в вашем кейсе. Вот это праведно, это правильно. This is right. Говорит, «Дети, повинуйтесь своим родителям». Я хочу несколько здесь характеристик этого послушания дать. Кстати, слово «повинуйтесь» означает следовать за кем-то или подчиниться, исполнять волю другого. Обратите внимание, я поэтому специально начал с того, что должна быть любовь в сердце, должно быть решение или attitude toward your parents. Сперва, чем повиноваться. Потому что повиновение требует сиюминутного исполнения того, что говорят родители. Я хочу здесь дать вам несколько характеристик этого послушания или повиновения. Первое – это осознанное послушание. Это должно быть сознательным шагом. Это должно быть сознательным решением. Смотрите, он здесь говорит «дети». Сам факт, что он так называет нас, с вами, всех, кто сегодня здесь есть, Бог называет нас здесь «дети». И помните, здесь в первую очередь относится к маленьким детям и, может быть, подросткам, но также и ко всем, у кого есть родители или были дети. Нужно осознать, что это я дитя, и я имею эту обязанность перед Богом. Это осознанное решение или осознанное послушание. Это также обязательное послушание. Не только осознанное, но обязательное. You have no choice. Нет другой альтернативы, когда родители что-то говорят. Послушайте, Бог требует именно такого повиновения. Когда родители что-то говорят, Бог повелевает нам обязательно. У вас нет другого выбора, как повиноваться. Почему это важно? Потому что в этом и есть служение вашим родителям. Этим прославляется Господь. И Бог показывает, каким образом это может быть. Обязательно. Бог здесь не предлагает, Он не делает здесь предложение. Он говорит, повинуйтесь. И не только повинуйтесь однажды, но это делайте постоянно. Это должно стать привычкой возрожденного сердца. Повиноваться своим родителям. И это очень обоснованно. То, о чем мы говорили, апостол Павел говорит, дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, потому что это правильно. Когда мой сын спрашивает у меня, почему он должен слушать меня, я говорю, this is right. Вот есть правильно, есть неправильно. Если ты не повинуешься, это неправильно. Simple as that. This is right. That's explanation. This is right. Это все, что Бог говорит здесь. И смотрите, как мало он здесь даже объясняет. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо этого требует справедливость. Я бы еще здесь одно добавил. Вот это осознанное, обязательное, обоснованное, оно также является ограниченное повиновение. Обратите внимание, он здесь говорит, повинуйтесь в Господе. Чем больше человек растет, чем больше дитя возрастает, да, сын или дочь растет, они должны понимать, что говорит Бог, что говорят родители. И там, где родители говорят делать какое-то зло, что противоречит Писанию, там вы имеете право быть непослушными. Но и тогда вы должны любить своих родителей. Вот почему любовь идет раньше. Любите своих родителей и повинуйтесь им. И повинуйтесь им осознанно. Это обязательно вы должны делать, обоснованно. И Библия, мы сейчас увидим, каким образом обоснованно. This is right, это все объяснение. И он дальше говорит, это должно быть ограниченное. Он говорит, в Господе. Повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо этого требует справедливость. И смотрите, что он дальше говорит, 2-3 стих. «Почитай отца твою мать» – это первая заповедь с обетованием. Основание вашему повиновению в Библии. Библия говорит так, Господь говорит так, чтобы ты был послушен, чтобы ты повиновался своим родителям.
1: Вы прослушали программу Библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника мастер-семинарии Виталия Рожко. В настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви в городе Ванкувер, штат Вашингтон. Запись этой проповеди произведена и предоставлена служением слова благодати. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы покаяния. И имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Богом.

В эфире Бибиан. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bibian.chat.org.

В эфире BBN. Волнуемся ли мы о нашем будущем? Все зависит от того, с кем мы проводим настоящую жизнь. Если мы живем с Богом, то тогда мы будем согласны со стихом, который я сейчас прочитаю. «О будущем я не волнуюсь. Я знаю, что Бог мне сказал. Я просто Ему повинуюсь, иначе ведь просто нельзя». Поэтому, кто еще не с Богом, поймите, что иначе нельзя. Надо подойти к Нему, нужно ухватиться за Него, и Он возьмет вас в свои пронзенные руки, поведет вас в будущее, и вы ни о чем не будете волноваться. Поступите так сегодня.

Курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4.9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст 4.9».

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Известный военный офицер срочно созвал в своем просторном доме своих родственников, знакомых и служащих при нем, своих подчиненных. Гостиная была переполнена людьми. Все ожидали появления особого гостя, которого пригласил хозяин, чтобы он обратился к собравшимся со словом. Какое-то время прошло в ожидании. Но, наконец-то, через парадную дверь в гостиную вошел ожидаемый гость и хозяин-офицер. В первую очередь гостя представили этому необыкновенному собранию, и он начал свою речь. Но недолго суждено было ему говорить. Внезапно в зале появилась еще одна личность, и гость не в состоянии был продолжать свою речь. Подробнее вы можете прочитать об этом событии в 10 главе книги Деяния. В 44 стихе написано так. «Когда Петр продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших слово». Аудитория, перед которой говорил Петр, состояла исключительно из язычников. Впервые в истории церкви Евангелие проповедовалось язычникам, и на этом собрании как 10 лет назад, в день Пятидесятницы, Дух Святой сошел на всех присутствующих. Все, которые были там, без исключения, обратились к Господу на этом собрании. И в 45 стихе сказано, «И верующие из обрезанных, то есть из иудеев, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их говорящими языками и величающих Бога». И сразу же после этого излияния Духа последовало водное крещение. «Кто может запретить креститься водою тем, — говорит Петр, — которые, как и мы, получили Святого Духа, и велел им креститься во имя Иисуса Христа?» Какое благословенное нарушение произошло на этом собрании? Петр намеревался сказать больше, но Дух Святой прервал его проповедь, и в одно мгновение все, слушавшие его, обратились к Господу. В нашей сегодняшней беседе я хотел бы сосредоточить внимание главным образом на проповедника. Что сделало его таким благословенным орудием в руках Божьих? Здесь сыграла роль не только его проповедь. Мы узнаем, что недостаточно сказать хорошую проповедь, правильно основанную на Писаниях, и думать, что Дух Святой непременно проявит свое действие. Ведь произносится множество проповедей, и к ним не придерешься. Они ортодоксальны, они согласуются с Писанием, но, увы, результатов нет. Дух Святой отсутствует, и нет никаких перемен». Такое состояние может длиться годами. В чем же дело? Почему, несмотря на то, что верно проповедуется слово, нет никаких последующих знамений? Нет обращения, нет покаяния, нет жизни. Кто виноват? Чего не достает? Событие, происшедшее в доме римского сотника Корнилия, ярко иллюстрирует важную истину. А именно, что одна речь еще недостаточно. Если она не задевает сердец слушателей, то она равносильна меди звенящей и кимвалу звучащему. Не поймите меня превратно. Наша проповедь во всех малейших деталях должна согласоваться со Священным Писанием. И если этого нет в наших проповедях, то мы не можем ожидать благословения Господня. Но в то же время проповедь сама по себе, как бы она не соответствовала слову, не гарантирует положительных результатов. Она не может гарантировать, что за ней последует Божье благословение. Очень важную роль в этой божественной драме играет сам вестник, то есть проповедник. Поэтому давайте немножко ближе познакомимся с человеком, который пришел на это собрание, чтобы сказать слово. Каким образом он был подготовлен к этому собранию? Почему именно Петр был избран обратиться со словом к этой аудитории? И почему Дух Святой мог так чудно благословить его служение? Мы найдем ответ на эти вопросы здесь, в Слове Божьем. И очень важно, чтобы мы их поняли и извлекли из них урок, чтобы Господь мог употребить и нас. Помимо того, что Петр знал своего Господа, был его учеником и избранным сосудом, был еще один фактор, сделавший его пригодным к получению такого явного благословения. Одна из причин, объясняющих, почему Бог мог благословить Петра, заключается в том, что Петр был человеком молитвы. Из Евангелия мы многое можем узнать о Петре. Ясно и понятно, что Петр был очень активным человеком, что он не мог сидеть, сложа руки. Да, Петр по характеру был вспыльчивым, неспокойным, энергичным, деловым. Такое впечатление создается о Петре, когда читаешь о нем в Евангелии. Вы заметили, я сказал «в Евангелии». После Дня Пятидесятницы в Петре, однако, произошла заметная перемена. Петр стал совершенно другим человеком, и одна из коренных перемен, происшедших в нем, заключалась в том, что он стал человеком молитвы. И вот заметьте, в 9 стихе 10 главы сказано, что Петр около 6 часа взошел наверх дома помолиться. По нашему времяисчислению это полдень, а по обычаю Востока полдень – это время отдыха. В этой части земного шара в самое жаркое время дня люди обыкновенно отдыхают. Петр же проводит это время в молитве, а это много говорит о том, какое значение он придает молитве. Вспомните, в 3 главе книги Деяний говорится о том, как Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. Значит, это было после обеда, по-нашему в 3 часа дня. По-видимому, Петр соблюдал определенные часы молитвы, как личной молитвы, так и в общении с другими. Возможно, он следовал примеру псалмопевца Давида, у которого были определенные часы молитвы. «Вечером и утром и в полдень, — говорит он, то есть Давид, — буду умолять и вопиять, и он услышит голос мой». Так поступал и пророк Даниил. Он тоже был верен этой благословенной привычке молиться 3 раза в день. Но наилучшим примером регулярной молитвы является наш Спаситель, Господь Иисус Христос, во время Его жизни здесь на земле. Своим примером Он показал, что такая регулярная молитва необходима. Дорогие мои, сосредоточенность регулярной молитвы также необходима, как физический отдых и питание для нашего физического тела. Когда мы молимся, Господь имеет возможность беседовать с нами, отвлекая нас от всех других занятий, какими бы они ни были хорошими и полезными. Дорогие мои, как мы можем узнать желание нашего Господа, как мы можем узнать Его планы и Его намерения, если мы не даем Ему возможности высказать нам свои желания? О том, как важно и необходимо прислушиваться к голосу Господина жатвы и к Его желаниям, не будет лишним подчеркнуть еще и еще раз. Не потому ли мы видим так мало результатов своего служения, что пренебрегаем этим тихим часом уединения в молитве? Подумайте, а что если бы Петр решил поотдыхать в это время? Или пошел бы покупаться на море? Ведь он гостил у кожевника Симона, дом которого стоял на берегу Средиземного моря. Какое было бы искушение в жаркий день пойти прохладиться, искупаться в море? Но Петр пошел молиться, и для Господа это была возможность подготовить его к одному из важнейших событий в истории Церкви. Какое необычное собрание было созвано римским офицером Корнилием. Это собрание стало открытием дверью проповеди Благой Вести язычником, и это был результат молитвы. Но здесь следовало бы отметить еще один важный факт. Молитва приготовила и Корнилия. В первой части этой 10 главы сказано о том, как во время молитвы этого римского сотника-язычника явился ангел, который сказал: «Молитвы твоей и милостыни твоей пришли на память перед Господом. Итак, пошли людей в Иоппию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Вы заметили, Бог всегда берется за дело с двух разных сторон. Мы видим только одну, свою сторону. Петр не имел малейшего представления о том, что когда он молился в 50 километрах севернее Иоппы, то есть того места, в котором он находился, был этот римский сотник, который тоже молился. Посредством молитвы Бог приготовил проповедника и человека, который услышит от него спасительное слово. Правда, мы никогда до конца не поймем тайну молитвы. Но одно ясно – Бог сам установил, что посредством молитвы Он совершает свое дело. И вот по причине молитвы обе стороны встретились. Я вижу, что без молитвы подготовка Петра не была бы возможной. Только в молитве Господь сумел сломить его религиозные и национальные предрассудки. Когда Петр молился, Господь ему имел возможность показать через видение, что очищенное Богом он не должен почитать нечистым. Черствая почва суеверия и предрассудков этого иудея была вспахана молитвой. Подумайте, прошло 10 лет после того, как Христос сказал своим ученикам, чтобы они шли по всему миру и проповедовали Евангелие всем людям, всем народам, и ни один из них не сделал ни одного шага в то направление. Им мешали их предрассудки. Язычники? Ученики никак не могли вместить этот план. Они проповедовали только среди своего народа, только среди иудеев, даже тогда, когда по причине гонения были вынуждены жить в рассеянии в далеких странах среди язычников. Но и там они разыскивали своих. Они находили иудеев и проповедовали им только. Как ясно сказано об этом в 11 главе книги Деяния. Слушайте, между тем рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана, прошли до Финики и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев. Таков был результат их иудейского воспитания. Национализм настолько ослепил их, что они не способны были видеть, что окружены погибающими душами, которым следовало бы сказать о Господе. И вот Бог смог удалить эту преграду в Петре и приготовить его к самому великому служению его апостольства посредством молитвы. Скажите, что поможет нам увидеть нужду так, как она есть? Что поможет нам увидеть людей, с которыми мы ежедневно соприкасаемся в работе, в школе, в путешествиях, живя в одном городе? Как мы можем увидеть, что они изнурены, рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря? И именно так видел Христос народ, теснившийся вокруг Него. Он не обращал внимания на внешний вид людей. Он видел, что они погибают, что они беспомощны и порабощены дьяволом, грехом и болезнями. Так Христос смотрел и видел людей. И сказано, что, видя их в таком состоянии, Он жалился над ними. Об этом написано в конце 9 главы Евангелия от Матфея. Но что дальше сказано? Видя народ в таком состоянии, он обращается к своим ученикам. И что он говорит им? Идите, спасайте этих людей. Нет. Он даже не велит ученикам идти и проповедовать им. В свое время он это сделает, но пока еще нет. Они еще не готовы. Почему? А потому что его ученики видели этих людей совсем в другом свете. Они судили по внешности, потому что они видели своими глазами. И что же они видели? Массы, толпы людей. Их это очаровывало. Им так приятно было видеть множество народа, и для этого у них были свои причины. Популярность Иисуса подтверждала их ожидания, их надежды на то, что Он обещанный Мессия. А если Он Мессия, то, согласно их понятиям, Он восстановит царство Израилю. Такое их было понятие о пришествии Мессии. Имейте в виду, Израиль был оккупирован Римом. И согласно тому, как ученики истолковывали Священные Писания, Христос должен свергнуть врага и восстановить царство Израилю. Надежда их была чисто земная, временная. Поэтому, видя толпы народа, следующие за Иисусом, и видя знамение, которое Он совершал в народе, и Его популярность, они воспрянули в надеждах, что действительно Иисус должен быть этим национальным избавителем их. И вот из-за их неправильных толкований и понятий пророчеств о Мессии и о Царстве Его укреплялись их национальные и религиозные предрассудки, которые мешали им правильно понимать священство.

а потом делать. Возлюбленные, мы непригодны к делу Божьему без молитвы. Как ничто другое, мои дорогие друзья, молитва регулирует наше духовное зрение и делает нас способными видеть людей так, как их видит наш Господин жатвы, Господь Иисус Христос. Интересно отметить, что сразу же после того, как Христос говорит о молитве, в 10 главе Евангелия от Матфея написано следующее: «И призвав 12 учеников своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь». Видите, Он посылает тех, которым Он велел молиться. Только те пригодны к участию в жатве, которые молили Господина жатвы, чтобы Он выслал делателей на жатву свою. Молящийся становится кандидатом, он становится пригодным для служения. Заметьте, что молящийся так, руководим Богом. Он различает голос своего Господина, он следует его указаниям. Молящийся человек чуток к водительству Духа Святого. Мы видим это из того, что сразу же, как Петр закончил молитву, у двери дома, где он гостил, появились посланные от Корнилия люди. Впервые Петр был сопоставлен с ситуацией, когда под ту же крышу, где находился он, иудей, не сообщившийся с иноплеменниками всю свою жизнь, пришли вот эти язычники. В 9 стихе мы читаем: «Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух Святой сказал ему: вот три человека ищут тебя, встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их». Петр узнал голос Духа Святого. А что, если бы он не молился? Узнал бы он этот голос? Была бы у него такая же чуткость? Решился ли бы Петр впустить этих людей и пойти с ними, чтобы засвидетельствовать им, что из-за них умер Христос? Вряд ли. Он не был бы приготовлен к такому неожиданному и невероятному поручению. Дорогие друзья, братья и сестры, а как обстоит дело с нами? Имеет ли Бог доступ к нам? Слышим ли мы Его голос? Узнали бы мы Его, если бы Он сейчас обратился к нам и сказал: «Иди к такому соседу и скажи ему, что я умер за него». Ты возражаешь и говоришь: «А зачем я пойду к нему? Он атеист, безбожник, или он пьяница, он не пригоден для Царствия Божия». Или, возможно, Бог говорит: «Иди в соседнее село, засвидетельствуй там людям о мне, я умер за них». Но ты говоришь: «Нет, они не примут слова. Это язычники, это мусульмане. Они не верят в Иисуса Христа». Не возражаешь ли ты Господу, подыскивая подобные отговорки? Не говорит ли это также о том, что на вид мы можем быть очень набожными, святыми, но, увы, сердца наши холодны, как лед? Мы как будто не видим, что у окружающих нас людей вечные души, и что без Христа они идут в вечную погибель. Когда в последний раз в молитве мы проливали слезы о погибающих душах? Мы до того заняты своими церковными делами, а порой и церковными спорами и разделениями, что мы даже не думаем о погибающих душах. Мы играем в религию, а души идут в ад без Бога и без Христа. Возлюбленные, нам остается одно – смириться перед Господом, покаяться в грехе безразличия и просить, чтобы Он восстановил нас и дал нам любовь к погибающим душам. Пойдем сейчас перед Ним и исповедуем свой грех. А если мы этого не сделаем – то как ужасно будет услышать из его уст: «Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». О, дал бы Господь нам дух покаяния, чтобы нам не быть посрамленными в тот день, когда мы должны будем предстать перед Ним. И это, дорогие мои, приводит меня к последнему вопросу. И этот вопрос я хотел бы задать тем из моих слушателей, которые еще не приняли Божьей благодати, не приняли

0: спасения, который Бог так щедро предлагает всякому приходящему к Нему во имя Иисуса Христа. Приди таким, как ты есть, исповедай свой грех Ему, и Он примет и простит тебя. Пусть Господь поможет тебе сделать это сейчас.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org.

0: очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим этой передачи является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор для всех книг Библии, поэтому она поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Исаии. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Продолжая изучение книги пророка Исаии, мы напоминаем, что главы 1 по 12 передают пророчество и об Иудее, где Иерусалим стоит на главном месте. Однако и весь Израиль вспоминается в этих пророчествах. Исаия обличал весьма серьезно грех всего народа. Духовный упадок в стране был весьма очевиден. Религиозные обряды все еще существовались и совершались, но они сделались неприятными Богу, стали мерзостью в его очах, потому что сердца народа не участвовали в этом. Это поклонение Богу было только на устах, а сердце было далеко от Него. Конечно, были и богобоязненные люди среди отступников, но пророк взывал к всему народу, отвергая грех. Несмотря на грозное обличение в грехах, удивительно, как являлась и милость Божия. Бог обещал благословить народ, если он покается и вернется к Нему. Окончательный план и цели Божии по отношению к Израилю никакие препятствия не изменят. Это является вдохновенным содержанием этой части книги. При всех разочарованиях и за всех отступлений народа впереди сияет драгоценный план и цель Божии, когда грешный народ, обратившийся к Богу, станет благословением для всей земли. И будет. Так начинается вторая глава. Ни малейшего сомнения не выражено в этом слове. Так говорит непогрешимый Бог устами пророка. Трудно нам представить величие и славу этого грядущего дня. Торжествующий Спаситель Господь Славы будет в центре этого величия, когда Он примет власть, Ему принадлежащую, на престоле Давида, и будет царствовать с праведностью и истиной. Тогда все народы земли пошлют в Иерусалим своих представителей, который сделается центром мира, объявив его поразительное откровение. Стих 2 по 4. Пророк получает вдохновение снова взывать к народу. «О дом Иакова, придите и будем ходить во свете Господнем». Они были виновны в том, что приняли обычаи и пути жизни окружающих их народов. Это привело их к духовному падению, но пророк взывает, предупреждает и ободряет народ быть послушным Богу, его повелением. Иначе придут суды Божии на всю Иудею и Иерусалим, как это случилось с Израилем, Северным царством. И вот пророк опять произносит слова пророчества, которые еще не исполнилось, но грядет время Божие для его исполнения. От стиха 12 до конца 2 главы предстает пред нами ясная картина Дня Господня. Этот день имеет двойное значение. Он указывает на время и на суд. День Господень. Это весьма важно, чтобы мы правильно понимали значение Дня Господня, упоминаемого в Священном Писании. Это есть время, когда Господь возьмет власть в свои руки и начнет проявлять ее в совершении суда на земле. Это слово имеет обширное значение. Слушайте слова пророка Исаии, 2 главе, 12 стихе. «Грядет день Господа Саваофа, и все гордое, и высокомерное, и все превознесенное, и оно будет унижено». А потом в быстром порядке идут кедры ливанские, дубы васанские, высокие горы и корабли фарсийские, украшения их. Пророк имел в виду народы большие и малые, гордые сердцем, которые не хотели принять и поклониться Господу. Живая коммерция связана с Фарсисом, страны, достигшие изобилия, и также бедные, как мы говорим теперь, молодые страны, все они выражают свою национальную гордость. Такое состояние будет и в наши дни возрастать, и в будущем, пока не исполнится время для Господа принять на себе власть могущественную и установить царство праведности. Мы видим, как это было. Все приготовилось для окончательной драмы в жизни народа, но особенности в жизни Израиля. Но необходимо различить этот день Господень от этого времени Дня Господня, грядущего на землю. Он начнется сразу после взятия церкви от земли. Мы также составляем часть ее. Предстоит еще восхищение церкви. Верующие нашего века не войдут в переживание Дня Господня. С ним связаны такие события. Первое. Израиль как народ, когда Господь снова займется его судьбой, перенесет еще много испытаний, страданий для очищения от греха, чтобы стать благословением для земли. Второе. Народы сего мира, они будут судимы за их беззаконие, в особенности за зло, причиненное евреям. Гнев Божий прольется за это. О дне Господнем многократно говорится в Ветхом Завете, а также и в Новом Завете. Пророк Иоиль говорит о нем как о дне тьмы и мрака. 2 глава, 2 стих. И в этой же главе он говорит: «Солнце превратится в тьму, и луна в кровь». 2 глава, 31 стих. Финалом этого будет пришествие Сына Божия во славе. Сам Господь Иисус Христос подтвердил это словами: «Солнце померкнет, и луна не даст света своего». Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных силою и славою великою. Матфея 24 глава, 29 и 30 стихи. А в книге пророка Исаии 2 главе 21 стихе сказано: «Войдите в ущелье скал и расселены гор, от страха Господня и от славы величия Его». Эта тема упомянута и в книге Откровения, 6 главе 15 стихе. «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и всякий свободный скрылись в пещере и ущелье гор. И говорят горам и камням: «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его». И кто может устоять? С 15 по 17 стих. Беспомощность человека полностью и правильно описана в книге пророка Исаии 2 главе 22 стихе. «Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что он значит?» Самонадеянность и дерзость человека в то время не поможет ему. Страх овладеет сердцами, и вопли от ужаса наполнит уста тех, кто так гордо хвалился своим отвержением веры в Бога. Но мы знаем с вами, что верующие во Христа не будут переживать этого времени судов Божиих. В то время мы будем уже с Господом. Церковь Его, совершенная во всех отношениях, наполненная искупленными им, будет с Господом. Вспомните слова апостола Павла: «Не спешите колебаться умом или смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нам и посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели». Слушайте также первое послание Фессалоникийцам, 5 главу, 2 стих. «Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно их постигнет пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут. Апостол Петр в 3 главе 10 стихе говорит также о великом дне Господнем, предшествующем наступление нового неба и новой земли. О, какое величественное завершение придет всему плану Его, когда Христос передаст престол Отцу, чтобы Бог был все во всем. Ни это не придет до того времени, пока Христос не упразднит власть и силу человека, ибо Ему надлежит царствовать, доколе положит всех врагов Своих в подножие ног Своих. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 25 стих. Последний же враг истребится смерть. 27 стих. Пророчества Исаии, произнесенные им почти за 700 лет до Рождества Христова в Вифлееме, удивительны и драгоценны по причине их всеобъемлющем характере. И хорошо напомнить, что ни одно, даже малейшее пророчество не останется неисполнившимся. А также и то, что Господь Иисус Христос весьма заботится о нас индивидуально, как и о членах Его Церкви, которые есть тело Его. И все Он усовершит в жизни и характере нашем. Но пророк Исаия в 3 главе открывается ужасным словом, сразу же после пророческих возвещений. В этой главе описаны суды над народом Завета. Описание это связано с Божьим трудом, связанным с Израилем. Символ здесь виноградник, представляющий Израиль. Нежно о нем заботится виноградарь, сам Бог. Но вместо сладких плодов виноградник принес дикий виноград. Это повлекло за собою божественный суд. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Эта передача была подготовлена библейским радио «BBN». Ведущим этого цикла передач является Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Исаии. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Эта книга получила свое название по имени автора, которое означает «Господь спасение». Исаия пророчествовал в Иерусалиме и вблизи его во время правления четырех царей. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Библейское вещание BBN – радио, повышающее ваш духовный уровень. Что придает устойчивость нам, когда на нашем житейском море дуют свирепые ветры? Как не опрокинуться, когда на нас наваливаются стрессы и проблемы? Что поможет нам плыть вперед, несмотря ни на что? Нас может удержать в равновесии киль веры в нашего могучего Бога. Наш невидимый киль – это наша связь со Христом. Это надежда, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий. Послание к Евреям 6:19. Если у вас этот невидимый киль веры, сегодня вы можете его приобрести у вашего Господа и Спасителя, который в житейском море поддержит вас, проведет и направит к верной цели в небесах. Оставайтесь с нами.

0: для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас. Стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге притчи 1.8.9. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга притчи 1.8.9.
1: Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей.
0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
2: Четвертая книга царств, глава 23. «И послал царь, и собрали к нему всех старейшин Иуды и Иерусалима. И пошел царь в дом Господень, и все иудеи, и все жители Иерусалима с ним, и священники, и пророки, и весь народ от малого до большого, и прочел вслух их все слова книги Завета, найденной в доме Господнем. Потом стал царь на возвышенное место и заключил пред лицом Господним завет последовать Господу и соблюдать заповеди Его и откровения Его и уставы Его от всего сердца и от всей души, чтобы выполнить слова завета этого, написанные в книге этой. И весь народ вступил в завет. И повелел царь Хилкии первосвященнику и вторым священникам и стоящим на страже у порога вынести из храма Господнего все вещи, сделанные для Ваала и для Астарты и для всего воинства небесного, и сжег их за Иерусалимом в долине Кедрон и велел прах их отнести в Вифиль. И отставил жрецов, которых поставили цари иудейские, чтобы совершать курение на высотах в городах иудейских и окрестностях Иерусалима, и которые кадили Ваалу, солнцу и луне, и созвездиям, и всему воинству небесному. И вынес Астарту из дома Господнего за Иерусалим к потоку Кедрон, и сжег ее у потока Кедрон, и истер ее в прах, и бросил прах ее на кладбище общенародное». И разрушил дома блудилищные, которые были при храме Господнем, где женщины ткали одежды для Астарты. И вывел всех жрецов из городов иудейских, и осквернил высоты, на которых совершали курение жрецы от Гевы до Версавии, и разрушил высоты перед воротами, ту, которая у входа в ворота Иисуса, градоначальника, и ту, которая на левой стороне у городских ворот». Впрочем, жрецы высот не приносили жертв на жертвеннике Господнем в Иерусалиме, а пресноки же ели вместе с братьями своими. И осквернил он Тофет, что на долине сыновей Енома, чтобы никто не проводил сына своего и дочери своей через огонь Молоху. И отменил коней, которых ставили цари иудейские солнцу перед входом в дом Господен, близ комнат Нифан-Мелеха Евнуха, что в Фаруриме, колесницы же солнца сжег огнем. И жертвенники на кровле горницы Ахаза, которые сделали цари иудейские, и жертвенники, которые сделал Манассия на обоих дворах дома Господнего, разрушил царь, и низверг оттуда, и бросил прах их в поток Кедрон. И высоты, которые перед Иерусалимом направо от Масличной горы, которые устроил Соломон, царь Израилев, Астарте, мерзости Сидонской, и Хамосу, мерзости Моавитской, и Милхому, мерзости Аммонитской, осквернил царь. И изломал статуи, и срубил дубравы, и наполнил место их костями человеческими». Также и жертвенник, который в Вифиле, высоту устроенную Иеровоамом, сыном Навата, который ввел Израиля в грех, также и жертвенник этот, и высоту он разрушил, и сжег эту высоту, стер в прах и сжег дубраву. И взглянул Иосия, и увидел могилы, которые были там на горе, и послал, и взял кости из могил, и сжег на жертвеннике, и осквернил его по слову Господнему, которое провозгласил человек Божий, предрекший события эти, когда Иеровоам во время праздника стоял перед жертвенником. Потом, обратившись, увидел могилу человека Божиего, предрекшего эти события, и сказал Иосия: «Что это за памятник, который я вижу?» И сказали ему жители города: «Это могила человека Божиего, который приходил из Иудеи и провозгласил о том, что ты сделаешь над жертвенником Вифильским». И сказал он: «Оставьте его в покое, никто не трогай костей его». И сохранили кости его и кости пророка, который приходил из Самарии. Также и все капища высот в городах самарийских, которые построили цари израильские, прогневляя Господа, разрушил Иосия и сделал с ними то же, что сделал в Вифиле. И заколол всех жрецов высот, которые там были на жертвенниках, и сжег кости человеческие на них, и возвратился в Иерусалим. И повелел царь всему народу, сказав: «Совершите Пасху Господу, Богу вашему, как написано в этой книге Завета. Потому что не была совершена такая Пасха от дней судей, которые судили Израиля, и во все дни царей израильских и царей иудейских. А в 18-й год царя Иосии была совершена эта Пасха Господу в Иерусалиме. И вызывателей мертвых, и волшебников, и терафимов, и идолов, и все мерзости, которые появлялись в земле иудейской и в Иерусалиме, истребил Иосия, чтобы исполнить слова закона, написанные в книге, которую нашел Хилкия священник в доме Господнем. Подобного ему не было царя прежде него, который обратился бы к Господу всем сердцем своим и всею душою своею и всеми силами своими по всему закону Моисееву, и после него не восстал подобный ему. Однако же Господь не отложил великой ярости гнева своего, какой воспылал гнев его на Иуду за все оскорбления, какими прогневал его Манассия. И сказал Господь: «И Иуду отрину от лица моего, как отринул я Израиля, и отвергну город этот Иерусалим, который я избрал, и дом, о котором я сказал, будет имя мое там». Прочее об Иосии и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. В одни его пошел фараон Нехао, царь египетский, против царя ассирийского на реку Евфрат, и вышел царь Иосия навстречу ему. И тот умертвил его в Мегиддоне, когда увидел его. И рабы его повезли его мертвого из Мегиддона, и привезли его в Иерусалим, и похоронили его в гробнице его. И взял народ земли Иоахаза, сына Иосии, и помазали его, и воцарили его вместо отца его. 23 лет был Иоахаз, когда воцарился, и 3 месяца царствовал в Иерусалиме. Имя матери его — Хамуталь, дочь Иеремии из Ливны. И делал он неугодное в очах Господних во всем, так как делали отцы его. И задержал его фараон Нехао в Ривле, в земле Ефамской, чтобы он не царствовал в Иерусалиме, и наложил пени на землю — 100 талантов серебра и 100 талантов золота. И воцарил фараон Нехао Елиакима, сына Иосии, вместо Иосии, отца его, и переменил имя его на Иоакима. Иоахаза же взял и отвел в Египет, где он и умер. и серебро, и золото давал Иоаким фараону. Он сделал оценку земле, чтобы давать серебро по приказанию фараона. От каждого из народа земли, по оценке своей, он взыскивал серебро и золото для того, чтобы отдавать фараону Нехао. 25 лет был Иоаким, когда воцарился, и 11 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его – Зебудда, дочь Федаии из Румы. И делал он неугодное в очах Господних во всем, так, как делали отцы его. Глава 24. В одни его выступил Навуходоносор, царь Вавилонский, и сделался Иоаким подвластным ему на 3 года, но потом отложился от него. И посылал на него Господь полчище халдеев, и полчище сирийцев, и полчище моавитян, и полчище аммонитян, посылал их на Иуду, чтобы погубить его по слову Господа, которое он изрек через рабов своих пророков. По повелению Господа было это с Иудой, чтобы отвергнуть его от лица его за грехи Манассии, за все, что он сделал, и за кровь невинную, которую он пролил, наполнив Иерусалим кровью невинную, Господь не захотел простить. Прочее об Иоакиме и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. И почил Иоаким с отцами своими, и воцарился Иехония, сын его, вместо него. Царь египетский не выходил более из земли своей, потому что взял царь Вавилонский все от потока египетского до реки Евфрат, что принадлежало царю египетскому. 18 лет был Иехония, когда воцарился, и 3 месяца царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Нехушта, дочь Елнафана из Иерусалима. И делал он неугодное в очах Господних во всем, так, как делал отец его. В то время подступили рабы Навуходоносора, царя Вавилонского, к Иерусалиму, и подвергся город осаде. И пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к городу, когда рабы его осаждали его. И вышел Иехония, царь Иудейский, к царю Вавилонскому, он и мать его, и слуги его, и князья его, и евнухи его. И взял его царь Вавилонский в 8-й год своего царствования. И вывез он оттуда все сокровища дома Господнего и все сокровища царского дома. И изломал, как изрек Господь, все золотые сосуды, которые Соломон, царь Израильский, сделал в храме Господнем. И выселил весь Иерусалим, и всех князей, и все храброе войско, 10 000 было переселенных, и всех плотников и кузнецов, никого не осталось, кроме бедного народа земли. И переселил он Иехонию в Вавилон, и мать царя, и жен царя, и евнухов его, и сильных земли отвел на поселение из Иерусалима в Вавилон. И все войско числом 7 000, и художников, и строителей 1000, всех храбрых, ходящих на войну, отвел царь Вавилонский на поселение в Вавилон. И воцарил царь Вавилонский Матфанию, дядю Иехонии, вместо него, и переменил имя его на Сидекию. 21 года был Сидекия, когда воцарился, и 11 лет царствовал в Иерусалиме, имя матери его Хамуталь, дочь Иеремии из Ливны. И делал он неугодное в очах Господних во всем, так, как делал Иоаким. Гнев Господен был над Иерусалимом и над Иудою до того, что он отверг их от лица своего, и отложился Сидекия от царя Вавилонского.
0: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

В эфире библейское вещание BBN. С вами ведущий Сергей Марару. Мы очень часто повторяем, что радиовещание BBN – это чистое словесное молоко для укрепления вашей души. Слово Божье так о себе говорит. Псалом 118, 140 стих. «Слово Твое, то есть Божье, весьма чисто, и раб Твой возлюбил его». Я думаю, что вы, дорогие друзья, любите Слово Божье, поэтому вы находитесь на правильном месте. Наслаждайтесь духовным хлебом во славу Господа и в радость вашей душе.

0: эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN». Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Сегодня, дорогие слушатели, мы приступаем ко второй книге Писания под названием «Исход». У нас новый отдел, это книга «Исход», это одна из книг Ветхого Завета и одна из книг Моисеева. Перед тем, как начать это изучение, я хотел бы помолиться вместе с вами. Помолимся, друзья. Отец Небесный, мы просим Тебя благословить Свое Слово в нашей сегодняшней беседе, когда мы приступим к изучению этой новой книги. И мы просим Тебя о новых благословениях каждое утро, каждый день, каждый новый день нашей жизни, когда он начинается, когда мы открываем Твои страницы, Твоего Слова. Открой также и наши сердца, и наш разум, чтобы в них навсегда запечатлелось Твое Слово. Мы все это просим во имя Господа Иисуса Христа, нашего Спасителя. Аминь. Сегодня, дорогие слушатели, мы приступаем ко второй книге Писания под названием «Исход». В этой книге продолжается тема, начатая в книге «Бытие». Хотя между описываемыми событиями прошло, по крайней мере, 3,5 столетия. И вот «Бытие», 15 глава, 13 стих, говорит, что потомки Авраама будут пришельцами в чужой земле, и что их будут угнетать 400 лет. В книге «Исход», уже в 12 главе, 40 стих, мы читаем, что со времени прихода сынов Израилевых в Египет и до их выхода из Египта прошло 430 лет. Книга «Исход» повествует об искуплении кровью и силой. В книге «Бытие», в 46 главе, 27 стих, сообщается, что вместе с Яковом и в Египет пришло 70 душ. По подсчетам исследователей, во время исхода из Египта вышло 2 миллиона 100 тысяч человек. Хотя невозможно, конечно, с достаточной точностью указать время прихода израильтян в Египет, однако известно, что Иосиф жил в Египте во время правления царей гексосов, так называемых пастушищих царей. Гексосы были завоевателями семитского происхождения, народом, родственным Аврааму, Исааку и Якову. Они всегда находились в дружеских отношениях с израильтянами, но завоеванные ими египтяне буквально ненавидели их. Впоследствии местная египетская династия одержала верх и вернула в свои руки власть над своей страной. Тот фараон, который пришел к власти, принадлежал к одной древней египетской династии, и, как говорится в Писании, новый царь не знал Иосифа. Главная действующая фигура в книге «Исход» – это Моисей. Он также, как я сказал выше, он также автор Пятикнижия, которое состоит из 5 первых книг Ветхого Завета, а именно «Бытие», «Исход», «Левит», «Числа» и «Второзаконие». В книге «Исход» жизнь Моисея делится на три 40-летних периода. Первые 40 лет во дворце египетских царей. Следующие 40 лет, проведенные в Мадианской пустыне, и последние 40 лет, проведенные им в странствиях по пустыне во главе народа Израиля, будучи уже вождем израильского народа. Моисей, друзья, получил образование в египетском храме Солнца. Такое образование не подготовило его к той задаче, которую предназначил для него Бог. Поэтому Господь продолжил его образование в пустыне, где он открыл Моисею, что сам Моисей без помощи Бога не в состоянии освободить свой народ из египетского рабства. Только после этого Бог отослал Моисея обратно в Египет, где произошло великое состязание между Моисеем и старейшинами Израиля и чародеями Египта. В результате этой победы израильтян в этом поединке фараон вынужден был признать Бога. Мы читаем в 9 главе, 27 стих: «И послал фараон, и призвал Моисея и Аарона, и сказал им: на этот раз я согрешил, Господь праведен, а я и народ мой виновны». Слушатели, у вас может возникнуть в связи с этой историей вопрос: для чего нужны были казни египетские? Эти казни или несчастья, или стихийные бедствия, которые одно за другим обрушились на Египет, были Господней битвой с египетскими богами. Мы читаем в книге «Исход» в 12 главе, 12 стих: «И над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь». Так говорит Господь, дорогие слушатели. Бог хотел открыть своему народу, что Он, их Бог, гораздо выше и гораздо сильнее любого египетского божества, а также, что Он, Господь Бог, в силах освободить их из рабства. А теперь мы приступим непосредственно к первой главе, друзья, книги «Исход». В первых стихах этой главы дается перечисление имен всех сыновей Иакова, пришедших вместе с ним в Египет. Всех же душ Иакова было 70, а Иосиф был уже в Египте. И умер Иосиф, и все братья его, и весь род их. Читаем в первой главе 5 и 6 стихи. Книга «Исход», друзья, это продолжение, как я сказал, книги «Бытие». Со смертью Иосифа заканчивается тема книги «Бытие». После его смерти и до начала событий в книге «Исход» прошло 3,5 столетия. И вот в главе 46 книги «Бытие» Бог сказал, что потомки Авраама станут великим и многочисленным народом в Египте. В 7 стихе 1 главы книги «Исход» мы видим, как это пророчество стало былью. А сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та. Читаем в 7 стихе 1 главы книги «Исход».

0: в Египте, к этому времени произошли величайшие перемены. «И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа», читаем в 8 стихе. Как вы видите, произошла смена династий, о которой я говорил в начале. Власть царей Гексосов была свергнута и восстановлена династия местных египетских фараонов. Новый фараон, воцарившийся на египетском престоле, не знал Иосифа, не знал его истории, не знал его народа. Интересно, что эта небольшая фраза может многому нас научить. Каждое новое поколение людей не знает того, что случилось с предыдущим поколением, если представители старшего поколения не будут им постоянно напоминать о прошлом. Каждое новое поколение людей не будет ничего знать об Иисусе Христе, если мы, люди старшего поколения, не передадим им это знание. Поэтому, слушатели, долг каждого поколения – учить последующее поколение истории, постоянно напоминать им, что произошло с их предками. Иосиф был очень известным человеком, фактически героем в стране, где он жил, то есть в Египте. Но прошло много поколений, и память о нем стерлась. Новый фараон, пришедший к власти, не питал особых дружеских чувств к израильскому народу. Он боялся, что израильтяне в любой момент могут стать на сторону врагов Египта. Проще всего фараону было бы отпустить израильтян из своей страны. Это бы положило бы конец его страхам. Но фараону были нужны рабочие силы, нужны были рабы. И поэтому он решил разобраться с этой проблемой по-человечески, воспользовавшись житейской мудростью. Написано в 11 стихе 1 главы книги «Исход» «И поставил над ним», то есть над народом Израиля, начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. И он, народ Израиля, построил фараону Пифом и Рамсес города для запасов. Как вы видите, дети Израиля трудились под строгим надзором надсмотрщиков. Вначале они делали кирпичи из глины, смешанной соломой, но фараон захотел сделать их задачу более тяжелой, и позднее им пришлось делать кирпичи из чистой глины. При раскопках города Рамсеса были найдены два вида кирпичей. Одни из смеси глины и соломы, другие из чистой глины. Это хорошее доказательство, слушатели, египетского рабства Израиля. Что бы то ни было, нет сомнений в том, что египтяне сделали жизнь для израильтян невыносимой. Однако, несмотря на все старания фараона подорвать их силы, чем более изнуряли его, то есть израильский народ, тем более он умножался и тем более возрастал. Так что опасались сынов Израилевых. Да, друзья, Бог предсказал все это Аврааму, о чем мы читаем в книге Бытия в 15 главе 13 стих. «Зная, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет». Слушатели, несмотря на это угнетение, израильтяне все еще продолжали представлять угрозу египетскому фараону. Видя, что изнурительная работа нисколько не уменьшила ни силы, ни численность израильского народа, фараон решил пойти другим путем. Он призвал израильских повивальных бабок, Шифру и Фую, и приказал им умерщвлять всех еврейских новорожденных мужского пола. Это была еще одна попытка сатаны уничтожить родословную линию, ведущую к Мессии, Господу Иисусу Христу. Сатанинские попытки прекратить эту родословную можно проследить на протяжении всей Библии, как в Ветхом, так и в Новом Завете, дорогие слушатели. Эти попытки сатане никогда не удалось довести до конца. Однако он не сдается даже и в наши дни. Достаточно взглянуть на широко распространенный по всему миру антисемитизм, и вы поймете, что это именно так. Антисемитизм происходит прямо от сатаны. И поэтому дети Божьи, если они по-настоящему приняли Божье усыновление, никак не могут принимать в этом участие. Кто-нибудь может возразить, но во времена мрачного Средневековья сама христианская церковь занималась преследованием евреев. Да, это так, слушатели, но именно поэтому мы называем те времена мрачные Средневековье. Те века церковь, государственная, мы имеем в виду государственная церковь тех времен, далеко, далеко отошла от Слова Божьего и увлекалась исключительно внешней стороной религии. Я считаю, что ни один человек, изучающий Слово Божье, не может стать антисемитом. Но наоборот, он должен поддержать Слово Божье и должен поддержать этот народ, который в самом деле был избранным Богом для проведения своего Божьего плана. Новая идея фараона была также обречена на провал, дорогие слушатели. Повивальные бабки были, конечно, богобоязненными женщинами. И несмотря на приказ фараона, оставляли детей в живых. Это, можно сказать, было героическое проявление, дорогие слушатели. Потому что они рисковали своей жизнью, но все же они оставляли в живых этих детей. И Господь их, конечно, благословил. Бог благословил их за это. А израильский народ тем временем продолжал умножаться и умножаться в числе и силе. Фараон предпринял последнюю, так сказать, попытку подорвать силы израильтян. Он созвал свой народ и отдал приказ: «Всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку, и всякую дочь оставляйте в живых». Мы читаем в первой главе книги Исход, 22 стих. Как вы видите, он снова хочет из перворожденных или новорожденных детей, то есть всех сынов, всех мужеского рода, топить. В воде, в реке топить, а девушек, девчонок оставлять. Друзья, если бы этот приказ был приведен в исполнение, еврейский народ был бы постепенно уничтожен. Но этого не случилось. Мы увидим, почему, в следующей главе, друзья. А пока до скорой встречи, да благословит вас Господь обильно, дорогие слушатели. И я хотел бы сказать, что, друзья, нам придется все-таки читать Слово Божье больше. Я приглашаю вас к этому в следующей программе, чтобы вы, пожалуйста, прочитали для следующей программы, чтобы вы прочитали первых три главы этой книги «Исход». Хочу задать вам домашнее задание, чтобы вы могли следить за ходом лекций лучше. Я приглашаю вас прочитать именно эти три главы, первых три главы из книги «Исход».
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Бибиан». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Псалме 118, 37 стихом мы читаем: «Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты». Индустрия развлечений берется за нас всерьез. Она убеждает нас, что можно все, и снимает все тормоза. Псалмопевец сказал: «Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты». Помните такое правило: даже когда вы отдыхаете, смотрите, на что смотрите. С вами в эфире BBN.

Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4.9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст» 4.9.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Сегодня мы продолжим изучение книги Откровения, но вначале давайте ответим на вопрос, заданный в письме из города Мариинска, Кемеровской области. Письмо начинается так. «Здравствуйте, меня зовут Николай. Я христианин. У меня возникло несколько вопросов, и затем следует список из 5 пунктов. На часть этих вопросов мы уже ответили в прошлых передачах, а сегодня попытаемся обсудить еще один. Он звучит следующим образом. Как мы, я так понимаю, что мы – это верующие христиане, итак, как мы можем укреплять свою веру? В послании к евреям говорится, что вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В английской Библии эти слова звучат примерно так. Вера не сомневается в том, что является предметом наших надежд, и уверена в том, чего мы не видим. Главные слова в этом определении – это отсутствие сомнений и уверенность. Возникает вопрос – сомнений относительно чего и уверенность в чем? В первую очередь это касается Бога и Его Слова. Человек, у которого есть вера, не сомневается в Боге. Он уверен, что его слова и обещания истинны и что они обязательно осуществятся. Пример такой веры мы можем увидеть в жизни Авраама. Если проследить весь его путь от выхода из Ура Халдейского, можно сказать, что именно способность его верить Слову Божьему постоянно подвергалась проверке. Еще не зная земли обетованной, он, поверив Господу, оставил землю отцов. Идя по ханаанской земле, населенной воинственными народами, Авраам должен был верить в то, что его ведет Бог. Он должен был верить в его обетование о многочисленном потомстве, не имея даже наследника. Не раз вера Авраама подвергалась тяжелым испытаниям. Возможно, именно благодаря этим испытаниям Авраам и научился доверять Господу. Он научился верить Его Слову, еще не видя обещанного. Как же достичь такого состояния духа? В первую очередь, нужно иметь желание. Если человек хочет расти в вере, он должен молиться об этом, потому что вера не появляется сама по себе. В 3 главе книги «Деяния апостолов» Петр подчеркивает, что вера, которой произошло исцеление хромого, дарована им Иисусом. Вот что он говорит свидетелям этого события. «Вера, которая от Него, то есть от Господа, даровала Ему исцеление сие перед всеми вами». В первом послании к Коринфянам апостол Павел подчеркивает, что вера утверждается не на мудрости человеческой, но на силе Божией. В послании к римлянам он указывает еще на один источник веры. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Регулярно читая или слушая чтение Библии, христианин все больше и больше усваивает божественные истины. В Евангелии от Луки записана история, когда ученики обратились к Иисусу с просьбой «умножь в нас веру». Вот что на это отвечал Иисус. «Если бы вы имели веру в зерно горчичное и сказали смоковнице сей «исторгнись и пересадись в море», то она бы послушалась вас». Это означает, что даже маленькая вера может творить великие дела. И все же абсолютно необходимо, чтобы вера христиан возрастала на протяжении всей их жизни. Апостол Павел во втором послании к Фессалоникийцам благодарит Бога за то, что он видит, как возрастает их вера и умножается любовь. С годами христиане должны верить все более и более последовательно, и границы их доверия к Богу должны все более расширяться, замечает Томас Констейбль в качестве комментария на этот стих. «Вера не есть что-то застывшее. Будучи верой в личность, то есть в Иисуса Христа, она или возрастает, или слабеет. Возрастание в вере свидетельствует о духовном возрастании христианина. А это может произойти лишь тогда, когда мы находимся в тесной связи с источником веры, с нашим Господом. С этим пожеланием мы и перейдем к следующей части нашей программы, к лекции доктора Маги. Текст ее, посвященный изучению книги Откровения, читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня нам с вами предстоит начать изучение 15 главы книги Откровения. Предыдущая 14 глава представляла собой тематическое отступление от последовательного изложения хронологических событий этой книги. Благодаря ей мы получили возможность взглянуть на окончание периода Великой Скорби. В 15 и 16 главах книги Откровения, которые должны рассматриваться вместе, мы встретим описание того, как на землю изливаются семь чаш гнева. Я полагаю, что, изучая предшествующие главы, вы решили, что самое худшее время для этой земли уже миновало. Однако это не так, и самые тяжкие времена еще только предстоят. И в ходе изучения 15 главы мы увидим подготовку к окончательному суду Великой Скорби, а в 16 главе нам будет показан сам суд. Однако в начале 15 главы мы встречаем еще одно отступление от последовательного стиля изложения событий. Здесь, в первых четырех стихах этой главы, мы видим, как святые периода скорби поклоняются Богу на небесах, славя Его за то, что Он свят и праведен. Давайте прочтем первый стих, который подводит нас к самому концу периода великой скорби. «Я не знаю, как вы, но я буду рад дойти до завершения этого периода». И затем мы увидим пришествие Христа на эту землю. «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия». Упоминание иного знамения связывает все описанное здесь с 12 главой книги Откровения, в начале которой мы видели самое первое знамение этой книги, а именно народ Израиля. Предстающие нам здесь семь ангелов гнева неразрывно связаны с божественными судами, которые будут следовать далее, вплоть до самого прихода Христа, о чем мы будем говорить при изучении 19 главы. Начиная с событий 12 главы книги Откровения и до самого момента возвращения Господа, мы видим несколько серий событий, которые связаны между собой. Это вовсе не означает, что все эти события представляют нам какой-то хронологический порядок. Скорее, здесь подразумевается логический порядок, когда нам предстают одни и те же события, каждый раз с добавлением каких-то новых деталей и подробностей. Этот метод является характерной особенностью, которая типична для библейских авторов, писавших под водительством Святого Духа. В первый раз мы видели эту особенность в первых двух главах книги «Бытие». В первой главе книги «Бытия» нам приводится описание процесса сотворения, то есть описание семи дней Божьей работы над созданием этого мира. А во второй главе книги «Бытия» Святой Дух вновь возвращается к описанию этих событий, однако уделяет особое внимание сотворению человека и сообщает нам дополнительные подробности. Подобное повторение ранее изложенных событий является хорошо известным литературным приемом, который мы неоднократно встречаем на протяжении всего Священного Писания. В качестве еще одного примера можно привести книгу «Исход», где рассказывается о получении Моисеем божественного закона. А затем в книге «Второзаконие» мы еще раз читаем о получении закона. Однако в книге «Второзаконие» добавляется множество подробностей, а также дается толкование закона с учетом 40-летнего опыта странствования Израиля по пустыне. Также и в Новом Завете мы встречаем не одно, а целых четыре евангельских повествования. Все дело в том, что требовалось именно четыре Евангелия, чтобы представить читателям различные грани славной личности того, кто пришел на эту землю более 20 столетий тому назад. Последние суды Великой Скорби названы в этой главе «Яростью Божией». Прежде Бог всегда был медленен на гнев, но здесь Его терпению приходит конец. В течение последних этапов дня Божьего гнева суд над землей осуществляется не через сатану или его зверей, но исходит непосредственно от самого Бога. Этот суд берет начало у самого Божьего престола, на котором наш Бог восседает как судья. Прочтем второй стих. «И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победивший зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии». Это стеклянное море, смешанное с огнем, является образом ужасающих гонений, инспирированных зверем в течение периода Великой Скорби. В течение этого периода времени, как мы уже узнали ранее, ни один человек не будет иметь права покупать или продавать что-либо, не имея на себе печати зверя. В те дни даже обеспечение себя элементарным пропитанием будет представлять собой весьма непростую задачу. Вот почему Господь Иисус, говоря об этом периоде в Своей проповеди на Елеонской горе, сказал: «Если кто во имя Господа напоит страждущего хотя бы чашей холодной воды, то не потеряет награды своей». В те страшные времена любой человек, подающий хотя бы стакан воды кому-то из 144 тысяч Божьих святых, будет делать это с риском для своей собственной жизни. Даже такое безобидное деяние зверь будет расценивать как преступление, караемое смертью. Это будут весьма трудные времена. Поэтому давайте вновь зададимся вопросом: сможет ли кто-то выдержать испытание великой скорби? Нет, друзья, никто не сможет их выдержать, если не будет запечатлен Божьей печатью. И хотя в этот период множество людей претерпят мученическую кончину, а я думаю, что большая часть из этих 144 тысяч сложат свои жизни за Иисуса, все они останутся верны Ему до самого конца. Но, как мы уже увидели, все эти 144 тысячи святых будут вместе с Агнцем на горе Сион. И здесь мы видим этих святых периода скорби, которые прошли через весь ужас гонений на этой земле и победили зверя. Но при этом они не потеряли своей песни. В их руках находятся музыкальные инструменты. И, как мы увидим в следующих стихах, они могут петь и поют Ему славу. А теперь давайте задумаемся о нашей с вами жизни, друзья. Оговорюсь, что сейчас я обращаюсь исключительно к христианам. Мы живем далеко не в период великой скорби, и нам даже не придется испытать на себе это время. Однако и сегодня нам порой с большим трудом удается избавиться от зародышей гнева и неудовольствия в наших сердцах. На этот счет нам даются предостережения в 15 стихе 12 главы послания к евреям. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Это предостережение дается нам, потому что данное явление происходит очень легко. Может быть, все это не имеет отношения к вам. Однако я знаю, что это увещевание напрямую относится ко мне. Я узнал Господа, будучи еще подростком, а в возрасте 17 или 18 лет я принял решение стать служителем. Я рассчитывал, что все знакомые христиане одобрят и поддержат меня в моем решении. Однако в реальности все оказалось совсем по-другому. Одна знакомая христианская семья, наоборот, жестоко отвернулась от меня. Поясню, что в то время я весьма серьезно ухаживал за одной из их дочерей. И эти люди недвусмысленно дали мне понять, что они не хотят, чтобы в их семье оказался бедный проповедник. Конечно, молодой человек в том возрасте, в котором был тогда я, воспринимает подобные вещи особенно остро. Но даже и сегодня мне приходится прикладывать усилия, чтобы перебороть в себе этот горький корень неприязни в отношении целой категории людей, которые так жестоко поступили со мной в свое время. Однако все мои переживания вовсе не являлись истинной скорбью. Это были нелегкие и болезненные сердечные раны. Однако они никоим образом не являлись великой скорбью. И я хотел бы спросить вас, как у вас с этим горьким корнем злобы? Не доставляет ли он проблемы вам? Я знаю людей, христиан, которые позволили этому горькому корню негативных эмоций испортить всю их жизнь. Так что это даже затронуло их христианскую жизнь и их свидетельство. Я встречал таких христиан в церквях. Даже когда они сидят на воскресных богослужениях в церкви, их лица отражают те ужасающие эмоциональные бури, которые разыгрываются в их сердцах. Злоба может убить христианскую жизнь человека. И нам надлежит молиться, чтобы перед лицом жизненных обстоятельств мы не позволяли корню злобы и горечи разрастаться в нас. Вот почему так удивительно видеть, что эти святые периода скорби, которым довелось пройти через все ужасы того времени, сумели сохранить свою песню. Друзья мои, в этой жизни, то есть пока мы живем в нашем греховном мире, на нашем пути обязательно встретятся всевозможные поводы для обид, гнева и горечи. Но как мы поступим со всем этим? Нам следует молиться. Более того, нам следует молиться об этом больше, нежели мы молимся обо всем остальном в нашей жизни. И самое главное, если эти святые сумели пройти через страдания великой скорби, сохранив силы и настроение для песни славословия, то мы с вами определенно должны нести такие песни в наших сердцах, независимо от окружающих нас обстоятельств. Псалмопевец писал в 6 стихе 29 псалма: «Ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволение Его. Вечером водворяется плач, а на утро радость». За прожитые годы я понял одну истину, весьма важную лично для меня. Бог никогда не позволит какому-то человеку, какому-то испытанию или даже какому-то врагу оказаться на вашем жизненном пути, если все это не будет являться для вас определенным уроком. Бог допускает все это для определенной цели, а именно, для становления нашего характера. Мы должны постоянно молиться о том, чтобы не попасть в ловушку сатаны и не утратить радости нашего спасения, которая так хорошо видна на примере святых великой скорби. Прочтем 3 и 4 стихи. «И поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: великие чудны дела Твои, Господи Божий Вседержитель, праведные истины пути Твои, Царь Святых. Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? Ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». Если вы хотите услышать песнь Моисея, вам следует открыть 15 главу книги «Исход», а также 32 главу книги «Второзакония». Оба отрывка говорят о Божьем избавлении, а также о Его спасении и Его верности. Например, там есть такие строки: «Господь крепость моя и слава моя, Он был мне спасением. Он Бог мой, и прославлю Его. Бог Отца моего, и превознесу Его. Господь муж брани, и Иегова имя Ему. Десница Твоя, Господи, прославилась силою, десница Твоя, Господи, сразила врага. Величием славы Твоей Ты низложил восставших против Тебя. Ты послал гнев Твой, и он попалил их, как солому. Кто, как Ты, Господи, между богами? Кто, как Ты, величествен святостью, досточтим хвалами, Творец чудес?» А песнь Агнца – это вознесение прославления Христу, как Искупителю. Мы видели эту песню в 5 главе книги Откровения, в стихах с 9 по 12. «И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и кровью Своей искупил нас Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было тьмы тем, и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: «Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». Позвольте мне вновь привлечь ваше внимание к тому обстоятельству, что книга Откровения имеет в своей основе фигуру Христа, то есть ее отличает христоцентризм. Не позволяйте этим четырем всадникам отвлечь вас от главного предназначения данной книги. Пусть вас не сбивают с толку печати и трубы, пусть эти семь чаш гнева не станут главным объектом вашего внимания. Наша задача – не отводить наших взоров от Христа. Он управляет всем, Он Господь, и в этой книге нам раскрывается Его личность во всей Его святости, Его силе и Его славе. Человек Иисус Христос поистине чудесен. Он тот, кто может.

Мы слишком увлечены этими рассуждениями о Божьей любви. Хотя нам, конечно же, не стоит забывать о том факте, что Бог — это действительно любовь. Но Бог также является светом, что означает, что Он свят. И этот святой и непорочный Бог действует в наших церквях, нередко обрушиваясь на христиан так, как я никогда не мог даже представить себе. Я один из тех христиан, который может засвидетельствовать об этом. И если вы являетесь чадом Бога, вам было бы значительно разумнее понять, что вы не вправе поступать только так, как угодно вам. Если вы думаете, что Бог не решится послать в вашу жизнь незначительные невзгоды, вы ошибаетесь. Бог заслуживает того, чтобы к Нему относились с почтительным страхом. Ибо наш Бог — это святой Бог. Но однажды все народы придут и поклонятся Ему. Наступит день, когда народы придут и склонятся перед Господом Иисусом Христом. Это, конечно же, нельзя сказать о современных народах. Наоборот, даже те страны и нации, которые некогда считались христианскими, сейчас явно двигаются в неверном направлении, удаляясь от Бога. Однако придет день, когда Бог устранит всякое людское противление и оставит только тех, которые поклоняются Ему. В 8 стихе 2 псалма мы читаем такие строки. «Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Эти народы будут принадлежать ему». В книге пророка Исаии в 9 стихе 11 главы мы читаем. «Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море». В те дни уже не будет необходимости в таких служениях по преподаванию Библии, как наше радиослужение, потому что все люди будут обладать необходимыми знаниями о Боге. А в книге пророка Иеремии, в 5 стихе 23 главы, мы читаем, «Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле». Сегодня просто страшно видеть всю безнравственность, все безбожие и всю несправедливость, которые царят в этом мире. Если бы я не являлся христианином, я был бы самым разочарованным и озлобленным человеком, которого только можно себе представить. Я настолько устал от всех этих политиков, которые твердят мне, что они представляют во всех властных кругах мои интересы и будут делать только то, что я потребую от них. Произнося эти слова, они на самом деле занимаются только тем, что отстаивают свои собственные интересы. За редким исключением, подобная характеристика совершенно справедлива в отношении любой политической партии. И что же можем сделать мы с вами перед лицом чудовищной безнравственности и вопиющей несправедливости? Что ж, все мы, являющиеся Божьими детьми, должны молиться за наши страны и радоваться тому, что грядет тот, кто будет вершить суд, а также установит справедливость на этой земле. И как дети Бога, мы можем смотреть на все то, что происходит в этом мире, зная, что мы не способны исправить что-либо. Но однажды Христос будет править миром. Он начнет вершить суд и установит на этой земле подлинную справедливость. В послании к филиппийцам во 2 главе в стихах с 9 по 11 мы читаем следующее. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено, небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Те, кто находится в преисподних,

0: Они не смогут признать Христа своим искупителем. Но они признают тот факт, что Он владыка, что Он управляет вселенной и что вся вселенная принадлежит Ему. И они признают славу Бога. Им неизбежно придется сделать это. Слава Богу за это! Этой мыслью я завершу нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Передача, которую вы только что прослушали, выходит в эфир благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если вы также хотите стать частью нашего служения, мы приглашаем вас молиться о нас постоянно и по расположению своего сердца поддерживать нас материально. Наш адрес www.bbnradio.org.

Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org.

В эфире BBN, библейское вещание для славы Господа. Возвышу глас среди народа, прославлю Господа Отца за то, что Он моя свобода и жизнь святая без конца. Я возвеличу Бога славы и всем поведаю о Нем. Люблю, Господь, Твои уставы, хочу послушным быть во всем. Благословляю имя Бога, Его чудесные дела. Он — жизнь, Он — свет, и Он — дорога. Лишь в Боге смысла жизнь полна. Прими, Господь, от сердца славу, хвалу из уст моих прими. Имей меня себе во славу, на свои горы подними. Оставайтесь с нами, мы продолжаем нашу программу.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Как бабочки одурачили эволюционистов. Гусеница бабочки-монарха питается молочаем. Молочай выделяет мощный токсин, способный остановить сердцебиение. Но гусенице этот яд не вредит. Более того, она копит его в организме, и он остается там даже после того, как гусеница превращается в бабочку. Ученые-эволюционисты считали, что бабочка-вице-король в ходе эволюции научилась подражать бабочке-монарху, чтобы птицы думали, что она тоже ядовита. Они считали, что вице-король – лакомство для птиц, поскольку эволюционировал из нравящейся птицам бабочки-адмирала. Это мнение до последнего времени оставалось в силе. В основном потому, что у ученых вообще не принято ставить под сомнение эволюционные постулаты. Однако исследования 6 видов бабочек показали, что вице-король в самом деле содержит яд, опасный для птиц. Птицы избегают вице-короля, потому что организм этой бабочки вырабатывает собственные токсины. Более того, оказалось, что в общем и в целом вице-король даже ядовитее, чем монарх. Теория эволюции – плохая наука. И одно из доказательств тому – тот факт, что многие поколения ученых неправильно понимали механизм защиты бабочки вице-короля.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Вы настроены на волну BBN, библейского вещания в интернете. Говорите ли вы с другими об истинах Божьего Слова? Если нет, пора прекращать только учиться, и надо начинать учить других. Пока кому-то не расскажешь то, что знаешь, ты этого еще не понимаешь сам. Но если истину от Духа принимаешь, учись, уча других, дороги к небесам. Помните, что истина Божья хорошо усваивается, когда учишь ей других.

0: круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org. Стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге притчи 1.8.9. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга притчи 1.8.9.
1: Слово «Благодати» представляет серию проповедей. Библейские принципы, уверенность в спасении, любовь к Богу. Проповедует пастырь Алексей Коломейцев.
2: Итак, первый очень важный фактор нашей любви к Богу – это то, что мы признаем Его абсолютную суверенность. Вот почему мы так много говорим о суверенности Божьей. Оттуда начинается изменение сердца. Оттуда начинается настоящее христианство. Второй, не менее важный фактор – заключается в том, что человек признает Божью совершенную благость или его доброту, явленную в максимальной форме в жертве Иисуса Христа. Это очень важно. Дело в том, что любовь – это не только признание того, что Бог имеет право определить нашу жизнь, но и признание еще одного важного обстоятельства. Признание того, что Бог определяет нашу жизнь самым лучшим образом. Признание того, что Он любит нас больше всех, абсолютно любит нас. Библия говорит о том, что эта любовь проявилась в максимальной степени в жертве Иисуса Христа на Голгофском кресте. И в этом суть христианства. В первом послании Иоанна, 4 главе, 9 и 10 стихи, евангелист Иоанн говорит такие слова, очень важные. Давайте прочитаем. «Любовь Божия к нам открылось в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него». Он объясняет нам любовь Божию. Он об этом писал в своем Евангелии. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного». Он продолжает. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога». Он говорит, мы не любящие были, мы были Богоненавистниками. Но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Несколько элементов здесь практических, связанных с нашей жизнью. Первое. Признание Божьей совершенной благости тесно связано в том, чтобы нам видеть нашу зависимость от Бога. Здесь написано, любовь Божия открылась нам в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Когда дети не любят своих родителей, они ясно понимают, что они от них зависят, от родителей. Но они страшно злятся по этому поводу. Они мечтают о том времени, вот вырасту, вот уйду, вот буду сам жить. Они страшно не любят зависимость. Это признак гордого человека. Мы вообще по своей горделивой природе считаем, что мы не должны зависеть ни от кого. Мы должны быть независимыми. Дети, родители им говорят, вот вешай свою одежду правильно, ставь свои ботинки правильно. Они, скрипя зубами, они ставят, но внутри себя злятся. Я не хочу зависеть. Я хочу их не ставить, чтобы они валялись. А они требуют, чтобы ставить. Когда мы говорим о том, что мы имеем жизнь, Бог ясно говорит, вы получили жизнь через Него. Он говорит, другого варианта нет. Человек, который стал настоящим христианином, он наслаждается своей зависимостью от Бога. Его она вполне устраивает. Он понимает, что в этой зависимости жизнь. Это очень важная деталь. Очень важное во многих отношениях. Дело в том, что независимость – это миф

который навязал человеку дьявол. Это миф, который пронизал сознание человека и который во многом определяет жизнь человека. Человек каждое мгновение абсолютно зависит от Бога. Каждое мгновение. То, что его сердце бьется, он зависит от Бога. То, что земля вертится, он зависит от Бога. То, что солнце встает, он зависит от Бога. То, что этот обмен веществ в природе происходит, это все зависит от Бога. Человек находится в полной зависимости от Бога, но вот точно так, как непослушный ребенок, он страшно ненавидит эту зависимость. Точно так, как дети зависят от родителей, они дали им жизнь. Вот точно так человек зависит от Бога, он дал ему жизнь. Но он страшно, страшно не любит эту зависимость. Он хочет получить все от Бога, но он никогда не хочет согласиться с зависимостью от Него. Так вот, человек, который любит Бога, это человек, который видит, что Бог настолько благ, что ему приятно от Него зависеть. Вот вспомните, родители, я надеюсь, что в вашей жизни было такое время, когда ваши дети после периода бунта приходили, вы видели, что они хотят вам быть послушными. Когда они говорят: мамочка, папочка, я все время с тобой буду. Я хочу быть тебе послушным. Что их заставляет это делать? Ничего, как только поменявшиеся отношения внутри, он наслаждается этой зависимостью. Вот это то, что происходит с человеком, который познал Бога. Он перестает больше видеть в зависимости от Него негативный элемент. Он в этом видит самое большое, самое счастливое, самое дорогое, что только может быть. Он понимает, что он все равно будет зависеть. И он понимает, что зависеть от Бога – это самое лучшее, что может быть на свете. Он и так от Него зависит. Это первое. Второе, что мы видим здесь, то человек, он понимает ужас своего греха. И здесь сказано: не мы возлюбили Бога. В том любовь, что не мы возлюбили Бога. Он говорит: пойми, кто ты на самом деле. Пойми, что ты действительно даже тогда, когда лежал погибший, лежал в своей греховности, и ты даже в этом состоянии, не ты первый проявил инициативу. Он говорит: в том любовь, что не мы возлюбили Бога. Очень важный элемент, которым связана любовь. То есть человек, который понимает Голгофский крест, который понимает спасение. Вот почему мы постоянно говорим о Евангелии. Вот почему нас никогда не устроит христианство, которое поверхностное, которое просто так человека сделать христианином, но не позволить ему или не привести его к тому, чтобы он глубоко пережил Евангелие. Ну да, конечно, Евангелие выбивает почву из-под ног. Оно прежде всего показывает человеку его огромную нужду в Боге. Но показывает, что он негодный сам по себе. И многие это не хотят слышать. Вот почему сегодня существует так много различных евангелизационных программ, которые построены на том, чтобы привлечь человека в церковь, но не сказать ему о том, что он негодный. Иначе обидится, иначе уйдет. Так вот, пока он не узнает, что он негодный, до тех пор он не станет верующим. До тех пор он не научится любить Бога. И поэтому все остальное, что касается любящих Бога, не будет к нему иметь никакого отношения. Вот почему это так важно. Вот почему Евангелие, оно обладает такой колоссальной важностью. Это сердцевина христианства. Сердцевина нашей с вами жизни. Я хотел бы, чтобы каждый из нас сегодня проверял себя. Чтобы мы смотрели на то, насколько мы действительно внутри себя ясно понимаем эту абсолютную негодность без Бога. В принципе, это то, о чем евангелист Иоанн уже говорил здесь в этом послании. Помните, кто говорит, что не имеет греха? Лжец. Кто не исповедует, не признает Божью оценку греха, не имеет прощения. Христианство для него, оно абсолютно не касающееся явление или очень мало касающееся его явление. Третье, что здесь мы видим, сознавать ценность жертвы Иисуса Христа. Очень важный фактор в умилостивлении за грехи наши. Он послал Сына Своего. Когда мы говорим о любви к Иисусу Христу, мы говорим о любви не к посторонней личности. Мы говорим о любви к тому, кто пошел на самую тяжелую жертву, которая только возможна ради нас с вами. Вот почему мы любим Иисуса Христа.
Вот почему мы любим Бога. Любовь – это не просто случайное явление, которое откуда-то вот свалилось сверху. Это то, что вырастает на реальной реакции человека, который понимает, кто он. И понимает, кто такой Бог. В умилостивление за грехи наши. Что значит умилостивление? Умилостивление – это значит, что Христос взял грех наш, за который изливается Божий гнев. Этот Божий гнев должен был излиться на нас. И между нами и Божьим гневом становится Иисус Христос и успокаивает Божий гнев. Если мы не любим того, кто успокоил Божий гнев, мы самые негодные люди. Это абсолютно естественно. Для того человека, который понимает ужас греха, для того человека, который понимает реальность Божьего наказания, любить Иисуса Христа – привилегия, не обязанность, а огромная привилегия. Он живет этим. Он хочет его любить. Его мысли постоянно возвращаются к тому, кто спас его. Очень важный фактор, друзья. Давайте попробуем посмотреть в свете этого фактора наш день. Вот сегодняшний день или вчерашний. Давайте посмотрим, к чему возвращаются наши мысли. Вокруг чего они вращаются, на чем они зациклены. Вот если мы понимаем ужас своего греха, если мы понимаем, каким образом Иисус Христос нас спас, когда людям приходится пережить близость со смертью, когда совсем вот они видели уже еще чуть-чуть, несколько мгновений, и смерть наступит. Когда человек проигрывает эти обстоятельства снова, он видит, что отвратило его от смерти. Он прекрасно понимает, он ценит это. Это качество верующих людей, настоящих верующих людей. Они сознают жертву Иисуса Христа. Я понимаю, церкви сегодня полны недоделанными верующими, которые приходят в церковь только для того, чтобы усладить себя, которым абсолютно дела нет до жертвы Иисуса Христа. Иисус Христос? Да, конечно, Он, да, там когда-то умер. Которых сердце не приходит в трепет, когда они думают о жертве Иисуса Христа. И последнее, что мы видим в этом тексте, то, что связано или из чего вытекает любовь Божия, а наша оценка Его благости, мы видим то, что мы осознаем Его любовь к нам. Мы говорили уже о том, что мы видим свою зависимость, мы получили жизнь через Него. Мы понимаем ужас своего греха, не мы возлюбили Его. Мы осознаем ценность жертвы Иисуса Христа в умилостивлении за грехи наши. Он стал умилостивлением. Но последнее, мы осознаем Божью любовь. Он возлюбил нас. Когда человек понимает, что Бог его любит, когда он понимает, что это действительно настоящая любовь, когда он понимает, что эта любовь стоит, эта любовь сокрушает сердце. Итак, мы говорили о том, что мы не можем взять любовь и разложить ее на составные части, но мы можем говорить о тех обстоятельствах, о тех условиях, состоянии души, из которых любовь вырастает. Эта любовь связана с признанием Божьей абсолютной суверенности и признанием Божьей совершенной благости в жертве Иисуса Христа. Еще два элемента. Апостол говорит о результатах любви к Богу. Он говорит о том, что когда человек любит Бога, это не только абсолютно необходимо, это не только реальность, которая говорит о новом состоянии природы человека, о того, кто он есть. Это видно. Есть определенные последствия, есть определенные результаты, которые любовь к Богу дает. Первый результат, о котором он говорит, это духовная уверенность. 17 стих 4 главы. «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он». Все сомневающиеся христиане думают, что это недостаток веры. В самом деле это недостаток любви. Это не недостаток понимания, это недостаток преданности. Это нехватка посвященности Богу. Здесь написано, что любовь достигает совершенства такого, что человек будет иметь дерзновение не только здесь на земле, а даже когда он станет перед белым престолом. Когда он увидит Бога, сияющего в славе, с ангелами, со всеми выражениями своего могущества, человек предстанет перед Богом, он будет иметь дерзновение. Почему? Потому что это тот, кого он любит. Это тот, кого он ждал. Это тот, кто спас его жизнь. Это тот, с кем связана его внутренность. Вот почему мы будем стоять перед судом абсолютно твердо. Вот почему мы можем иметь уверенность в спасении здесь на земле.
Это не какое-то явление, которое основано на том, сколько стихов мы выучили в Библии, или какую доктрину, кальвинистическую или арминианскую мы изучили. Абсолютно нет. Это зависит от того, насколько мы любим Бога. Насколько действительно мы имеем эту уверенность, эту свободу в отношениях, это понимание нашей принадлежности Богу. И когда мы с Ним встретимся, или в любые обстоятельства мы попадем, мы точно знаем, что мы любим Его, и Он любит нас. Это дает нам духовную уверенность. Второе, о чем он говорит, любовь к Богу дает свободу от страха. Мы очень в большой степени связаны со страхом. Люди боятся всего, чего угодно. Некоторые замкнутых пространств, некоторые высоты, другие клеветы, четвертые боятся, что друзья предадут, пятые боятся, что они замуж не выйдут, четвертые боятся, что выйдут неудачно, пятые или шестые или десятые боятся, что карьера не сложится, не выучусь, заболею. Вдруг муж умрет. Я встретил недавно одну женщину, которая долгое время, говорит, боялась, что вдруг муж умрет. Потом перестала. Боимся всего, чего угодно. Самых разных вещей. Ходят на классы, специальные есть сессии, психологи проводят, как научиться не бояться. Библия очень ясно говорит, любите Бога. И не будете бояться. И победите страх. В любви нет страха. Совершенная любовь изгоняет страх. Вот любой страх, который в человеке есть, он может быть изгнан. Вы можете от него освободиться, любя Бога. Он говорит, потому что в страхе есть мучение. Это действительно так. Боящийся несовершен в любви. Он несколько раз повторяет то же самое. Он говорит, если вы чего-то боитесь, это признак того, что вы несовершенны в любви к Богу. Почему человек, который любит Бога, почему он не боится? Мы уже говорили, что любовь начинается с признания Божьей суверенности. Человек, который любит Бога, для него это априори, это факт, который не нужно доказывать. Это самый начальный факт, что Бог абсолютно все контролирует. Кроме того, человек, который любит Бога, он знает, что Бог абсолютно благ. Он ясно понимает, что вот этот Бог, который все контролирует, он любит его абсолютно. И он просчитал каждую ситуацию для него. Поэтому он живет спокойно, пребывая в его руках. Абсолютно все. И высота, и замкнутое пространство, и клевета, и потеря зарплаты, и здоровье, и муж, который умрет, и все прочие разные дела. Абсолютно все. Бог знает. Бог контролирует. И человек, который любит Бога, он не боится смотреть в будущее. Боящийся несовершен в любви. Итак, духовная уверенность, свобода от страха. Еще два фактора, о которых мы будем говорить подробнее, это как индикаторы того, что человек действительно рожден свыше. Это мотивация любви к ближним. 20 стих. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит и рожденного от Него. Вот когда люди говорят, что вот мне трудно любить его или ее, каких-то людей, которые вокруг, это говорит о том, что мы просто не позволяем Божьей любви овладевать нашей жизнью настолько, чтобы наша жизнь характеризовалась Божьей любовью к этому человеку. Каждый из нас не любит людей. Если мы думаем, что мы сами по себе любим кого-то, то это просто мы любим себя, и нам нужны эти люди для того, чтобы эта любовь к нам себе реализовывалась ярче. Любит по-настоящему только Бог. И поэтому человек, который обнаруживает недостаток любви, это значит, что в его жизни мало контроля Божьего и много контроля его плоти собственной. Если вы сталкиваетесь с ситуацией, вот ваш радар идет, люблю, люблю, люблю, бах, не люблю. Опять не люблю или очень много раз не люблю. Эти все точки, это в тех точках, где ваша плоть, ваш человек определяет реальность ваших чувств, а не Божья любовь, а не Божий взгляд на этого человека. Заметьте, эта любовь к другим не основана на том, что они хорошие.
Здесь написано, что любят ближних, потому что посмотрите, какие они хорошие. Они ведут себя хорошо, они так много делают, они такие радостные, они так всегда услужливые, они так всегда о вас заботятся и так далее. Нигде, ни в одном случае в Библии вы не найдете эту мотивацию. Единственная мотивация – Бог возлюбил вас, Он возлюбил этих людей, и мы учимся в нашей жизни любить их так, как любит Бог. Последний элемент, который мы видим в этих результатах любви к Богу, это не только свобода от страха, не только духовная уверенность, не только мотивация для любви к ближним или наличие этой мотивации, это наличие мотивации для исполнения заповедей. 5 глава, 2 стих. «Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его». Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжко. Это индикатор любви к Богу. Для того, чтобы заставить людей освящаться, заставить людей жить чистой жизнью. Что только не придумывают. Адом пугают, раем заманивает, членскими собраниями пугает, вызовет братский совет на ковер, с вами не будут разговаривать. Там всякие разные вещи. Для чего? Чтобы заставить людей каким-то образом жить правильно. Но есть только одна мотивация. Если мы любим Бога, мы хотим жить. Нам не нужно старшего пресвитера с тщательным контролем, который бы там шаг влево, шаг вправо считается побег. Абсолютно нет. Мы хотим быть послушными Богу. Самый последний вопрос. Как научиться любить Бога? Мы уже говорили много о том, что действительно это такое явление, от которого

смотрите, Иеремия 13:23. «Может ли эфиоплянин переменить кожу свою, барс пятна свои? Так и вы можете ли делать доброе, привыкнув делать злое?» Очень категорично Писание говорит. Поэтому, действительно, вот эта перемена – это только Божье дело. Мы должны молиться Богу о том, чтобы менял Бог сердца, и наши собственные людей вокруг нас, мы ясно должны знать, что это только Бог должен сделать. Никто из людей не сделает этого. Но вместе с этим, у нас с нашей стороны, Бог показал, по крайней мере, две точки, которые говорят о том, в чем наша ответственность, в чем наша проблема, связанная с этим. Первое. Нам нужно в смирении сокрушаться перед Богом. Вот когда мы говорим о том, чтобы вот была плохая природа и стала новая природа, вот реальным шагом между одной и другой категорией – это сокрушение сердца, глубокое сокрушение сердца. И реальную ответственность, которую мы несем перед Богом, и реальная причина, почему Бог будет осуждать нас, людей, в том, что мы не смирились, в том, что мы не сокрушились. Это наша с вами ответственность искать сокрушение. Сделать это предметом нашего внимания. Сделать это целью, стремлением, чтобы мы могли достигать этого. Нам необходимо сокрушиться о камень, который есть Христос. Нам трудно сокрушаться, откровенно надо сказать. Особенно, когда Бог использует для сокрушения каких-то людей рядом с нами. Мы все время жалуемся на то, что они слишком колючие, слишком угловатые, слишком резко бьют. Нам нужно искать сокрушение. Исаия 66 глава 2 стих. «Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь, а вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим». Это то явление, это тот шаг, который невозможно обойти. Это то, что каждому из нас нужно. А вот на кого я презрю. На смиренного, сокрушенного духа. Бог говорит, я смотрю на тех, кто смирен. Это самая большая ценность, которая может быть только в нашей жизни. Давайте искать этой ценности. Отсутствие смирения – самое большое препятствие к тому, чтобы любить. Гордые люди никогда не научатся быть любящими. Любят только те, кто смирен. Только те, кто может переступить через себя и посвятить свою жизнь человеку, который рядом, посвятить свою жизнь Богу, абсолютно независимо ни от каких обстоятельств, а просто быть посвященным. Человек, который не смотрит на себя, который не видит цену себе, а который полностью отдает себя. В смирении сокрушайтесь перед Богом. И второе. Подчиняйте себя Святому Духу. Наше естество, наша природа нелюбящая, колючая, ненавидящая Бога, нелюбящая людей вокруг. Единственный путь, как мы можем научиться любить, любить Бога, любить людей, это когда мы будем сокрушать вот эту плоть этого гордого человека, требующего свое. И когда мы будем давать возможность Духу Святому жить через нас, формировать наше мышление, формировать наши оценки, формировать наши реальные чувства. 4 глава 1 послания Иоанна. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. От нас самих не любовь, противостояние, а от Его Духа способность любить. Вот все, что человек должен делать. Он должен сокрушаться перед Богом, и он должен наполняться Богом, наполняться Его умом. Его чувствами для того, чтобы любить Бога. Человек сам по себе не любит Бога, поэтому Бог делает операцию. Бог рождает его свыше. Он посылает Духа Святого, а Дух Святой, он страшно любит Бога. Он не может его не любить. Любовь внутри Троицы – это самая сильная любовь, которая есть. Вот почему нужно рождение свыше обязательно. Вот почему нам нужно от Духа Божьего. Потому что только то, что от Духа Божьего, способно любить Бога. Способна любить Бога Отца, способна любить Бога Сына. Вот почему это так важно, вот почему апостол Иоанн так подробно нам объясняет это. Итак, вот этот процесс смирения перед Богом и процесс подчинения себя Святому Духу, он имеет, конечно, две стороны. Первая сторона – это когда человек в самом начале признает,

Признает, что он негодный, признает, что его плоть не имеет права на существование, на жизнь, и он посвящает тому, что он всю жизнь будет бороться со своей плотью, подчинять ее тому, чтобы проявлялся Дух Святой, Дух Божий жил в нем. Это рождение свыше. И последующая жизнь – это прогрессирующее освящение. Это прогрессирующее умирание для своей плоти и прогрессирующее подчинение себя все больше и больше Духу Святому, влиянию Святого Духа, наполнение себя атмосферой, которую приносит с собой Дух Святой. Итак, мы сегодня говорили еще об одном очень важном качестве настоящего христианина. Настоящий христианин – это тот, кто искренне любит Бога. Являемся ли мы таковыми сегодня? Я хотел бы, чтобы каждый из нас сейчас, когда мы склоним наши головы, наши колени, задал себе этот вопрос. И задал себе его прежде всего для того, чтобы сейчас, в этом месте, сокрушиться перед Ним еще раз. И чтобы сегодня поставить перед собой эту самую большую цель, по-настоящему научиться Его любить.

Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!

Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Кому-то эта передача сможет послужить для утешения, кому-то для назидания, а кому-то во спасение. С вопросами вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

В эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.

Вы слушаете BBN, библейское вещание на интернете. Ищите Господа везде, в дожде и свежем снеге, и в ослепительной звезде, сияющей на небе. Ищите Господа всегда, пока еще есть время. Примите вечной жизни дар, склоняясь на колени. Ищите Господа, пока найти Его возможно, и благодатная река струится с неба мощно. Ищите Господа в сердцах, приверженных кумирам, ищите, отвергая страх пред кесарем и миром. Ищите Господа в душе сейчас, пока не поздно, а завтра, может быть, уже не вашим будет воздух. Тогда не вашим будет рай, останетесь вне света. Ищите Господа. Пора решиться вам на это.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Очень интересный и полезный совет записан в послании к филиппийцам в 3 главе, 13 и 14 стихи. «Забывая заднее, стремлюсь к цели». Апостол Павел в духовном плане сделал выбор. Он решил забыть свое прошлое с его славой и позором. Важнее всего для него было не потерять из виду цели, похвалы Христа. Что является нашим приоритетом сегодня? Давайте смотреть на Господа. Давайте очищать наш духовный взор посредством Слова Божия каждый день. Оставайтесь с нами.

Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господен? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4:9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст 4:9».

0: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас, так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Время слушать Слово Божие. Здравствуй! Я очень рад, что мы вновь слушаем Слово Божие. Голиаф, страшный и сильный, глумится над народом Божьим. И только юноша Давид осмелился вступиться за имя Бога, которого поносил филистимлянин, и сразиться с ним. Давид и Голиаф. Библия. Первая книга Царств. 17 глава. Саул осмотрел Давида с ног до головы. Юноша стоял перед ним без доспехов и без всякого оружия. Тогда Саул возложил на голову Давиду свой медный шлем и дал ему свои тяжелые доспехи. Но когда Давид повесил себе на пояс еще и большой меч, он уже не в силах был и шага сделать, не то что сражаться. «Это мне не подходит», — сказал он, едва переводя дыхание. «Я не воин и не могу сражаться в воинском снаряжении. Мне нужно оружие, которое я знаю и которому доверяю». Саулу стало не по себе, когда он увидел, что Давид побежал к ближайшему ручью и взял со дна 5 гладких камней. Он положил их в свою пастушескую суму и приготовил кожаную пращу. Затем смело пошел навстречу филистимскому силачу. Голиаф снова выступил из рядов филистимлян и в очередной раз бросал вызов израильтянам. Но вместо привычного замешательства в рядах израильтян он увидел юношу, смело выступавшего ему навстречу. Когда же он рассмотрел, что юноша этот хрупок и безоружен, он преисполнился презрения и гнева.
3: «Как ты осмелился выйти биться со мной?» — проревел Голиаф. «Что ты идешь на меня с палкой? Разве я собака? Подойди ко мне, и я отдам твое тело на корм птицам!»
2: И он принялся проклинать и поносить Давида. «Ты идешь против меня с мечом и копьем, и со своей великой силой!» — смело отвечал Давид. «А я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога Израилева. Он сильнее любого воина. Ты поносил его, но сейчас он даст мне победу, чтобы все знали, что он истинный Бог». И Давид смело пошел на Голиафа. Подойдя ближе, он остановился, достал из своей пастушеской сумки камень и вложил его в пращу. Затем ловко раскрутил пращу над головой и прицелился. Камень со страшной силой вылетел из пращи и угодил Голиафу прямо в лоб. Великан рухнул и остался лежать. Давид подбежал к Голиафу, схватил его меч и отрубил голову поверженного врага. Филистимляне, увидев, что силач их убит, в панике бежали с поля битвы. Этот поединок вошел в историю. У многих народов есть пословицы, говорящие о том, как слабый побеждает сильного, как Давид против Голиафа, говорят. И мы знаем, что всегда побеждает тот, на чьей стороне Бог. Не бойся, если с тобой Бог, то ты всегда сильнее. Но нам пора прощаться. До следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божье. До свидания. Thank you.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 363. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 8-9 стихи. Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Случай известный. Перед учениками стояла невыполнимая задача. Как накормить такое большое количество людей? Их много больше 5000 человек. А их учитель спросил совета у них. Где взять хлеба, чтобы накормить и чтобы никто не ушел голодным? «Да если и купить всем хлеба хотя бы по малюсенькому кусочку, даже 200 динариев не хватит». А 200 динариев – это большая сумма. Но разве их учитель не знает, как разрешить эту проблему? Поделиться добром. Как-то мама сказала детям: «Давайте пересмотрим все наши вещи и решим, что мы можем отдать тем людям, у которых очень мало одежды». Дети с этим согласились. У них было много разных красивых вещей: кофточек, платьев, брюк, рубашек, курточек. Правда, некоторые из этих вещей лучше было бы оставить себе. Очень уж они нравятся и самим. Но, немного подумав, все-таки решили отдать. Это же для Иисуса. Они очень хорошо знали слова Иисуса Христа: «Так как вы сделали это одному из этих братьев моих меньших, то сделали мне». Пусть будет хорошо и радостно всем, и детям в красивых одеждах, и Иисусу, и им самим. Если можем поделиться, то обязательно поделимся. А можно еще поделиться своим дедушкой, так решила Даша. Она очень скучала без дедушки, а он все не приезжал и не приезжал. Тогда мама объяснила ей, что она очень счастливая девочка, потому что у нее есть дедушка. А вот у нее, ее мамы, дедушки не было. И у Дашиного дедушки тоже не было, потому что его папа очень рано умер. Даше стало жалко маму, и она сказала: «Мам, а давай мой дедушка будет и твоим дедушкой. Я поделюсь с тобой, и тогда у тебя будет и папа, и дедушка». Если у вас щедрое и открытое сердце, то даже 5 маленьких хлебов смогут накормить множество людей. У мальчика, предложившего Иисусу эти ячменные хлебы, сердце было очень добрым. Вы всегда можете поделиться тем, что у вас есть, с людьми и сделать их счастливыми. И совершенно не важно, хватит ли вам самим того, что есть у вас. Доверьте все это дело Иисусу, а Он знает, как ваше малое сделать очень большим, чтобы всем хватило. Делитесь добротой. Вам и награда от Бога, который воздаст каждому по делам его. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную. Послание к Римлянам, 2 глава, 6-7 стихи.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Смотри, какая радуга! Я нарисовал!
1: Привет, кабанчик! Ой, а что это ты такое напеваешь?
2: Ой, Белочка, как же ты меня напугала! Даже хвостик вон дрожит от страха!
1: Ну, извини, кабанчик, я не хотела. И потом я и не думала, что кто-то меня испугаться может. Ты же говоришь, что вообще-то никого не боишься.
2: Да. Я храбрый и сильный. Прав.
1: Ну, возможно. Кабанчик, а какую же песенку ты пел?
2: А песенка называется «Радуга». И поет ее детский хор «Тропинка» из города Владикавказа. Ты что, не слышала? И посмотри, какая радуга, и кто ее нарисовал. Ой, Белочка, а ты случайно не знаешь, а кто же радугу-то нарисовал?
1: Да, конечно, знаю, кабанчик. Это Бог. Об этом же написано в Библии. Помнишь, когда закончился дождь, который лил 40 дней и 40 ночей? Он даже затопил всю землю. И спаслась только одна семья Ноя, потому что он построил огромный корабль, ковчег.
2: Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Что-то такое я припоминаю. Это же Бог посоветовал Ною построить ковчег. И кроме своей семьи, Ной взял еще на борт всех животных по паре. Ой, а там, наверное, спасались от ужасного ливня. И там мои пра-пра-пра-пра-пра так далее, дедушка с бабушкой. Ой, Белочка, как ты считаешь?
1: Да, думаю, мои тоже. Вот, когда Ной покинул со своим семейством ковчег и выпустил всех животных на сушу, он принес Богу благодарственную жертву. И Бог благословил Ноя и все его потомство. И даже пообещал, что больше никогда не будет посылать на землю потоп. И в знак этого обещания он и нарисовал радугу.
2: Вот, значит, дело-то как было. Ой, Белочка, что-то мне так захотелось почитать Библию. Что скажешь?
1: Ой, кабанчик, мне тоже нравится твоя идея. Бежим скорее к Бобрику. Я знаю, что он в это время как раз читает Библию. Давай к нему присоединимся.
2: Точно! А бежим на перегонки. Вот тут я обязательно прибегу первый. Нет, Белочка, это так нечестно. Ну это я же должен был первый прибежать. Ой, а где Бобрик-то? А? Ой, он неужели сидит опять в своей хатке? Ну нет, я в эту холодную воду нырять не буду.
1: А давай, кабанчик, позовем его. Бобрик!
2: Это мы! Кабанчик с Белочкой! Мы пришли с тобой Библию почитать!
3: Не нужно так кричать! Я все прекрасно слышу!
2: Ой, мама, я боюсь! Ты что, с дерева что ли свалился? Вот сегодня все только и делают, что меня пугают! Я наверное, скоро заикаться буду!
3: Никого я пугать не хотел. Только присел под этой осиной, Библию собирался читать, и вдруг вы тут прибежали. Камни в воду бросать стали.
1: Бобрик, а мы пришли вместе с тобой Библию почитать. Можно?
3: Конечно, присаживайтесь здесь на пригорке. Вот, у меня даже закладка приготовлена, где читать.
2: Ха, скажешь тоже, закладка. Осиновый листочек.
3: А чем тебе, кабанчик, не нравится осиновый листочек в качестве закладки? Удобно и символично. Зеленый цвет – это же цвет роста. Знаешь, когда я читаю Библию, я тоже расту, только духовно.
1: Ах, Бобричек, а какая у тебя Библия необычная, с картинками.
3: Это мне дядюшка Лось на прошлый день рождения подарил. Библия для детей, 365 рассказов, пересказы интересные и картинки цветные, яркие.
1: Бобричек, а давай мы еще пригласим послушать Библию наших радиослушателей, мальчиков и девочек. Им, наверное, тоже интересно твою Библию послушать.
3: Пусть послушают. А назвать нашу передачу мы можем так: «Зеленая закладка». Ну как?
2: Ой, очень даже ничего. Зелененькая. Для духовного роста. Так, все, я уже готов слушать. Ну давайте уже начнем поскорее.
3: Будем читать по очереди. Я начну. Сотворение мира. Бытие, глава 1. В самом начале не было ни неба, ни земли, ни людей. Вообще ничего, был только Бог. И вот прежде всего Бог сотворил небо и землю. Но земля была пустынна и погружена во тьму. И тогда Бог сказал: «Да будет свет». По его слову появился свет и рассеял тьму. Свет осветил землю, сплошь покрытую одним большим океаном. Бог повелел водам океана отступить, и они отступили, обнажив сушу. Но суша была совершенно пустынной. Над ней царила тишина, нарушаемая лишь шорохом набежавшей на прибрежный песок волны, да воем ветра среди скал. Теперь, Белочка, ты читай.
1: Увидел это Бог и повелел, чтобы на суше выросли деревья, кустарники, травы и цветы. И как только раскрылись первые листики и распустились первые цветы, земля стала хорошеть прямо на глазах. Не забыл Бог и сотворенного им неба. Он создал солнце, чтобы оно ярко светило днем, и луну, чтобы и ночью землю не окутывала беспросветная тьма. А еще он украсил ночной небосвод мерцающими огоньками звезд. Небо и воды были прекрасны, вот только никто не жил в них. И тогда Бог создал рыб. От самых мелких рыбешек до громадных китов, чтобы они плавали в морях, реках и озерах. А еще он создал птиц, которые запорхали в лесах и наполнили их своими звонкими голосами. Мир стал еще прекраснее, и Богу это очень понравилось.
2: Ну, ну когда же буду читать ее?
3: Ну, давай, кабанчик, продолжай читать.
2: Вот, чтобы сделать мир еще лучше, Бог населил сушу всякими зверями, большими, маленькими, и звери разбрелись повсюду, выбирая для себя места обитания в лесах, в степях, в горах и на равнинах. А рыбам, и птицам, и зверям Бог повелел плодиться и размножаться, чтобы и на суше, и в море бурлила жизнь.
3: Окинул Бог взором сотворенный им мир и увидел, что он хорош.
2: Ну, только не говорите мне, что дальше мы читать не будем. Я весь одно большое ухо.
3: Хорошо, продолжим. Белочка, читай дальше.
1: Сотворение человека. Бытие, 1 и 2 глава. Бог с удовольствием взирал на величественную вселенную и прекраснейший ее уголок, землю. Все это было сотворено им, но самая важная и замечательная часть творения была впереди. «Теперь я по образу и подобию моему создам людей, — сказал Бог. Я наделю их разумом, чтобы они могли мыслить и, понимая, кто я, любить меня. Я сделаю их хозяевами над всем, что только есть на земле. Они будут мудрыми и заботливыми хозяевами моего творения».
3: Первым Бог сотворил мужчину и дал ему имя Адам. Но Адам был один, и поэтому он не чувствовал себя счастливым. А как же иначе, если у каждого животного, у каждой птицы имелась пара? Им было о ком заботиться, с кем играть и кого любить, а у Адама не было никого. Увидел это Бог и создал женщину по имени Ева. Ева стала Адаму женой и другом, и отныне они делили все радости и заботы, любили друг друга и любили Бога. Бог благословил Адама и Еву и сказал им, что отдает в их распоряжение все, что он сотворил на земле. Как настоящие хозяева, Адам и Ева не только могли пользоваться всем, что было хорошего в мире, но и должны были следить за порядком в нем. Задача была нелегкой, но со временем у первых людей должны были появиться помощники, дети. Белочка, читай.
1: Люди стали хозяевами сотворенного Богом мира. Их святой обязанностью было во всем повиноваться Творцу. Бог лучше, чем сами Адам и Ева знал, что для них хорошо, а что плохо. Бог любил людей и желал им добра. И если люди будут послушны Ему, сказал Бог, они будут счастливы.
2: И Бог отвел Адаму и Еве прекраснейшее место на земле. Райский сад. И все деревья в этом саду гнулись под тяжестью ароматных спелых плодов. А чтобы утолить голод, надо было лишь протянуть руку и сорвать один из них. «Ешьте плоды из любых деревьев», — сказал Бог людям. «Только не трогайте тех, что растут на одном из деревьев посреди сада. Это дерево познания добра и зла. Как только попробуете ее плодов, умрете».
3: Бог привел к Адаму всех зверей и птиц, населявших землю, чтобы Адам дал им название. Как Адам назвал их, так звери и стали называться. Адам и Ева играли с ними, а животные подчинялись людям и слушались их. Так и жили. Адам и Ева в райском саду, ухаживали за ним, выращивали цветы и деревья. По вечерам, когда на сад опускалась прохлада, к людям приходил Бог, чтобы побеседовать с ними и обсудить прошедший день. И до самой ночи, которая незаметно сменяла вечер и завершала очередной счастливый день, люди слушали Бога и рассказывали Ему, как они этот день прожили.
1: Ой, как же прекрасен был этот райский сад.
2: Да, сдается мне, что он будет получше нашего заповедника. Вот бы туда попасть.
3: О, а это уже другая, очень грустная история. Но они в другой раз. В следующей передаче «Зеленая закладка».
2: Ой, подождите, подождите. А как же мой вопросик для радиослушателей? Ну я же жажду их писем и правильных ответов. Вот, вот послушайте внимательно. Кто дал название моему пра-пра-пра-пра-пра и так далее дедушке, а?
3: Пишите нам по адресу: Христианская миссия, Свет на Востоке, радиопередача «Смотрите, радуга», «Зеленая закладка», абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
2: С пометкой «Для кабанчика».
3: Запишите наш электронный адрес: radugasobakalio.ru.
2: До новых встреч! В радиопередаче «Смотрите, радуга».
3: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
2: Иди сюда скорее. Ой, я сейчас тебя буду учить плавать.

В эфире библейское вещание BBN. В послании евреям в 9 главе 22 стихом мы читаем такие слова. «Без пролития крови не бывает прощения». Мы часто забываем, что войти в присутствие Божье можно лишь на Его условиях. К Богу можно приблизиться только исходя из Его условий. Мы должны принять прощение, предложенное нам в Иисусе Христе. Принял ли ты Христа, Агнца Божьего, как Спасителя от своего греха? Если нет, согласись на Его условия. Другого пути к вечности, к спасению нет.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org.
1: Стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге притчи 1.8.9. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга притчи 1.8.9.

0: Что такое любовь?
1: Этим вопросом задавались люди во все времена.
0: Почему любовь нас так интересует? Что такое настоящая любовь? Что Слово Божие говорит о любви?
1: Предлагаю вам поразмышлять об этом сегодня.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжает серию бесед под названием «Распахнутое сердце. Ценность открытых отношений». Название сегодняшней беседы – «Подлинная любовь». Сегодня мы будем говорить о любви в свете Библии, о любви, которая не превозносится, не мыслит зла, терпит и прощает, о любви, которой любит нас Небесный Отец и к которой Он призывает всех нас. Любовь – это наши поступки, действия. Любовь – это не просто приятное дополнение к отношениям. Любовь – это необходимость. Любить – это искать высшего блага для другого человека. Но как добиться такого уровня любви? Любовь – это тема, изучение которой неминуемо вызывает много вопросов. И ответы лучше всего искать на страницах Библии.
1: Мир вам, дорогие друзья! Давайте сегодня зададим вопрос. Что такое любовь? Если вы спросите 10, то получите как минимум 10, а то и 20 различных ответов. Известный христианский ученый, богослов и писатель Клайв Льюис в своей прекрасной книге «Четыре вида любви» выделяет 4 разных типа любви. Похожая градация в произведениях Льва Николаевича Толстого. Первый тип можно назвать расположение. Любовь получает удовольствие от объекта восхищения. Это расположение, филио. Второй – это дружеская любовь. Это чувство единения и радости, которое является общим у двух человек, когда они вместе. Дружба. Третий тип любви – это эрос. Эрос. Это греческое слово означает «любовь», но эта любовь более романтичная, и чувственная или страстная. Это любовь между двумя любящими сердцами, между теми, кого мы часто называем влюбленными. Итак, есть расположение, есть дружба, есть также страстная любовь. И четвертый тип любви – это наивысшая форма любви, и по-другому ее можно охарактеризовать как жертвенность, желающая дать самое лучшее и служить другому без условий, несмотря на невосполнимые затраты. Это также посвященность. Пожалуй, лучшее определение этой любви, которое я слышал, это искать высшее благо для другого человека. Это четвертый тип любви Библия называет любовью агапы. Греческое слово агапы в значении любви представляет собой то, в чем больше всего мы нуждаемся. Любовь агапы лучше всего выражено в отношении Бога к нам. Бог любит нас. И сегодня мы хотим обратить наше внимание на любовь агапы. Любовь, подаренную нам, особенно на то, как любовь эта может быть проявлена в нашей жизни. Вы вряд ли удивитесь, услышав, что библейский текст 13 главы 1 послания к Коринфянам лучше всего раскрывает сущность и важность любви агапы, поскольку этот текст знаком многим христианам. Прочитаем этот прекрасный текст Божьего Слова. Первые 8 стихов, а затем 13 стих из 13 главы, написанный апостолом Павлом, первое послание Коринфянам. 13 глава начинается так. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует. Любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ну а теперь 13 стих 13 главы 1 послания Коринфянам, которое было написано апостолом Павлом. «А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Тема любви – тема большая, серьезная, глубокая. О ней можно говорить достаточно много. Давайте сегодня зададим несколько вопросов. Первый вопрос. Сколько имен вы можете назвать и сказать слова «Я люблю этого человека»? И, скорее всего, найдется немного таких людей, хотя ко всем вы относитесь хорошо. Но погодите, скажете вы, я же не ненавижу остальных людей. Я просто не всех люблю одинаково. Однако я хотел бы отметить, что я не говорю о ненависти, как о противоположном состоянии любви. И один известный психолог писал, ненависть не является противоположностью любви, это апатия. Помните, как в детстве вы не хотели иметь близких отношений с определенными личностями. Вы не жадничали своими игрушками, вы не дрались с ним и не обязательно реагировали на все его аргументы, не спорили. Вы всего лишь говорили своим друзьям, чтобы они не обращали на него внимания, и тогда он уйдет. И они так и делали. Когда мы относимся к кому-либо с равнодушием, то показываем этому человеку, «Я тебя не люблю». И теперь можно задать другой вопрос. Кому мы безразличны? Кому равнодушны? Давайте откроем самое великое эссе во всей литературе на тему любви и прочитаем еще раз 13 главу 1 послания к Коринфянам. Мы назовем эту тему «Настоящая любовь». Что значит, когда мы говорим слова «Я люблю»? Ведь не играет роль наш статус в обществе, цвет кожи, наше образование. Эти слова говорит известный певец, спортсмен или простой рабочий. Это мужчина или женщина. Это мой сосед или мой начальник, или кто-то в моей семье. Что значит сказать это? Я тебя люблю. Когда мы открываем этот отрывок текста из 13 главы, он помогает нам понять, что такое любовь. Нам просто нужно применить это в жизни. Нужно не только говорить об этом, нужно подражать образцу. Я согласен с одним из толкователей Нового Завета, который писал. Печально придавать огранке алмазы и отрывать по лепестку от благоухающей розы. Язык апостола Павла не требует комментариев, поскольку это язык сердца. Я не считаю, что апостол Павел написал 13 главу 1 послания к Коринфянам для анализа или разбора по частям. У вас в жизни было такое, что к вашей молитве придирались? Или к вам придирались после того, как вы спели песню? Это бы просто испортило все. Я считаю, что не нужно придираться к 13 главе 1 послания к Коринфянам. Но считаю, что нам нужно услышать, о чем здесь сказано. И затем воплотить это в нашей жизни. Давайте читаем снова. Вот что пишет апостол Павел. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто». И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Через всю 13 главу 1 послания к Коринфянам звучит простое утверждение. Если я не оказываю влияние на других через любовь, то я вообще не оказываю никакого влияния. Если я умею говорить в отточенной, впечатляющей манере, если я могу произносить звуки, понятные только ангелам. Если у меня выдающийся дар пророчества, что я бы знал все будущее, все о нем. Если у меня настолько непоколебимая вера, что я могу и горы передвигать. Если я был бы настолько жертвенным, что отдал бы все мои богатства для нуждающихся. Или если бы я показал наивысший пример бескорыстия и пошел бы в газовую камеру за Евангелие, но и не имел бы любви, вот этого основного ингредиента, тогда все мои слова имели бы пустой звук посуды из латуни. Все мои знания и вся моя вера были бы бесполезны. Вся моя благотворительность и все мученические страдания равнялись бы нулю. Дорогие друзья, я предлагаю вам записать несколько фраз, и можно назвать их принципы любви. Первый принцип. Любовь – важная неотъемлющая часть, а не выбор по желанию. И это становится понятно, когда мы читаем первые три стиха. Любовь необходима всем. Любым отношениям необходима любовь, общинам необходима любовь, пасторам и их приходу необходима любовь, прихожанам, членам церкви, мужьям с женами и родителям с детьми, и женам с мужьями, и начальникам, и подчиненным, и членам Божьей семьи, и деловым отношениям. Мы все нуждаемся в любви, в принятии. И это главный ингредиент, основная составляющая жизни. И он не выбирается по желанию. Убрав любовь, любое общение, семья, церковь может привести к законничеству, к положению гнета, раздражения, наполненной напряжением ряда требований, условий и бесполезных заданий. Любовь первостепенна. И это не выбор по желанию. Просто я предпочитаю держать все в себе. Я не люблю выставлять мои чувства на показ. У меня много прекрасных мыслей. Я хорошо отношусь к определенным людям. Некоторые люди действительно красивые. Эти чувства нахлестывают, приливают, но я не показываю их. Если вы так думаете, тогда вы не поняли того, что Бог говорит о любви. Поскольку в следующих стихах сказано, любовь – это проявление, но не намерение. Это вторая мысль, которую следует запомнить. Любовь – это проявление, а не желание, не намерение. Это действие, а не желание. Не просто слова, а дела. Недавно я наткнулся на интересную историю. Это случилось еще в 1928 году. Невероятный случай был представлен судье. И дело касалось человека, который шел по палубе корабля и внезапно споткнулся о веревку и упал в холодную глубокую воду причала. Он пытался всплыть и звал на помощь, и затем снова тонул, явно попав в беду. А его друзья были слишком далеко, чтобы помочь. Некоторые из них даже не слышали его. Но всего лишь в нескольких метрах на другом причале на палубе другого корабля загорал молодой человек. Он слышал: «Помогите, помогите! Я не умею плавать! Помогите, я тону!» Молодой человек отлично плавал, но ничего не делал. Только повернул голову, чтобы посмотреть, как человек барахтается в воде и тонет. Тонущий несколько раз всплыл в панике, а после исчез навсегда под водой. Семья утонувшего человека была настолько расстроена таким явным проявлением огрубелого безразличия, что они подали в суд на загорающего человека. И они проиграли. Суд постановил, что человек на причале не нес законной ответственности за попытку спасти жизнь другого человека. Я предполагаю, что они были согласны со словами Каина. «Да разве я сторож брату моему?» Хотелось бы сказать, что безразличие может быть и законно, но это аморально. И для меня повернуться к безразличию, когда кому-то нужна помощь, это аморальный поступок. И я нахожу, что любовь терпелива, любовь добра, любовь не обладает завистью, и любовь не хвастается и не страдает высокомерием. Я нахожу любовь, не поступающую непристойно. Любовь – это достигаемый опыт, это жертвенность, это проявление, выражение уважения одного к другому. Манящая теплота проступает в словах этого текста. И если прочесть эти слова и действительно взаимодействовать с ними, то вы не останетесь прежними. Любовь – это не просто слова, это дела. Третья мысль. Любовь – это магнит, который притягивает людей. Она никогда не разделяет их. Нет, никогда. У любви есть притягательность. Когда я вижу одного христианина, отделившегося от другого христианина, и разрушенные отношения, то не нужно ходить далеко, чтобы увидеть сломанный мост любви. Если я натыкаюсь на семейные отношения, которые разрушены или подорваны, я обнаружу отсутствие любви на одной или обеих сторонах. И в этом случае это неизбежно. Даже когда было совершено что-то плохое, и мы читаем об этом в 5 стихе, любовь не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается. Любовь отказывается от этого, и мне очень нравится далее, не мыслит зла. Она не хранит записи о злодеяниях, совершенных против меня, чтобы ежедневно напоминать о них. И все же это не значит, что мы никого никогда не обидим. Мы люди. Мы терпим провал. Мы несовершенны. Другие являются людьми и также несовершенны. И они могут не оправдать наших надежд. Храним ли мы записи об этом? Не по любви вести такие записи. Прощая, нужно не вспоминать. Однажды я обидел человека и не знал об этом, пока не стал замечать, как он вставал и уходил, когда я начинал проповедовать. Он оставался на общее пение. Он оставался на все, что происходило до моей проповеди, но затем вставал и уходил. Он стоял вне зала и смотрел на меня сквозь стекло. Я не сразу это заметил, но в конце концов я понял, что здесь что-то не так. Я пытался восстановить мост отношений с этим человеком, но не мог заново построить эти отношения. Я очень этого хотел, и дошло до того, что эта мысль стала меня преследовать. Я начинал думать об этом в преддверии воскресений. Я думал об этом, когда воскресенье заканчивалось. Я думал об этом на неделе. Этот человек был очень чувствительным, и у него в сердце была большая обида. Ему было очень трудно, а я даже об этом ничего не знал, пока мы не поговорили, не выяснили. И несмотря на приложенные усилия, он сам не собирался восстанавливать отношения. Но я с радостью говорю, что мост снова был построен, и отношения восстановились. Это свидетельствует о любви, которая не ведет учет пережитых страданий, которая радуется любви, радуется истине, и которая не радуется неправде. Вы знаете о такой любви? Вот такая любовь поможет вам любить свою тещу, своего тестя, своего зятя, свою невестку. Это не смешно, особенно в случае разорванных отношений. Но стоит заметить, что это поможет вам. Это не психология позитивного мышления, не манипуляция другим человеком. Божья любовь исцеляет душу человека и помогает стать другим. Любовь через его Сына Иисуса поможет совершиться чуду, и она заставит вас любить нечестного начальника. И вы обнаружите, что ваш гнев превратится в сострадание. А между состраданием и гневом большая разница. И вы найдете в себе ранее невиданный амортизатор. Вам хватит терпения вынести провалы другого человека, и вы будете удивлены тем, что любовь делает, когда определяет отношения, все переносит и никогда не перестает. Порой я ищу определенные места в нашем доме, чтобы поместить на них листочки с написанными истинами о любви. И это я делаю ради обучения своих детей тому, что такое любовь. И я постарался использовать простую манеру преподнесения истин о любви, как азбука А, Б, В, Г, Д и так далее. А. Я тебя люблю, и в этом я принимаю тебя таким, какой ты есть. Любовь говорит: я принимаю тебя таким, какой ты есть. Это принятие. Чтобы меня принимала жена, я не должен быть совершенным, не совершать ошибок. Я не обязан всегда быть хорошо одет. Я не обязан всегда быть в хорошем настроении утром, чтобы меня любила жена. Я не обязан всегда источать такую теплоту и харизму, которые могут быть в другой части дня. Она видит меня, когда я в упадке. Все же она меня любит. Это означает, что когда один человек не очень любезен, любовные отношения не рушатся. Любовь. Я принимаю тебя таким, какой ты есть, без условий. А. Я принимаю тебя такой, какой ты есть. Б. Я ценю тебя. Я считаю тебя ценным. Почему? Потому что ты человек. Потому что душа, находящаяся внутри тебя, вечна, и Бог поместил туда эту душу. Он может работать над этой душой, чтобы привести к правильным отношениям с его сыном. Но эта душа вечна. Потому что я являюсь человеком вместе с другим человеком, и я вижу этого человека ценным. Это не значит, что я отрицаю его проступки. Это не значит, что я одобряю его беззаконие. Это значит, что я нахожу его таким же ценным, и у меня есть место в жизни для любви. Я считаю тебя ценным. Я уважаю тебя. В. Я переживаю, когда тебе больно. Когда мой близкий человек, мой друг, мои любимые испытывают боль, переживания, я переживаю, сострадаю. Иногда мои слезы падают вместе с

0: потому что я хочу того, что лучше для тебя. Я желаю тебе то, что лучше для тебя. И в этом нет никакого лицемерия, здесь только искренность. Такова наша любовь. Таково наше предубеждение. Это наше условие. Я желаю лучшего. Я хочу лучшего. У меня есть движущая сила помогать сбываться тому, что лучше для тебя. Я принимаю тебя, какой ты есть. Я ценю тебя, уважаю, я переживаю, когда тебе больно. Я желаю тебе лучшего. И следующая часть непростая. Да. Я забываю все обиды. Любовь не бесчинствует, не ведет учета пережитых страданий. Я забываю все обиды. Это непросто, но это любовь. А вы все еще помните и ведете учет обид. Вам нравится этим заниматься? Представляете, насколько длинный будет список, если трое или четверо соберутся вместе и дадут друг другу списки нанесенных вами обид? Знаете ли вы, сколько людей мы бы отметили тогда? Почему? Сколько же длится наша жизнь? Да она всего лишь пар. Она подобна утреннему туману. Она появляется так же быстро, как исчезает. И ваши 60 или 80 лет вы хотите провести свою жизнь наполненными чувствами мести? Вы хотите вычеркнуть из своей жизни людей, с которыми вы не желаете находиться, и когда вы с ними сталкиваетесь, вы не хотите с ними разговаривать? Вы так хотите прожить? Я никогда не видел в Писании человека, с которым Иисус не говорил бы. До самого конца Он говорил с людьми, которые плевали в Него, которые пригвоздили Его ко кресту. Именно Божья любовь притягивает нас к Нему. Когда мы были еще грешниками, проклинающими, оплевывающими, Он умер за нас. И живая книга Библии говорит, что любовь не раздражается, не мыслит зла. Она не сердится. Она едва замечает, когда с ней поступают плохо. Она не сердится, она едва замечает, когда с ней поступают плохо. Последняя мысль. Любовь – долгосрочное вложение, а не скоро возвращаемый заем. Это не кредит. Это постоянный процесс. И об этом написано в 4 стихе. Любовь долготерпит. Это долгосрочно. И 7 стих. Любовь все переносит. Это долгосрочно. Любовь никогда не перестает. Так сказано в 8 стихе. И это долгосрочное вложение. 13 стих. А теперь прибывают сии три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Любовь проверяется испытаниями. Но любим ли мы Бога? Мы хотим возлюбить ближнего. И мы можем это сделать только тогда, когда наше сердце узнает Господа и наполняется Его любовью. Потому что Бог так возлюбил этот мир, что отдал Своего Сына Единородного, чтобы каждый грешник мог обратиться к Нему и иметь жизнь вечную. Но для этого нужно покаяться. Тогда мы сможем полноценно принимать, любить и заботиться о других. Если вы еще не молились, то сегодня есть возможность узнать Божью любовь, обратиться к Богу с молитвой. Благослови вас, Господь. Аминь.
1: Дорогие друзья, вы услышали заключение передачи «Подлинная любовь». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное и увереннее стоять в своей вере. Сегодняшняя передача была частью цикла «Распахнутое сердце. Ценность открытых отношений». Мы призываем вас внимательно изучать Священное Писание. Читайте Слово Божие вместе с нами, находите в нем полезные уроки и применяйте прочитанное в жизни. Давайте вспомним некоторые выводы из этой передачи. Первое. Любовь говорит: «Я принимаю тебя таким, какой ты есть». Любовь принимает. Второе. «Я считаю тебя ценностью». Любовь ценит. Третье. Любовь говорит: «Я переживаю, когда тебе больно». Любовь сопереживает и разделяет печали.

Четвертое. Я желаю тебе лучшего. Пятое. Я забываю все обиды. Любовь не может быть злопамятной. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Мы также будем рады познакомиться с вами через переписку. Расскажите нам о своих радостях или переживаниях. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Наш адрес электронной почты латинскими буквами: svet.zhizni@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы следующих передач. Что-то должно происходить. Сделай свой выбор. Требуется ответственность. А наша сегодняшняя передача подошла к концу. И мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь. Требуется приют для пострадавших в буре. Это тема следующей передачи «Свет жизни».

0: Дорогие друзья, мы будем рады помолиться за вас, и мы хотим лучше знать тех, кто нас слушает. Пожалуйста, пишите по адресу: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42. Программа «Свет жизни».
1: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Для кого-то эта передача будет утешением, для кого-то назиданием, ну а кому-то она может послужить во спасение. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org

Часто в буднях жизни серой слабнут силы, нет огня. Крылья христианской веры, поднимите вы меня. Я любить хочу без меры, поднимая к небу взор. Крылья христианской веры, унесите на фавор. Там бесценнейшие перлы духом я приобрету. Крылья христианской веры, устремите в высоту. От безбожной атмосферы в край немеркнущего дня крылья христианской веры, возносите же меня!

Ну а сейчас, как обычно, я предлагаю уделить немного времени для того, чтобы прочитать из книги «Потоки в степи». Эта книга для ежедневного чтения была написана Летти Кауман во время ее миссионерского служения. Сегодняшнее место на 7 мая записано в Евангелии от Луки, 18 главе, в 1 стихе. Там есть такие слова: «Сказал также им притчу, что должно всегда молиться и не унывать». Самым обыкновенным искушением в молитвенной жизни является недостаток постоянства. Мы принимаемся о чем-нибудь молиться, делаем это в течение дня, недели, быть может, целого месяца, затем, не получая желаемого ответа, начинаем изнемогать, молитва наша охладевает, и, наконец, мы ее совершенно прекращаем. Это роковая ошибка, это сеть, в которую запутались многие благие начинания, оставшиеся навсегда незаконченными. Она является пагубной во всякой области житейской деятельности. Человек, развивший в себе привычку всегда начинать и никогда не заканчивать, обрекает себя на постоянную неудачу. Тот, кто начинает молиться о чем-нибудь и не проявляет постоянства в своей молитве, не добивается настойчиво того, к чему он стремится в молитве, создает подобную же привычку в области молитвенной жизни. Такой человек обречен на неудачу. Уныние означает поражение, а поражение рождает отчаяние и неверие в силу молитвы, что является роковым для всякого успеха. Кто-нибудь спросит: долго ли нужно молиться? Разве нет предела, установленного для молитвы, дающего нам право остановиться и предоставить Богу все то, о чем мы просили? На это можно дать один ответ. Молись, пока не получишь просимого, или до тех пор, пока не получишь уверенности в своем сердце, что состоится то, о чем ты просишь. Только при одном из этих двух положений может наша настойчивость быть удовлетворена. Ибо молитва заключается не в одном только взывании к Богу, но и в борьбе с сатаною. И только Бог, пользующийся нашими молитвами как мощным фактором для победы в этой борьбе, может решить, когда мы сможем прекратить наше заступничество. Сами мы не должны решать этого. Нам не следует прекращать молитвы, пока мы не получим ответа, или до той поры, пока не будем иметь уверенности в том, что ответ будет дан. В первом случае мы прекращаем молитву, потому что видим, во втором – потому что верим. А на веру, которая исходит от сердца, можно положиться столько же, сколько на зрение. Ибо это вера Божия, плод Духа Святого внутри нас. Пребывая в молитвенной жизни, мы будем постепенно укрепляться в этой уверенности, которая исходит от самого Бога, и Он даст нам разумение, когда в ней успокоиться или когда продолжить молитву до получения ответа. Пребывай в обетованиях Божьих, там Он встретится с тобой. Он всегда верен своим обетованиям. Когда в душе тоска немая и за грехом опасна битва, напрасно плачешь, унывая, одно лишь средство есть — молитва. Когда житейскую волною надежда твердая разбита, не унывай, Господь с тобою, Ему нужна твоя молитва. Когда порою ощущаешь, ты одинокий и забытый, напрасно сетуя страдаешь, отраду даст одна молитва. И если нет огня в служении, на сердце тягостные муки, почаще будь в уединении и воздевай в молитве руки. И если ты, друг с Иисусом, желаешь быть всегда в общении, молитва есть беседа с Богом, она – источник освящения.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам. Библейское вещание BBN.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4.9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст» 4.9.

0: Студия библейского радио BBN представляет передачу «Христианская классика». Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня вашему вниманию предлагается чтение книги «Путь спасения». Текст читает Наталья Козак.
1: Глава 23. Сапожник Авдеич. Вечерело. Проходя тесной улочкой города Есиль, Онищенко стал думать о ночлеге. В полуподвале одного из домов он увидел бородатого старичка, сидевшего за сапожным столиком и чинившего обувь. На носу у него были очки, светила ему керосиновая лампа, свисающая с потолка. Чем-то родным, знакомым повеяло на Онищенко. Сколько просидел он вот так за столиком, сколько добрых дум прошло в его голове за таким занятием, и он, спустившись по трем деревянным ступенькам, постучал в дверь. Открыл ему старичок и приветливо сказал: «Милости просим, заходи, гостем будешь. А я, дедушка, в ночлеге нуждаюсь, не пустишь ли меня?» «А и то ладно, я живу один, постель у меня есть, и щи в печке горячие». «А у меня в сумке хлеб есть», — сказала Онищенко и почувствовал себя как дома. Старичок закончил работу, убрался на верстачке и пригласил путника к столу. Поели щей, попили чаю с сахаром и разговорились. Онищенко кратко рассказал о себе, кто он и куда направляется. И старичок рассказал о себе. «Была у меня старуха, намного моложе меня, и был у нас сын. Ему было уже 12 лет, и старуха померла. Очень горевал я, но время загладило боль. Вся радость моя был Петька, сынишка. И сапожному делу учился, помогал мне, в церкви пел на клиросе. Да заболел он и помер. Тосковал я очень. И даже на Бога роптать стал. За что меня, Боже, так наказываешь? Что я сделал настолько недостойного? И в церкви перестал бывать, и даже руки хотел на себя наложить. Но однажды Бог послал мне на ночлег, вот как тебя, старичка. Шел он в монастырь Богу помолиться, и рассказал я ему о своем горе, о том, что ропщу и жить не хочется. Он мне сказал, что это оттого я так возроптал, что неверно живу, что только о себе думаю, как чайку попить, да подольше поспать. А что надо думать о Боге, о том, как помочь другому, как приютить, да накормить бездомного, голодного. Тогда, говорит, и на Бога не станешь роптать, и жизнь полюбишь. А когда уходил, подарил мне маленькое Евангелие, вот это. Стал я его читать, так каждый день и читаю. Прочту немного и работаю. И на сердце легко стало. Про мытаря, про бедную вдову, про богатого и про Лазаря, про доброго самарянина читаю, помолюсь на ночь и как дитё засыпаю. Слушал Иван старика, и слезы сами текли из его глаз. Как это верно, какая все правда. Было уже поздно, когда два человека, евангелист Онищенко и старичок-сапожник Кузьма Авдеич, встали рядом на колени и излили в молитве свою радость жить и идти по пути, указанному Спасителем в Евангелии. А утром Иван сказал старичку: «Авдеич, если у тебя много заказов, а сил не хватает, то давай я у тебя поработаю денек-другой, помогу. Я молодой, дело это знаю». «И то верно», — одобрительно отозвался сапожник. Сварил Авдеич щей, поставил в печь кашу, и сели они с Онищенко делать починку. Заказов была целая груда, все больше для бедных людей. Авдеич делал добротно и денег больших не брал, а то и совсем даром делал. Работали они споро, дело ладилось. За работой, за разговором незаметно наступил вечер. Почти все заказы были выполнены. Долго и горячо молились в этот вечер Авдеич и его гость. Утром, собравшись в дорогу, Иван крепко обнял старика, и они три раза поцеловались. «Да сохранит тебя Бог в пути твоем», — торжественно сказал старик, отирая слезы. Нам потому, Авдеич, хорошо вдвоем, что нас объединяет одна лоза – Иисус Христос. Мы ее ветви, и если приносим плод, то мы действительно ветви живые. Глава 24. У Иртыша. Немногим меньше года шел Онищенко от Орска до Иртыша. 1000 верст. Расстояние для пешего хода большое. Кормился он в основном сапожным ремеслом. Трудно и непросто было войти в дом и завоевать доверие. Места были дикие, не такие, как на Украине и в средней части России. Часто за целый день пути не встречалось ни одного селения и хутора, а в те, что попадались, зачастую не пускали ночевать. Места пустынные, много бродячих людей, много ссыльных, идущих после отбытия срока, а люди разные встречаются, и воры, и недобрые. Нередки были случаи убийства, ограбления, насилия. Это делало жителей недоверчивыми, замкнутыми. Поэтому Иван старался идти как можно дальше, не заходя никуда. А если где останавливался, там находился неделю, а то и две. Сапожничал, входил в доверие, его скоро начинали любить. Он читал Евангелие, хорошо чинил сапоги и шил новые, вносил в души людей так необходимое им духовное тепло. 2 месяца в трудное зимнее время он пробыл в Еселе, в доме киргиза Басиля. Басиль делал сбрую для лошадей, Онищенко шил и чинил сапоги, и у них хорошо получалось общее дело. Басиль ходил в мечеть, Иван никуда не ходил, но Бог у них был в душе, и они оба любили Бога. Они никогда не спорили о нем. Иван каждый день читал Евангелие, его слушали соседи, заказчики, слушал Басиль и принимал все слова Иисуса Христа. «Так и у нас, верно это», — говорил он, слушая Ивана. Но дальше не шел. Казалось, его вера раз и навсегда преградила доступ к христианству в его разум. В жизни он был безукоризненным, дело вел честно, в семье добр и к людям милостив. Только курил трубку и в праздники с друзьями выпивал стакан водки, и тогда пел песни, длинные и тягучие. На молитву вместе с Иваном он не становился, а сам каждый день 5 раз постилал в своей комнате коврик, становился на колени и подолгу молча кланялся. В такие минуты бесполезно было звать его, ни за что не поднимется, пока не окончится положенное для молитвы время. Вера его была загадкой для Ивана. Вера Ивана была тайной за многими замками для Басиля. В основном же Бога они понимали похоже. Бог есть Творец мира. Бог есть любовь. Только в вопросе вечности чувствовалось, на чьей стороне больше жизни. Басиля земное тяготило, не было у него постоянной радости. Часто он бывал невесел и как бы опустошен. Онищенко много думал о вечности, и для него она была светом и доброй надеждой. Поэтому он постоянно был добр, жизнерадостен, любвеобилен. Много семян Евангелия посеял Иван в Еселе. Семена ложились добрые, но почва была сильно окаменевшей, и ранних всходов он не видел. Ночами он горячо молился, но понимал, что для всходов нужно время, нужен дождь, солнце, и что это в руке Бога. Он сеятель, пахарь не оглядывается назад, он пашет, вперед, только вперед. Сеятель не задумывается, зная, что это в руке Бога, и что в свое время посеянное взойдет. Вышел Иван из Еселя, не провожаемый вновь обретенными друзьями, но это не огорчило его. Он оставил здесь все, чем был богат. Слово Евангелия – живой пример своей жизни. Дело, порученное ему хозяином, он делал. Останавливался Иван в Александровке, в Алтасаре, в Екибастузе. 2 недели сапожничал и сеял семена истины в Майкане. И вот однажды, к вечеру, усталый от дневного зноя и духовного одиночества, он остановился у селения Белогорье, раскинувшегося на самом берегу Иртыша. Как зачарованный смотрел Иван на быстро текущие воды большой сибирской реки. Позади радость и печали, впереди новый, никогда не хоженый путь. Одно известно, с ним Бог, он с Богом. Может ли быть плохо? Иван положил на землю сумку, сиряк и прошелся по берегу. Сначала по течению влево, затем против течения вправо. Как хорошо здесь! Хорошо на Днепре широком, хорошо на могучей многоводной Волге. А здесь все ново и удивительно. Это начало Сибири. Это, собственно, начало его этапа по сибирской земле, по тайге, по лесам среди самобытных, неведомых ему людей. Читалось ли там Евангелие? Знают ли здесь об имени Иисуса Христа? Иван встал на колени лицом к реке, к Сибири, и долго молился, прося сил, радуясь неизвестному, но ожидающему победы любви миру. Темнело. Иван надел сиряк, вскинул на плечо сумку и пошагал в село. Как примут его здесь? В облике этого села было что-то знакомое, украинское. Только построено все не из ракушечника и глины, как в основе, а из дерева. И дома все, видимо, недавно поставлены, еще светлые. Только вошел он в село, как навстречу ему вышли две девушки-подростки и прямо подошли к нему. «А мы видели тебя», — сказала одна из них. «Ты пришел на берег, долго смотрел на реку, потом положил сумку и прошелся по течению и обратно. А потом ты встал на колени и молился. А мы молились о тебе. Кто ты такой?» «Я издалека, с Украины, из Основы. Это на Херсонщине. А мы ведь тоже оттуда, из Знаменки. Да мы ж прямо родичи с тобою. Иди к нам, как тату и мама рады будут». Сопровождаемый девушками, Иван вошел в просторный дом. Постройки во дворе были небогатые, но новые. Во всем царил порядок. Так было во дворах родной Основы. Села и хутора, которые проходил Иван в этих местах, были другие. Старые, потемневшие от времени избы, неустроенные дворы, скудная зелень около изб, засоренные, покосившиеся заборы частоколы. Видно, что люди живут как временные жильцы. Так оно и было. Ссыльные, переселенцы, одиночки или сошедшиеся на время. В доме Ивана приняли как родного и близкого. Когда хозяин увидел его и узнал, что гостя зовут Ивана Онищенко, он обнял путника, а потом стал рассказывать. «Мы тоже евангелисты, из Знаменки, Елисаветградского уезда, Херсонщины. Детки вот наши, Надя и Маша, они близнецы, родились там. Нас 3 года назад 6 семейств евангелистов Знаменки без суда погрузили на наши же брички и привезли сюда, на пустой берег Иртыша. Правда, помогли лесом, чтобы мы построились. Из других мест привезли еще, и нас здесь целый поселок евангелистов. Слава за все Богу! Нам только запретили обращать в свою веру народ из других селений. А у себя верьте, молитесь, живите. Есть наделы земли. Трудимся, славим Бога, что нам еще нужно? Весь этот берег белый, меловая гора под почвой. Так и село наше зовется, Белогорье. Все мы были крещены еще в своих родных прудах, а подрастающих крестим теперь в Иртыше, в Сибирской реке. Девочки вот только недавно приняли крещение, растут умницы, радуют нас, стариков. А про тебя, Иван Федорович, мы много знали по Знаменке, еще слышали много о начале твоего странствования и всегда молимся за тебя в молитвах наших. Ты с дороги, устал, раздевайся, помоешься, покормим тебя и спать ляжешь. А завтра соберемся все после работы, расскажешь нам назидание, порадуемся все вместе. И вопросов у нас много». Теперь особенно много, когда мы стали жить всем селом евангелистов и сложных подчас. Сколько времени прошло с тех пор, как Онищенко мог спать как дома. Рядом близкие по духу люди, одно разумение, одни стремления, и снились ему в эту ночь домашние. Надя с этими девочками, тато, мама, меньшие братья. и он наслаждался во сне дорогим сердцу общением. Днем он долго сидел на берегу Иртыша, смотрел вдаль, где раскинулась Сибирь, потом обошел все дворы Белогорья, со всеми поговорил, познакомился. Евангелисты, пробужденные, крестившиеся в доброе обещание служить Богу чистой совестью, живущие по Евангелию, старающиеся жить, поправил он себя, хорошо понимая сложность пути всякого человека. А вечером в просторной комнате Терещенко Александра Михайловича, мудрого человека, из той же Знаменки собрались все белогорцы. Торжественно проходило молитвенное собрание. Направление оно имело необычное, не призыв к покаянию, а призыв к достижению совершенства в жизни по Евангелию, к перенесению жизни из требований плоти в жизнь духа.
0: Вы прослушали передачу библейского радио BBN «Христианская классика». Сегодня мы прочитали из книги «Путь спасения», которая была написана Юлией Крюднер. Книга была издана в 1992 году издательством «Протестант». Текст читала Наталья Козак.

В эфире библейское вещание BBN, только о Христе и для Его славы. Нет, ни порыв бессмысленных дерзаний, ни вспышка смелости вели Его на крест, ни пламя чувств, ни боль страданий, но трезвый разум и любовь небес. Творил Он, созидал любовь любовью, знал, средства цели соответствовать должны. Кровь грешную очистил чистой кровью. Знал, палачи для этого нужны. Он видел все, все сознавал. В молении томился, ужасался, тосковал. Он шел навстречу страху и мучению. Любовью их смирял и побеждал. Да, это все Христос сделал лично для меня. И я принял Его в свое сердце как личного Спасителя. Как обстоит дело с тобой, дорогой друг? Сегодня есть время ответить Ему «Да, Господь».

Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим.

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Яско Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам в 4 главе в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Петра. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Петра. В нашем предыдущем изучении жизни и служения апостола Петра мы обратили внимание на реакцию на проповедь апостола Петра, как она записана для нас в книге «Деяния святых апостолов» 2 главе. Может казаться удивительным, что религиозные вожди народа, очевидно, сохраняли низкий профиль в то время. Около 3000 признали свой грех в отвержении Господа Иисуса Христа и стали новым творением во Христе через труд блаженного Духа Святого. Очевидно, религиозники сознавали, что произошло. Их ненависть ко Христу не уменьшилась. Они должны были подкупить воинов, чтобы солгали о воскресении, для того, чтобы устранить, если возможно, эффект воскресения. Но теперь, несколько недель спустя, Пятидесятница только добавила к их страху, их чувство ужаса перед тем, что произошло в Иерусалиме. Симон Петр проповедовал в силе и доказательстве Духа Святого. Приблизительно 3000 обратились к Иисусу Христу. Петр и другие апостолы продолжали ходить в храме в Иерусалим, и куда бы они ни пошли, сверхъестественное доказательство, что Бог действовал в них и через них, было очевидным. И возрастающее число верующих соединялись вместе в любви, в молитве, поклоняясь в храме и заботясь о благосостоянии друг друга. Возможно, мы должны позволить нашему воображению оценить эффект на религиозных вождей, которые противопоставили себя против вести Господа Иисуса. Петр ясно указал: «Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Теперь доказательство Божьего действия через Петра и других апостолов стало известно во всем городе. Какая будет нормальная реакция? Они, религиозные вожди, были публично обвиняемы в распятии Христа. Мы могли бы ожидать, что они будут стараться всякими возможностями, доступными им, сдержать всякое действие проявления сверхъестественного. Деяния святых апостолов, 3 глава, говорит о Петре и Анне, теперь тесно трудящихся вместе, направляющихся в храм в час молитвы. На протяжении часов дня инвалиды и нищие просили милостыню у идущих в храм. Это был знакомый вид для посетителей храма, и звенели монеты, когда их бросали просящим помощи. На протяжении столетий нищие искали такой помощи. Поэтому не было ничего особенного в этом виде, когда Петр и Иоанн приближались к храму. Но необыкновенным был ответ Петра на просьбу хромого человека, который никогда не имел способности ходить. Петр говорит повелительным голосом: «Взгляни на нас». Излишне говорит, человек немедленно с ожиданием посмотрел на Петра и Иоанна. «Будет ли милостина, благосклонная и большая от такой пары мужчин, которые так обратились к нему?» Первые слова могли пасть на его уши, как капли холодной воды на его лицо. «Серебра и золота нет у меня». Явился ли немедленно вид разочарования на лице хромого человека? Это была бы нормальная реакция. Но когда последовало удивительное повеление: «Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». Заметьте осторожно, человек никогда не стоял на своих ногах. От чрева матери он был хромой. теперь ему было сказано, чтобы он встал и ходил. Видели ли вы ребенка, учащегося ходить? Как внимательно мать или отец следят за ребенком, иногда протягивая свои руки и поддерживая его за подмышки, предохраняя малыша от падения? Видели ли вы мужчину или женщину, проведшую много времени в постели и тогда старающуюся ходить? Когда почти в страхе личность держится за опору, ставя свои ноги на землю. Однако Петр повелел этому человеку встать и ходить. Обратите внимание на то, что произошло. Петр нагнулся, взял человека за руку и помог ему встать на ноги. Это выражение заботы и уверенности имело свое влияние на хромого человека. Какой страх или беспокойство имел хромой человек относительно результата, все изменилось в чувство веселья, когда сила проникла в его ноги. Он стоял на своих ногах, он скакал от радости, он ходил, он прославлял Бога. Его радость не имела границ. Выражение его хвалы и благодарности Петру и Богу, который чудотворно посредничествовал ради его, снова и снова звучало в храме. Люди, которые раньше видели его сидящим у дверей храма, называемых красными, просящего милостыню, теперь вынуждены были верить, что произошло великое чудо. Народ узнал Петра и Иоанна, слыша их весть, так как, несомненно, они снова и снова проповедовали им после Пятидесятницы. И это последнее доказательство вескости утверждений Петра относительно Христа произвело глубокий эффект. Народ затем собрался туда, где стоял Петр и Иоанн с исцеленным человеком с ними. Это был драматический момент для всех заинтересованных. Мы читаем: «Весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов». Иоанн, казалось, был готов позволить Петру еще раз выступить с речью к народу, теперь окружающему их. И Петр со своей стороны был готов Духом Божьим воздать славу Богу за достигшее. Многие изумлялись от этого. Увидев это, Петр сказал: «Что дивитесь ему? Или что смотрите на нас, как будто бы мы своей силою или благочестием сделали то, что он ходит?» Слава была Иисуса Христа, которую Бог дал ему. Подчеркивая эту истину, Петр ссылался на отцов их, Авраама, Исаака и Иакова. Заметьте, как Петр подчеркивает обращение: «Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог отцов наших, провозгласил Сына Своего Иисуса». С ранейших времен эта форма ссылки употреблялась самим Богом в обращении к народу или к людям во время их поклонения. Например, Исход 3 глава 6 стих: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. И Бог тогда наставил Моисея, каким образом он должен подойти к людям. Как передано нам в словах книги Исход, 3 главе 16 стихе: «Пойди, собери старейшин Израилевых и скажи им: Господь, Бог отцов ваших, явился мне, Бог Авраама, Исаака и Иакова, и сказал». Обращение Моисея было записано таким образом: «Вспомни рабов твоих Авраама, Исаака и Иакова. Не смотри на ожесточение народа сего и на нечестие его за грехи его». Ссылка на Ветхий Божий Завет, заключенный с его ранними служителями, передается в 4 книге Царств, 13 главе 23 стихе, таким образом: «Но Господь умилосердился над нами и помиловал их, и обратился к ним ради завета своего с Авраамом, Исааком и Иаковым, и не хотел истребить их, и не отверг их от лица своего до ныне. Илия употреблял этот вид подхода, когда обвинял народ в их идолопоклонстве, и тогда просил Бога проявить силу и доказать, что Он один Бог. Обратите внимание на третью книгу Царств, 18 главу 36 стих. «Подошел и я, пророк, и сказал, Господи, Боже Авраамов, Исааков и Израилев, да познает всей день, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой». Бог немедленно проявил свою силу в ответ на просьбу Илии. Люди поэтому пали на свои лица и говорили, «Господь есть Бог! Господь есть Бог!» Так это было, что когда Петр провозгласил, «Бог Авраама и Исаакова и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, Которого вы предали и от Которого отреклись пред лицом Пилата, когда он полагал освободить его». Обращение было драматическое. Можно только сравнить явление Петра во дворе дома первосвященника, когда он так категорически отрекался от своего Господа, с Петром, который теперь уверенно стоял в силе пребывающего Духа, бесстрашно обращаясь к людям относительно их греха в распятии Господа Иисуса. Необходимо обратиться опять к словам послания к Ефесянам, 1 главе 17 стиху и дальше, где апостол Павел молился, чтобы церковь могла понять удивление и славу могущества, силы и мощи, воздействовавшей во Христе, воскресив Христа из мертвых, и теперь доступная для верующих для защиты, укрепления и ободрения. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Петра поможет каждому в личном хождении перед Богом. И конечная цель, конечно же, чтобы каждый из нас стал более подобен нашему Господу Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

В эфире библейское вещание на интернете BBN. Спасение не найти, если искать его в своих делах. Его находят лишь те, кто верой принял то, что сделал для нас Бог. Принимаете ли вы, дорогие друзья, верою то, что сделал Бог для вас? Принимаете ли вы верою то, что Он родился для вас? Умер и воскрес для вас? Если да, то сейчас тот момент, когда вы можете принять эту весть спасения в свое сердце. Сделайте это немедля.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org.
1: Стихи «Благое вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге притчи 1.8.9. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Это были стихи «Благое вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга притчи 1.8.9.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио «Бибиен» передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника мастер-семинарии Виталия Рожко. В настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви «Слово благодати», город Ванкувер, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины своего слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Мы с вами говорили о том, что Библия очень ясно показывает нам семью как инструмент Божьей славы. Семья – это место, где Бог хочет прославляться. Вы знаете, чем больше мы изучаем тексты Священного Писания, которые говорят нам о семье, мы больше и больше проникаемся этой очень важной истиной. Семья – это арена, где прославляется Господь. Бог ни для чего другого не создал семью. Сегодня люди используют это место для того, чтобы, может быть, где-то находить себе любивые, так сказать, мечты, чтобы они оправдывались или находили место, чтобы их разные притязания на жизнь, на свое тщеславие, чтобы оно имело, скажем, реализацию в семейном контексте. Но Библия, чтобы короче это сделать, Библия говорит нам опять и опять, что семья – это место служения. Папа служит маме, мама все, что делает, она служит папе. И в разных всех сферах, что касается папы и мамы, они служат друг другу и не иначе. И также мы с вами в последнюю среду говорили о том, что все то, что делают родители, это должно быть служением для своих детей. И, конечно же, дети не являются здесь исключением. И это очень важно увидеть, что Бог обращается к детям. Мы однажды, гуляя в парке со своей дочуркой, мы обратили внимание на маленькие цветочки. Но что интересно, вот эти маленькие-маленькие точечки, их даже не видно, когда идешь, то не видно, но нужно нагнуться, чтобы их увидеть. Их Бог сделал, и Бог сделал для того, чтобы они славили Его. Не говоря уже за больших всех и зверей, и так далее, за все галактики, звезды, цифры, которые известны только ученым, и нам их, наверное, никогда не понять. В то же самое время все это существует для Его славы. И смотрите, Бог вот обращается к детям. Бог, Творец Вселенной, который занят историей мира, который занят человечеством, историей, как развиваются, скажем, события от государства к государству. Бог занят тем, чтобы свою славу везде являть, и Он конкретно, представьте, что вот мы сейчас будем с вами читать текст, Бог Сам обращается к детям. И этот Христос то же самое сделал. Он говорит, посмотрите на лилии. Если лилии для Бога важны, и Он их так одевает красиво, красивее, чем славу Соломона, то как много больше вы. Это очень удивительный момент, друзья. В этом тексте, который мы сегодня с вами будем читать, этот текст дышит любовью, благодатью Божией. Этот текст, он показывает нам мир свободы, которую Бог предлагает, свободу, которую Он дарует нам, когда мы повинуемся Его Слову, свободные от себя. И Бог, созидая семью, Он все там правильно расставил. Отец должен заниматься вот этим, мама должна заниматься этим. И дети тоже должны, а это не исключение. Дети не исключение. Дети должны иметь ясное, понятное, осознанное отношение к своим родителям. И это Библия называет служением. Я хочу, чтобы вы понимали, что Бог, несмотря на ваш возраст, Он хочет, чтобы вы как можно раньше понимали эту концепцию в семье, вы тоже можете служить. Служение начинается, кстати, в семье. Оно не начинается где-то на миссионерском поле. Оно начинается в семье. И мы с вами увидим этот текст в связи с другими многими текстами, которые говорят об отношении детей к родителям. Дети не исключение. Бог их потому что любит, Он хочет, чтобы они тоже были свободны. Он их снабжает необходимой истиной, чтобы они могли служить. Мы с вами слышали не раз определение служения. Я хочу сегодня еще раз повторить его для вас. Когда речь идет о служении, здесь не идет о каком-то бремени или о том, что на самом деле замыкает нас или забирает у нас свободу. Служение – это быть инструментом в Божьих руках, чтобы распространять Божьи ресурсы тем людям, которые Бог дал для меня в моей жизни, рядом со мной, кто бы это ни был, там, может быть, моя жена, может, муж, дети и так далее, родители. Бог делает нас инструментами в своих руках, чтобы мы могли быть распространителями Его ресурсов для тех людей, которые рядом с нами. И у нас должна быть одна цель. То, о чем мы сегодня говорим, должно всегда быть пронизано одной целью для славы Божией, чтобы в этом прославился Господь. В Ефесянам 6 глава мы прочитаем с вами 3 стиха и будем возвращаться к нему вновь и вновь, к этому тексту. Я хочу, чтобы вы просто внимательно слушали сегодня и записали для себя, что Бог ожидает от вас, как детей. Еще раз хочу напомнить вам о том, что, говоря сегодняшнюю проповедь, я не обращаюсь к вам, как, может быть, к тем только, кто младше меня. Это моя проповедь для меня. Я тоже сын, у меня еще живые папа и мама. И то, что я о чем сегодня проповедую, касается точно так же меня и всех тех, кто сегодня здесь есть, у кого есть еще папа и мама. Ефесянам 6 глава, с 1 стиха по 3. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо этого требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Используя этот текст больше всего и другие тексты, я хочу, чтобы вы сегодня запомнили для себя 4 слова. 4 слова, на которых строится все ваше служение вашим родителям. Эти слова, они, в принципе, очень известны для вас, это не какие-то научные, это простые слова, но я именно оставил их вот такими простыми, и хочу, чтобы вы просто сегодня их запомнили, и это будет та линейка, с которой вы сможете измерить свое служение. Если в этой сфере вашей жизни, друзья мои, не прославляется Бог, то все остальное, как бы вы много ни делали, оно не имеет, в принципе, никакого смысла. Почему? Потому что если в этой сфере вы не угождаете Богу, маловероятно, что вы это делаете где-то еще. Это библейский принцип и его последовательность. 4 слова. Любовь, послушание, уважение, забота. Вот эти 4 слова запомните. Если что-то ускользнет из вас, от вас, от вашего внимания, я хочу, чтобы вот эти 4 стали сегодня вам хорошим напоминанием. В каждом этом, в этой в сфере, они все как гроздь винограда, они все вместе идут, их нельзя слишком различать, но они, переплетаясь друг с другом, имеют свои оттенки, и таким образом вы сможете проверять себя и исследовать. Вот эти 4 слова – любовь, послушание, уважение и забота. И мы об каждом из них поговорим сегодня. В первую очередь, вот эти 4 библейских принципа, которые определяют отношение детей к родителям как служение. Первое. Любите своих родителей. Любите своих родителей. В этом тексте, который мы прочитали, апостол Павел обращается к детям, и он имеет здесь 2 повеления. Эти 2 повеления очень важны, но апостол Павел, когда бы он ни говорил, он обращается к источникам Ветхого Завета, то есть Писания. И он здесь использует очень важный текст, к которому я хочу, чтобы вы сейчас вместе вернулись. Я думаю, что это основание всего того, о чем он дальше говорит. И это была та атмосфера, в которой служение детей родителям могло совершаться. Он говорит, почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием, и он говорит из книги Исход, 20 глава, 12 стих, я хочу, чтобы вы сейчас открыли эту книгу, Исход, 20 главу, и мы с вами вместе прочитаем 2 стиха, 12 и 18. Бог выводит израильский народ из Египта, и очень много раз мы читаем, что когда Моисей приходил к фараону, он говорил, отпусти народ мой. Это Моисей приходит к фараону, говорит, отпусти народ мой, чтобы он мог поклониться Господу в пустыне. Поклониться Господу. Смотрите, несколько раз эта фраза повторяется, вы можете сами проследить это в первых главах Исход. Но смотрите, что происходит дальше. Бог приводит израильский народ, он приводит теперь его в пустыню Синай, возле горы Синай, вернее, останавливается весь народ, и Бог теперь объясняет ему, как совершать нужно служение. То есть, каким образом это поклонение, каким образом то спасение, о котором слышал фараон, теперь должно реально в вашей жизни, как оно должно теперь осуществляться. И он начинает с первого стиха, изрек Бог все слова сии, и говорит, «Я Господь, Бог твой». Это заглавие всего этих 10 заповедей, которые практически показывают, что значит знать или верить в Бога, как в Господа. И вы помните, первые 4 заповеди, они суммируются, Христос их суммирует каким образом? Первые 4 заповеди, они говорят о нашем отношении с Богом, и Христос их суммирует, вы можете прочитать, Марка, 12 глава, он там суммирует, говорит, возлюби Господа Бога твоего, это самая великая заповедь. Он суммирует эти 4 заповеди, весь закон суммирует в 2 заповедях. Первая, возлюби Господа всем сердцем, и вторая, он говорит, возлюби ближнего самого себя, как самого себя. Третьей нету там, полюби себя. Или старайся любить себя. Третьей нет. Там есть только 2. Христос суммирует вот эти 2. И смотрите, очень важно, что первые 4 говорят о нашем отношении с Богом. Остальные 6 говорят о моем отношении к людям вокруг меня. И теперь смотрите, как очень важна деталь здесь. Бог, когда начинает говорить о моих отношениях с другими людьми, Он сразу начинает это с семьи. И он обращается к детям. Он обращается к каждому человеку, у которого живы родители. И смотрите, что он говорит. Это 6 заповедь. Первая, помните, какая? Да не будет у тебя других богов. Вторая, не делай себе кумира. Третья, не поклоняйся им и не служи. Четвертая, помни день субботний. И теперь 5. 5 заповедь, она звучит следующим образом. 12 стих. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Смотрите, из этого и Бог показывает эту вдохновенную последовательность. Из этого вытекают все остальные отношения. Не убивай, можно другими словами сказать, цените жизнь других людей. Не прелюбодействуй, он говорит, цените брак, цените брачные отношения. Цените тот метод или план, который Бог дает в браке. Дальше он говорит, не кради, то есть цените собственность других людей, цените принадлежность каждой вещи кому-то, цените это. И дальше он говорит, последнее, он говорит, не произноси ложного свидетельства, это предпоследняя, 9 заповедь, не произноси лжи на другого человека, цените честь других людей. И последнее он заканчивает, не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего, не завидуй. Не завидуй другим людям. Смотрите, как важно здесь, одну очень важную деталь. Вот эта 5 заповедь, она начинается именно в контексте семьи. И Бог говорит, почитай отца твоего и мать. И последовательный контекст показывает нам, что с этого дома начинается учеба, начинается вот эта лабораторная практика, на самом деле воркшоп, как на самом деле относиться к другим людям. Почему это важно? То, как вы относитесь к своим родителям, это на самом деле определит все остальные ваши отношения с другими людьми. И то, как вы иногда относитесь с людьми своими, очень много говорит о том, как вы относитесь к своим родителям. И Бог, обращаясь вот к этим горизонтальным отношениям, Он начинает именно с этого контекста. Семейного контекста. Он хочет, чтобы там в семье дети учились правильным отношениям. Все остальное следует. Но еще раз, смотрите, вот эти 2 tables, 2 tables, да, of the law, вот эти 2 tables, они взаимосвязаны тем, что вторые, мои горизонтальные отношения, которые начинаются в первую очередь с родителями, они прямо пропорционально связаны с моими отношениями с Богом. То есть, еще раз, то, как я веду себя с родителями, это индикатор моих отношений с Богом. И если у меня нет правильных отношений с Богом, у меня никогда не будет правильных отношений к моим родителям. И я могу другим людям говорить, что у меня очень хорошие отношения с Богом, но если у меня нет правильных отношений с моими родителями, и у нас у каждого есть самые разные родители, и у нас много есть самых разных препятствий, в кавычках, которые мешают нам относиться правильно к родителям. И опять-таки эти препятствия начинаются в нашем сердце, в том мире, который окружает нас и так далее. То есть мои отношения с родителями, они являются индикатором того, какие у меня отношения с Богом. И мои отношения с Богом определяют мои отношения с родителями. И это очень важно, друзья, потому что, когда Бог обращается к детям, Он не умоляет их, потому что у них, возможно, малый возраст и больший возраст и так далее. Он просто показывает, что в любом возрасте дети должны любить своих родителей, но это возможно только тогда, когда у них будет сила Божья для этого. Сила Божья для того, чтобы они могли любить так. Я хочу вернуться к одному очень важному элементу. Христос, когда суммировал все 10 заповедей, Он сказал о наших отношениях к Богу, чтобы мы возлюбили Его всем сердцем. И вот эти 5, 6, 7, 8, 9, 10 заповеди, Он их суммирует следующим выражением: «Возлюби ближнего твоего». Я решил буквально несколько дней назад добавить именно этот принцип. Возможно, он звучит немножко так банально звучит или сентиментально, то есть не совсем касается нашей души. Буквально недавно я услышал по радио один раввин, еврей, который объяснял 10 заповедей. К нему позвонила женщина и рассказала об ужасной ситуации, как и ее сын недоволен на нее и выражает недовольство и так далее. И еврей, раввин, отвечает и говорит: ты знаешь, нигде в Библии не написано, чтобы дети любили своих родителей. Написано, чтобы они повиновались своим родителям. Я был крайне удивлен этим, что раввин мог заявлять подобные вещи. В Библии, возможно, нет прямо написано: дети, любите своих родителей, но, опять-таки, нужно знать Христа, Его учение, потому что Он сказал: возлюби ближнего своего. И любовь к ближнему, любовь к людям, к друзьям, любовь, которую вы потом будете практиковать в брачных отношениях, к которым, даст Бог, вы придете. Я обращаюсь сейчас к моложе, возможно, к молодому поколению. Вопрос в том, что на самом деле это будет возможно тогда, когда Бог совершает свою перемену в нас, когда Бог делает в нас свое дело. Когда Иисус Христос, показывая нам вот в эти все 6 заповедей, которые показывают горизонтальное мое отношение к людям, они являются тоже выражением моей любви. Любите своих родителей. Римлянам 1 глава 30 стих, это в списке всего каталога, который апостол Павел показывает. Во 2 Тимофею 3 глава подобные тексты, 3 глава 2 Тимофею, показывают нам каталог вот этих разных пороков, признаков настоящего времени, какие будут люди. И один из них, который рядом стоит с кражей, с прелюбодейством, это неподчинение своим родителям. Это признак невозрожденного сердца. Признак невозрожденного сердца. Любовь же – это признак сердца, в котором действует Господь. Любовь, которая ищет высшего блага. И вы знаете, что очень важно, чтобы мы не только, я обращаюсь к тебе, к родителям, которые здесь есть, или которые думают быть, очень важно, чтобы мы учили своих детей любить родителей. Но я хочу сегодня спросить у вас, насколько вы на самом деле сегодня любите своих родителей? Дело в том, что Библия говорит о любви не столько о как об эмоциях, сколько о решении воли. И это не новое для вас, но оно касается вас, потому что Бог хочет, чтобы вы любили своего ближнего, как самого себя. Чтобы вы любили ближнего, как самого себя. И это задача или заповедь, которую Бог дает для детей. Любовь – это не столько эмоциональная привязанность, сколько, будучи признаком возрожденного сердца, это решение. Решение что-то отказать от себя и сделать для того человека, который рядом. И родители – это самые первые ваши ближние. Вы научитесь любить ближних только тогда, когда вы научитесь любить своих родителей. Несколько моментов, которые я хотел просто отметить для вас. Апостол Павел часто очень говорит и показывает нам о любви Божьей. Не только апостол Павел, вся Библия говорит нам о любви Божьей. Я хотел бы несколько характеристик назвать. Вы можете для себя просто для себя сделать несколько пометить. Какая же это Божья любовь? В первую очередь, она это любовь, которая жертвенная, распинающая себя. Любовь, которая отказывается от себя. Библия нам говорит именно о такой любви, которая отказывается от своих интересов, своих планов, своих хобби. И если это не касается самых-самых маленьких детей, то вас, постарше, молодежь, это очень много сегодня касается. Я хочу спросить у вас, любите ли вы своих родителей? И в то же самое время я хочу спросить у вас, любя их, когда последний раз вы отказались от своего, чтобы просто внутри, отказавшись от своего, поставить их за объект служения? Служение невозможно без распятия себя. Служение невозможно без креста. Иисус Христос для нас является очень хорошим примером. Он был на кресте, и этим Он служил. Распинающаяся себя любовь или отвергающая себя любовь – это инициируемая любовь. Когда последний раз вы проявили инициативу, а я сейчас, может быть, обращаюсь к некоторым из вас, которые все еще оправдываются тем, что ваши родители не заслуживают вашего внимания. Вдруг, если среди нас есть таковые, когда вы последний раз инициировали отношения с вашими родителями, Бог говорит о том, Иисус Христос говорит, что вторая подобная есть заповедь – возлюби ближнего, и ваши родители – это те, которые в первую очередь вы должны любить. Сегодня вы должны были любить своих родителей, завтра вы должны любить, сегодня после собрания вы придете…

ее исполнял. Если вы говорите сегодня, что вы любите своих родителей, когда последний раз вы сделали план? Вот я сделаю это, потому что это приятно будет для моих папы и мамы. Я думаю, что здесь ничего сложного нет, но иногда немножко больше инициативы и запланировать себя, это на самом деле поможет. Любовь – это решение, это воля, это посвящение. Мне нравится, как Стюарт Скотт, он дает очень хорошее определение любви. Любовь – это бескорыстное и постоянное посвящение или решение воли. Это бескорыстное, постоянное посвящение воли. Чтобы заботиться и приносить благо другому человеку через праведные, правдивые и сострадательные мысли, слова и дела. Это запланированная любовь. Вы знаете, что когда идет речь о любви, сейчас я прошу, чтобы вы забыли за букеты, за розы, за чувственные какие-то восприятия того, о чем идет речь. Я хочу, чтобы вы обратили внимание теперь на 18 текст. Когда Бог говорил о том, чтобы люди любили Его и потом любили друг друга, что-то происходило вокруг. Откройте опять книгу «Исход», 20 главу, и прочитайте со мной 18 стих. Когда речь идет о любви, когда Бог говорит о любви, это вам не цветочки. Это намного больше. Я хочу, чтобы вы просто увидели это. Смотрите. Это visual effect, который показывал, что Бог очень серьезно повелевает нам любить друг друга и Его. Смотрите, 18 стих. «Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся, и увидев то, народ отступил и стал вдали». Это visual effect, который, или PowerPoint, который Бог показывал для своего народа. И Он говорил, когда я говорю о любви, о том, что вы любили меня и любили друг друга, любили ближнего своего, идет речь об очень серьезном занятии. Это занятие Он называет любовь. Это означает посвящение, это решение воли. Это запланированная любовь, это распинающая себя любовь. Это инициируемая любовь, это любовь, которую человек инициирует, и делает это он из-за того, что Бог повелевает ему это делать. Бог повелевает нам. Когда речь, кстати, идет о вашей обязанности к родителям, здесь не идет речь о правах. Недавно мой малыш, он говорит, стоят они там со своей сестрой, говорит, папа, we need some private conversation. You need some privacy since when? Он уже требует privacy. I have a right to have some private spot. No, you don't. You don't have any right. Библия показывает нам о том, что наше отношение к родителям – это не просто право или предложение делает Бог. Если у вас будет чувство, вот тогда, ребята, любите своих родителей. Когда они вам будут давать все хорошее, когда они будут вас гладить по голове, когда они будут хвалить вас, вот любите тогда их. Вот этот visual effect, который он показывает, мне кажется, очень нужный, там, это часть вдохновенного текста. Он показывает, что Бог очень серьезно говорит об этом. It's a serious deal, it's a serious business, в котором находится каждый ребенок. Это не просто право, это обязанность, которую Бог повелевает для нас, любить. Это распинающая себя любовь, это запланированная любовь, инициируемая любовь. Это видимая любовь, делом, видимая любовь. Мы много об этом читаем в Священном Писании. Первое послание Иоанна, 4 глава, 9 стих. Мы там читаем, любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. То есть Бог сам показывает нам пример, как любить. И Он дает эту любовь. Он говорит, я меньше не хочу любви. Эта любовь должна быть видимая. Если бы я спросил сегодня у ваших родителей, насколько ваши дети любят вас? Может быть, они сказали, да, любят. Может быть, сказали, нет, не любят. Но я бы все равно спрашивал, как вы видите, что они вас любят? Видно ли это? Эта любовь неизменная. То есть, независимо от того, как вы чувствуете, Бог хочет, чтобы вы любили своих родителей. Поэтому мой вопрос, я хочу, чтобы вы записали для себя этот вопрос. Do I love my parents?

0: Do I cherish my parents? Do I love my parents? Это очень важный вопрос, простой вопрос. Второе, это в этом же списке этих вопросов, как они видят, что я их люблю? Как они знают, что я их люблю? В чем это видно? Видели ли они вчера, что я их люблю? Опять, у каждого из вас своя ситуация, свой контекст в семье, но Бог требует от вас, от нас всех, дети, любите своих родителей. И мы это исходим из того, что Иисус Христос суммировал вот эту вторую часть. Он говорит, если хотите, одним предложением, о чем там идет речь, не убий, не прелюбодействуй, не кради, возлюби ближнего своего, и это начинается дома. Learn to love now. Не думайте, что тогда, когда вы выйдете замуж или женитесь, тогда вы, может быть, будете любить. Или придет время, когда вы встретите вашу мечту или мачту. Кто бы это ни был, в данном случае Библия говорит о том, что учитесь любить сейчас. Бог сейчас повелевает нам любить друг друга. Первое. Итак, любите ваших родителей. Второе. Помните, какое второе слово было? First one was love, yes? Второе какое было? Obedience. Второе, значит, повинуйтесь своим родителям. Мы читаем это в Ефесянам 6 глава 1 стих. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо этого требует справедливость. В английском языке очень хорошо переведено «it is right». Но когда мы смотрим в греческий текст, там написано «dikaios», то есть означает «праведность». «Диакосюне» – это праведность. Слово «дикаос» – это праведность. Другими словами, апостол Павел здесь говорит, «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо это праведность». Это в вашем случае, в вашем кейсе. Вот это праведно, это правильно. This is right. Он говорит, «Дети, повинуйтесь своим родителям». Я хочу несколько здесь характеристик этого послушания дать. Кстати, слово «повинуйтесь» означает следовать за кем-то или подчиниться, исполнять волю другого. Обратите внимание, я поэтому специально начал с того, что должна быть любовь в сердце, должно быть решение или attitude toward your parents сперва, чем повиноваться. Потому что повиновение требует сиюминутного исполнения того, что говорят родители. Я хочу здесь дать вам несколько характеристик этого повинения, послушания или повиновения. Первое – это осознанное послушание. Это должно быть сознательным шагом. Это должно быть сознательным решением. Смотрите, он здесь говорит «дети». Сам факт, что он так называет нас с вами, всех, кто сегодня здесь есть, Бог называет нас здесь «дети». И помните, здесь в первую очередь относится к маленьким детям и, может быть, подросткам, но также и ко всем, у кого есть родители или были дети. Нужно осознать, что это я дитя, и я имею эту обязанность перед Богом. Это осознанное решение или осознанное послушание. Это также обязательное послушание. Не только осознанное, но обязательное. You have no choice. Нет другой альтернативы. Когда родители что-то говорят, послушайте, Бог требует именно такого повиновения. Когда родители что-то говорят, Бог повелевает нам обязательно. У вас нет другого выбора, как повиноваться. Почему это важно? Потому что в этом и есть служение вашим родителям. Этим прославляется Господь. И Бог показывает, каким образом это может быть. Обязательно. Бог здесь не предлагает, Он не делает здесь предложение. Он говорит, повинуйтесь. И не только повинуйтесь однажды, но это делайте постоянно. Это должно стать привычкой возрожденного сердца. Повиноваться своим родителям. И это очень обоснованно. То, о чем мы говорили, апостол Павел говорит, дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, потому что это правильно. Когда мой сын спрашивает у меня, почему он должен слушать меня, я говорю, this is right. Вот есть правильно, есть неправильно. Если ты не повинуешься, это неправильно. Simple as that. This is right. That's explanation. This is right. Это все, что Бог говорит здесь. И смотрите, как мало он здесь даже объясняет. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо этого требует справедливость. Я бы еще здесь одно добавил. Вот это осознанное, обязательное, обоснованное, оно также является ограниченное повиновение. Обратите внимание, он здесь говорит: «повинуйтесь в Господе». Чем больше человек растет, чем больше дитя возрастает, да, сын или дочь растет, они должны понимать, что говорит Бог, что говорят родители. И там, где родители говорят делать какое-то зло, что противоречит Писанию, там вы имеете право быть непослушными. Но и тогда вы должны любить своих родителей. Вот почему любовь идет раньше. Любите своих родителей и повинуйтесь им. И повинуйтесь им осознанно. Это обязательно вы должны делать, обоснованно. И Библия, мы сейчас увидим, каким образом обоснованно. This is right. Это все объяснение. И он дальше говорит, это должно быть ограниченное. Он говорит, в Господе. Повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо этого требует справедливость. И смотрите, что он дальше говорит, 2-3 стих. «Почитай отца твою мать» – это первая заповедь с обетованием. Основание вашему повиновению в Библии. Библия говорит так, Господь говорит так, чтобы ты был послушен, чтобы ты повиновался своим родителям.
1: Вы прослушали программу Библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника мастер-семинарии Виталия Рожко. А в настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви в городе Ванкувер, штат Вашингтон. Запись этой проповеди произведена и предоставлена служением слова благодати. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы, покаяния. И имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Богом.

Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org.

0: тень.
1: О, если б ты узнал, что ты идешь тропой, ведущей к бездне скал и к смерти роковой.

тебя к спасению звал, и чей отверг ты зов? О, если б ты узнал,

тебя. О, если б ты узнал, Он царь души твоей, в нем Бог любви сиял для мира.

такой тот день, что служит к миру твоему, что служит к миру твоему.

В эфире BBN. Волнуемся ли мы о нашем будущем? Все зависит от того, с кем мы проводим настоящую жизнь. Если мы живем с Богом, то тогда мы будем согласны со стихом, который я сейчас прочитаю. «О будущем я не волнуюсь. Я знаю, что Бог мне сказал. Я просто Ему повинуюсь, иначе ведь просто нельзя». Поэтому, кто еще не с Богом, поймите, что иначе нельзя. Надо подойти к Нему, нужно ухватиться за Него, и Он возьмет вас в свои пронзенные руки, поведет вас в будущее, и вы ни о чем не будете волноваться. Поступите так сегодня.

0: Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4.9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст 4.9».

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Известный военный офицер срочно созвал в своем просторном доме своих родственников, знакомых и служащих при нем, своих подчиненных. Гостиная была переполнена людьми. Все ожидали появления особого гостя, которого пригласил хозяин, чтобы он обратился к собравшимся со словом. Какое-то время прошло в ожидании. Но, наконец-то, через парадную дверь в гостиную вошел ожидаемый гость и хозяин-офицер. В первую очередь гостя представили этому необыкновенному собранию, и он начал свою речь. Но недолго суждено было ему говорить. Внезапно в зале появилась еще одна личность, и гость не в состоянии был продолжать свою речь. Подробнее вы можете прочитать об этом событии в 10 главе книги «Деяния». В 44 стихе написано так. «Когда Петр продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших слово». Аудитория, перед которой говорил Петр, состояла исключительно из язычников. Впервые в истории церкви Евангелие проповедовалось язычникам, и на этом собрании как 10 лет назад, в день Пятидесятницы, Дух Святой сошел на всех присутствующих. Все, которые были там, без исключения, обратились к Господу на этом собрании. И в 45 стихе сказано, «И верующие из обрезанных, то есть из иудеев, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их говорящими языками и величающих Бога». И сразу же после этого излияния Духа последовало водное крещение. «Кто может запретить креститься водою тем, — говорит Петр, — которые, как и мы, получили Святого Духа, и велел им креститься во имя Иисуса Христа?» Какое благословенное нарушение произошло на этом собрании? Петр намеревался сказать больше, но Дух Святой прервал его проповедь, и в одно мгновение все, слушавшие его, обратились к Господу. В нашей сегодняшней беседе я хотел бы сосредоточить внимание главным образом на проповедника. Что сделало его таким благословенным орудием в руках Божьих? Здесь сыграла роль не только его проповедь. Мы узнаем, что недостаточно сказать хорошую проповедь, правильно основанную на Писаниях, и думать, что Дух Святой непременно проявит свое действие. Ведь произносится множество проповедей, и к ним не придерешься. Они ортодоксальны, они согласуются с Писанием, но, увы, результатов нет. Дух Святой отсутствует, и нет никаких перемен. Такое состояние может длиться годами. В чем же дело? Почему, несмотря на то, что верно проповедуется слово, нет никаких последующих знамений? Нет обращения, нет покаяния, нет жизни. Кто виноват? Чего не достает? Событие, происшедшее в доме римского сотника Корнилия, ярко иллюстрирует важную истину. А именно, что одна речь еще недостаточно. Если она не задевает сердец слушателей, то она равносильна меди звенящей и кимбалу звучащему. Не поймите меня превратно. Наша проповедь во всех малейших деталях должна согласоваться со Священным Писанием. И если этого нет в наших проповедях, то мы не можем ожидать благословения Господня. Но в то же время проповедь сама по себе, как бы она не соответствовала слову, не гарантирует положительных результатов. Она не может гарантировать, что за ней последует Божье благословение. Очень важную роль в этой божественной драме играет сам вестник, то есть проповедник. Поэтому давайте немножко ближе познакомимся с человеком, который пришел на это собрание, чтобы сказать слово. Каким образом он был подготовлен к этому собранию? Почему именно Петр был избран обратиться со словом к этой аудитории? И почему Дух Святой мог так чудно благословить его служение? Мы найдем ответ на эти вопросы здесь, в Слове Божьем. И очень важно, чтобы мы их поняли и извлекли из них урок, чтобы Господь мог употребить и нас. Помимо того, что Петр знал своего Господа, был его учеником и избранным сосудом, был еще один фактор, сделавший его пригодным к получению такого явного благословения. Одна из причин, объясняющих, почему Бог мог благословить Петра, заключается в том, что Петр был человеком молитвы. Из Евангелия мы многое можем узнать о Петре. Ясно и понятно, что Петр был очень активным человеком, что он не мог сидеть, сложа руки. Да, Петр по характеру был вспыльчивым, неспокойным, энергичным, деловым. Такое впечатление создается о Петре, когда читаешь о нем в Евангелии. Вы заметили, я сказал «в Евангелии». После Дня Пятидесятницы в Петре, однако, произошла заметная перемена. Петр стал совершенно другим человеком, и одна из коренных перемен, происшедших в нем, заключалась в том, что он стал человеком молитвы. И вот заметьте, в 9 стихе 10 главы сказано, что Петр около 6 часа взошел наверх дома помолиться. По нашему времяисчислению это полдень, а по обычаю Востока полдень – это время отдыха. В этой части земного шара в самое жаркое время дня люди обыкновенно отдыхают. Петр же проводит это время в молитве. А это много говорит о том, какое значение он придает молитве. Вспомните, в 3 главе книги Деяний говорится о том, как Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. Значит, это было после обеда, по-нашему, в 3 часа дня. По-видимому, Петр соблюдал определенные часы молитвы, как личной молитвы, так и в общении с другими. Возможно, он следовал примеру псалмопевца Давида, у которого были определенные часы молитвы. «Вечером и утром и в полдень, — говорит он, то есть Давид, — буду умолять и вопиять, и он услышит голос мой». Так поступал и пророк Даниил. Он тоже был верен этой благословенной привычке молиться 3 раза в день. Но наилучшим примером регулярной молитвы является наш Спаситель, Господь Иисус Христос, во время Его жизни здесь на земле. Своим примером Он показал, что такая регулярная молитва необходима. Дорогие мои, сосредоточенность регулярной молитвы также необходима, как физический отдых и питание для нашего физического тела. Когда мы молимся, Господь имеет возможность беседовать с нами, отвлекая нас от всех других занятий, какими бы они ни были хорошими и полезными. Дорогие мои, как мы можем узнать желание нашего Господа, как мы можем узнать Его планы и Его намерения, если мы не даем Ему возможности высказать нам свои желания? О том, как важно и необходимо прислушиваться к голосу Господина жатвы и к Его желаниям, не будет лишним подчеркнуть еще и еще раз. Не потому ли мы видим так мало результатов своего служения, что пренебрегаем этим тихим часом уединения в молитве? Подумайте, а что если бы Петр решил поотдыхать в это время? Или пошел бы покупаться на море? Ведь он гостил у кожевника Симона, дом которого стоял на берегу Средиземного моря. Какое было бы искушение в жаркий день пойти прохладиться, искупаться в море. Но Петр пошел молиться, и для Господа это была возможность подготовить его к одному из важнейших событий в истории Церкви. Какое необычное собрание было созвано римским офицером Корнилием. Это собрание стало открытием дверью проповеди Благой Вести язычникам, и это был результат молитвы. Но здесь следовало бы отметить еще один важный факт. Молитва приготовила и Корнилия. В первой части этой 10 главы сказано о том, как во время молитвы этого римского сотника-язычника явился ангел, который сказал: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память перед Господом. Итак, пошли людей в Иоппию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Вы заметили, Бог всегда берется за дело с двух разных сторон. Мы видим только одну, свою сторону. Петр не имел малейшего представления о том, что когда он молился в 50 километрах севернее Иоппы, то есть того места, в котором он находился, был этот римский сотник, который тоже молился. Посредством молитвы Бог приготовил проповедника и человека, который услышит от него спасительное слово. Правда, мы никогда до конца не поймем тайну молитвы. Но одно ясно – Бог сам установил, что посредством молитвы Он совершает свое дело. И вот по причине молитвы обе стороны встретились. Я вижу, что без молитвы подготовка Петра не была бы возможной. Только в молитве Господь сумел сломить его религиозные и национальные предрассудки. Когда Петр молился, Господь ему имел возможность показать через видение, что очищенное Богом он не должен почитать нечистым. Черствая почва суеверия и предрассудков этого иудея была вспахана молитвой. Подумайте, прошло 10 лет после того, как Христос сказал своим ученикам, чтобы они шли по всему миру и проповедовали Евангелие всем людям, всем народам, и ни один из них не сделал ни одного шага в то направление. Им мешали их предрассудки. Язычники? Ученики никак не могли вместить этот план. Они проповедовали только среди своего народа, только среди иудеев, даже тогда, когда по причине гонения были вынуждены жить в рассеянии в далеких странах среди язычников. Но и там они разыскивали своих. Они находили иудеев и проповедовали им только. Как ясно сказано об этом в 11 главе книги Деяния. Слушайте, между тем рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана прошли до Финики и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев. Таков был результат их иудейского воспитания. Национализм настолько ослепил их, что они не способны были видеть, что окружены погибающими душами, которым следовало бы сказать о Господе. И вот Бог смог удалить эту преграду в Петре и приготовить его к самому великому служению его апостольства посредством молитвы. Скажите, что поможет нам увидеть нужду так, как она есть? Что поможет нам увидеть людей, с которыми мы ежедневно соприкасаемся в работе, в школе, в путешествиях, живя в одном городе? Как мы можем увидеть, что они изнурены, рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря? И именно так видел Христос народ, теснившийся вокруг Него. Он не обращал внимания на внешний вид людей. Он видел, что они погибают, что они беспомощны и порабощены дьяволом, грехом и болезнями. Так Христос смотрел и видел людей. И сказано, что, видя их в таком состоянии, Он жалился над ними. Об этом написано в конце 9 главы Евангелия от Матфея. Но что дальше сказано? Видя народ в таком состоянии, он обращается к своим ученикам. И что он говорит им? Идите, спасайте этих людей. Нет. Он даже не велит ученикам идти и проповедовать им. В свое время он это сделает, но пока еще нет. Они еще не готовы. Почему? А потому что его ученики видели этих людей совсем в другом свете. Они судили по внешности, потому что они видели своими глазами. И что же они видели? Массы, толпы людей. Их это очаровывало. Им так приятно было видеть множество народа, и для этого у них были свои причины. Популярность Иисуса подтверждала их ожидания, их надежды на то, что Он обещанный Мессия. А если Он Мессия, то, согласно их понятиям, Он восстановит царство Израилю. Такое их было понятие о пришествии Мессии. Имейте в виду, Израиль был оккупирован Римом. И согласно тому, как ученики истолковывали священные писания, Христос должен свергнуть врага и восстановить царство Израилю. Надежда их была чисто земная, временная. Поэтому, видя толпы народа, следующие за Иисусом, и видя знамения, которые Он совершал в народе, и Его популярность, они воспрянули в надеждах, что действительно Иисус должен быть этим национальным избавителем их. И вот из-за их неправильных толкований и понятий пророчеств о Мессии и о Царстве Его укреплялись их национальные и религиозные предрассудки, которые мешали им правильно понимать Священное Писание в целом. Вот почему Христос не велел им идти и спасать этих людей. Он не велел им пока проповедовать этим людям, которые в глазах Христа были изнуренными и рассеянными, как овцы, не имеющие пастыря. Но слушайте, что Господь велит им. Слушайте, жатвы много, а делателей мало. Итак, что? Молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Вы заметили, на первом месте молитва. Вначале молиться, а потом делать. Возлюбленные, мы непригодны к делу Божьему без молитвы. Как ничто другое, мои дорогие друзья, молитва регулирует наше духовное зрение и делает нас способными видеть людей так, как их видит наш Господин жатвы, Господь Иисус Христос. Интересно отметить, что сразу же после того, как Христос говорит о молитве, в 10 главе Евангелия от Матфея написано следующее: «И призвав 12 учеников своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь». Видите, Он посылает тех, которым Он велел молиться. Только те пригодны к участию в жатве, которые молили господина жатвы, чтобы он выслал делателей на жатву свою. Молящийся становится кандидатом, он становится пригодным для служения. Заметьте, что молящийся так, руководим Богом. Он различает голос своего господина, он следует его указаниям. Молящийся человек чуток к водительству Духа Святого. Мы видим это из того, что сразу же, как Петр закончил молитву, у двери дома, где он гостил, появились посланные от Корнилия люди. Впервые Петр был сопоставлен с ситуацией, когда под ту же крышу, где находился он, иудей, не сообщившийся с иноплеменниками всю свою жизнь, пришли вот эти язычники. В 9 стихе мы читаем: «Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух Святой сказал ему: вот три человека ищут тебя, встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их». Петр узнал голос Духа Святого. А что, если бы он не молился? Узнал бы он этот голос? Была бы у него такая же чуткость? Решился ли бы Петр впустить этих людей и пойти с ними, чтобы засвидетельствовать им, что из-за них умер Христос? Вряд ли. Он не был бы приготовлен к такому неожиданному и невероятному поручению. Дорогие друзья, братья и сестры, а как обстоит дело с нами? Имеет ли Бог доступ к нам? Слышим ли мы его голос? Узнали бы мы его, если бы он сейчас обратился к нам и сказал: «Иди к такому соседу и скажи ему, что я умер за него». Ты возражаешь и говоришь: «А зачем я пойду к нему? Он атеист, безбожник, или он пьяница, он не пригоден для Царствия Божия». Или, возможно, Бог говорит: «Иди в соседнее село, засвидетельствуй там людям о мне, я умер за них». Но ты говоришь: «Нет, они не примут слова, это язычники, это мусульмане, они не верят в Иисуса Христа». Не возражаешь ли ты Господу, подыскивая подобные отговорки? Не говорит ли это также о том, что на вид мы можем быть очень набожными, святыми, но, увы, сердца наши холодны, как лед? Мы как будто не видим, что у окружающих нас людей вечные души, и что без Христа они идут в вечную погибель. Когда в последний раз в молитве мы проливали слезы о погибающих душах? Мы до того заняты своими церковными делами, а порой и церковными спорами и разделениями, что мы даже не думаем о погибающих душах. Мы играем в религию, а души идут в ад без Бога и без Христа. Возлюбленные, нам остается одно – смириться перед Господом, покаяться в грехе безразличия и просить, чтобы Он восстановил нас и дал нам любовь к погибающим душам. Пойдем сейчас перед Ним и исповедуем свой грех. А если мы этого не сделаем, то как ужасно будет услышать из Его уст: «Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». О, дал бы Господь нам дух покаяния, чтобы нам не быть посрамленными в тот день, когда мы должны будем предстать перед Ним. И это, дорогие мои, приводит меня к последнему вопросу. И этот вопрос я хотел бы задать тем из моих слушателей, которые еще не приняли Божьей благодати, не приняли спасения, которые Бог так щедро предлагает всякому, приходящему к Нему во имя Иисуса Христа. Приди таким, как ты есть, исповедуй свой грех Ему, и Он примет и простит тебя. Пусть Господь поможет тебе сделать это сейчас.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте.

0: очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим этой передачи является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор для всех книг Библии, поэтому она поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Исаии. Уверен, что это время будет благословением для вас, поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Продолжая изучение книги пророка Исаии, мы напоминаем, что главы 1 по 12 передают пророчество и об Иудее, где Иерусалим стоит на главном месте. Однако и весь Израиль вспоминается в этих пророчествах. Исаия обличал весьма серьезно грех всего народа. Духовный упадок в стране был весьма очевиден. Религиозные обряды все еще существовались и совершались, но они сделались неприятными Богу, стали мерзостью в его очах, потому что сердца народа не участвовали в этом. Это поклонение Богу было только на устах, а сердце было далеко от него. Конечно, были и богобоязненные люди среди отступников, но пророк взывал к всему народу, отвергая грех. Несмотря на грозное обличение в грехах, удивительно, как являлась и милость Божия. Бог обещал благословить народ, если он покается и вернется к нему. Окончательный план и цели Божии по отношению к Израилю никакие препятствия не изменят. Это является вдохновенным содержанием этой части книги. При всех разочарованиях и за всех отступлений народа впереди сияет драгоценный план и цель Божьей, когда грешный народ, обратившийся к Богу, станет благословением для всей земли. И будет. Так начинается вторая глава. Ни малейшего сомнения не выражено в этом слове. Так говорит непогрешимый Бог устами пророка. Трудно нам представить величие и славу этого грядущего дня. Торжествующий Спаситель Господь Славы будет в центре этого величия, когда Он примет власть, Ему принадлежащую, на престоле Давида, и будет царствовать с праведностью и истиной. Тогда все народы земли пошлют в Иерусалим своих представителей, который сделается центром мира, объявив его поразительное откровение, стих 2 по 4. Пророк получает вдохновение снова взывать к народу. «О дом Иакова, придите и будем ходить во свете Господнем». Они были виновны в том, что приняли обычаи и пути жизни окружающих их народов. Это привело их к духовному падению, но пророк взывает, предупреждает и ободряет народ быть послушным Богу, его повелением. Иначе придут суды Божии на всю Иудею и Иерусалим, как это случилось с Израилем, Северным царством. И вот пророк опять произносит слова пророчества, которые еще не исполнилось, но грядет время Божие для его исполнения. От стиха 12 до конца 2 главы предстает пред нами ясная картина Дня Господня. Этот день имеет двойное значение. Он указывает на время и на суд. День Господень. Это весьма важно, чтобы мы правильно понимали значение Дня Господня, упоминаемого в Священном Писании. Это есть время, когда Господь возьмет власть в свои руки и начнет проявлять ее в совершении суда на земле. Это слово имеет обширное значение. Слушайте слова пророка Исаии, 2 главе, 12 стихе. «Грядет день Господа Саваофа, и все гордое, и высокомерное, и все превознесенное, и оно будет унижено». А потом в быстром порядке идут кедры ливанские, дубы васанские, высокие горы и корабли фарсийские, украшения их. Пророк имел в виду народы большие и малые, гордые сердцем, которые не хотели принять и поклониться Господу. Живая коммерция связана с Фарсисом, страны, достигшие изобилия, и также бедные, как мы говорим теперь, молодые страны, все они выражают свою национальную гордость. Такое состояние будет и в наши дни возрастать, и в будущем, пока не исполнится время для Господа принять на себе власть могущественную и установить царство праведности. Мы видим, как это было. Все приготовилось для окончательной драмы в жизни народа, но особенности в жизни Израиля. Но необходимо различить этот день Господень от этого времени Дня Господня, грядущего на землю. Он начнется сразу после взятия церкви от земли. Мы также составляем часть ее. Предстоит еще восхищение церкви. Верующие нашего века не войдут в переживание Дня Господня. С ним связаны такие события. Первое. Израиль как народ, когда Господь снова займется его судьбой, перенесет еще много испытаний, страданий для очищения от греха, чтобы стать благословением для земли. Второе. Народы сего мира, они будут судимы за их беззаконие, в особенности за зло, причиненное евреям. Гнев Божий прольется за это. О дне Господнем многократно говорится в Ветхом Завете, а также и в Новом Завете. Пророк Иоиль говорит о нем как о дне тьмы и мрака. 2 глава, 2 стих. И в этой же главе он говорит: «Солнце превратится в тьму, и луна в кровь». 2 глава, 31 стих. Финалом этого будет пришествие Сына Божия во славе. Сам Господь Иисус Христос подтвердил это словами: «Солнце померкнет, и луна не даст света своего». Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных силою и славою великою. Матфея 24 глава, 29 и 30 стихи. А в книге пророка Исаии, 2 главе, 21 стихе сказано: «Войдите в ущелье скал и расселены гор, от страха Господня и от славы величия Его». Эта тема упомянута и в книге Откровения, 6 главе, 15 стихе. «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и всякий свободный скрылись в пещере и ущелье гор. И говорят горам и камням: «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его». И кто может устоять? С 15 по 17 стих. Беспомощность человека полностью и правильно описана в книге пророка Исаии, 2 главе, 22 стихе. «Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что он значит?» Самонадеянность и дерзость человека в то время не поможет ему. Страх овладеет сердцами, и вопли от ужаса наполнит уста тех, кто так гордо хвалился своим отвержением веры в Бога. Но мы знаем с вами, что верующие во Христа не будут переживать этого времени судов Божиих. В то время мы будем уже с Господом. Церковь Его, совершенная во всех отношениях, наполненная искупленными им, будет с Господом. Вспомните слова апостола Павла: «Не спешите колебаться умом или смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нам и посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели». Слушайте также первое послание Фессалоникийцам, 5 главу, 2 стих. «Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно их постигнет пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут. Апостол Петр в 3 главе 10 стихе говорит также о великом дне Господнем, предшествующем наступление нового неба и новой земли. О, какое величественное завершение придет всему плану Его, когда Христос передаст престол Отцу, чтобы Бог был все во всем. Ни это не придет до того времени, пока Христос не упразднит власть и силу человека, ибо Ему надлежит царствовать, доколе положит всех врагов Своих в подножие ног Своих. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 25 стих. Последний же враг истребится смерть, 27 стих. Пророчества Исаии, произнесенные им почти за 700 лет до Рождества Христова в Вифлееме, удивительны и драгоценны по причине их всеобъемлющем характере. И хорошо напомнить, что ни одно, даже малейшее пророчество не останется неисполнившимся. А также и то, что Господь Иисус Христос весьма заботится о нас индивидуально, как и о членах Его Церкви, которые есть тело Его. И все Он усовершит в жизни и характере нашем. Но пророк Исаия в 3 главе открывается ужасным словом, сразу же после пророческих возвещений. В этой главе описаны суды над народом Завета. Описание это связано с Божьим трудом, связанным с Израилем. Символ здесь виноградник, представляющий Израиль. Нежно о нем заботится виноградарь, сам Бог, но вместо сладких плодов виноградник принес дикий виноград. Это повлекло за собою божественный суд. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Эта передача была подготовлена библейским радио BBN. Ведущим этого цикла передач является Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Исаии. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Эта книга получила свое название по имени автора, которое означает «Господь спасение». Исаия пророчествовал в Иерусалиме и вблизи его во время правления четырех царей. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Библейское вещание BBN – радио, повышающее ваш духовный уровень. Что придает устойчивость нам, когда на нашем житейском море дуют свирепые ветры? Как не опрокинуться, когда на нас наваливаются стрессы и проблемы? Что поможет нам плыть вперед, несмотря ни на что? Нас может удержать в равновесии киль веры в нашего могучего Бога. Наш невидимый киль – это наша связь со Христом. Это надежда, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий. Послание к Евреям 6:19. Если у вас этот невидимый киль веры, сегодня вы можете его приобрести у вашего Господа и Спасителя, который в житейском море поддержит вас, проведет и направит к верной цели в небесах. Оставайтесь с нами.

0: В эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org.
1: Стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге притчи 1.8.9. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга притчи 1.8.9.
2: Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
3: Четвертая книга царств, глава 23. «И послал царь, и собрали к нему всех старейшин Иуды и Иерусалима. И пошел царь в дом Господень, и все иудеи, и все жители Иерусалима с ним, и священники, и пророки, и весь народ от малого до большого, и прочел вслух их все слова книги Завета, найденной в доме Господнем. Потом стал царь на возвышенное место и заключил пред лицом Господним завет последовать Господу и соблюдать заповеди Его и откровения Его и уставы Его от всего сердца и от всей души, чтобы выполнить слова завета этого, написанные в книге этой. И весь народ вступил в завет. И повелел царь Хилкии первосвященнику и вторым священникам и стоящим на страже у порога вынести из храма Господнего все вещи, сделанные для Ваала и для Астарты и для всего воинства небесного, и сжег их за Иерусалимом в долине Кедрон и велел прах их отнести в Вифиль. И отставил жрецов, которых поставили цари иудейские, чтобы совершать курение на высотах в городах иудейских и окрестностях Иерусалима, и которые кадили Ваалу, солнцу и луне, и созвездиям, и всему воинству небесному. И вынес Астарту из дома Господнего за Иерусалим к потоку Кедрон, и сжег ее у потока Кедрон, и истер ее в прах, и бросил прах ее на кладбище общенародное, и разрушил дома блудилищные, которые были при храме Господнем, где женщины ткали одежды для Астарты, и вывел всех жрецов из городов иудейских, и осквернил высоты, на которых совершали курение жрецы от Гевы до Версавии, и разрушил высоты перед воротами, ту, которая у входа в ворота Иисуса, градоначальника, и ту, которая на левой стороне у городских ворот». Впрочем, жрецы высот не приносили жертв на жертвеннике Господнем в Иерусалиме, а пресноки же ели вместе с братьями своими. И осквернил он Тофет, что на долине сыновей Енома, чтобы никто не проводил сына своего и дочери своей через огонь Молоху. И отменил коней, которых ставили цари иудейские солнцу перед входом в дом Господен, близ комнат Нифан-Мелеха Евнуха, что в Фаруриме, колесницы же солнца сжег огнем. И жертвенники на кровле горницы Ахаза, которые сделали цари иудейские, и жертвенники, которые сделал Манассия на обоих дворах дома Господнего, разрушил царь, и низверг оттуда, и бросил прах их в поток Кедрон. И высоты, которые перед Иерусалимом направо от Масличной горы, которые устроил Соломон, царь Израилев, Астарте, мерзости Сидонской, и Хамосу, мерзости Моавитской, и Милхому, мерзости Аммонитской, осквернил царь. И изломал статуи, и срубил дубравы, и наполнил место их костями человеческими». также и жертвенник, который в Вифиле, высоту устроенную Иеровоамом, сыном Навата, который ввел Израиля в грех, также и жертвенник этот, и высоту он разрушил, и сжег эту высоту, стер в прах и сжег дубраву. И взглянул Иосия, и увидел могилы, которые были там на горе, и послал, и взял кости из могил, и сжег на жертвеннике, и осквернил его по слову Господнему, которое провозгласил человек Божий, предрекший события эти, когда Иеровоам во время праздника стоял перед жертвенником. Потом, обратившись, увидел могилу человека Божиего, предрекшего эти события, и сказал Иосия: «Что это за памятник, который я вижу?» И сказали ему жители города: «Это могила человека Божиего, который приходил из Иудеи и провозгласил о том, что ты сделаешь над жертвенником Вифильским». И сказал он: «Оставьте его в покое, никто не трогай костей его». И сохранили кости его и кости пророка, который приходил из Самарии. Также и все капища высот в городах самарийских, которые построили цари израильские, прогневляя Господа, разрушил Иосия и сделал с ними то же, что сделал в Вифиле. И заколол всех жрецов высот, которые там были на жертвенниках, и сжег кости человеческие на них, и возвратился в Иерусалим. И повелел царь всему народу, сказав: «Совершите Пасху Господу, Богу вашему, как написано в этой книге Завета. Потому что не была совершена такая Пасха от дней судей, которые судили Израиля, и во все дни царей израильских и царей иудейских. А в 18-й год царя Иосии была совершена эта Пасха Господу в Иерусалиме. И вызывателей мертвых, и волшебников, и терафимов, и идолов, и все мерзости, которые появлялись в земле иудейской и в Иерусалиме, истребил Иосия, чтобы исполнить слова закона, написанные в книге, которую нашел Хилкия священник в доме Господнем. Подобного ему не было царя прежде него, который обратился бы к Господу всем сердцем своим и всею душою своею и всеми силами своими, по всему закону Моисееву, и после него не восстал подобный ему. Однако же Господь не отложил великой ярости гнева своего, какой воспылал гнев его на Иуду за все оскорбления, какими прогневал его Манассия. И сказал Господь: «И Иуду отрину от лица моего, как отринул я Израиля, и отвергну город этот Иерусалим, который я избрал, и дом, о котором я сказал, будет имя мое там». Прочее об Иосии и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. В одни его пошел фараон Нехао, царь египетский, против царя ассирийского на реку Евфрат, и вышел царь Иосия навстречу ему. И тот умертвил его в Мегиддоне, когда увидел его. И рабы его повезли его мертвого из Мегиддона, и привезли его в Иерусалим, и похоронили его в гробнице его. И взял народ земли Иоахаза, сына Иосии, и помазали его, и воцарили его вместо отца его. 23 лет был Иоахаз, когда воцарился, и 3 месяца царствовал в Иерусалиме. Имя матери его — Хамуталь, дочь Иеремии из Ливны. И делал он неугодное в очах Господних во всем, так как делали отцы его. И задержал его фараон Нехао в Ривле, в земле Ефамской, чтобы он не царствовал в Иерусалиме, и наложил пени на землю, 100 талантов серебра и 100 талантов золота. И воцарил фараон Нехао Елиакима, сына Иосии, вместо Иосии, отца его, и переменил имя его на Иоакима. Иоахаза же взял и отвел в Египет, где он и умер. и серебро, и золото давал Иоаким фараону. Он сделал оценку земле, чтобы давать серебро по приказанию фараона. От каждого из народа земли, по оценке своей, он взыскивал серебро и золото для того, чтобы отдавать фараону Нехао. 25 лет был Иоаким, когда воцарился, и 11 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его – Зебудда, дочь Федаии из Румы. И делал он неугодное в очах Господних во всем, так, как делали отцы его. Глава 24. В одни его выступил Навуходоносор, царь Вавилонский, и сделался Иоаким подвластным ему на 3 года, но потом отложился от него. И посылал на него Господь полчище халдеев, и полчище сирийцев, и полчище моавитян, и полчище аммонитян, посылал их на Иуду, чтобы погубить его по слову Господа, которое он изрек через рабов своих пророков. По повелению Господа было это с Иудой, чтобы отвергнуть его от лица его за грехи Манассии, за все, что он сделал, и за кровь невинную, которую он пролил, наполнив Иерусалим кровью невинную, Господь не захотел простить. Прочее об Иоакиме и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. И почил Иоаким с отцами своими, и воцарился Иехония, сын его, вместо него. Царь египетский не выходил более из земли своей, потому что взял царь Вавилонский все от потока египетского до реки Евфрат, что принадлежало царю египетскому. 18 лет был Иехония, когда воцарился, и 3 месяца царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Нехушта, дочь Елнафана из Иерусалима. И делал он неугодное в очах Господних во всем, так, как делал отец его. В то время подступили рабы Навуходоносора, царя Вавилонского, к Иерусалиму, и подвергся город осаде. И пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к городу, когда рабы его осаждали его. И вышел Иехония, царь Иудейский, к царю Вавилонскому, он и мать его, и слуги его, и князья его, и евнухи его. И взял его царь Вавилонский в 8-й год своего царствования. И вывез он оттуда все сокровища дома Господнего и все сокровища царского дома. И изломал, как изрек Господь, все золотые сосуды, которые Соломон, царь Израильский, сделал в храме Господнем. И выселил весь Иерусалим, и всех князей, и все храброе войско, 10 тысяч было переселенных, и всех плотников и кузнецов, никого не осталось, кроме бедного народа земли. И переселил он Иехонию в Вавилон, и мать царя, и жен царя, и евнухов его, и сильных земли отвел на поселение из Иерусалима в Вавилон. И все войско числом 7 тысяч, и художников, и строителей 1000, всех храбрых, ходящих на войну, отвел царь Вавилонский на поселение в Вавилон. И воцарил царь Вавилонский Матфанию, дядю Иехонии, вместо него, и переменил имя его на Сидекию. 21 года был Сидекия, когда воцарился, и 11 лет царствовал в Иерусалиме, имя матери его Хамуталь, дочь Иеремии из Ливны. И делал он неугодное в очах Господних во всем, так, как делал Иоаким. Гнев Господен был над Иерусалимом и над Иудою до того, что он отверг их от лица своего. И отложился Сидекия от царя Вавилонского».
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

В эфире библейское вещание BBN. С вами ведущий Сергей Марару. Мы очень часто повторяем, что радиовещание BBN – это чистое словесное молоко для укрепления вашей души. Слово Божье так о себе говорит. Псалом 118, 140 стих. «Слово Твое, то есть Божье, весьма чисто, и раб Твой возлюбил его». Я думаю, что вы, дорогие друзья, любите Слово Божье, поэтому вы находитесь на правильном месте. Наслаждайтесь духовным хлебом во славу Господа и в радость вашей душе.

0: Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что

0: все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Сегодня, дорогие слушатели, мы приступаем ко второй книге Писания под названием «Исход». У нас новый отдел, это книга «Исход», это одна из книг Ветхого Завета и одна из книг Моисеева. Перед тем, как начать это изучение, я хотел бы помолиться вместе с вами. Помолимся, друзья. Отец Небесный, мы просим Тебя благословить Свое Слово в нашей сегодняшней беседе, когда мы приступим к изучению этой новой книги. И мы просим Тебя о новых благословениях каждое утро, каждый день, каждый новый день нашей жизни, когда он начинается, когда мы открываем Твои страницы Твоего Слова. Открой также и наши сердца, и наш разум, чтобы в них навсегда запечатлелось Твое Слово. Мы все это просим во имя Господа Иисуса Христа, нашего Спасителя. Аминь. Сегодня, дорогие слушатели, мы приступаем ко второй книге Писания под названием «Исход». В этой книге продолжается тема, начатая в книге «Бытие». Хотя между описываемыми событиями прошло, по крайней мере, 3,5 столетия. И вот «Бытие», 15 глава, 13 стих, говорит, что потомки Авраама будут пришельцами в чужой земле, и что их будут угнетать 400 лет. В книге «Исход», уже в 12 главе, 40 стих, мы читаем, что со времени прихода сынов Израилевых в Египет и до их выхода из Египта прошло 430 лет. Книга «Исход» повествует об искуплении кровью и силой. В книге «Бытие», в 46 главе, 27 стих, сообщается, что вместе с Яковом и в Египет пришло 70 душ. По подсчетам исследователей, во время исхода из Египта вышло 2 миллиона 100 тысяч человек. Хотя невозможно, конечно, с достаточной точностью указать время прихода израильтян в Египет, однако известно, что Иосиф жил в Египте во время правления царей гексосов, так называемых пастушищих царей. Гексосы были завоевателями семитского происхождения, народом, родственным Аврааму, Исааку и Якову. Они всегда находились в дружеских отношениях с израильтянами, но завоеванные ими египтяне буквально ненавидели их. Впоследствии местная египетская династия одержала верх и вернула в свои руки власть над своей страной. Тот фараон, который пришел к власти, принадлежал к одной древней египетской династии, и, как говорится в Писании, новый царь не знал Иосифа. Главная действующая фигура в книге «Исход» – это Моисей. Он также, как я сказал выше, он также автор Пятикнижья, которое состоит из 5 первых книг Ветхого Завета, а именно «Бытие», «Исход», «Левит», «Числа» и «Второзаконие». В книге «Исход» жизнь Моисея делится на 3 40-летних периода. Первые 40 лет – во дворце египетских царей. Следующие 40 лет, проведенные в Мадианской пустыне, и последние 40 лет, проведенные им в странствиях по пустыне во главе народа Израиля, будучи уже вождем израильского народа. Моисей, друзья, получил образование в египетском храме Солнца. Такое образование не подготовила его к той задаче, которую предназначил для него Бог. Поэтому Господь продолжил его образование в пустыне, где он открыл Моисею, что сам Моисей без помощи Бога не в состоянии освободить свой народ из египетского рабства. Только после этого Бог отослал Моисея обратно в Египет, где произошло великое состязание между Моисеем и старейшинами Израиля и чародеями Египта. В результате этой победы израильтян в этом поединке фараон вынужден был признать Бога. Мы читаем в 9 главе, 27 стих: «И послал фараон, и призвал Моисея и Аарона, и сказал им: на этот раз я согрешил, Господь праведен, а я и народ мой виновны». Слушатели, у вас может возникнуть в связи с этой историей вопрос: для чего нужны были казни египетские? Эти казни или несчастья, или стихийные бедствия, которые одно за другим обрушились на Египет, были Господней битвой с египетскими богами. Мы читаем в книге Исход, в 12 главе, 12 стих: «И над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь». Так говорит Господь, дорогие слушатели. Бог хотел открыть своему народу, что Он, их Бог, гораздо выше и гораздо сильнее любого египетского божества, а также, что Он, Господь Бог, в силах освободить их из рабства. А теперь мы приступим непосредственно к первой главе, друзья, книги Исход. В первых стихах этой главы дается перечисление имен всех сыновей Иакова, пришедших вместе с ним в Египет. Всех же душ Иакова было 70, а Иосиф был уже в Египте. И умер Иосиф, и все братья его, и весь род их. Читаем в первой главе 5 и 6 стихи. Книга Исход, друзья, это продолжение, как я сказал, книги Бытие. Со смертью Иосифа заканчивается тема книги Бытие. После его смерти и до начала событий в книге Исход прошло 3,5 столетия. И вот в главе 46 книги Бытие Бог сказал, что потомки Авраама станут великим и многочисленным народом в Египте. В 7 стихе 1 главы книги Исход мы видим, как это пророчество стало былью, а сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та. Читаем в 7 стихе 1 главы книги Исход.

0: в Египте к этому времени произошли величайшие перемены. «И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа», читаем в 8 стихе. Как вы видите, произошла смена династий, о которой я говорил в начале. Власть царей Гексосов была свергнута и восстановлена династия местных египетских фараонов. Новый фараон, воцарившийся на египетском престоле, не знал Иосифа, не знал его истории, не знал его народа. Интересно, что эта небольшая фраза может многому нас научить. Каждое новое поколение людей не знает того, что случилось с предыдущим поколением, если представители старшего поколения не будут им постоянно напоминать о прошлом. Каждое новое поколение людей не будет ничего знать об Иисусе Христе, если мы, люди старшего поколения, не передадим им это знание. Поэтому, слушатели, долг каждого поколения – учить последующее поколение истории, постоянно напоминать им, что произошло с их предками. Иосиф был очень известным человеком, фактически героем в стране, где он жил, то есть в Египте. Но прошло много поколений, и память о нем стерлась. Новый фараон, пришедший к власти, не питал особых дружеских чувств к израильскому народу. Он боялся, что израильтяне в любой момент могут стать на сторону врагов Египта. Проще всего фараону было бы отпустить израильтян из своей страны. Это бы положило бы конец его страхам. Но фараону были нужны рабочие силы, нужны были рабы. И поэтому он решил разобраться с этой проблемой по-человечески, воспользовавшись житейской мудростью. Написано в 11 стихе 1 главы книги «Исход» «И поставил над ним», то есть над народом Израиля, «начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами». И он, народ Израиля, построил фараону Пифом и Рамсес города для запасов. Как вы видите, дети Израиля трудились под строгим надзором надсмотрщиков. Вначале они делали кирпичи из глины, смешанной соломой, но фараон захотел сделать их задачу более тяжелой, и позднее им пришлось делать кирпичи из чистой глины. При раскопках города Рамсеса были найдены два вида кирпичей. Одни из смеси глины и соломы, другие из чистой глины. Это хорошее доказательство, слушатели, египетского рабства Израиля. Что бы то ни было, нет сомнений в том, что египтяне сделали жизнь для израильтян невыносимой. Однако, несмотря на все старания фараона подорвать их силы, чем более изнуряли его, то есть израильский народ, тем более он умножался и тем более возрастал. Так что опасались сынов Израилевых. Да, друзья, Бог предсказал все это Аврааму, о чем мы читаем в книге Бытия в 15 главе 13 стих. «Зная, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет». Слушатели, несмотря на это угнетение, израильтяне все еще продолжали представлять угрозу египетскому фараону. Видя, что изнурительная работа нисколько не уменьшила ни силы, ни численность израильского народа, фараон решил пойти другим путем. Он призвал израильских повивальных бабок, шифру и фую, и приказал им умерщвлять всех еврейских новорожденных мужского пола. Это была еще одна попытка сатаны уничтожить родословную линию, ведущую к Мессии, Господу Иисусу Христу. Сатанинские попытки прекратить эту родословную можно проследить на протяжении всей Библии, как в Ветхом, так и в Новом Завете, дорогие слушатели. Эти попытки сатане никогда не удалось довести до конца. Однако он не сдается даже и в наши дни. Достаточно взглянуть на широко распространенный по всему миру антисемитизм, и вы поймете, что это именно так. Антисемитизм происходит прямо от сатаны. И поэтому дети Божьи, если они по-настоящему приняли Божье усыновление, никак не могут принимать в этом участие. Кто-нибудь может возразить, но во времена мрачного Средневековья сама христианская церковь занималась преследованием евреев. Да, это так, слушатели, но именно поэтому мы называем те времена мрачные Средневековье. Те века церковь государственная, мы имеем в виду государственная церковь тех времен, далеко отошла от Слова Божьего и увлекалась исключительно внешней стороной религии. Я считаю, что ни один человек, изучающий Слово Божье, не может стать антисемитом. Но наоборот, он должен поддержать Слово Божье и должен поддержать этот народ, который в самом деле был избранным Богом для проведения своего Божьего плана. Новая идея фараона была также обречена на провал, дорогие слушатели. Повивальные бабки были, конечно, богобоязненными женщинами. И несмотря на приказ фараона, оставляли детей в живых. Это, можно сказать, было героическое проявление, дорогие слушатели. Потому что они рисковали своей жизнью, но все же они оставляли в живых этих детей. И Господь их, конечно, благословил. Бог благословил их за это. А израильский народ тем временем продолжал умножаться и умножаться в числе и силе. Фараон предпринял последнюю, так сказать, попытку подорвать силы израильтян. Он созвал свой народ и отдал приказ. «Всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку, и всякую дочь оставляйте в живых». Мы читаем в первой главе книги Исход, 22 стих. Как вы видите, он снова хочет из перворожденных или новорожденных детей, то есть всех сынов, всех мужеского рода, топить. В воде, в реке топить, а девушек, девчонок оставлять. Друзья, если бы этот приказ был приведен в исполнение, еврейский народ был бы постепенно уничтожен. Но этого не случилось. Мы увидим, почему, в следующей главе, друзья. А пока до скорой встречи, да благословит вас Господь обильно, дорогие слушатели. И я хотел бы сказать, что, друзья, нам придется все-таки читать Слово Божье больше. Я приглашаю вас к этому в следующей программе, чтобы вы, пожалуйста, прочитали для следующей программы, чтобы вы прочитали первых три главы этой книги «Исход». Хочу задать вам домашнее задание, чтобы вы могли следить за ходом лекций лучше. Я приглашаю вас прочитать именно эти первых три главы из книги «Исход».
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библиан». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Псалме 118, 37 стихом мы читаем: «Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты». Индустрия развлечений берется за нас всерьез. Она убеждает нас, что можно все, и снимает все тормоза. Псалмопевец сказал: «Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты». Помните такое правило: даже когда вы отдыхаете, смотрите, на что смотрите. С вами в эфире BBN.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4:9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст 4:9».

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Сегодня мы продолжим изучение книги Откровения, но вначале давайте ответим на вопрос, заданный в письме из города Мариинска, Кемеровской области. Письмо начинается так. «Здравствуйте, меня зовут Николай. Я христианин. У меня возникло несколько вопросов, и затем следует список из 5 пунктов. На часть этих вопросов мы уже ответили в прошлых передачах, а сегодня попытаемся обсудить еще один. Он звучит следующим образом. Как мы, я так понимаю, что мы – это верующие христиане, итак, как мы можем укреплять свою веру? В послании к евреям говорится, что вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В английской Библии эти слова звучат примерно так. Вера не сомневается в том, что является предметом наших надежд, и уверена в том, чего мы не видим. Главные слова в этом определении – это отсутствие сомнений и уверенность. Возникает вопрос – сомнение относительно чего и уверенность в чем? В первую очередь, это касается Бога и Его Слова. Человек, у которого есть вера, не сомневается в Боге. Он уверен, что его слова и обещания истинны, и что они обязательно осуществятся. Пример такой веры мы можем увидеть в жизни Авраама. Если проследить весь его путь от выхода из Ура Халдейского, можно сказать, что именно способность его верить Слову Божьему постоянно подвергалась проверке. Еще не зная земли обетованной, он, поверив Господу, оставил землю отцов. Идя по ханаанской земле, населенной воинственными народами, Авраам должен был верить в то, что его ведет Бог. Он должен был верить в его обетование о многочисленном потомстве, не имея даже наследника. Не раз вера Авраама подвергалась тяжелым испытаниям. Возможно, именно благодаря этим испытаниям Авраам и научился доверять Господу. Он научился верить Его Слову, еще не видя обещанного. Как же достичь такого состояния духа? В первую очередь, нужно иметь желание. Если человек хочет расти в вере, он должен молиться об этом, потому что вера не появляется сама по себе. В 3 главе книги «Деяния апостолов» Петр подчеркивает, что вера, которой произошло исцеление хромого, дарована им Иисусом. Вот что он говорит свидетелям этого события. «Вера, которая от Него, то есть от Господа, даровала Ему исцеление сие перед всеми вами». В 1 послании к Коринфянам апостол Павел подчеркивает, что вера утверждается не на мудрости человеческой, но на силе Божией. В послании к римлянам он указывает еще на один источник веры. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Регулярно читая или слушая чтение Библии, христианин все больше и больше усваивает божественные истины. В Евангелии от Луки записана история, когда ученики обратились к Иисусу с просьбой «умножь в нас веру». Вот что на это отвечал Иисус. «Если бы вы имели веру, зерно горчичное, и сказали смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море, то она бы послушалась вас». Это означает, что даже маленькая вера может творить великие дела. И все же абсолютно необходимо, чтобы вера христиан возрастала на протяжении всей их жизни. Апостол Павел во 2 послании к Фессалоникийцам благодарит Бога за то, что он видит, как возрастает их вера и умножается любовь. С годами христиане должны верить все более и более последовательно, и границы их доверия к Богу должны все более расширяться, замечает Томас Констейбль в качестве комментария на этот стих. «Вера не есть что-то застывшее. Будучи верой в личность, то есть в Иисуса Христа, она или возрастает, или слабеет. Возрастание в вере свидетельствует о духовном возрастании христианина. А это может произойти лишь тогда, когда мы находимся в тесной связи с источником веры, с нашим Господом. С этим пожеланием мы и перейдем к следующей части нашей программы, к лекции доктора Маги. Текст ее, посвященный изучению книги Откровения, читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня нам с вами предстоит начать изучение 15 главы книги Откровения. Предыдущая 14 глава представляла собой тематическое отступление от последовательного изложения хронологических событий этой книги. Благодаря ей мы получили возможность взглянуть на окончание периода Великой Скорби. В 15 и 16 главах книги Откровения, которые должны рассматриваться вместе, мы встретим описание того, как на землю изливаются семь чаш гнева. Я полагаю, что, изучая предшествующие главы, вы решили, что самое худшее время для этой земли уже миновало. Однако это не так, и самые тяжкие времена еще только предстоят. И в ходе изучения 15 главы мы увидим подготовку к окончательному суду Великой Скорби, а в 16 главе нам будет показан сам суд. Однако в начале 15 главы мы встречаем еще одно отступление от последовательного стиля изложения событий. Здесь, в первых четырех стихах этой главы, мы видим, как святые периода скорби поклоняются Богу на небесах, славя Его за то, что Он свят и праведен. Давайте прочтем первый стих, который подводит нас к самому концу периода великой скорби. «Я не знаю, как вы, но я буду рад дойти до завершения этого периода». И затем мы увидим пришествие Христа на эту землю. «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия». Упоминание иного знамения связывает все описанное здесь с 12 главой книги Откровения, в начале которой мы видели самое первое знамение этой книги, а именно народ Израиля. Предстающие нам здесь семь ангелов гнева неразрывно связаны с божественными судами, которые будут следовать далее, вплоть до самого прихода Христа, о чем мы будем говорить при изучении 19 главы. Начиная с событий 12 главы книги Откровения и до самого момента возвращения Господа, мы видим несколько серий событий, которые связаны между собой. Это вовсе не означает, что все эти события представляют нам какой-то хронологический порядок. Скорее, здесь подразумевается логический порядок, когда нам предстают одни и те же события, каждый раз с добавлением каких-то новых деталей и подробностей. Этот метод является характерной особенностью, которая типична для библейских авторов, писавших под водительством Святого Духа. В первый раз мы видели эту особенность в первых двух главах книги «Бытие». В первой главе книги «Бытия» нам приводится описание процесса сотворения, то есть описание семи дней Божьей работы над созданием этого мира. А во второй главе книги «Бытия» Святой Дух вновь возвращается к описанию этих событий, однако уделяет особое внимание сотворению человека и сообщает нам дополнительные подробности. Подобное повторение ранее изложенных событий является хорошо известным литературным приемом, который мы неоднократно встречаем на протяжении всего Священного Писания. В качестве еще одного примера можно привести книгу «Исход», где рассказывается о получении Моисеем божественного закона. А затем в книге «Второзаконие» мы еще раз читаем о получении закона. Однако в книге «Второзакония» добавляется множество подробностей, а также дается толкование закона с учетом 40-летнего опыта странствования Израиля по пустыне. Также и в Новом Завете мы встречаем не одно, а целых четыре евангельских повествования. Все дело в том, что требовалось именно четыре Евангелия, чтобы представить читателям различные грани славной личности того, кто пришел на эту землю более 20 столетий тому назад. Последние суды Великой Скорби названы в этой главе «Яростью Божией». Прежде Бог всегда был медленен на гнев, но здесь Его терпению приходит конец. В течение последних этапов дня Божьего гнева суд над землей осуществляется не через сатану или его зверей, но исходит непосредственно от самого Бога. Этот суд берет начало у самого Божьего престола, на котором наш Бог восседает как судья. Прочтем второй стих. «И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем». и победившие зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии». Это стеклянное море, смешанное с огнем, является образом ужасающих гонений, инспирированных зверем в течение периода Великой Скорби. В течение этого периода времени, как мы уже узнали ранее, ни один человек не будет иметь права покупать или продавать что-либо, не имея на себе печати зверя. В те дни даже обеспечение себя элементарным пропитанием будет представлять собой весьма непростую задачу. Вот почему Господь Иисус, говоря об этом периоде в Своей проповеди на Елеонской горе, сказал: «Если кто во имя Господа напоит страждущего хотя бы чашей холодной воды, то не потеряет награды своей». В те страшные времена любой человек, подающий хотя бы стакан воды кому-то из 144 тысяч Божьих святых, будет делать это с риском для своей собственной жизни. Даже такое безобидное деяние зверь будет расценивать как преступление, караемое смертью. Это будут весьма трудные времена. Поэтому давайте вновь зададимся вопросом: сможет ли кто-то выдержать испытание великой скорби? Нет, друзья, никто не сможет их выдержать, если не будет запечатлен Божьей печатью. И хотя в этот период множество людей претерпят мученическую кончину, а я думаю, что большая часть из этих 144 тысяч сложат свои жизни за Иисуса, все они останутся верны Ему до самого конца. Но, как мы уже увидели, все эти 144 тысячи святых будут вместе с Агнцем на горе Сион. И здесь мы видим этих святых периода скорби, которые прошли через весь ужас гонений на этой земле и победили зверя. Но при этом они не потеряли своей песни. В их руках находятся музыкальные инструменты. И, как мы увидим в следующих стихах, они могут петь и поют Ему славу. А теперь давайте задумаемся о нашей с вами жизни, друзья. Оговорюсь, что сейчас я обращаюсь исключительно к христианам. Мы живем далеко не в период великой скорби, и нам даже не придется испытать на себе это время. Однако и сегодня нам порой с большим трудом удается избавиться от зародышей гнева и неудовольствия в наших сердцах. На этот счет нам даются предостережения в 15 стихе 12 главы послания к евреям. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Это предостережение дается нам, потому что данное явление происходит очень легко. Может быть, все это не имеет отношения к вам. Однако я знаю, что это увещевание напрямую относится ко мне. Я узнал Господа, будучи еще подростком. А в возрасте 17 или 18 лет я принял решение стать служителем. Я рассчитывал, что все знакомые христиане одобрят и поддержат меня в моем решении. Однако в реальности все оказалось совсем по-другому. Одна знакомая христианская семья, наоборот, жестоко отвернулась от меня. Поясню, что в то время я весьма серьезно ухаживал за одной из их дочерей. И эти люди недвусмысленно дали мне понять, что они не хотят, чтобы в их семье оказался бедный проповедник. Конечно, молодой человек в том возрасте, в котором был тогда я, воспринимает подобные вещи особенно остро. Но даже и сегодня мне приходится прикладывать усилия, чтобы перебороть в себе этот горький корень неприязни в отношении целой категории людей, которые так жестоко поступили со мной в свое время. Однако все мои переживания вовсе не являлись истинной скорбью. Это были нелегкие и болезненные сердечные раны. Однако они никоим образом не являлись великой скорбью. И я хотел бы спросить вас, как у вас с этим горьким корнем злобы? Не доставляет ли он проблемы вам? Я знаю людей, христиан, которые позволили этому горькому корню негативных эмоций испортить всю их жизнь. Так что это даже затронуло их христианскую жизнь и их свидетельство. Я встречал таких христиан в церквях. Даже когда они сидят на воскресных богослужениях в церкви, их лица отражают те ужасающие эмоциональные бури, которые разыгрываются в их сердцах. Злоба может убить христианскую жизнь человека. И нам надлежит молиться, чтобы перед лицом жизненных обстоятельств мы не позволяли корню злобы и горечи разрастаться в нас. Вот почему так удивительно видеть, что эти святые периоды скорби, которым довелось пройти через все ужасы того времени, сумели сохранить свою песню. Друзья мои, в этой жизни, то есть пока мы живем в нашем греховном мире, на нашем пути обязательно встретятся всевозможные поводы для обид, гнева и горечи. Но как мы поступим со всем этим? Нам следует молиться. Более того, нам следует молиться об этом больше, нежели мы молимся обо всем остальном в нашей жизни. И самое главное, если эти святые сумели пройти через страдания великой скорби, сохранив силы и настроение для песни славословия, то мы с вами определенно должны нести такие песни в наших сердцах, независимо от окружающих нас обстоятельств. Псалмопевец писал в 6 стихе 29 псалма: «Ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволение Его. Вечером водворяется плач, а на утро радость». За прожитые годы я понял одну истину, весьма важную лично для меня. Бог никогда не позволит какому-то человеку, какому-то испытанию или даже какому-то врагу оказаться на вашем жизненном пути, если все это не будет являться для вас определенным уроком. Бог допускает все это для определенной цели, а именно, для становления нашего характера. Мы должны постоянно молиться о том, чтобы не попасть в ловушку сатаны и не утратить радости нашего спасения, которая так хорошо видна на примере святых великой скорби. Прочтем 3 и 4 стихи. «И поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: великие чудны дела Твои, Господи Божий Вседержитель, праведные истины пути Твои, Царь Святых. Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? Ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». Если вы хотите услышать песнь Моисея, вам следует открыть 15 главу книги «Исход», а также 32 главу книги «Второзакония». Оба отрывка говорят о Божьем избавлении, а также о Его спасении и Его верности. Например, там есть такие строки: «Господь — крепость моя и слава моя, Он был мне спасением. Он Бог мой, и прославлю Его, Бог Отца моего, и превознесу Его. Господь — муж брани, и Иегова имя Ему. Десница Твоя, Господи, прославилась силою, десница Твоя, Господи, сразила врага. Величием славы Твоей Ты низложил восставших против Тебя. Ты послал гнев Твой, и он попалил их, как солому. Кто, как Ты, Господи, между богами? Кто, как Ты, величествен святостью, досточтим хвалами, Творец чудес?» А песнь Агнца – это вознесение прославления Христу, как Искупителю. Мы видели эту песню в 5 главе книги Откровения, в стихах с 9 по 12. «И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и кровью Своей искупил нас Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. и я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: «Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». Позвольте мне вновь привлечь ваше внимание к тому обстоятельству, что книга Откровения имеет в своей основе фигуру Христа, то есть ее отличает христоцентризм. Не позволяйте этим четырем всадникам отвлечь вас от главного предназначения данной книги. Пусть вас не сбивают с толку печати и трубы, пусть эти семь чаш гнева не станут главным объектом вашего внимания. Наша задача – не отводить наших взоров от Христа. Он управляет всем, Он Господь, и в этой книге нам раскрывается Его личность во всей Его святости, Его силе и Его славе. Человек Иисус Христос поистине чудесен. Он тот, кто может приблизиться к самому Богу, но одновременно с этим взять за руку каждого из нас. И благодаря этому Он способен соединить нас с Богом. Он может сделать это, потому что Он – Бог. «Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего?» – звучит вопрос в устах святых периода скорби. В наши дни мы сталкиваемся с недостатком благоговейного страха перед Богом, даже в среде верующих. Мы слишком увлечены этими рассуждениями о Божьей любви. Хотя нам, конечно же, не стоит забывать о том факте, что Бог – это действительно любовь. Но Бог также является светом, что означает, что Он свят. И этот святой и непорочный Бог действует в наших церквях, нередко обрушиваясь на христиан так, как я никогда не мог даже представить себе. Я один из тех христиан, который может засвидетельствовать об этом. И если вы являетесь чадом Бога, вам было бы значительно разумнее понять, что вы не вправе поступать только так, как угодно вам. Если вы думаете, что Бог не решится послать в вашу жизнь незначительные невзгоды, вы ошибаетесь. Бог заслуживает того, чтобы к Нему относились с почтительным страхом. Ибо наш Бог – это святой Бог. Но однажды все народы придут и поклонятся Ему. Наступит день, когда народы придут и склонятся перед Господом Иисусом Христом. Это, конечно же, нельзя сказать о современных народах. Наоборот, даже те страны и нации, которые некогда считались христианскими, сейчас явно двигаются в неверном направлении, удаляясь от Бога. Однако придет день, когда Бог устранит всякое людское противление и оставит только тех, которые поклоняются Ему. В 8 стихе 2 псалма мы читаем такие строки: «Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе». Эти народы будут принадлежать ему. В книге пророка Исаии, в 9 стихе 11 главы, мы читаем: «Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море». В те дни уже не будет необходимости в таких служениях по преподаванию Библии, как наше радиослужение, потому что все люди будут обладать необходимыми знаниями о Боге. А в книге пророка Иеремии, в 5 стихе 23 главы, мы читаем: «Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле». Сегодня просто страшно видеть всю безнравственность, все безбожие и всю несправедливость, которые царят в этом мире. Если бы я не являлся христианином, я был бы самым разочарованным и озлобленным человеком, которого только можно себе представить. Я настолько устал от всех этих политиков, которые твердят мне, что они представляют во всех властных кругах мои интересы и будут делать только то, что я потребую от них». Произнося эти слова, они на самом деле занимаются только тем, что отстаивают свои собственные интересы. За редким исключением, подобная характеристика совершенно справедлива в отношении любой политической партии. И что же можем сделать мы с вами перед лицом чудовищной безнравственности и вопиющей несправедливости? Что ж, все мы –

0: справедливость. В послании к филиппийцам во 2 главе в стихах с 9 по 11 мы читаем следующее. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено, небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Те, кто находятся в преисподней, не смогут признать Христа своим искупителем. Но они признают тот факт, что Он владыка, что Он управляет вселенной и что вся вселенная принадлежит Ему. И они признают славу Бога. Им неизбежно придется сделать это. Слава Богу за это! Этой мыслью я завершу нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч.
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Бог так сильно возлюбил вас, что послал Сына Своего Единородного, Иисуса, взять на Себя ваши грехи и принять за вас смерть. Ибо не знавшего греха Иисуса Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем соделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Иисус должен был пролить свою кровь и умереть, потому что, во-первых, душа тела в крови, Левит 17:11, и без пролития крови не бывает прощения, Евреям 9:22. И как чудесно, что мы с вами вместо приговора на смерть слышим такие чудесные слова: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Римлянам 5:8. Вместо слова «нас» вы можете сегодня поставить свое имя. Христос умер за вас. Но вы должны принять верою это условие. И только тогда вы сможете иметь жизнь вечную с Господом в небесах. Что вам мешает сделать это сегодня? Поспешите. Завтра может быть поздно.

Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org.

В эфире BBN, библейское вещание для славы Господа. «Возвышу глаз среди народа, прославлю Господа Отца за то, что Он моя свобода и жизнь святая без конца. Я возвеличу Бога славы и всем поведаю о Нем. Люблю, Господь, Твои уставы, хочу послушным быть во всем. Благословляю имя Бога, Его чудесные дела. Он жизнь, Он свет, и Он дорога, лишь в Боге смысла жизнь полна. Прими, Господь, от сердца славу, хвалу из уст моих прими, имей меня себе во славу, на свои горы подними». Оставайтесь с нами, мы продолжаем нашу программу.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Как бабочки одурачили эволюционистов. Гусеница бабочки-монарха питается молочаем. Молочай выделяет мощный токсин, способный остановить сердцебиение. Но гусенице этот яд не вредит. Более того, она копит его в организме, и он остается там даже после того, как гусеница превращается в бабочку. Ученые-эволюционисты считали, что бабочка-вице-король в ходе эволюции научилась подражать бабочке-монарху, чтобы птицы думали, что она тоже ядовита. Они считали, что вице-король – лакомство для птиц, поскольку эволюционировал из нравящейся птицам бабочки-адмирала. Это мнение до последнего времени оставалось в силе. В основном потому, что у ученых вообще не принято ставить под сомнение эволюционные постулаты. Однако исследования 6 видов бабочек показали, что вице-король в самом деле содержит яд, опасный для птиц. Птицы избегают вице-короля, потому что организм этой бабочки вырабатывает собственные токсины. Более того, оказалось, что в общем и в целом вице-король даже ядовитее, чем монарх. Теория эволюции – плохая наука. И одно из доказательств тому – тот факт, что многие поколения ученых неправильно понимали механизм защиты бабочки вице-короля.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Вы настроены на волну BBN, библейского вещания в интернете. Говорите ли вы с другими об истинах Божьего Слова? Если нет, пора прекращать только учиться, и надо начинать учить других. Пока кому-то не расскажешь то, что знаешь, ты этого еще не понимаешь сам. Но если истину от Духа принимаешь, учись, уча других, дороги к небесам. Помните, что истина Божья хорошо усваивается, когда учишь ей других.

0: эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».
1: Стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге притчи 1.8.9. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга притчи 1.8.9.
2: Слово благодати представляет серию проповедей «Библейские принципы уверенности в спасении. Любовь к Богу». Проповедует пастырь Алексей Коломейцев.
3: Итак, первый очень важный фактор нашей любви к Богу – это то, что мы признаем Его абсолютную суверенность. Вот почему мы так много говорим о суверенности Божьей. Оттуда начинается изменение сердца. Оттуда начинается настоящее христианство. Второй, не менее важный фактор – заключается в том, что человек признает Божью совершенную благость или его доброту, явленную в максимальной форме в жертве Иисуса Христа. Это очень важно. Дело в том, что любовь – это не только признание того, что Бог имеет право определить нашу жизнь, но и признание еще одного важного обстоятельства. Признание того, что Бог определяет нашу жизнь самым лучшим образом. Признание того, что Он любит нас больше всех, абсолютно любит нас. Библия говорит о том, что эта любовь проявилась в максимальной степени в жертве Иисуса Христа на Голгофском кресте. И в этом суть христианства. В первом послании Иоанна, 4 главе, 9 и 10 стихи, евангелист Иоанн говорит такие слова, очень важные. Давайте прочитаем. «Любовь Божия к нам открылось в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него». Он объясняет нам любовь Божию. Он об этом писал в своем Евангелии. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного». Он продолжает. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога». Он говорит, мы не любящие были, мы были Бога-ненавистниками. Но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Несколько элементов здесь практических, связанных с нашей жизнью. Первое. Признание Божьей совершенной благости тесно связано в том, чтобы нам видеть нашу зависимость от Бога. Здесь написано, любовь Божия открылась нам в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Когда дети не любят своих родителей, они ясно понимают, что они от них зависят, от родителей. Но они страшно злятся по этому поводу. Они мечтают о том времени, вот вырасту, вот уйду, вот буду сам жить. Они страшно не любят зависимость. Это признак гордого человека. Мы вообще по своей горделивой природе считаем, что мы не должны зависеть ни от кого. Мы должны быть независимыми. Дети, родители им говорят, вот вешай свою одежду правильно, ставь свои ботинки правильно. Они, скрипя зубами, они ставят, но внутри себя злятся. Я не хочу зависеть. Я хочу их не ставить, чтобы они валялись. А они требуют, чтобы ставить. Когда мы говорим о том, что мы имеем жизнь, Бог ясно говорит, вы получили жизнь через Него. Он говорит, другого варианта нет. Человек, который стал настоящим христианином, он наслаждается своей зависимостью от Бога. Его она вполне устраивает. Он понимает, что в этой зависимости жизнь. Это очень важная деталь. Очень важное во многих отношениях. Дело в том, что независимость – это миф, который навязал человеку дьявол. Это миф, который пронизал сознание человека и который во многом определяет жизнь человека. Человек каждое мгновение абсолютно зависит от Бога. Каждое мгновение. То, что его сердце бьется, он зависит от Бога. То, что земля вертится, он зависит от Бога. То, что солнце встает, он зависит от Бога. То, что этот обмен веществ в природе происходит, это все зависит от Бога. Человек находится в полной зависимости от Бога, но вот точно так, как непослушный ребенок, он страшно ненавидит эту зависимость. Точно так, как дети зависят от родителей, они дали им жизнь. Вот точно так человек зависит от Бога, он дал ему жизнь. Но он страшно, страшно не любит эту зависимость. Он хочет получить все от Бога, но он никогда не хочет согласиться с зависимостью от Него. Так вот, человек, который любит Бога, это человек, который видит, что Бог настолько благ, что ему приятно от Него зависеть. Вот вспомните, родители, я надеюсь, что в вашей жизни было такое время, когда ваши дети после периода бунта приходили, вы видели, что они хотят вам быть послушными. Когда они говорят: мамочка, папочка, я все время с тобой буду. Я хочу быть тебе послушным. Что их заставляет это делать? Ничего, как только поменявшиеся отношения внутри, он наслаждается этой зависимостью. Вот это то, что происходит с человеком, который познал Бога. Он перестает больше видеть в зависимости от Него негативный элемент. Он в этом видит самое большое, самое счастливое, самое дорогое, что только может быть. Он понимает, что он все равно будет зависеть. И он понимает, что зависеть от Бога – это самое лучшее, что может быть на свете. Он и так от Него зависит. Это первое. Второе, что мы видим здесь, то человек, он понимает ужас своего греха. И здесь сказано: не мы возлюбили Бога. В том любовь, что не мы возлюбили Бога. Он говорит: пойми, кто ты на самом деле. Пойми, что ты действительно даже тогда, когда лежал погибший, лежал в своей греховности, и ты даже в этом состоянии, не ты первый проявил инициативу. Он говорит: в том любовь, что не мы возлюбили Бога. Очень важный элемент, которым связана любовь. То есть человек, который понимает Голгофский крест, который понимает спасение. Вот почему мы постоянно говорим о Евангелии. Вот почему нас никогда не устроит христианство, которое поверхностное, которое просто так, человека сделать христианином, но не позволить ему или не привести его к тому, чтобы он глубоко пережил Евангелие. Ну да, конечно, Евангелие выбивает почву из-под ног. Оно прежде всего показывает человеку его огромную нужду в Боге. Но показывает, что он негодный сам по себе. И многие это не хотят слышать. Вот почему сегодня существует так много различных евангелизационных программ, которые построены на том, чтобы привлечь человека в церковь, но не сказать ему о том, что он негодный. Иначе обидится, иначе уйдет. Так вот, пока он не узнает, что он негодный, до тех пор он не станет верующим. До тех пор он не научится любить Бога. И поэтому все остальное, что касается любящих Бога, не будет к нему иметь никакого отношения. Вот почему это так важно. Вот почему Евангелие, оно обладает такой колоссальной важностью. Это сердцевина христианства. Сердцевина нашей с вами жизни. Я хотел бы, чтобы каждый из нас сегодня проверял себя, чтобы мы смотрели на то, насколько мы действительно внутри себя ясно понимаем эту абсолютную негодность без Бога. В принципе, это то, о чем евангелист Иоанн уже говорил здесь в этом послании. Помните, кто говорит, что не имеет греха? Лжец. Кто не исповедует, не признает Божью оценку греха, не имеет прощения. Христианство для него, оно абсолютно не касающееся явление или очень мало касающееся его явление. Третье, что здесь мы видим, сознавать ценность жертвы Иисуса Христа. Очень важный фактор. В умилостивление за грехи наши. Он послал Сына Своего. Когда мы говорим о любви к Иисусу Христу, мы говорим о любви не к посторонней личности. Мы говорим о любви к тому, кто пошел на самую тяжелую жертву, которая только возможна ради нас с вами. Вот почему мы любим Иисуса Христа. Вот почему мы любим Бога. Любовь – это не просто случайное явление, которое откуда-то вот свалилось сверху. Это то, что вырастает на реальной реакции человека, который понимает, кто он. И понимает, кто такой Бог. В умилостивление за грехи наши. Что значит умилостивление? Умилостивление – это значит, что Христос взял грех наш, за который изливается Божий гнев. Этот Божий гнев должен был излиться на нас. И между нами и Божьим гневом становится Иисус Христос и успокаивает Божий гнев. И если мы не любим того, кто успокоил Божий гнев, мы самые негодные люди. Это абсолютно естественно для того человека, который понимает ужас греха, для того человека, который понимает реальность Божьего наказания. Любить Иисуса Христа – привилегия, не обязанность, а огромная привилегия. Он живет этим. Он хочет его любить. Его мысли постоянно возвращаются к тому, кто спас его. Очень важный фактор, друзья. Давайте попробуем посмотреть в свете этого фактора наш день. Вот сегодняшний день или вчерашний. Давайте посмотрим, к чему возвращаются наши мысли. Вокруг чего они вращаются? На чем они зациклены? Вот если мы понимаем ужас своего греха, если мы понимаем, каким образом Иисус Христос нас спас, когда людям приходится пережить близость со смертью, когда совсем вот они видели уже еще чуть-чуть, несколько мгновений, и смерть наступит. Когда человек проигрывает эти обстоятельства снова, он видит, что отвратило его от смерти. Он прекрасно понимает, он ценит это. Это качество верующих людей, настоящих верующих людей. Они сознают жертву Иисуса Христа. Я понимаю, церкви сегодня полны недоделанными верующими, которые приходят в церковь только для того, чтобы усладить себя, которым абсолютно дела нет до жертвы Иисуса Христа. Иисус Христос? Да, конечно, Он, да, там когда-то умер. Которых сердце не приходит в трепет, когда они думают о жертве Иисуса Христа. И последнее, что мы видим в этом тексте, то, что связано или из чего вытекает любовь Божия, а наша оценка Его благости, мы видим то, что мы осознаем Его любовь к нам. Мы говорили уже о том, что мы видим свою зависимость, мы получили жизнь через Него. Мы понимаем ужас своего греха, не мы возлюбили Его. Мы осознаем ценность жертвы Иисуса Христа в умилостивлении за грехи наши. Он стал умилостивлением. Но последнее, мы осознаем Божью любовь. Он возлюбил нас. Когда человек понимает, что Бог его любит, когда он понимает, что это действительно настоящая любовь, когда он понимает, что эта любовь стоит, эта любовь сокрушает сердце. Итак, мы говорили о том, что мы не можем взять любовь и разложить ее на составные части, но мы можем говорить о тех обстоятельствах, о тех условиях, состоянии души, из которых любовь вырастает. Эта любовь связана с признанием Божьей абсолютной суверенности и признанием Божьей совершенной благости в жертве Иисуса Христа. И еще два элемента. Апостол говорит о результатах любви к Богу. Он говорит о том, что когда человек любит Бога, это не только абсолютно необходимо, это не только реальность, которая говорит о новом состоянии природы человека, о того, кто он есть. Это видно. Есть определенные последствия, есть определенные результаты, которые любовь к Богу дает. Первый результат, о котором он говорит, это духовная уверенность. 17 стих 4 главы. «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он». Все сомневающиеся христиане думают, что это недостаток веры. В самом деле это недостаток любви. Это не недостаток понимания, это недостаток преданности. Это нехватка посвященности Богу. Здесь написано, что любовь достигает совершенства такого, что человек будет иметь дерзновение не только здесь на земле, а даже когда он станет перед белым престолом. Когда он увидит Бога, сияющего в славе, с ангелами, со всеми выражениями своего могущества, человек предстанет перед Богом, он будет иметь дерзновение. Почему? Потому что это тот, кого он любит. Это тот, кого он ждал. Это тот, кто спас его жизнь. Это тот, с кем связана его внутренность. Вот почему мы будем стоять перед судом абсолютно твердо. Вот почему мы можем иметь уверенность в спасении здесь на земле. Это не какое-то явление, которое основано на том, сколько стихов мы выучили в Библии, или какую доктрину, кальвинистическую или арминианскую мы изучили. Абсолютно нет. Это зависит от того, насколько мы любим Бога. Насколько действительно мы имеем эту уверенность, эту свободу в отношениях, это понимание нашей принадлежности Богу. И когда мы с Ним встретимся, или в любые обстоятельства мы попадем, мы точно знаем, что мы любим Его, и Он любит нас. Это дает нам духовную уверенность. Второе, о чем он говорит, любовь к Богу дает свободу от страха. Мы очень в большой степени связаны со страхом. Люди боятся всего, чего угодно. Некоторые замкнутых пространств, некоторые высоты, другие клеветы, четвертые боятся, что друзья предадут, пятые боятся, что они замуж не выйдут, четвертые боятся, что выйдут неудачно, пятые или шестые или десятые боятся, что карьера не сложится, не выучусь, заболею. Вдруг муж умрет. Я встретил недавно одну женщину, которая долгое время, говорит, боялась, что вдруг муж умрет. Потом перестала. Боимся всего, чего угодно. Самых разных вещей. Ходят на классы, специальные есть сессии, психологи проводят, как научиться не бояться. Библия очень ясно говорит, любите Бога. И не будете бояться. И победите страх. В любви нет страха. Совершенная любовь изгоняет страх. Вот любой страх, который в человеке есть, он может быть изгнан. Вы можете от него освободиться, любя Бога. Он говорит, потому что в страхе есть мучение. Это действительно так. Боящийся несовершен в любви. Он несколько раз повторяет то же самое. Он говорит, если вы чего-то боитесь, это признак того, что вы несовершенны в любви к Богу. Почему человек, который любит Бога, почему он не боится? Мы уже говорили, что любовь начинается с признания Божьей суверенности. Человек, который любит Бога, для него это априори, это факт, который не нужно доказывать. Это самый начальный факт, что Бог абсолютно все контролирует. Кроме того, человек, который любит Бога, он знает, что Бог абсолютно благ. Он ясно понимает, что вот этот Бог, который все контролирует, он любит его абсолютно. И он просчитал каждую ситуацию для него. Поэтому он живет спокойно, пребывая в его руках. Абсолютно все. И высота, и замкнутое пространство, и клевета, и потеря зарплаты, и здоровье, и муж, который умрет, и все прочие разные дела. Абсолютно все. Бог знает. Бог контролирует. И человек, который любит Бога, он не боится смотреть в будущее. Боящийся несовершен в любви. Итак, духовная уверенность, свобода от страха. Еще два фактора, о которых мы будем говорить подробнее, это как индикаторы того, что человек действительно рожден свыше. Это мотивация любви к ближним. 20 стих. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. И всякий любящий родившего, любит и рожденного от Него. Вот когда люди говорят, что вот мне трудно любить его или ее, каких-то людей, которые вокруг. Это говорит о том, что мы просто не позволяем Божьей любви овладевать нашей жизнью настолько, чтобы наша жизнь характеризовалась Божьей любовью к этому человеку. Каждый из нас не любит людей. Если мы думаем, что мы сами по себе любим кого-то, то это просто мы любим себя, и нам нужны эти люди для того, чтобы эта любовь к нам себе реализовывалась ярче. Любит по-настоящему только Бог. И поэтому человек, который обнаруживает недостаток любви, это значит, что в его жизни мало контроля Божьего и много контроля его плоти собственной. Если вы сталкиваетесь с ситуацией, вот ваш радар идет, люблю, люблю, люблю, бах, не люблю. Опять не люблю или очень много раз не люблю. Эти все точки, это в тех точках, где ваша плоть, ваш человек определяет реальность ваших чувств, а не Божья любовь, а не Божий взгляд на этого человека. Заметьте, эта любовь к другим не основана на том, что они хорошие. Здесь написано, что любят ближних, потому что посмотрите, какие они хорошие. Они ведут себя хорошо, они так много делают, они такие радостные, они так всегда услужливые, они так всегда о вас заботятся и так далее. Нигде, ни в одном случае в Библии вы не найдете эту мотивацию. Единственная мотивация – Бог возлюбил вас, Он возлюбил этих людей, и мы учимся в нашей жизни любить их так, как любит Бог. Последний элемент, который мы видим в этих результатах любви к Богу, это не только свобода от страха, не только духовная уверенность, не только мотивация для любви к ближним или наличие этой мотивации, это наличие мотивации для исполнения заповедей. 5 глава, 2 стих. «Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его». Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие. Это индикатор любви к Богу. Для того, чтобы заставить людей освящаться, заставить людей жить чистой жизнью. Что только не придумывают. Адом пугают, раем заманивают, членскими собраниями пугают, вызовет братский совет на ковер, с вами не будут разговаривать. Там всякие разные вещи. Для чего? Чтобы заставить людей каким-то образом жить правильно. Но есть только одна мотивация. Если мы любим Бога, мы хотим жить. Нам не нужно старшего пресвитера с тщательным контролем, который бы там шаг влево, шаг вправо считается побег. Абсолютно нет. Мы хотим быть послушными Богу. Самый последний вопрос. Как научиться любить Бога? Мы уже говорили много о том, что действительно это такое явление, от которого зависит вся наша жизнь. И здесь естественный вопрос, как научиться. Тем более, что в Библии много раз сказано, что нужно учиться любить. 1 Иоанна 4:19 написано «Будем любить Бога». Призыв, потому что Он прежде возлюбил нас. Для того, чтобы научиться любить Бога, недостаточно просто сказать «Давайте любить Бога». Давайте все вместе соберемся и скажем «Давайте любить Бога». Перемена природы – это Божье дело, не подсильное человеку. Мы должны это признать. Посмотрите, Иеремия 13:23. «Может ли эфиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы можете ли делать доброе, привыкнув делать злое?» Очень категорично Писание говорит. Поэтому, действительно, вот эта перемена – это только Божье дело. Мы должны молиться Богу о том, чтобы менял Бог сердца, и наши собственные людей вокруг нас, мы ясно должны знать, что это только Бог должен сделать. Никто из людей не сделает этого. Но вместе с этим, у нас с нашей стороны, Бог показал, по крайней мере, две точки, которые говорят о том, в чем наша ответственность, в чем наша проблема, связанная с этим. Первое. Нам нужно в смирении сокрушаться перед Богом. Вот когда мы говорим о том, чтобы вот была плохая природа и стала новая природа, вот реальным шагом между одной и другой категорией это сокрушение сердца, глубокое сокрушение сердца. И реальную ответственность, которую мы несем перед Богом, и реальная причина, почему Бог будет осуждать нас, людей, в том, что мы не смирились, в том, что мы не сокрушились. Это наша с вами ответственность искать сокрушение. Сделать это предметом нашего внимания. Сделать это целью, стремлением, чтобы мы могли достигать этого. Нам необходимо сокрушиться о камень, который есть Христос. Нам трудно сокрушаться, откровенно надо сказать. Особенно, когда Бог использует для сокрушения каких-то людей рядом с нами. Мы все время жалуемся на то, что они слишком колючие, слишком угловатые, слишком резко бьют. Нам нужно искать сокрушение. Исаия 66 глава 2 стих. «Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь, а вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим». Это то явление, это тот шаг, который невозможно обойти. Это то, что каждому из нас нужно. А вот на кого я презрю. На смиренного, сокрушенного духа. Бог говорит, я смотрю на тех, кто смирен. Это самая большая ценность, которая может быть только в нашей жизни. Давайте искать этой ценности. Отсутствие смирения – самое большое препятствие к тому, чтобы любить. Гордые люди никогда не научатся быть любящими. Любят только те, кто смирен. Только те, кто может переступить через себя и посвятить свою жизнь человеку, который рядом, посвятить свою жизнь Богу, абсолютно независимо ни от каких обстоятельств, а просто быть посвященным. Человек, который не смотрит на себя, который не видит цену себе, а который полностью отдает себя. В смирении сокрушайтесь перед Богом. И второе. Подчиняйте себя Святому Духу. Наше естество, наша природа нелюбящая, колючая, ненавидящая Бога, нелюбящая людей вокруг. Единственный путь, как мы можем научиться любить, любить Бога, любить людей, это когда мы будем сокрушать вот эту плоть этого гордого человека, требующего свое. И когда мы будем давать возможность Духу Святому жить через нас, формировать наше мышление, формировать наши оценки, формировать наши реальные чувства. 4 глава 1 послания Иоанна. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. От нас самих не любовь, противостояние, а от Его Духа способность любить. Вот все, что человек должен делать. Он должен сокрушаться перед Богом, и он должен наполняться Богом, наполняться Его умом, Его чувствами, для того, чтобы любить Бога. Человек сам по себе не любит Бога, поэтому Бог делает операцию. Бог рождает его свыше. Он посылает Духа Святого, а Дух Святой, он страшно любит Бога. Он не может его не любить. Любовь внутри Троицы – это самая сильная любовь, которая есть. Вот почему нужно рождение свыше обязательно. Вот почему нам нужно от Духа Божьего. Потому что только то, что от Духа Божьего, способно любить Бога. Способно любить Бога Отца, способно любить Бога Сына. Вот почему это так важно. Вот почему апостол Иоанн так подробно нам объясняет это. Итак, вот этот процесс смирения перед Богом и процесс подчинения себя Святому Духу, он имеет, конечно, две стороны. Первая сторона – это когда человек в самом начале признает, что он негодный, признает, что его плоть не имеет права на существование, на жизнь, и он посвящает тому, что он всю жизнь будет бороться со своей плотью, подчинять ее тому, чтобы проявлялся Дух Святой, Дух Божий жил в нем. Это рождение свыше. И последующая жизнь – это прогрессирующее освящение. Это прогрессирующее умирание для своей плоти и прогрессирующее подчинение.

и задал себе его прежде всего для того, чтобы сейчас, в этом месте, сокрушиться перед ним еще раз. И чтобы сегодня поставить перед собой эту самую большую цель, по-настоящему научиться его любить.

Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!

Если, прослушав эту передачу, у вас появились вопросы об Иисусе Христе, о спасении, о том, что Он сделал для каждого из нас, мы приглашаем вас заглянуть на нашу страничку в раздел «Как попасть на небо». Адрес нашей страницы www.bbnradio.org.

Вдохновление – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевление. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе.

Вы слушаете BBN, библейское вещание на интернете. Ищите Господа везде, в дожде и свежем снеге, и в ослепительной звезде, сияющей на небе. Ищите Господа всегда, пока еще есть время. Примите вечной жизни дар, склоняясь на колени. Ищите Господа, пока найти Его возможно, и благодатная река струится с неба мощно. Ищите Господа в сердцах, приверженных кумирам, ищите, отвергая страх пред кесарем и миром. Ищите Господа в душе сейчас, пока не поздно, а завтра, может быть, уже не вашим будет воздух. Тогда не вашим будет рай, останетесь вне света. Ищите Господа. Пора решиться вам на это.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Очень интересный и полезный совет записан в послании к филиппийцам в 3 главе, 13 и 14 стихи. «Забывая заднее, стремлюсь к цели». Апостол Павел в духовном плане сделал выбор. Он решил забыть свое прошлое с его славой и позором. Важнее всего для него было не потерять из виду цели, похвалы Христа. Что является нашим приоритетом сегодня? Давайте смотреть на Господа. Давайте очищать наш духовный взор посредством Слова Божия каждый день. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4.9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст» 4.9.

0: А сейчас в эфире BBN «Детский час». И мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Время слушать Слово Божие. Здравствуй! Я очень рад, что мы вновь слушаем Слово Божие. Голиаф, страшный и сильный, глумится над народом Божьим. И только юноша Давид осмелился вступиться за имя Бога, которого поносил филистимлянин, и сразиться с ним. Давид и Голиаф. Библия. Первая книга Царств. 17 глава. Саул осмотрел Давида с ног до головы. Юноша стоял перед ним без доспехов и без всякого оружия. Тогда Саул возложил на голову Давиду свой медный шлем и дал ему свои тяжелые доспехи. Но когда Давид повесил себе на пояс еще и большой меч, он уже не в силах был и шага сделать, не то что сражаться. «Это мне не подходит», — сказал он, едва переводя дыхание. «Я не воин и не могу сражаться в воинском снаряжении. Мне нужно оружие, которое я знаю и которому доверяю». Саулу стало не по себе, когда он увидел, что Давид побежал к ближайшему ручью и взял со дна 5 гладких камней. Он положил их в свою пастушескую сумму и приготовил кожаную пращу. Затем смело пошел навстречу филистимскому силачу. Голиаф снова выступил из рядов филистимлян и в очередной раз бросал вызов израильтянам. Но вместо привычного замешательства в рядах израильтян он увидел юношу, смело выступавшего ему навстречу. Когда же он рассмотрел, что юноша этот хрупок и безоружен, он преисполнился презрения и гнева.
3: «Как ты осмелился выйти биться со мной?» — проревел Голиаф. «Что ты идешь на меня с палкой? Разве я собака? Подойди ко мне, и я отдам твое тело на корм птицам!»
2: И он принялся проклинать и поносить Давида. «Ты идешь против меня с мечом и копьем, и со своей великой силой!» — смело отвечал Давид. «А я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога Израилева. Он сильнее любого воина. Ты поносил его, но сейчас он даст мне победу, чтобы все знали, что он истинный Бог». И Давид смело пошел на Голиафа. Подойдя ближе, он остановился, достал из своей пастушеской сумки камень и вложил его в пращу. Затем ловко раскрутил пращу над головой и прицелился. Камень со страшной силой вылетел из пращи и угодил Голиафу прямо в лоб. Великан рухнул и остался лежать. Давид подбежал к Голиафу, схватил его меч и отрубил голову поверженного врага. Филистимляне, увидев, что силач их убит, в панике бежали с поля битвы. Этот поединок вошел в историю. У многих народов есть пословицы, говорящие о том, как слабый побеждает сильного, как Давид против Голиафа, говорят. И мы знаем, что всегда побеждает тот, на чьей стороне Бог. Не бойся, если с тобой Бог, то ты всегда сильнее. Но нам пора прощаться. До следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божье. До свидания. Thank you.
1: нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 363. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 8-9 стихи. Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Случай известный. Перед учениками стояла невыполнимая задача. Как накормить такое большое количество людей? Их много больше 5000 человек. А их учитель спросил совета у них: где взять хлеба, чтобы накормить и чтобы никто не ушел голодным? «Да если и купить всем хлеба хотя бы по малюсенькому кусочку, даже 200 динариев не хватит». А 200 динариев – это большая сумма. Но разве их учитель не знает, как разрешить эту проблему? Поделиться добром. Как-то мама сказала детям: «Давайте пересмотрим все наши вещи и решим, что мы можем отдать тем людям, у которых очень мало одежды». Дети с этим согласились. У них было много разных красивых вещей: кофточек, платьев, брюк, рубашек, курточек. Правда, некоторые из этих вещей лучше было бы оставить себе. Очень уж они нравятся и самим. Но, немного подумав, все-таки решили отдать. Это же для Иисуса. Они очень хорошо знали слова Иисуса Христа: «Так как вы сделали это одному из этих братьев моих меньших, то сделали мне». Пусть будет хорошо и радостно всем, и детям в красивых одеждах, и Иисусу, и им самим. Если можем поделиться, то обязательно поделимся. А можно еще поделиться своим дедушкой, так решила Даша. Она очень скучала без дедушки, а он все не приезжал и не приезжал. Тогда мама объяснила ей, что она очень счастливая девочка, потому что у нее есть дедушка. А вот у нее, ее мамы, дедушки не было. И у Дашиного дедушки тоже не было, потому что его папа очень рано умер. Даше стало жалко маму, и она сказала: «Мам, а давай мой дедушка будет и твоим дедушкой. Я поделюсь с тобой, и тогда у тебя будет и папа, и дедушка». Если у вас щедрое и открытое сердце, то даже 5 маленьких хлебов смогут накормить множество людей. У мальчика, предложившего Иисусу эти ячменные хлебы, сердце было очень добрым. Вы всегда можете поделиться тем, что у вас есть, с людьми и сделать их счастливыми. И совершенно не важно, хватит ли вам самим того, что есть у вас. Доверьте все это дело Иисусу, а Он знает, как ваше малое сделать очень большим, чтобы всем хватило. Делитесь добротой. Вам и награда от Бога, который воздаст каждому по делам его. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную. Послание к Римлянам, 2 глава, 6-7 стихи.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите!

0: Кабанчик, ой, а что это ты такое напеваешь?
1: Ой, Белочка, как же ты меня напугала! Даже хвостик вон дрожит от страха.
0: Ну, извини, кабанчик, я не хотела. И потом я и не думала, что кто-то меня испугаться может. Ты же говоришь, что вообще-то никого не боишься.
1: Да. Я храбрый и сильный. Прав.
0: Ну, возможно. Кабанчик, а какую же песенку ты пел?
1: А песенка называется «Радуга». И поет ее детский хор «Тропинка» из города Владикавказа. Ты что, не слышала? И посмотри, какая радуга, и кто ее нарисовал. Ой, Белочка, а ты случайно не знаешь, а кто же радугу-то нарисовал?
0: Да, конечно, знаю, кабанчик. Это Бог. Об этом же написано в Библии. Помнишь, когда закончился дождь, который лил 40 дней и 40 ночей? Он даже затопил всю землю. И спаслась только одна семья Ноя, потому что он построил огромный корабль, ковчег.
1: Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Что-то такое я припоминаю. Это же Бог посоветовал Ною построить ковчег.

0: и кроме своей семьи, но и взял еще на борт всех животных по паре. Ой, а там, наверное, спасались от ужасного ливня. И там мои пра-пра-пра-пра-пра так далее. Дедушка с бабушкой. Ой, Белочка, как ты считаешь?
1: Да, думаю, мои тоже. Вот, когда Ной покинул со своим семейством ковчег и выпустил всех животных на сушу, он принес Богу благодарственную жертву. И Бог благословил Ноя и все его потомство. И даже пообещал, что больше никогда не будет посылать на землю потоп. И в знак этого обещания он и нарисовал радугу.
0: Вот значит дело-то как было. Ой, Белочка, что-то мне так захотелось почитать Библию. Что скажешь?
1: Ой, Кабанчик, мне тоже нравится твоя идея. Бежим скорее к Бобрику. Я знаю, что он в это время как раз читает Библию. Давай к нему присоединимся.
0: Точно! А бежим на перегонки. Вот тут я обязательно прибегу первый. Нет, Белочка, ну, это так нечестно. Ну, это я же должен был первый прибежать. Ой, а где Бобрик-то? А? Ой, он неужели сидит опять в своей хатке? Ну, нет, я в эту холодную воду нырять не буду.
1: А давай, Кабанчик, позовем его. Бобрик, Бобрик.
0: Это мы, Кабанчик с Белочкой. Мы пришли с тобой Библию почитать.
2: Не нужно так кричать, я все прекрасно слышу.
3: Ой, мама, я боюсь. Ты что, с дерева что ли свалился? Вот сегодня все только и делают, что меня пугают. Я наверное, скоро заикаться буду.
2: Никого я пугать не хотел. Только присел под этой осиной, Библию собирался читать, и вдруг вы тут прибежали. Камни в воду бросать стали.
1: Бобрик, а мы пришли вместе с тобой Библию почитать. Можно?
2: Конечно, присаживайтесь здесь на пригорке. Вот, у меня даже закладка приготовлена, где читать.
0: Ха, скажешь тоже, закладка, осиновый листочек.
2: А чем тебе, Кабанчик, не нравится осиновый листочек в качестве закладки? Удобно и символично. Зеленый цвет – это же цвет роста. Знаешь, когда я читаю Библию, я тоже расту, только духовно.
1: Ах, Бобричек, а какая у тебя Библия необычная, с картинками.
2: Это мне дядюшка Лось на прошлый день рождения подарил. Библия для детей, 365 рассказов, пересказы интересные и картинки цветные, яркие.
1: Бобричек, а давай мы еще пригласим послушать Библию наших радиослушателей, мальчиков и девочек. Им, наверное, тоже интересно твою Библию послушать.
2: Пусть послушают. А назвать нашу передачу мы можем так. Зеленая закладка. Ну как?
0: Ой, очень даже ничего. Зелененькая. Для духовного роста. Так, все, я уже готов слушать. Ну давайте уже начнем поскорее.
2: Будем читать по очереди. Я начну. Сотворение мира. Бытие, глава 1. В самом начале не было ни неба, ни земли, ни людей. Вообще ничего, был только Бог. И вот прежде всего Бог сотворил небо и землю. Но земля была пустынна и погружена во тьму. И тогда Бог сказал: «Да будет свет». По его слову появился свет и рассеял тьму. Свет осветил землю, сплошь покрытую одним большим океаном. Бог повелел водам океана отступить, и они отступили, обнажив сушу. Но суша была совершенно пустынной. Над ней царила тишина, нарушаемая лишь шорохом набежавшей на прибрежный песок волны, да воем ветра среди скал. Теперь, Белочка, ты читай.
1: Увидел это Бог и повелел, чтобы на суше выросли деревья, кустарники, травы и цветы. И как только раскрылись первые листики и распустились первые цветы, земля стала хорошеть прямо на глазах. Не забыл Бог и сотворенного им неба. Он создал солнце, чтобы оно ярко светило днем, и луну, чтобы и ночью землю не окутывала беспросветная тьма. А еще он украсил ночной небосвод мерцающими огоньками звезд. Небо и воды были прекрасны, вот только никто не жил в них. И тогда Бог создал рыб. От самых мелких рыбешек до громадных китов, чтобы они плавали в морях, реках и озерах. А еще он создал птиц, которые запорхали в лесах и наполнили их своими звонкими голосами. Мир стал еще прекраснее, и Богу это очень понравилось.
0: Ну, ну когда же буду читать ее?
2: Ну, давай, кабанчик, продолжай читать.
0: Вот, чтобы сделать мир еще лучше, Бог населил сушу всякими зверями, большими, маленькими, и звери разбрелись повсюду, выбирая для себя места обитания в лесах, в степях, в горах и на равнинах. А рыбам и птицам и зверям Бог повелел плодиться и размножаться, чтобы и на суше, и в море бурлила жизнь.
2: Окинул Бог взором сотворенный им мир и увидел, что он хорош.
0: Ну, только не говорите мне, что дальше мы читать не будем. Я весь одно большое ухо.
2: Хорошо, продолжим. Белочка, читай дальше.
1: Сотворение человека. Бытие, первая и вторая глава. Бог с удовольствием взирал на величественную вселенную и прекраснейший ее уголок, землю. Все это было сотворено им, но самая важная и замечательная часть творения была впереди. «Теперь я по образу и подобию моему создам людей», — сказал Бог. «Я наделю их разумом, чтобы они могли мыслить и, понимая, кто я, любить меня. Я сделаю их хозяевами над всем, что только есть на земле. Они будут мудрыми и заботливыми хозяевами моего творения».
2: Первым Бог сотворил мужчину и дал ему имя Адам. Но Адам был один, и поэтому он не чувствовал себя счастливым. А как же иначе, если у каждого животного, у каждой птицы имелась пара? Им было о ком заботиться, с кем играть и кого любить, а у Адама не было никого. Увидел это Бог и создал женщину по имени Ева. Ева стала Адаму женой и другом, и отныне они делили все радости и заботы, любили друг друга и любили Бога. Бог благословил Адама и Еву и сказал им, что отдает в их распоряжение все, что он сотворил на земле. Как настоящие хозяева, Адам и Ева не только могли пользоваться всем, что было хорошего в мире, но и должны были следить за порядком в нем. Задача была нелегкой, но со временем у первых людей должны были появиться помощники – дети. Белочка, читай.
1: Люди стали хозяевами сотворенного Богом мира. Их святой обязанностью было во всем повиноваться Творцу. Бог лучше, чем сами Адам и Ева, знал, что для них хорошо, а что плохо. Бог любил людей и желал им добра. И если люди будут послушны Ему, сказал Бог, они будут счастливы.
0: И Бог отвел Адаму и Еве прекраснейшее место на земле. Райский сад. И все деревья в этом саду гнулись под тяжестью ароматных спелых плодов. А чтобы утолить голод, надо было лишь протянуть руку и сорвать один из них. «Ешьте плоды из любых деревьев», — сказал Бог людям. «Только не трогайте тех, что растут на одном из деревьев посреди сада. И это
4: дерево познания добра и зла. Как только попробуете ее плодов, умрете.
2: Бог привел к Адаму всех зверей и птиц, населявших землю, чтобы Адам дал им название. Как Адам назвал их, так звери и стали называться. Адам и Ева играли с ними, а животные подчинялись людям и слушались их. Так и жили. Адам и Ева в райском саду ухаживали за ним, выращивали цветы и деревья. По вечерам, когда на сад опускалась прохлада, к людям приходил Бог, чтобы побеседовать с ними и обсудить прошедший день. И до самой ночи, которая незаметно сменяла вечер и завершала очередной счастливый день, люди слушали Бога и рассказывали Ему, как они этот день прожили.
1: Ой, как же прекрасен был этот райский сад.
0: Да, сдается мне, что он будет получше нашего заповедника. Вот бы туда попасть.
2: О, а это уже другая, очень грустная история. Но они в другой раз. В следующей передаче «Зеленая закладка».
0: Ой, подождите, подождите. А как же мой вопросик для радиослушателей? Ну я же жажду их писем и правильных ответов. Вот, вот послушайте внимательно. Кто дал название моему пра-пра-пра-пра-пра и так далее дедушке, а?
2: Пишите нам по адресу: Христианская миссия, Свет на Востоке, радиопередача «Смотрите, радуга», «Зеленая закладка», абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
0: С пометкой «Для кабанчика».
2: Запишите наш электронный адрес: radugasobakalio.ru.
0: До новых встреч! В радиопередаче «Смотрите, радуга».
2: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
0: Ой, Бобрик, иди сюда скорее. Ой, я сейчас тебя буду учить плавать.

В эфире библейское вещание BBN. В послании евреям в 9 главе 22 стихом мы читаем такие слова. «Без пролития крови не бывает прощения». Мы часто забываем, что войти в присутствие Божье можно лишь на Его условиях. К Богу можно приблизиться только исходя из Его условий. Мы должны принять прощение, предложенное нам в Иисусе Христе. Принял ли ты Христа, Агнца Божьего, как Спасителя от своего греха? Если нет, согласись на Его условия. Другого пути к вечности, к спасению нет.

Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146:5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в Библейском институте BBN www.bbnbi.org. Стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге притчи 1:8-9. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга притчи 1:8-9.

0: Что такое любовь?
1: Этим вопросом задавались люди во все времена.
0: Почему любовь нас так интересует? Что такое настоящая любовь? Что Слово Божие говорит о любви?
1: Предлагаю вам поразмышлять об этом сегодня.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжает серию бесед под названием «Распахнутое сердце. Ценность открытых отношений». Название сегодняшней беседы – «Подлинная любовь». Сегодня мы будем говорить о любви в свете Библии, о любви, которая не превозносится, не мыслит зла, терпит и прощает. О любви, которой любит нас Небесный Отец и к которой Он призывает всех нас. Любовь – это наши поступки, действия. Любовь – это не просто приятное дополнение к отношениям. Любовь – это необходимость. Любить – это искать высшего блага для другого человека. Но как добиться такого уровня любви? Любовь – это тема, изучение которой неминуемо вызывает много вопросов. И ответы лучше всего искать на страницах Библии.
1: Мир вам, дорогие друзья! Давайте сегодня зададим вопрос. Что такое любовь? Если вы спросите 10-рых, то получите как минимум 10, а то и 20 различных ответов. Известный христианский ученый, богослов и писатель Клайв Льюис в своей прекрасной книге «Четыре вида любви» выделяет 4 разных типа любви. Похожая градация в произведениях Льва Николаевича Толстого. Первый тип можно назвать расположение. Любовь получает удовольствие от объекта восхищения. Это расположение, филио. Второй – это дружеская любовь. Это чувство единения и радости, которое является общим у двух человек, когда они вместе. Дружба. Третий тип любви – это эрос. Эрос. Это греческое слово означает «любовь», но эта любовь более романтичная, и чувственная или страстная. Это любовь между двумя любящими сердцами, между теми, кого мы часто называем влюбленными. И так есть расположение, есть дружба, есть также страстная любовь. И четвертый тип любви – это наивысшая форма любви, и по-другому ее можно охарактеризовать как жертвенность, желающая дать самое лучшее и служить другому без условий, несмотря на невосполнимые затраты. Это также посвященность. Пожалуй, лучшее определение этой любви, которое я слышал, – это искать высшее благо для другого человека. Это четвертый тип любви Библия называет любовью агапы. Греческое слово агапы в значении любви представляет собой то, в чем больше всего мы нуждаемся. Любовь агапы лучше всего выражена в отношении Бога к нам. Бог любит нас. И сегодня мы хотим обратить наше внимание на любовь агапы. Любовь, подаренную нам, особенно на то, как любовь эта может быть проявлена в нашей жизни. Вы вряд ли удивитесь, услышав, что библейский текст 13 главы 1 послания к Коринфянам лучше всего раскрывает сущность и важность любви агапы, поскольку этот текст знаком многим христианам. Прочитаем этот прекрасный текст Божьего Слова. Первые 8 стихов, а затем 13 стих из 13 главы, написанный апостолом Павлом, первое послание Коринфянам. 13 глава начинается так. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует. Любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ну а теперь 13 стих 13 главы 1 послания Коринфянам, которое было написано апостолом Павлом. А теперь пребывают сии три. вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Тема любви – тема большая, серьезная, глубокая. О ней можно говорить достаточно много. Давайте сегодня зададим несколько вопросов. Первый вопрос. Сколько имен вы можете назвать и сказать слова «Я люблю этого человека»? И, скорее всего, найдется немного таких людей, хотя ко всем вы относитесь хорошо. Но погодите, скажете вы, я же не ненавижу остальных людей. Я просто не всех люблю одинаково. Однако я хотел бы отметить, что я не говорю о ненависти, как о противоположном состоянии любви. И один известный психолог писал, ненависть не является противоположностью любви, это апатия. Помните, как в детстве вы не хотели иметь близких отношений с определенными личностями. Вы не жадничали своими игрушками, вы не дрались с ним и не обязательно реагировали на все его аргументы, не спорили. Вы всего лишь говорили своим друзьям, чтобы они не обращали на него внимания, и тогда он уйдет. И они так и делали. Когда мы относимся к кому-либо с равнодушием, то показываем этому человеку: «Я тебя не люблю». И теперь можно задать другой вопрос. Кому мы безразличны? Кому равнодушны? Давайте откроем самое великое эссе во всей литературе на тему любви и прочитаем еще раз 13 главу 1 послания к Коринфянам. Мы назовем эту тему «Настоящая любовь». Что значит, когда мы говорим слова «Я люблю»? Ведь не играет роль наш статус в обществе, цвет кожи, наше образование. Эти слова говорит известный певец, спортсмен или простой рабочий. Это мужчина или женщина. Это мой сосед или мой начальник, или кто-то в моей семье. Что значит сказать это? Я тебя люблю. Когда мы открываем этот отрывок текста из 13 главы, он помогает нам понять, что такое любовь. Нам просто нужно применить это в жизни. Нужно не только говорить об этом, нужно подражать образцу. Я согласен с одним из толкователей Нового Завета, который писал: «Печально придавать огранке алмазы и отрывать по лепестку от благоухающей розы». Язык апостола Павла не требует комментариев, поскольку это язык сердца. Я не считаю, что апостол Павел написал 13 главу 1 послания к Коринфянам для анализа или разбора по частям. У вас в жизни было такое, что к вашей молитве придирались? Или к вам придирались после того, как вы спели песню? Это бы просто испортило все. Я считаю, что не нужно придираться к 13 главе 1 послания к Коринфянам. Но считаю, что нам нужно услышать, о чем здесь сказано, и затем воплотить это в нашей жизни. Давайте читаем снова. Вот что пишет апостол Павел. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Через всю 13 главу 1 послания к Коринфянам звучит простое утверждение. Если я не оказываю влияние на других через любовь, то я вообще не оказываю никакого влияния. Если я умею говорить в отточенной, впечатляющей манере, если я могу произносить звуки, понятные только ангелам, если у меня выдающийся дар пророчества, что я бы знал все будущее, все о нем, если у меня настолько непоколебимая вера, что я могу и горы передвигать, если я был бы настолько жертвенным, что отдал бы все мои богатства для нуждающихся, или если бы я показал наивысший пример бескорыстия и пошел бы в газовую камеру за Евангелие, но и не имел бы любви, вот этого основного ингредиента, тогда все мои слова имели бы пустой звук посуды из латуни. Все мои знания и вся моя вера были бы бесполезны. Вся моя благотворительность и все мученические страдания равнялись бы нулю. Дорогие друзья, я предлагаю вам записать несколько фраз, и можно назвать их «принципы любви». Первый принцип. Любовь – важная неотъемлющая часть, а не выбор по желанию. И это становится понятно, когда мы читаем первые три стиха. Любовь необходима всем. Любым отношениям необходима любовь, общинам необходима любовь, пасторам и их приходу необходима любовь, прихожанам, членам церкви, мужьям с женами и родителям с детьми, и женам с мужьями, и начальникам, и подчиненным, и членам Божьей семьи, и деловым отношениям. Мы все нуждаемся в любви, в принятии. И это главный ингредиент, основная составляющая жизни. И он не выбирается по желанию. Убрав любовь, любое общение, семья, церковь может привести к законничеству, к положению гнета, раздражения, наполненной напряжением ряда требований, условий и бесполезных заданий. Любовь первостепенна. И это не выбор по желанию. Просто я предпочитаю держать все в себе. Я не люблю выставлять мои чувства на показ. У меня много прекрасных мыслей, я хорошо отношусь к определенным людям. Некоторые люди действительно красивые. Эти чувства нахлестывают, приливают, но я не показываю их. Если вы так думаете, тогда вы не поняли того, что Бог говорит о любви. Поскольку в следующих стихах сказано, любовь – это проявление, но не намерение. Это вторая мысль, которую следует запомнить. Любовь – это проявление, а не желание, не намерение. Это действие, а не желание. Не просто слова, а дела. Недавно я наткнулся на интересную историю. Это случилось еще в 1928 году. Невероятный случай был представлен судье. И дело касалось человека, который шел по палубе корабля и внезапно споткнулся о веревку и упал в холодную глубокую воду причала. Он пытался всплыть и звал на помощь, и затем снова тонул, явно попав в беду. А его друзья были слишком далеко, чтобы помочь. Некоторые из них даже не слышали его. Но всего лишь в нескольких метрах на другом причале на палубе другого корабля загорал молодой человек. Он слышал. «Помогите, помогите! Я не умею плавать! Помогите, я тону!» Молодой человек отлично плавал, но ничего не делал. Только повернул голову, чтобы посмотреть, как человек барахтается в воде и тонет. Тонущий несколько раз всплыл в панике, а после исчез навсегда под водой. Семья утонувшего человека была настолько расстроена таким явным проявлением огрубелого безразличия, что они подали в суд на загорающего человека. И они проиграли. Суд постановил, что человек на причале не нес законной ответственности за попытку спасти жизнь другого человека. И я предполагаю, что они были согласны со словами Каина. «Да разве я сторож брату моему?» Хотелось бы сказать, что безразличие может быть и законно, но это аморально. И для меня повернуться к безразличию, когда кому-то нужна помощь, это аморальный поступок. И я нахожу, что любовь терпелива, любовь добра, любовь не обладает завистью, и любовь не хвастается и не страдает высокомерием. Я нахожу любовь, не поступающую непристойно. Любовь — это достигаемый опыт, это жертвенность, это проявление, выражение уважения одного к другому. Манящая теплота проступает в словах этого текста. И если прочесть эти слова и действительно взаимодействовать с ними, то вы не останетесь прежними. Любовь — это не просто слова, это дела. Третья мысль. Любовь – это магнит, который притягивает людей. Она никогда не разделяет их. Нет, никогда. У любви есть притягательность. Когда я вижу одного христианина, отделившегося от другого христианина, и разрушенные отношения, то не нужно ходить далеко, чтобы увидеть сломанный мост любви. Если я натыкаюсь на семейные отношения, которые разрушены или подорваны, я обнаружу отсутствие любви на одной или обеих сторонах. И в этом случае это неизбежно. Даже когда было совершено что-то плохое, и мы читаем об этом в 5 стихе, любовь не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается. Любовь отказывается от этого, и мне очень нравится далее, не мыслит зла. Она не хранит записи о злодеяниях, совершенных против меня, чтобы ежедневно напоминать о них. И все же это не значит, что мы никого никогда не обидим. Мы люди. Мы терпим провал. Мы несовершенны. Другие являются людьми и также несовершенны. И они могут не оправдать наших надежд. Храним ли мы записи об этом? Не по любви вести такие записи. Прощая, нужно не вспоминать. Однажды я обидел человека и не знал об этом, пока не стал замечать, как он вставал и уходил, когда я начинал проповедовать. Он оставался на общее пение. Он оставался на все, что происходило до моей проповеди, но затем вставал и уходил. Он стоял вне зала и смотрел на меня сквозь стекло. Я не сразу это заметил, но в конце концов я понял, что здесь что-то не так. Я пытался восстановить мост отношений с этим человеком, но не мог заново построить эти отношения. Я очень этого хотел, и дошло до того, что эта мысль стала меня преследовать. Я начинал думать об этом в преддверии воскресений. Я думал об этом, когда воскресенье заканчивалось. Я думал об этом на неделе. Этот человек был очень чувствительным, и у него в сердце была большая обида. Ему было очень трудно, а я даже об этом ничего не знал, пока мы не поговорили, не выяснили. И несмотря на приложенные усилия, он сам не собирался восстанавливать отношения. Но я с радостью говорю, что мост снова был построен, и отношения восстановились. Это свидетельствует о любви, которая не ведет учет пережитых страданий, которая радуется любви, радуется истине, и которая не радуется неправде. Вы знаете о такой любви? Вот такая любовь поможет вам любить свою тещу, своего тестя, своего зятя, свою невестку. Это не смешно, особенно в случае разорванных отношений. Но стоит заметить, что это поможет вам. Это не психология позитивного мышления. Не манипуляция другим человеком. Божья любовь исцеляет душу человека и помогает стать другим. Любовь через его Сына Иисуса поможет совершиться чуду. И она заставит вас любить нечестного начальника. И вы обнаружите, что ваш гнев превратится в сострадание. А между состраданием и гневом большая разница. И вы найдете в себе ранее невиданный амортизатор. Вам хватит терпения вынести провалы другого человека, и вы будете удивлены тем, что любовь делает, когда определяет отношения, все переносит и никогда не перестает. Порой я ищу определенные места в нашем доме, чтобы поместить на них листочки с написанными истинами о любви. И это я делаю ради обучения своих детей тому, что такое любовь. И я постарался использовать простую манеру преподнесения истин о любви, как азбука А, Б, В, Г, Д и так далее. А. Я тебя люблю, и в этом я принимаю тебя таким, какой ты есть. Любовь говорит: я принимаю тебя таким, какой ты есть. Это принятие. Чтобы меня принимала жена, я не должен быть совершенным, не совершать ошибок. Я не обязан всегда быть хорошо одет. Я не обязан всегда быть в хорошем настроении утром, чтобы меня любила жена. Я не обязан всегда источать такую теплоту и харизму, которую могут быть в другой части дня. Она видит меня, когда я в упадке. Все же она меня любит. Это означает, что когда один человек не очень любезен, любовные отношения не рушатся. Любовь. Я принимаю тебя таким, какой ты есть, без условий. А. Я принимаю тебя такой, какой ты есть. Б. Я ценю тебя. Я считаю тебя ценным. Почему? Потому что ты человек. Потому что душа, находящаяся внутри тебя, вечна, и Бог поместил туда эту душу. Он может работать над этой душой, чтобы привести к правильным отношениям с его сыном. Но эта душа вечна. Потому что я являюсь человеком вместе с другим человеком, и я вижу этого человека ценным. Это не значит, что я отрицаю его проступки. Это не значит, что я одобряю его беззаконие. Это значит, что я нахожу его таким же ценным. И у меня есть место в жизни для любви. Я считаю тебя ценным. Я уважаю тебя. В. Я переживаю, когда тебе больно. Когда мой близкий человек, мой друг, мои любимые испытывают боль, переживания, я переживаю, сострадаю. Иногда мои слезы падают вместе с его или ее слезами. Когда мой друг вздыхает, я вздыхаю тоже. Когда моего друга притесняют и раздражают, то я притесняем тоже. Я понимаю раздраженность. Я переживаю, когда тебе больно. И это буква В в этой простой формуле. Г. Я желаю тебе самого лучшего. Это не значит, что я дам тебе то, что ты захочешь. Потому что я хочу того, что лучше для тебя. Я желаю тебе то, что лучше для тебя. И в этом нет никакого лицемерия. Здесь только искренность. Такова наша любовь. Таково наше предубеждение. Это наше условие. Я желаю лучшего. Я хочу лучшего. У меня есть движущая сила помогать сбываться тому, что лучше для тебя. Я принимаю тебя, какой ты есть. Я ценю тебя, уважаю, я переживаю, когда тебе больно. Я желаю тебе лучшего. И следующая часть непростая. Да. Я забываю все обиды. Любовь не бесчинствует, не ведет учета пережитых страданий. Я забываю все обиды. Это непросто, но это любовь. А вы все еще помните и ведете учет обид. Вам нравится этим заниматься? Представляете, насколько длинный будет список, если трое или четверо соберутся вместе и дадут друг другу списки нанесенных вами обид? Знаете ли вы, сколько людей мы бы отметили тогда? Почему? Сколько же длится наша жизнь? Да она всего лишь пар. Она подобна утреннему туману. Она появляется так же быстро, как исчезает. И ваши 60 или 80 лет вы хотите провести свою жизнь наполненными чувствами мести? Вы хотите вычеркнуть из своей жизни людей, с которыми вы не желаете находиться, и когда вы с ними сталкиваетесь, вы не хотите с ними разговаривать? Вы так хотите прожить? Я никогда не видел в Писании человека, с которым Иисус не говорил бы. До самого конца Он говорил с людьми, которые плевали в Него, которые пригвоздили Его ко кресту. Именно Божья любовь притягивает нас к Нему. Когда мы были еще грешниками, проклинающими, оплевывающими, Он умер за нас. И живая книга Библии говорит, что любовь не раздражается, не мыслит зла. Она не сердится. Она едва замечает, когда с ней поступают плохо. Она не сердится, она едва замечает, когда с ней поступают плохо. Последняя мысль. Любовь – долгосрочное вложение, а не скоро возвращаемый заем. Это не кредит. Это постоянный процесс. И об этом написано в 4 стихе. Любовь долготерпит. Это долгосрочно. И 7 стих. Любовь все переносит. Это долгосрочно. Любовь никогда не перестает. Так сказано в 8 стихе. И это долгосрочное вложение. 13 стих. А теперь прибывают сии три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Любовь проверяется испытаниями. Но любим ли мы Бога? Мы хотим возлюбить ближнего. И мы можем это сделать только тогда, когда наше сердце узнает Господа и наполняется Его любовью. Потому что Бог так возлюбил этот мир, что отдал Своего Сына Единородного, чтобы каждый грешник мог обратиться к Нему и иметь жизнь вечную. Но для этого нужно покаяться. Тогда мы сможем полноценно принимать, любить и заботиться о других. Если вы еще не молились, то сегодня есть возможность узнать Божью любовь, обратиться к Богу с молитвой. Благослови вас Господь.
0: Дорогие друзья, вы услышали заключение передачи «Подлинная любовь». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное и увереннее стоять в своей вере. Сегодняшняя передача была частью цикла «Распахнутое сердце. Ценность открытых отношений». Мы призываем вас внимательно изучать Священное Писание. Читайте Слово Божие вместе с нами. Находите в нем полезные уроки и применяйте прочитанное в жизни. Давайте вспомним некоторые выводы из этой передачи. Первое. Любовь говорит: «Я принимаю тебя таким, какой ты есть». Любовь принимает. Второе. «Я считаю тебя ценностью».

переписку. Расскажите нам о своих радостях или переживаниях. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Наш адрес электронной почты латинскими буквами: svet.jizni@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы следующих передач. Что-то должно происходить. Сделай свой выбор. Требуется ответственность. А наша сегодняшняя передача подошла к концу. И мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь. Требуется приют для пострадавших в буре. Это тема следующей передачи «Свет жизни».

0: Дорогие друзья, мы будем рады помолиться за вас, и мы хотим лучше знать тех, кто нас слушает. Пожалуйста, пишите по адресу: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42. Программа «Свет жизни».
1: В эфире радио BBN, библейское вещание для всей семьи. Уверены ли вы, что попадете после смерти на небеса? Бог говорит, что для того, чтобы попасть на небеса, нужно родиться свыше. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 7 стихе, Иисус сказал учителю народа Никодиму: «Должно вам родиться свыше». Вы понимаете, что такое родиться свыше? Если у вас есть Библия, откройте Евангелие от Иоанна, начните читать его, и через несколько глав вы поймете, что это так просто. Это значит обратиться ко Христу, сложить у ног Его все свои грехи и получить жизнь вечную из Его рук. Если вы еще не сделали этого, сегодня время подойти к Иисусу. Не медлите.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.

Часто в буднях жизни серой слабнут силы, нет огня. Крылья христианской веры, поднимите вы меня. Я любить хочу без меры, поднимая к небу взор. Крылья христианской веры, унесите на фавор. Там бесценнейшие перлы духом я приобрету. Крылья христианской веры, устремите в высоту. От безбожной атмосферы в край немеркнущего дня крылья христианской веры, возносите же меня.

Ну а сейчас, как обычно, я предлагаю уделить немного времени для того, чтобы прочитать из книги «Потоки в степи». Эта книга для ежедневного чтения была написана Летти Кауман во время ее миссионерского служения. Сегодняшнее место на 7 мая записано в Евангелии от Луки, в 18 главе, в 1 стихе. Там есть такие слова: «Сказал также им притчу, что должно всегда молиться и не унывать». Самым обыкновенным искушением в молитвенной жизни является недостаток постоянства. Мы принимаемся о чем-нибудь молиться, делаем это в течение дня, недели, быть может, целого месяца, затем, не получая желаемого ответа, начинаем изнемогать, молитва наша охладевает, и, наконец, мы ее совершенно прекращаем. Это роковая ошибка, это сеть, в которую запутались многие благие начинания, оставшиеся навсегда незаконченными. Она является пагубной во всякой области житейской деятельности. Человек, развивший в себе привычку всегда начинать и никогда не заканчивать, обрекает себя на постоянную неудачу. Тот, кто начинает молиться о чем-нибудь и не проявляет постоянства в своей молитве, не добивается настойчиво того, к чему он стремится в молитве, создает подобную же привычку в области молитвенной жизни. Такой человек обречен на неудачу. Уныние означает поражение, а поражение рождает отчаяние и неверие в силу молитвы, что является роковым для всякого успеха. Кто-нибудь спросит: долго ли нужно молиться? Разве нет предела, установленного для молитвы, дающего нам право остановиться и предоставить Богу все то, о чем мы просили? На это можно дать один ответ. Молись, пока не получишь просимого, или до тех пор, пока не получишь уверенности в своем сердце, что состоится то, о чем ты просишь. Только при одном из этих двух положений может наша настойчивость быть удовлетворена. Ибо молитва заключается не в одном только взывании к Богу, но и в борьбе с сатаною. И только Бог, пользующийся нашими молитвами как мощным фактором для победы в этой борьбе, может решить, когда мы сможем прекратить наше заступничество. Сами мы не должны решать этого. Нам не следует прекращать молитвы, пока мы не получим ответа, или до той поры, пока не будем иметь уверенности в том, что ответ будет дан. В первом случае мы прекращаем молитву, потому что видим, во втором – потому что верим, а на веру, которая исходит от сердца, можно положиться столько же, сколько на зрение, ибо это вера Божия, плод Духа Святого внутри нас. Пребывая в молитвенной жизни, мы будем постепенно укрепляться в этой уверенности, которая исходит от самого Бога, и Он даст нам разумение, когда в ней успокоиться или когда продолжить молитву до получения ответа. Пребывай в обетованиях Божьих, там Он встретится с тобой. Он всегда верен своим обетованиям. Когда в душе тоска немая, и со грехом опасна битва, напрасно плачешь, унывая, одно лишь средство есть — молитва. Когда житейскую волною надежда твердая разбита, не унывай, Господь с тобою, Ему нужна твоя молитва. Когда порою ощущаешь, ты одинокий и забытый, напрасно сетуя страдаешь, отраду даст одна молитва. И если нет огня в служении, на сердце тягостные муки, почаще будь в уединении и воздевай в молитве руки. И если ты, друг с Иисусом, желаешь быть всегда в общении, молитва есть беседа с Богом, она – источник освящения.

Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст». 4.9. Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Экклесиаст 4.9.

0: Студия библейского радио BBN представляет передачу «Христианская классика». Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня вашему вниманию предлагается чтение книги «Путь спасения». Текст читает Наталья Козак.
1: Глава 23. Сапожник Авдеич. Вечерело. Проходя тесной улочкой города Есиль, Онищенко стал думать о ночлеге. В полуподвале одного из домов он увидел бородатого старичка, сидевшего за сапожным столиком и чинившего обувь. На носу у него были очки, светила ему керосиновая лампа, свисающая с потолка. Чем-то родным, знакомым повеяло на Онищенко. Сколько просидел он вот так за столиком, сколько добрых дум прошло в его голове за таким занятием, и он, спустившись по трем деревянным ступенькам, постучал в дверь. Открыл ему старичок и приветливо сказал: «Милости просим, заходи, гостем будешь. А я, дедушка, в ночлеге нуждаюсь, не пустишь ли меня?» «А и то ладно, я живу один, постель у меня есть, и щи в печке горячие». «А у меня в сумке хлеб есть», — сказала Онищенко и почувствовал себя как дома. Старичок закончил работу, убрался на верстачке и пригласил путника к столу. Поели щей, попили чаю с сахаром и разговорились. Онищенко кратко рассказал о себе, кто он и куда направляется. И старичок рассказал о себе. «Была у меня старуха, намного моложе меня, и был у нас сын. Ему было уже 12 лет, и старуха померла. Очень горевал я, но время загладило боль. Вся радость моя был Петька, сынишка. И сапожному делу учился, помогал мне, в церкви пел на клиросе. Да заболел он и помер. Тосковал я очень. И даже на Бога роптать стал. За что меня, Боже, так наказываешь? Что я сделал настолько недостойного? И в церкви перестал бывать, и даже руки хотел на себя наложить. Но однажды Бог послал мне на ночлег, вот как тебя, старичка. Шел он в монастырь Богу помолиться, и рассказал я ему о своем горе, о том, что ропщу и жить не хочется. Он мне сказал, что это оттого я так возроптал, что неверно живу, что только о себе думаю, как чайку попить, да подольше поспать. А что надо думать о Боге, о том, как помочь другому, как приютить, да накормить бездомного, голодного. Тогда, говорит, и на Бога не станешь роптать, и жизнь полюбишь. А когда уходил, подарил мне маленькое Евангелие, вот это. Стал я его читать, так каждый день и читаю. Прочту немного и работаю. И на сердце легко стало. Про мытаря, про бедную вдову, про богатого и про Лазаря, про доброго самарянина читаю, помолюсь на ночь и как дитё засыпаю. Слушал Иван старика, и слезы сами текли из его глаз. Как это верно, какая все правда. Было уже поздно, когда два человека, евангелист Онищенко и старичок-сапожник Кузьма Авдеич, встали рядом на колени и излили в молитве свою радость жить и идти по пути, указанному Спасителем в Евангелии. А утром Иван сказал старичку: «Авдеич, если у тебя много заказов, а сил не хватает, то давай я у тебя поработаю денек-другой, помогу. Я молодой, дело это знаю». «И то верно», — одобрительно отозвался сапожник. Сварил Авдеич щей, поставил в печь кашу, и сели они с Онищенко делать починку. Заказов была целая груда, все больше для бедных людей. Авдеич делал добротно и денег больших не брал, а то и совсем даром делал. Работали они споро, дело ладилось. За работой, за разговором незаметно наступил вечер. Почти все заказы были выполнены. Долго и горячо молились в этот вечер Авдеич и его гость. Утром, собравшись в дорогу, Иван крепко обнял старика, и они три раза поцеловались. «Да сохранит тебя Бог в пути твоем», — торжественно сказал старик, отирая слезы. Нам потому, Авдеич, хорошо вдвоем, что нас объединяет одна лоза – Иисус Христос. Мы ее ветви, и если приносим плод, то мы действительно ветви живые. Глава 24. У Иртыша. Немногим меньше года шел Онищенко от Орска до Иртыша. 1000 верст. Расстояние для пешего хода большое. Кормился он в основном сапожным ремеслом. Трудно и непросто было войти в дом и завоевать доверие. Места были дикие, не такие, как на Украине и в средней части России. Часто за целый день пути не встречалось ни одного селения и хутора, а в те, что попадались, зачастую не пускали ночевать. Места пустынные, много бродячих людей, много ссыльных, идущих после отбытия срока, а люди разные встречаются, и воры, и недобрые. Нередки были случаи убийства, ограбления, насилия. Это делало жителей недоверчивыми, замкнутыми. Поэтому Иван старался идти как можно дальше, не заходя никуда. А если где останавливался, там находился неделю, а то и две. Сапожничал, входил в доверие, его скоро начинали любить. Он читал Евангелие, хорошо чинил сапоги и шил новые, вносил в души людей так необходимое им духовное тепло. 2 месяца в трудное зимнее время он пробыл в Еселе, в доме киргиза Басиля. Басиль делал сбрую для лошадей, Онищенко шил и чинил сапоги, и у них хорошо получалось общее дело. Басиль ходил в мечеть, Иван никуда не ходил, но Бог у них был в душе, и они оба любили Бога. Они никогда не спорили о нем. Иван каждый день читал Евангелие, его слушали соседи, заказчики, слушал Басиль и принимал все слова Иисуса Христа. «Так и у нас, верно это», — говорил он, слушая Ивана. Но дальше не шел. Казалось, его вера раз и навсегда преградила доступ к христианству в его разум. В жизни он был безукоризненным, дело вел честно, в семье добр и к людям милостив. Только курил трубку и в праздники с друзьями выпивал стакан водки, и тогда пел песни, длинные и тягучие. На молитву вместе с Иваном он не становился, а сам каждый день 5 раз постилал в своей комнате коврик, становился на колени и подолгу молча кланялся. В такие минуты бесполезно было звать его, ни за что не поднимется, пока не окончится положенное для молитвы время. Вера его была загадкой для Ивана. Вера Ивана была тайной за многими замками для Басиля. В основном же Бога они понимали похоже. Бог есть Творец мира. Бог есть любовь. Только в вопросе вечности чувствовалось, на чьей стороне больше жизни. Басиля земное тяготило, не было у него постоянной радости. Часто он бывал невесел и как бы опустошен. Онищенко много думал о вечности, и для него она была светом и доброй надеждой. Поэтому он постоянно был добр, жизнерадостен, любвеобилен. Много семян Евангелия посеял Иван в Еселе. Семена ложились добрые, но почва была сильно окаменевшей, и ранних всходов он не видел. Ночами он горячо молился, но понимал, что для всходов нужно время, нужен дождь, солнце, и что это в руке Бога. Он сеятель, пахарь не оглядывается назад, он пашет, вперед, только вперед. Сеятель не задумывается, зная, что это в руке Бога, и что в свое время посеянное взойдет. Вышел Иван из Еселя, не провожаемый вновь обретенными друзьями, но это не огорчило его. Он оставил здесь все, чем был богат. Слово Евангелия – живой пример своей жизни. Дело, порученное ему хозяином, он делал. Останавливался Иван в Александровке, в Алтасаре, в Екибастузе. 2 недели сапожничал и сеял семена истины в Майкане. И вот однажды, к вечеру, усталый от дневного зноя и духовного одиночества, он остановился у селения Белогорье, раскинувшегося на самом берегу Иртыша. Как зачарованный смотрел Иван на быстро текущие воды большой сибирской реки. Позади радости и печали, впереди новый, никогда не хоженый путь. Одно известно, с ним Бог, он с Богом. Может ли быть плохо? Иван положил на землю сумку, сиряк и прошелся по берегу. Сначала по течению влево, затем против течения вправо. Как хорошо здесь! Хорошо на Днепре широком, хорошо на могучей многоводной Волге. А здесь все ново и удивительно. Это начало Сибири. Это, собственно, начало его этапа по сибирской земле, по тайге, по лесам среди самобытных, неведомых ему людей. Читалось ли там Евангелие? Знают ли здесь об имени Иисуса Христа? Иван встал на колени лицом к реке, к Сибири, и долго молился, прося сил, радуясь неизвестному, но ожидающему победы любви миру. Темнело. Иван надел сиряк, вскинул на плечо сумку и пошагал в село. Как примут его здесь? В облике этого села было что-то знакомое, украинское. Только построено все не из ракушечника и глины, как в основе, а из дерева. И дома все, видимо, недавно поставлены, еще светлые. Только вошел он в село, как навстречу ему вышли две девушки-подростки и прямо подошли к нему. «А мы видели тебя», — сказала одна из них. «Ты пришел на берег, долго смотрел на реку, потом положил сумку и прошелся по течению и обратно. А потом ты встал на колени и молился. А мы молились о тебе. Кто ты такой?» «Я издалека, с Украины, из Основы. Это на Херсонщине». «А мы ведь тоже оттуда, из Знаменки. Да мы ж прямо родичи с тобою. Иди к нам, как тату и мама рады будут». Сопровождаемый девушками, Иван вошел в просторный дом. Постройки во дворе были небогатые, но новые. Во всем царил порядок. Так было во дворах родной Основы. Села и хутора, которые проходил Иван в этих местах, были другие. Старые, потемневшие от времени избы, неустроенные дворы, скудная зелень около изб, засоренные, покосившиеся заборы частоколы. Видно, что люди живут как временные жильцы. Так оно и было. Ссыльные, переселенцы, одиночки или сошедшиеся на время. В доме Ивана приняли как родного и близкого. Когда хозяин увидел его и узнал, что гостя зовут Ивана Онищенко, он обнял путника, а потом стал рассказывать. «Мы тоже евангелисты, из Знаменки, Елисаветградского уезда, Херсонщины. Детки вот наши, Надя и Маша, они близнецы, родились там. Нас 3 года назад 6 семейств евангелистов Знаменки без суда погрузили на наши же брички и привезли сюда, на пустой берег Иртыша. Правда, помогли лесом, чтобы мы построились. Из других мест привезли еще, и нас здесь целый поселок евангелистов. Слава за все Богу! Нам только запретили обращать в свою веру народ из других селений. А у себя верьте, молитесь, живите. Есть наделы земли. Трудимся, славим Бога, что нам еще нужно? Весь этот берег белый, меловая гора под почвой. Так и село наше зовется, Белогорье. Все мы были крещены еще в своих родных прудах, а подрастающих крестим теперь в Иртыше, в Сибирской реке. Девочки вот только недавно приняли крещение, растут умницы, радуют нас, стариков. А про тебя, Иван Федорович, мы много знали по Знаменке, еще слышали много о начале твоего странствования и всегда молимся за тебя в молитвах наших. Ты с дороги, устал, раздевайся, помоешься, покормим тебя и спать ляжешь. А завтра соберемся все после работы, расскажешь нам назидание, порадуемся все вместе. И вопросов у нас много». Теперь особенно много, когда мы стали жить всем селом евангелистов и сложных подчас. Сколько времени прошло с тех пор, как Онищенко мог спать как дома. Рядом близкие по духу люди, одно разумение, одни стремления, и снились ему в эту ночь домашние. Надя с этими девочками, тато, мама, меньшие братья. и он наслаждался во сне дорогим сердцу общением. Днем он долго сидел на берегу Иртыша, смотрел вдаль, где раскинулась Сибирь, потом обошел все дворы Белогорья, со всеми поговорил, познакомился. Евангелисты, пробужденные, крестившиеся в доброе обещание служить Богу чистой совестью, живущие по Евангелию, старающиеся жить, поправил он себя, хорошо понимая сложность пути всякого человека. А вечером в просторной комнате Терещенко Александра Михайловича, мудрого человека, из той же Знаменки собрались все белогорцы. Торжественно проходило молитвенное собрание. Направление оно имело необычное, не призыв к покаянию, а призыв к достижению совершенства в жизни по Евангелию, к перенесению жизни из требований плоти в жизнь духа.
0: Вы прослушали передачу библейского радио BBN «Христианская классика». Сегодня мы прочитали из книги «Путь спасения», которая была написана Юлией Крюднер. Книга была издана в 1992 году издательством «Протестант». Текст читала Наталья Козак.

В эфире библейское вещание BBN, только о Христе и для Его славы. Нет, ни порыв бессмысленных дерзаний, ни вспышка смелости вели Его на крест, ни пламя чувств, ни боль страданий, но трезвый разум и любовь небес. Творил Он, созидал любовь любовью, знал, средства цели соответствовать должны. Кровь грешную очистил чистой кровью. Знал, палачи для этого нужны. Он видел все, все сознавал. В молении томился, ужасался, тосковал. Он шел навстречу страху и мучению. Любовью их смирял и побеждал. Да, это все Христос сделал лично для меня. И я принял его в свое сердце как личного спасителя. Как обстоит дело с тобой, дорогой друг? Сегодня есть время ответить ему «Да, Господь».

В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Яску Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам в 4 главе в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Петра. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Петра. В нашем предыдущем изучении жизни и служения апостола Петра мы обратили внимание на реакцию на проповедь апостола Петра, как она записана для нас в книге «Деяния святых апостолов» в 2 главе. Может казаться удивительным, что религиозные вожди народа, очевидно, сохраняли низкий профиль в то время. Около 3000 признали свой грех в отвержении Господа Иисуса Христа и стали новым творением во Христе через труд блаженного Духа Святого. Очевидно, религиозники сознавали,

0: что произошло. Их ненависть ко Христу не уменьшилась. Они должны были подкупить воинов, чтобы солгали о воскресении, для того, чтобы устранить, если возможно, эффект воскресения. Но теперь, несколько недель спустя, Пятидесятница только добавила к их страху, их чувство ужаса перед тем, что произошло в Иерусалиме. Симон Петр проповедовал в силе и доказательстве Духа Святого. Приблизительно 3000 обратились к Иисусу Христу. Петр и другие апостолы продолжали ходить в храме в Иерусалим, и куда бы они ни пошли, сверхъестественное доказательство, что Бог действовал в них и через них, было очевидным. И возрастающее число верующих соединялись вместе в любви, в молитве, поклоняясь в храме и заботясь о благосостоянии друг друга. Возможно, мы должны позволить нашему воображению оценить эффект на религиозных вождей, которые противопоставили себя против вести Господа Иисуса. Петр ясно указал: «Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли». Теперь доказательство Божьего действия через Петра и других апостолов стало известно во всем городе. Какая будет нормальная реакция? Они, религиозные вожди, были публично обвиняемы в распятии Христа. Мы могли бы ожидать, что они будут стараться всякими возможностями, доступными им, сдержать всякое действие проявления сверхъестественного. Деяния святых апостолов, 3 глава, говорит о Петре и Иоанне, теперь тесно трудящихся вместе, направляющихся в храм в час молитвы. На протяжении часов дня инвалиды и нищие просили милостыню у идущих в храм. Это был знакомый вид для посетителей храма, и звенели монеты, когда их бросали просящим помощи. На протяжении столетий нищие искали такой помощи. Поэтому не было ничего особенного в этом виде, когда Петр и Иоанн приближались к храму. Но необыкновенным был ответ Петра на просьбу хромого человека, который никогда не имел способности ходить. Петр говорит повелительным голосом: «Взгляни на нас». Излишне говорит, человек немедленно с ожиданием посмотрел на Петра и Иоанна. «Будет ли милостина, благосклонная и большая от такой пары мужчин, которые так обратились к нему?» Первые слова могли пасть на его уши, как капли холодной воды на его лицо. «Серебра и золота нет у меня». Явился ли немедленно вид разочарования на лице хромого человека? Это было бы нормальная реакция. Но когда последовало удивительное повеление: «Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». Заметьте осторожно, человек никогда не стоял на своих ногах, а чрево матери он был хромой. Теперь ему было сказано, чтобы он встал и ходил. Видели ли вы ребенка, учащегося ходить? Как внимательно мать или отец следят за ребенком, иногда протягивая свои руки и поддерживая его за подмышки, предохраняя малыша от падения? Видели ли вы мужчину или женщину, проведшую много времени в постели и тогда старающуюся ходить? Когда почти в страхе личность держится за опору, ставя свои ноги на землю. Однако Петр повелел этому человеку встать и ходить. Обратите внимание на то, что произошло. Петр нагнулся, взял человека за руку и помог ему встать на ноги. Это выражение заботы и уверенности имело свое влияние на хромого человека. Какой страх или беспокойство имел хромой человек относительно результата, все изменилось в чувство веселья, когда сила проникла в его ноги. Он стоял на своих ногах, он скакал от радости, он ходил, он прославлял Бога. Его радость не имела границ. Выражение его хвалы и благодарности Петру и Богу, который чудотворно посредничествовал ради его, снова и снова звучало в храме. Люди, которые раньше видели его сидящим у дверей храма, называемых красными, просящего милостыню, теперь вынуждены были верить, что произошло великое чудо. Народ узнал Петра и Иоанна, слыша их весть, так как, несомненно, они снова и снова проповедовали им после Пятидесятницы. И это последнее доказательство вескости утверждений Петра относительно Христа произвело глубокий эффект. Народ затем собрался туда, где стоял Петр и Иоанн с исцеленным человеком с ними. Это был драматический момент для всех заинтересованных. Мы читаем: «Весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов». Иоанн, казалось, был готов позволить Петру еще раз выступить с речью к народу, теперь окружающему их. И Петр со своей стороны был готов Духом Божьим воздать славу Богу за достигшее. Многие изумлялись от этого. Увидев это, Петр сказал: «Что дивитесь ему? Или что смотрите на нас, как будто бы мы своей силою или благочестием сделали то, что он ходит?» Слава была Иисуса Христа, которую Бог дал ему. Подчеркивая эту истину, Петр ссылался на отцов их, Авраама, Исаака и Иакова. Заметьте, как Петр подчеркивает обращение: «Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог отцов наших, провозгласил Сына Своего Иисуса». С ранейших времен эта форма ссылки употреблялась самым Богом в обращении к народу или к людям во время их поклонения. Например, Исход 3 глава 6 стих: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. И Бог тогда наставил Моисея, каким образом он должен подойти к людям. Как передано нам в словах книги Исход, 3 главе 16 стихе: «Пойди, собери старейшин Израилевых и скажи им: Господь, Бог отцов ваших, явился мне, Бог Авраама, Исаака и Иакова, и сказал». Обращение Моисея было записано таким образом: «Вспомни рабов твоих Авраама, Исаака и Иакова. Не смотри на ожесточение народа сего и на нечестие его за грехи его». Ссылка на Ветхий Божий Завет, заключенный с его ранними служителями, передается в 4 книге Царств, 13 главе 23 стихе, таким образом: «Но Господь умилосердился над нами и помиловал их, и обратился к ним ради завета своего с Авраамом, Исааком и Иаковым, и не хотел истребить их, и не отверг их от лица своего до ныне». Илия употреблял этот вид подхода, когда обвинял народ в их идолопоклонстве, и тогда просил Бога проявить силу и доказать, что он один Бог. Обратите внимание на третью книгу Царств, 18 главу 36 стих. «Подошел и я, пророк, и сказал: Господи, Боже Авраамов, Исааков и Израилев, да познает всей день, что ты один Бог в Израиле, и что я раб твой». Бог немедленно проявил свою силу в ответ на просьбу Илии. Люди поэтому пали на свои лица и говорили: «Господь есть Бог! Господь есть Бог!» Так это было, что когда Петр провозгласил: «Бог Авраама и Исаакова и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали и от которого отреклись пред лицом Пилата, когда он полагал освободить его». Обращение было драматическое. Можно только сравнить явление Петра во дворе дома первосвященника, когда он так категорически отрекался от своего Господа, с Петром, который теперь уверенно стоял в силе пребывающего духа, бесстрашно обращаясь к людям относительно их греха в распятии Господа Иисуса. Необходимо обратиться опять к словам послания к Ефесянам, 1 главе 17 стиху и дальше, где апостол Павел молился, чтобы церковь могла понять удивление и славу могущества, силы и мощи, воздействовавшей во Христе, воскресив Христа из мертвых, и теперь доступная для верующих для защиты, укрепления и ободрения. Аминь.
1: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Петра поможет каждому в личном хождении перед Богом. И конечная цель, конечно же, чтобы каждый из нас стал более подобен нашему Господу Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

В эфире библейское вещание на интернете BBN. Спасение не найти, если искать его в своих делах. Его находят лишь те, кто верой принял то, что сделал для нас Бог. Принимаете ли вы, дорогие друзья, верою то, что сделал Бог для вас? Принимаете ли вы верою то, что Он родился для вас? Умер и воскрес для вас? Если да, то сейчас тот момент, когда вы можете принять эту весть спасения в свое сердце. Сделайте это немедля.

Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе. Стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге притчи 1.8.9. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга притчи 1.8.9.

0: Здравствуйте вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио ББН передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника мастерс-семинарии Виталия Рожко. В настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви «Слово благодати», город Ванкувер, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины Своего Слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Мы с вами говорили о том, что Библия очень ясно показывает нам семью как инструмент Божьей славы. Семья – это место, где Бог хочет прославляться. Вы знаете, чем больше мы изучаем тексты Священного Писания, которые говорят нам о семье, мы больше и больше проникаемся этой очень важной истиной. Семья – это арена, где прославляется Господь. Бог ни для чего другого не создал семью. Сегодня люди используют это место для того, чтобы, может быть, где-то находить себе любивые, так сказать, мечты, чтобы они оправдывались или находили место, чтобы их разные притязания на жизнь, на свое тщеславие, чтобы оно имело, скажем, реализацию в семейном контексте. Но Библия, чтобы короче это сделать, Библия говорит нам опять и опять, что семья – это место служения. Папа служит маме, мама все, что делает, она служит папе. И в разных всех сферах, что касается папы и мамы, они служат друг другу и не иначе. И также мы с вами в последнюю среду говорили о том, что все то, что делают родители, это должно быть служением для своих детей. И, конечно же, дети не являются здесь исключением. И это очень важно увидеть, что Бог обращается к детям. Мы однажды, гуляя в парке со своей дочуркой, мы обратили внимание на маленькие цветочки. Но что интересно, вот эти маленькие-маленькие точечки, их даже не видно, когда идешь, то не видно, но нужно нагнуться, чтобы их увидеть. Их Бог сделал, и Бог сделал для того, чтобы они славили Его. Не говоря уже за больших всех и зверей, и так далее, за все галактики, звезды, цифры, которые известны только ученым, и нам их, наверное, никогда не понять. В то же самое время все это существует для Его славы. И смотрите, Бог вот обращается к детям. Бог, Творец Вселенной, который занят историей мира, который занят человечеством, историей, как развиваются, скажем, события от государства к государству. Бог занят тем, чтобы свою славу везде являть, и Он конкретно, представьте, что вот мы сейчас будем с вами читать текст, Бог сам обращается к детям. И когда-то Христос то же самое сделал, Он говорит, посмотрите на лилии. Если лилии для Бога важны, и Он их так одевает красиво, красивее, чем славу Соломона, то как много больше вы? Это очень удивительный момент, друзья. В этом тексте, который мы сегодня с вами будем читать, этот текст дышит любовью, благодатью Божией. Этот текст, он показывает нам мир свободы. Мир свободы, которую Бог предлагает. Свободу, которую Он дарует нам, когда мы повинуемся Его Слову, свободные от себя. И Бог, созидая семью, Он все там правильно расставил. Отец должен заниматься вот этим, мама должна заниматься этим. И дети тоже должны, а это не исключение. Дети не исключение. Дети должны иметь ясное, понятное, осознанное отношение к своим родителям. И это Библия называет служением. Я хочу, чтобы вы понимали, что Бог, несмотря на ваш возраст, Он хочет, чтобы вы как можно раньше понимали эту концепцию в семье, вы тоже можете служить. Служение начинается, кстати, в семье. Оно не начинается где-то на миссионерском поле. Оно начинается в семье. И мы с вами увидим этот текст в связи с другими многими текстами, которые говорят об отношении детей к родителям. Дети не исключение. Бог их потому что любит, Он хочет, чтобы они тоже были свободны. Он их снабжает необходимой истиной, чтобы они могли служить. Мы с вами слышали не раз определение служения, и я хочу сегодня еще раз повторить его для вас. Когда речь идет о служении, здесь не идет о каком-то бремени или о том, что на самом деле замыкает нас или забирает у нас свободу. Служение – это быть инструментом в Божьих руках, чтобы распространять Божьи ресурсы тем людям, которые Бог дал для меня в моей жизни, рядом со мной, кто бы это ни был, там, может быть, моя жена, может, муж, дети и так далее, родители. Бог делает нас инструментами в своих руках, чтобы мы могли быть распространителями Его ресурсов для тех людей, которые рядом с нами. И у нас должна быть одна цель. То, о чем мы сегодня говорим, должно всегда быть пронизано одной целью для славы Божией, чтобы в этом прославился Господь. Ефесянам 6 глава, мы прочитаем с вами 3 стиха и будем возвращаться к нему вновь и вновь. К этому тексту я хочу, чтобы вы просто внимательно слушали сегодня и записали для себя, что Бог ожидает от вас, как детей. Еще раз хочу напомнить вам о том, что, говоря сегодняшнюю проповедь, я не обращаюсь к вам, как, может быть, к тем только, кто младше меня. Это моя проповедь для меня. Я тоже сын, у меня еще живые папа и мама. И то, что я о чем сегодня проповедую, касается точно так же меня и всех тех, кто сегодня здесь есть, у кого есть еще папа и мама. Ефесянам 6 глава, с 1 стиха по 3. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо этого требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием, да будет тебе благо и будешь долголетен на земле. Используя этот текст больше всего и другие тексты, я хочу, чтобы вы сегодня запомнили для себя 4 слова. 4 слова, на которых строится все ваше служение вашим родителям. Эти слова, они в принципе очень известны для вас, это не какие-то научные, это простые слова, но я именно оставил их вот такими простыми и хочу, чтобы вы просто сегодня их запомнили. И это будет та линейка, с которой вы сможете измерить свое служение. Если в этой сфере вашей жизни, друзья мои, не прославляется Бог, то все остальное, как бы вы много ни делали, оно не имеет, в принципе, никакого смысла. Почему? Потому что если в этой сфере вы не угождаете Богу, маловероятно, что вы это делаете где-то еще. Это библейский принцип и его последовательность. 4 слова. Любовь, послушание, уважение, забота. Вот эти 4 слова запомните. Если что-то ускользнет из вас, от вашего внимания, я хочу, чтобы вот эти 4 стали сегодня вам хорошим напоминанием. В каждом этом, в этой сфере, они все как гроздь винограда, они все вместе идут, их нельзя слишком различать, но они, переплетаясь друг с другом, имеют свои оттенки, и таким образом вы сможете проверять себя и исследовать. Вот эти 4 слова – любовь, послушание, уважение и забота. И мы об каждом из них поговорим сегодня. В первую очередь, вот эти 4 библейских принципа, которые определяют отношение детей к родителям как служение. Первое. Любите своих родителей. Любите своих родителей. В этом тексте, который мы прочитали, апостол Павел обращается к детям, и он имеет здесь 2 повеления. Эти 2 повеления очень важны, но апостол Павел, когда бы он ни говорил, он обращается к источникам Ветхого Завета, то есть Писания. И он здесь использует очень важный текст, к которому я хочу, чтобы вы сейчас вместе вернулись. Я думаю, что это основание всего того, о чем он дальше говорит. И это была та атмосфера, в которой служение детей родителям могло совершаться. Он говорит, почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием. И он говорит из книги Исход, 20 глава, 12 стих. Я хочу, чтобы вы сейчас открыли эту книгу, Исход, 20 главу. И мы с вами вместе прочитаем 2 стиха, 12 и 18. Бог выводит израильский народ из Египта. И очень много раз мы читаем, что когда Моисей приходил к фараону, он говорил, отпусти народ мой. Это Моисей приходит к фараону, говорит, отпусти народ мой, чтобы он мог поклониться Господу в пустыне. Поклониться Господу. Смотрите, несколько раз эта фраза повторяется, вы можете сами проследить это в первых главах Исход. Но смотрите, что происходит дальше. Бог приводит израильский народ, он приводит теперь его в пустыню Синай, возле горы Синай, вернее, останавливается весь народ, и Бог теперь объясняет ему, как совершать нужно служение. То есть, каким образом это поклонение, каким образом то спасение, о котором слышал фараон, теперь должно реально в вашей жизни, как оно должно теперь осуществляться. И он начинает с первого стиха, изрек Бог все слова сии, и говорит, «Я Господь, Бог твой». Это заглавие всего этих 10 заповедей, которые практически показывают, что значит знать или верить в Бога, как в Господа. И вы помните, первые 4 заповеди, они суммируются, Христос их суммирует каким образом? Первые 4 заповеди, они говорят о нашем отношении с Богом, и Христос их суммирует, вы можете прочитать, Марка 12 глава, он там суммирует, говорит, возлюби Господа Бога твоего, это самая великая заповедь. Он суммирует эти 4 заповеди, весь закон суммирует в 2 заповедях. Первая, возлюби Господа всем сердцем, и вторая, он говорит, возлюби ближнего самого себя, как самого себя. Третьей нету там, полюби себя. Или старайся любить себя. Третьей нет. Там есть только 2. Христос суммирует вот эти 2. И смотрите, очень важно, что первые 4 говорят о нашем отношении с Богом. Остальные 6 говорят о моем отношении к людям вокруг меня. И теперь смотрите, как очень важна деталь здесь. Бог, когда начинает говорить о моих отношениях с другими людьми, Он сразу начинает это с семьи. И он обращается к детям. Он обращается к каждому человеку, у которого живы родители. И смотрите, что он говорит. Это 6 заповедь. Первая, помните, какая? «Да не будет у тебя других богов». Вторая, «Не делай себе кумира». Третья, «Не поклоняйся им и не служи». Четвертая, «Помни день субботний». И теперь 5. 5 заповедь, она звучит следующим образом. 12 стих. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Смотрите, из этого и Бог показывает эту вдохновенную последовательность. Из этого вытекают все остальные отношения. Не убивай, можно другими словами сказать, цените жизнь других людей. Не прелюбодействуй, он говорит, цените брак, цените брачные отношения. Цените тот метод или план, который Бог дает в браке. Дальше он говорит, не кради, то есть цените собственность других людей, цените принадлежность каждой вещи кому-то, цените это. И дальше он говорит последнее, он говорит, не произноси ложного свидетельства, это предпоследняя, 9 заповедь, не произноси лжи на другого человека, цените честь других людей. И последнее он заканчивает, не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего, не завидуй. Не завидуй другим людям. Смотрите, как важно здесь, одну очень важную деталь. Вот эта 5 заповедь, она начинается именно в контексте семьи. И Бог говорит, почитай отца твоего и мать. И последовательный контекст показывает нам, что с этого дома начинается учеба, начинается вот эта лабораторная практика, на самом деле воркшоп, как на самом деле относиться к другим людям. Почему это важно? То, как вы относитесь к своим родителям, это на самом деле определит все остальные ваши отношения с другими людьми. И то, как вы иногда относитесь с людьми своими, очень много говорит о том, как вы относитесь к своим родителям. И Бог, обращаясь вот к этим горизонтальным отношениям, Он начинает именно с этого контекста. Семейного контекста. Он хочет, чтобы там в семье дети учились правильным отношениям. Все остальное следует. Но еще раз, смотрите, вот эти 2 tables, 2 tables, да, of the law, вот эти 2 tables, они взаимосвязаны тем, что вторые, мои горизонтальные отношения, которые начинаются в первую очередь с родителями, они прямо пропорционально связаны с моими отношениями с Богом. То есть, еще раз, то, как я веду себя с родителями, это индикатор моих отношений с Богом. И если у меня нет правильных отношений с Богом, у меня никогда не будет правильных отношений к моим родителям. И я могу другим людям говорить, что у меня очень хорошие отношения с Богом, но если у меня нет правильных отношений с моими родителями, и у нас у каждого есть самые разные родители, и у нас много есть самых разных препятствий, в кавычках, которые мешают нам относиться правильно к родителям. И опять-таки эти препятствия начинаются в нашем сердце, в том мире, который окружает нас и так далее. То есть мои отношения с родителями, они являются индикатором того, какие у меня отношения с Богом. И мои отношения с Богом определяют мои отношения с родителями. И это очень важно, друзья, потому что, когда Бог обращается к детям, Он не умоляет их, потому что у них, возможно, малый возраст и больший возраст и так далее. Он просто показывает, что в любом возрасте дети должны любить своих родителей, но это возможно только тогда, когда у них будет сила Божья для этого. Сила Божья для того, чтобы они могли любить так. Я хочу вернуться к одному очень важному элементу. Христос, когда суммировал все 10 заповедей, Он сказал о наших отношениях к Богу, чтобы мы возлюбили Его всем сердцем. И вот эти 5, 6, 7, 8, 9, 10 заповеди, Он их суммирует следующим выражением: «Возлюби ближнего твоего». Я решил буквально несколько дней назад добавить именно этот принцип. Возможно, он звучит немножко так, банально звучит или сентиментально, то есть не совсем касается нашей души. Буквально недавно я услышал по радио один раввин, еврей, который объяснял 10 заповедей. К нему позвонила женщина и рассказала об ужасной ситуации, как и ее сын недоволен на нее и выражает недовольство и так далее. И еврей, раввин, отвечает и говорит: «Ты знаешь, нигде в Библии не написано, чтобы дети любили своих родителей. Написано, чтобы они повиновались своим родителям». Я был крайне удивлен этим, что раввин мог заявлять подобные вещи. В Библии, возможно, нет прямо написано: «Дети, любите своих родителей», но, опять-таки, нужно знать Христа, Его учение, потому что Он сказал: «Возлюби ближнего своего». И любовь к ближнему, любовь к людям, к друзьям, любовь, которую вы потом будете практиковать в брачных отношениях, к которым, даст Бог, вы придете. Я обращаюсь сейчас к моложе, возможно, к молодому поколению. Вопрос в том, что на самом деле это будет возможно тогда, когда Бог совершает свою перемену в нас, когда Бог делает в нас свое дело. Когда Иисус Христос, показывая нам вот в эти все 6 заповедей, которые показывают горизонтальное мое отношение к людям, они являются тоже выражением моей любви. Любите своих родителей. Римлянам 1 глава 30 стих, это в списке всего каталога, который апостол Павел показывает. Во 2 Тимофею 3 глава подобные тексты, 3 глава 2 Тимофею, показывают нам каталог вот этих разных пороков, признаков настоящего времени, какие будут люди. И один из них, который рядом стоит с кражей, с прелюбодейством, это неподчинение своим родителям. Это признак невозрожденного сердца. Признак невозрожденного сердца. Любовь же – это признак сердца, в котором действует Господь. Любовь, которая ищет высшего блага. И вы знаете, что очень важно, чтобы мы не только, и я обращаюсь теперь к родителям, которые здесь есть, или которые думают быть, очень важно, чтобы мы учили своих детей любить родителей. Но я хочу сегодня спросить у вас, насколько вы на самом деле сегодня любите своих родителей? Дело в том, что Библия говорит о любви не столько о как об эмоциях, сколько о решении воли. И это не новое для вас, но оно касается вас, потому что Бог хочет, чтобы вы любили своего ближнего, как самого себя. Чтобы вы любили ближнего, как самого себя. И это задача или заповедь, которую Бог дает для детей. Любовь – это не столько эмоциональная привязанность, сколько, будучи признаком возрожденного сердца, это решение. Решение что-то отказать от себя и сделать для того человека, который рядом. И родители – это самые первые ваши ближние. Вы научитесь любить ближних только тогда, когда вы научитесь любить своих родителей. Несколько моментов, которые я хотел просто отметить для вас. Апостол Павел часто очень говорит и показывает нам о любви Божьей. Не только апостол Павел, вся Библия говорит нам о любви Божьей. Я хотел бы несколько характеристик назвать. Вы можете для себя просто, для себя сделать несколько, пометить. Какая же это Божья любовь? В первую очередь, она, это любовь, которая жертвенная, распинающая себя. Любовь, которая отказывается от себя. Библия нам говорит именно о такой любви, которая отказывается от своих интересов, своих планов, своих хобби. И если это не касается самых-самых маленьких детей, то вас, постарше, молодежь, это очень много сегодня касается. Я хочу спросить у вас, любите ли вы своих родителей? И в то же самое время я хочу спросить у вас, любя их, когда последний раз вы отказались от своего, чтобы просто внутри, отказавшись от своего, поставить их за объект служения? Служение невозможно без распятия себя. Служение невозможно без креста. Иисус Христос для нас является очень хорошим примером. Он был на кресте, и этим Он служил. Распинающаяся себя любовь или отвергающая себя любовь – это инициируемая любовь. Когда последний раз вы проявили инициативу, я сейчас, может быть, обращаюсь к некоторым из вас, которые все еще оправдываются тем, что ваши родители не заслуживают вашего внимания. Вдруг, если среди нас есть таковые, когда вы последний раз инициировали отношения с вашими родителями. Бог говорит о том, Иисус Христос говорит, что вторая подобная есть заповедь – возлюби ближнего, и ваши родители – это те, которые в первую очередь вы должны любить. Сегодня вы должны были любить своих родителей, завтра вы должны любить. Сегодня после собрания вы придете, вы можете спросить у своих родителей, как папа, мама, я могу любить тебя больше. Эти вопросы нужно задавать. Мама, как я могу проявить с моей стороны любовь к тебе больше? Как я могу тебя любить? Вы знаете, что Бог запланировал свою любовь. Он не просто спонтанно, вдруг вот Он почувствовал, что пора бы уже полюбить мне этих несчастных людей. Он запланировал эту любовь. Веками Он развивал, Он прогрессировал, Он показывал нам во всех своих событиях, мероприятиях, Он запланировал эту любовь и очень четко ее исполнял. Если вы говорите сегодня, что вы любите своих родителей, когда последний раз вы сделали план? Вот я сделаю это, потому что это приятно будет для моих папы и мамы. Я думаю, что здесь ничего сложного нет, но иногда немножко больше инициативы и запланировать себя, это на самом деле поможет. Любовь – это решение, это воля, это посвящение. Мне нравится, как Стюарт Скотт, он дает очень хорошее определение любви. Любовь – это бескорыстное и постоянное посвящение или решение воли. Это бескорыстное, постоянное посвящение воли. Чтобы заботиться и приносить благо другому человеку через праведные, правдивые и сострадательные мысли, слова и дела. Это запланированная любовь. Вы знаете, что когда идет речь о любви, сейчас я прошу, чтобы вы забыли за букеты, за розы, за чувственные какие-то восприятия того, о чем идет речь. Я хочу, чтобы вы обратили внимание теперь на 18 текст. Когда Бог говорил о том, чтобы люди любили Его и потом любили друг друга, что-то происходило вокруг. Откройте опять книгу Исход, 20 главу, и прочитайте со мной 18 стих. Когда речь идет о любви, когда Бог говорит о любви, это вам не цветочки. Это намного больше. Я хочу, чтобы вы просто увидели это. Смотрите. Это visual effect, который показывал, что Бог очень серьезно повелевает нам любить друг друга и Его. Смотрите, 18 стих. «Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся, и увидев то, народ отступил и стал вдали». Это visual effect, который, или PowerPoint, который Бог показывал для своего народа. И Он говорил, когда я говорю о любви, о том, что вы любили меня и любили друг друга, любили ближнего своего, идет речь об очень серьезном занятии. Это занятие Он называет любовь. Это означает посвящение, это решение воли. Это запланированная любовь, это распинающая себя любовь. Это инициируемая любовь, это любовь, которую человек инициирует и делает это он из-за того, что Бог повелевает ему это делать. Бог повелевает нам. Когда речь, кстати, идет о вашей обязанности к родителям, здесь не идет речь о правах. Недавно мой малыш, он говорит, стоят они там со своей сестрой, говорит, папа, we need some private conversation. You need some privacy since when? Он уже требует privacy. I have a right to be to have some private spot. No, you don't. You don't have any right. Библия показывает нам о том, что наше отношение к родителям – это не просто право или предложение делать Бог. Если у вас будет чувство, вот тогда, ребята, любите своих родителей. Когда они вам будут давать все хорошее, когда они будут вас гладить по голове, когда они будут хвалить вас, вот любите тогда их. Вот этот visual effect, который он показывает, мне кажется, очень нужный. Там, это часть вдохновенного текста. Он показывает, что Бог очень серьезно говорит об этом. It's a serious deal, it's a serious business, в котором находится каждый ребенок. Это не просто право, это обязанность, которую Бог повелевает для нас, любить. Это распинающая себя любовь, это запланированная любовь, инициируемая любовь, это видимая любовь, делом, видимая любовь. Мы много об этом читаем в Священном Писании, первое послание Иоанна, 4 глава, 9 стих. Мы там читаем, любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. То есть Бог сам показывает нам пример, как любить. И Он дает эту любовь. Он говорит, я меньше не хочу любви. Эта любовь должна быть видимая. Если бы я спросил сегодня у ваших родителей, насколько ваши дети любят вас? Может быть, они сказали, да, любят, может быть, сказали, нет, не любят. Но я бы все равно спрашивал, как вы видите, что они вас любят? Видно ли это? Это любовь неизменная. То есть, независимо от того, как вы чувствуете, Бог хочет, чтобы вы любили своих родителей. И поэтому мой вопрос, я хочу, чтобы вы записали для себя этот вопрос. Do I love my parents? Do I cherish my parents? Do I love my parents? Это очень важный вопрос, простой вопрос. Второе, это в этом же списке этих вопросов, как они видят, что я их люблю? Как они знают, что я их люблю? В чем это видно? Видели ли они вчера, что я их люблю? Опять, у каждого из вас своя ситуация, свой контекст в семье. Но Бог требует от вас, от нас всех, дети, любите своих родителей. И мы это исходим из того, что Иисус Христос суммировал вот эту вторую часть. Он говорит, если хотите, одним предложением, о чем там идет речь, не убий, не прелюбодействуй, не кради, возлюби ближнего своего, и это начинается дома. Learn to love now. Не думайте, что тогда, когда вы выйдете замуж или женитесь, тогда вы, может быть, будете любить. Или придет время, когда вы встретите вашу мечту. Или мачту.

0: это осознанное послушание. Это должно быть сознательным шагом. Это должно быть сознательным решением. Смотрите, он здесь говорит «дети». Сам факт, что он так называет нас с вами, всех, кто сегодня здесь есть, Бог называет нас здесь «дети». И помните, здесь в первую очередь относится к маленьким детям и, может быть, подросткам, но также и ко всем, у кого есть родители или были дети. Нужно осознать, что это я дитя, и я имею эту обязанность перед Богом. Это осознанное решение или осознанное послушание. Это также обязательное послушание. Не только осознанное, но обязательное. You have no choice. Нет другой альтернативы. Когда родители что-то говорят, послушайте, Бог требует именно такого повиновения. Когда родители что-то говорят, Бог повелевает нам обязательно, у вас нет другого выбора, как повиноваться. Почему это важно? Потому что в этом и есть служение вашим родителям. Этим прославляется Господь. И Бог показывает, каким образом это может быть. Обязательно. Бог здесь не предлагает, Он не делает здесь предложение. Он говорит, повинуйтесь. И не только повинуйтесь однажды, но это делайте постоянно. Это должно стать привычкой возрожденного сердца. Повиноваться своим родителям. И это очень обоснованно. То, о чем мы говорили, апостол Павел говорит, дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, потому что это правильно. Когда мой сын спрашивает у меня, почему он должен слушать меня, я говорю, this is right. Вот есть правильно, есть неправильно. Если ты не повинуешься, это неправильно. Simple as that. This is right. That's explanation. This is right. Это все, что Бог говорит здесь. И смотрите, как мало он здесь даже объясняет. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо этого требует справедливость. Я бы еще здесь одно добавил. Вот это осознанное, обязательное, обоснованное, оно также является ограниченное повиновение. Обратите внимание, он здесь говорит, повинуйтесь в Господе. Чем больше человек растет, чем больше дитя возрастает, да, сын или дочь растет, они должны понимать, что говорит Бог, что говорят родители. И там, где родители говорят делать какое-то зло, что противоречит Писанию, там вы имеете право быть непослушными. Но и тогда вы должны любить своих родителей. Вот почему любовь идет раньше. Любите своих родителей и повинуйтесь им. И повинуйтесь им осознанно. Это обязательно вы должны делать, обоснованно. И Библия мы сейчас увидим, каким образом обоснованно. This is right, это все объяснение. И он дальше говорит, это должно быть ограниченное. Он говорит, в Господе. Повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо этого требует справедливость. И смотрите, что он дальше говорит, 2-3 стих. «Почитай отца твою мать» – это первая заповедь с обетованием. Основание вашему повиновению в Библии. Библия говорит так, Господь говорит так, чтобы ты был послушен, чтобы ты повиновался своим родителям.
1: Вы прослушали программу Библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника мастер-семинарии Виталия Рожко. В настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви в городе Ванкувер, штат Вашингтон. Запись этой проповеди произведена и предоставлена служением слова благодати. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы, покаяния и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Богом.

эфире библейское вещание «Бибиан». В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами –

эфире BBN. Волнуемся ли мы о нашем будущем? Все зависит от того, с кем мы проводим настоящую жизнь. Если мы живем с Богом, то тогда мы будем согласны со стихом, который я сейчас прочитаю. «О будущем я не волнуюсь. Я знаю, что Бог мне сказал. Я просто Ему повинуюсь, иначе ведь просто нельзя». Поэтому, кто еще не с Богом, поймите, что иначе нельзя. Надо подойти к Нему, нужно ухватиться за Него, и Он возьмет вас в свои пронзенные руки, поведет вас в будущее, и вы ни о чем не будете волноваться. Поступите так сегодня.

В эфире библейское вещание BBN, радио на русском языке для всей семьи. Что советует нам Павел в послании к римлянам в 15 главе? «Принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию». Давайте посмотрим сегодня вокруг себя. Может быть, рядом с нами есть тот, с кем нам может быть неуютно, но мы обязаны сказать ему о Христе. Мы обязаны обогреть его Божьим теплом. Давайте это сделаем сегодня, иначе завтра может быть поздно. Оставайтесь с нами.

Человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4.9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст» 4.9.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Известный военный офицер срочно созвал в своем просторном доме своих родственников, знакомых и служащих при нем, своих подчиненных. Гостиная была переполнена людьми. Все ожидали появления особого гостя, которого пригласил хозяин, чтобы он обратился к собравшимся со словом. Какое-то время прошло в ожидании. Но, наконец-то, через парадную дверь в гостиную вошел ожидаемый гость и хозяин-офицер. В первую очередь гостя представили этому необыкновенному собранию, и он начал свою речь. Но недолго суждено было ему говорить. Внезапно в зале появилась еще одна личность, и гость не в состоянии был продолжать свою речь. Подробнее вы можете прочитать об этом событии в 10 главе книги «Деяния». В 44 стихе написано так. «Когда Петр продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших слово». Аудитория, перед которой говорил Петр, состояла исключительно из язычников. Впервые в истории церкви Евангелие проповедовалось язычникам, и на этом собрании как 10 лет назад, в день Пятидесятницы, Дух Святой сошел на всех присутствующих. Все, которые были там, без исключения, обратились к Господу на этом собрании. И в 45 стихе сказано, «И верующие из обрезанных, то есть из иудеев, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их говорящими языками и величающих Бога». И сразу же после этого излияния Духа последовало водное крещение. «Кто может запретить креститься водою тем, — говорит Петр, — которые, как и мы, получили Святого Духа, и велел им креститься во имя Иисуса Христа?» Какое благословенное нарушение произошло на этом собрании? Петр намеревался сказать больше, но Дух Святой прервал его проповедь, и в одно мгновение все, слушавшие его, обратились к Господу. В нашей сегодняшней беседе я хотел бы сосредоточить внимание главным образом на проповедника. Что сделало его таким благословенным орудием в руках Божьих? Здесь сыграла роль не только его проповедь. Мы узнаем, что недостаточно сказать хорошую проповедь, правильно основанную на Писаниях, и думать, что Дух Святой непременно проявит свое действие. Ведь произносится множество проповедей, и к ним не придерешься. Они ортодоксальны, они согласуются с Писанием, но, увы, результатов нет. Дух Святой отсутствует, и нет никаких перемен. Такое состояние может длиться годами. В чем же дело? Почему, несмотря на то, что верно проповедуется слово, нет никаких последующих знамений? Нет обращения, нет покаяния, нет жизни. Кто виноват? Чего не достает? Событие, происшедшее в доме римского сотника Корнилия, ярко иллюстрирует важную истину. А именно, что одна речь еще недостаточно. Если она не задевает сердец слушателей, то она равносильна меди звенящей и кимбалу звучащему. Не поймите меня превратно, наша проповедь во всех малейших деталях должна согласоваться со Священным Писанием. И если этого нет в наших проповедях, то мы не можем ожидать благословения Господня. Но в то же время проповедь сама по себе, как бы она не соответствовала слову, не гарантирует положительных результатов. Она не может гарантировать, что за ней последует Божье благословение. Очень важную роль в этой божественной драме играет сам вестник, то есть проповедник. Поэтому давайте немножко ближе познакомимся с человеком, который пришел на это собрание, чтобы сказать слово. Каким образом он был подготовлен к этому собранию? Почему именно Петр был избран обратиться со словом к этой аудитории? И почему Дух Святой мог так чудно благословить его служение? Мы найдем ответ на эти вопросы здесь, в Слове Божьем. И очень важно, чтобы мы их поняли и извлекли из них урок, чтобы Господь мог употребить и нас. Помимо того, что Петр знал своего Господа, был его учеником и избранным сосудом, был еще один фактор, сделавший его пригодным к получению такого явного благословения. Одна из причин, объясняющих, почему Бог мог благословить Петра, заключается в том, что Петр был человеком молитвы. Из Евангелия мы многое можем узнать о Петре. Ясно и понятно, что Петр был очень активным человеком, что он не мог сидеть, сложа руки. Да, Петр по характеру был вспыльчивым, неспокойным, энергичным, деловым. Такое впечатление создается о Петре, когда читаешь о нем в Евангелии. Вы заметили, я сказал «в Евангелии». После Дня Пятидесятницы в Петре, однако, произошла заметная перемена. Петр стал совершенно другим человеком, и одна из коренных перемен, происшедших в нем, заключалась в том, что он стал человеком молитвы. И вот заметьте, в 9 стихе 10 главы сказано, что Петр около 6 часа взошел наверх дома помолиться. По нашему времяисчислению это полдень, а по обычаю Востока полдень – это время отдыха. В этой части земного шара в самое жаркое время дня люди обыкновенно отдыхают. Петр же проводит это время в молитве. А это много говорит о том, какое значение он придает молитве. Вспомните, в 3 главе книги Деяний говорится о том, как Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. Значит, это было после обеда, по-нашему, в 3 часа дня. По-видимому, Петр соблюдал определенные часы молитвы, как личной молитвы, так и в общении с другими. Возможно, он следовал примеру псалмопевца Давида, у которого были определенные часы молитвы. «Вечером и утром и в полдень, — говорит он, то есть Давид, — буду умолять и вопиять, и он услышит голос мой». Так поступал и пророк Даниил. Он тоже был верен этой благословенной привычке молиться 3 раза в день. Но наилучшим примером регулярной молитвы является наш Спаситель, Господь Иисус Христос, во время Его жизни здесь на земле. Своим примером Он показал, что такая регулярная молитва необходима. Дорогие мои, сосредоточенность регулярной молитвы также необходима, как физический отдых и питание для нашего физического тела. Когда мы молимся, Господь имеет возможность беседовать с нами, отвлекая нас от всех других занятий, какими бы они ни были хорошими и полезными. Дорогие мои, как мы можем узнать желание нашего Господа, как мы можем узнать Его планы и Его намерения, если мы не даем Ему возможности высказать нам свои желания? О том, как важно и необходимо прислушиваться к голосу Господина жатвы и к Его желаниям, не будет лишним подчеркнуть еще и еще раз. Не потому ли мы видим так мало результатов своего служения, что пренебрегаем этим тихим часом уединения в молитве? Подумайте, а что если бы Петр решил поотдыхать в это время? Или пошел бы покупаться на море? Ведь он гостил у кожевника Симона, дом которого стоял на берегу Средиземного моря. Какое было бы искушение в жаркий день пойти прохладиться, искупаться в море. Но Петр пошел молиться, и для Господа это была возможность подготовить его к одному из важнейших событий в истории Церкви. Какое необычное собрание было созвано римским офицером Корнилием. Это собрание стало открытием дверью проповеди благой вести язычникам, и это был результат молитвы. Но здесь следовало бы отметить еще один важный факт. Молитва приготовила и Корнилия. В первой части этой 10 главы сказано о том, как во время молитвы этого римского сотника-язычника явился ангел, который сказал: «Молитвы твоей и милостыни твоей пришли на память перед Господом. Итак, пошли людей в Иоппию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Вы заметили, Бог всегда берется за дело с двух разных сторон. Мы видим только одну, свою сторону. Петр не имел малейшего представления о том, что когда он молился, в 50 километрах севернее Иоппы, то есть того места, в котором он находился, был этот римский сотник, который тоже молился. Посредством молитвы Бог приготовил проповедника и человека, который услышит от него спасительное слово. Правда, мы никогда до конца не поймем тайну молитвы. Но одно ясно – Бог сам установил, что посредством молитвы Он совершает свое дело. И вот по причине молитвы обе стороны встретились. Я вижу, что без молитвы подготовка Петра не была бы возможной. Только в молитве Господь сумел сломить его религиозные и национальные предрассудки. Когда Петр молился, Господь ему имел возможность показать через видение, что очищенное Богом он не должен почитать нечистым. Черствая почва суеверия и предрассудков этого иудея была вспахана молитвой. Подумайте, прошло 10 лет после того, как Христос сказал своим ученикам, чтобы они шли по всему миру и проповедовали Евангелие всем людям, всем народам, и ни один из них не сделал ни одного шага в то направление. Им мешали их предрассудки. Язычники? Ученики никак не могли вместить этот план. Они проповедовали только среди своего народа, только среди иудеев, даже тогда, когда по причине гонения были вынуждены жить в рассеянии в далеких странах среди язычников. Но и там они разыскивали своих. Они находили иудеев и проповедовали им только. Как ясно сказано об этом в 11 главе книги Деяний. Слушайте, между тем рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана, прошли до Финики и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев. Таков был результат их иудейского воспитания. Национализм настолько ослепил их, что они не способны были видеть, что окружены погибающими душами, которым следовало бы сказать о Господе. И вот Бог смог удалить эту преграду в Петре и приготовить его к самому великому служению его апостольства посредством молитвы. Скажите, что поможет нам увидеть нужду так, как она есть? Что поможет нам увидеть людей, с которыми мы ежедневно соприкасаемся в работе, в школе, в путешествиях, живя в одном городе? Как мы можем увидеть, что они изнурены, рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря? И именно так видел Христос народ, теснившийся вокруг Него. Он не обращал внимания на внешний вид людей. Он видел, что они погибают, что они беспомощны и порабощены дьяволом, грехом и болезнями. Так Христос смотрел и видел людей. И сказано, что, видя их в таком состоянии, Он жалился над ними. Об этом написано в конце 9 главы Евангелия от Матфея. Но что дальше сказано? Видя народ в таком состоянии, он обращается к своим ученикам. И что он говорит им? Идите, спасайте этих людей. Нет. Он даже не велит ученикам идти и проповедовать им. В свое время он это сделает, но пока еще нет. Они еще не готовы. Почему? а потому что его ученики видели этих людей совсем в другом свете. Они судили по внешности, потому что они видели своими глазами. И что же они видели? Массы, толпы людей. Их это очаровывало. Им так приятно было видеть множество народа, и для этого у них были свои причины. Популярность Иисуса подтверждала их ожидания, их надежды на то, что Он обещанный Мессия. А если Он Мессия, то, согласно их понятиям, Он восстановит царство Израилю. Такое их было понятие о пришествии Мессии. Имейте в виду, Израиль был оккупирован Римом. И согласно тому, как ученики истолковывали священные писания, Христос должен свергнуть врага и восстановить царство Израилю. Надежда их была чисто земная, временная. Поэтому, видя толпы народа, следующие за Иисусом, и видя знамения, которые Он совершал в народе, и Его популярность, они воспрянули в надеждах, что действительно Иисус должен быть этим национальным избавителем их. И вот из-за их неправильных толкований и понятий пророчеств о Мессии и о Царстве Его укреплялись их национальные и религиозные предрассудки, которые мешали им правильно понимать Священное Писание в целом. Вот почему Христос не велел им идти и спасать этих людей. Он не велел им пока проповедовать этим людям, которые в глазах Христа были изнуренными и рассеянными, как овцы, не имеющие пастыря. Но слушайте, что Господь велит им. Слушайте, жатвы много, а делателей мало. Итак, что? Молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Вы заметили, на первом месте молитва. Вначале молиться, а потом делать. Возлюбленные, мы непригодны к делу Божьему без молитвы. Как ничто другое, мои дорогие друзья, молитва регулирует наше духовное зрение и делает нас способными видеть людей так, как их видит наш Господин жатвы, Господь Иисус Христос. Интересно отметить, что сразу же после того, как Христос говорит о молитве, в 10 главе Евангелия от Матфея написано следующее: «И призвав 12 учеников своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь». Видите, Он посылает тех, которым Он велел молиться. Только те пригодны к участию в жатве, которые молили господина жатвы, чтобы он выслал делателей на жатву свою. Молящийся становится кандидатом, он становится пригодным для служения. Заметьте, что молящийся так, руководим Богом. Он различает голос своего господина, он следует его указаниям. Молящийся человек чуток к водительству Духа Святого. Мы видим это из того, что сразу же, как Петр закончил молитву, у двери дома, где он гостил, появились посланные от Корнилия люди. Впервые Петр был сопоставлен с ситуацией, когда под ту же крышу, где находился он, иудей, не сообщившийся с иноплеменниками всю свою жизнь, пришли вот эти язычники. В 9 стихе мы читаем: «Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух Святой сказал ему: вот три человека ищут тебя, встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их». Петр узнал голос Духа Святого. А что, если бы он не молился? Узнал бы он этот голос? Была бы у него такая же чуткость? Решился ли бы Петр впустить этих людей и пойти с ними, чтобы засвидетельствовать им, что из-за них умер Христос? Вряд ли. Он не был бы приготовлен к такому неожиданному и невероятному поручению. Дорогие друзья, братья и сестры, а как обстоит дело с нами? Имеет ли Бог доступ к нам? слышим ли мы его голос? Узнали бы мы его, если бы он сейчас обратился к нам и сказал: «Иди к такому соседу и скажи ему, что я умер за него». Ты возражаешь и говоришь: «А зачем я пойду к нему? Он атеист, безбожник, или он пьяница, он не пригоден для Царствия Божия». Или, возможно, Бог говорит: «Иди в соседнее село, засвидетельствуй там людям о мне, я умер за них». Но ты говоришь: «Нет, они не примут слова, это язычники, это мусульмане, они не верят в Иисуса Христа». Не возражаешь ли ты Господу, подыскивая подобные отговорки? Не говорит ли это также о том, что на вид мы можем быть очень набожными, святыми, но, увы, сердца наши холодны, как лед? Мы как будто не видим, что у окружающих нас людей вечные души, и что без Христа они идут в вечную погибель. Когда в последний раз в молитве мы проливали слезы о погибающих душах? Мы до того заняты своими церковными делами, а порой и церковными спорами и разделениями, что мы даже не думаем о погибающих душах. Мы играем в религию, а души идут в ад без Бога и без Христа. Возлюбленные, нам остается одно – смириться перед Господом, покаяться в грехе безразличия и просить, чтобы Он восстановил нас и дал нам любовь к погибающим душам. Пойдем сейчас перед Ним и исповедуем свой грех. А если мы этого не сделаем, то как ужасно будет услышать из Его уст: «Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». О, дал бы Господь нам дух покаяния, чтобы нам не быть посрамленными в тот день, когда мы должны будем предстать перед Ним. И это, дорогие мои, приводит меня к последнему вопросу. И этот вопрос я хотел бы задать тем из моих слушателей, которые еще не приняли Божьей благодати, не приняли спасения, которые Бог так щедро предлагает всякому, приходящему к Нему, во имя Иисуса Христа. Приди таким, как ты есть, исповедуй свой грех Ему, и Он примет и простит тебя. Пусть Господь поможет тебе сделать это сейчас.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

В эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org.

0: очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим этой передачи является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор для всех книг Библии, поэтому она поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Исаии. Уверен, что это время будет благословением для вас, поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Продолжая изучение книги пророка Исаии, мы напоминаем, что главы 1 по 12 передают пророчество и об Иудее, где Иерусалим стоит на главном месте. Однако и весь Израиль вспоминается в этих пророчествах. Исаия обличал весьма серьезно грех всего народа. Духовный упадок в стране был весьма очевиден. Религиозные обряды все еще существовались и совершались, но они сделались неприятными Богу, стали мерзостью в его очах, потому что сердца народа не участвовали в этом. Это поклонение Богу было только на устах, а сердце было далеко от него. Конечно, были и богобоязненные люди среди отступников, но пророк взывал к всему народу, отвергая грех. Несмотря на грозное обличение в грехах, удивительно, как являлась и милость Божия. Бог обещал благословить народ, если он покается и вернется к нему. Окончательный план и цели Божии по отношению к Израилю никакие препятствия не изменят. Это является вдохновенным содержанием этой части книги. При всех разочарованиях и за всех отступлений народа впереди сияет драгоценный план и цель Божии, когда грешный народ, обратившийся к Богу, станет благословением для всей земли. И будет. Так начинается вторая глава. Ни малейшего сомнения не выражено в этом слове. Так говорит непрогрешимый Бог устами пророка. Трудно нам представить величие и славу этого грядущего дня. Торжествующий Спаситель Господь Славы будет в центре этого величия, когда Он примет власть, Ему принадлежащую, на престоле Давида, и будет царствовать с праведностью и истиной. Тогда все народы земли пошлют в Иерусалим своих представителей, который сделается центром мира, объявив его поразительное откровение. Стих 2 по 4. Пророк получает вдохновение снова взывать к народу. «О дом Иакова, придите и будем ходить во свете Господнем». Они были виновны в том, что приняли обычаи и пути жизни окружающих их народов. Это привело их к духовному падению, но пророк взывает, предупреждает и ободряет народ быть послушным Богу, его повелением. Иначе придут суды Божии на всю Иудею и Иерусалим, как это случилось с Израилем

0: северным царством. И вот пророк опять произносит слова пророчества, которые еще не исполнилось, но грядет время Божие для его исполнения. От стиха 12 до конца 2 главы предстает пред нами ясная картина Дня Господня. Этот день имеет двойное значение. Он указывает на время и на суд. День Господень – это весьма важно, чтобы мы правильно понимали значение Дня Господня, упоминаемого в Священном Писании. Это есть время, когда Господь возьмет власть в свои руки и начнет проявлять ее в совершении суда на земле. Это слово имеет обширное значение. Слушайте слова пророка Исаии в 2 главе, в 12 стихе. «Грядет день Господа Саваофа, и все гордое, и высокомерное, и все превознесенное, и оно будет унижено». А потом в быстром порядке идут кедры ливанские, дубы васанские, высокие горы и корабли фарсийские, украшения их. Пророк имел в виду народы большие и малые, гордые сердцем, которые не хотели принять и поклониться Господу. Живая коммерция связана с Фарсисом, страны, достигшие изобилия, и также бедные, как мы говорим теперь, молодые страны, все они выражают свою национальную гордость. Такое состояние будет и в наши дни возрастать, и в будущем, пока не исполнится время для Господа принять на себе власть могущественную и установить царство праведности. Мы видим, как это было. Все приготовилось для окончательной драмы в жизни народа, но особенности в жизни Израиля. Но необходимо различить этот день Господень от этого времени, Дня Господня, грядущего на землю. Он начнется сразу после взятия церкви от земли. Мы также составляем часть ее. Предстоит еще восхищение церкви. Верующие нашего века не войдут в переживание Дня Господня. С ним связаны такие события. Первое. Израиль как народ, когда Господь снова займется его судьбой, перенесет еще много испытаний, страданий для очищения от греха, чтобы стать благословением для земли. Второе. Народы сего мира, они будут судимы за их беззаконие, в особенности за зло, причиненное евреям. Гнев Божий прольется за это. О Дне Господнем многократно говорится в Ветхом Завете, а также и в Новом Завете. Пророк Иоиль говорит о нем как о дне тьмы и мрака. 2 глава, 2 стих. И в этой же главе он говорит: «Солнце превратится в тьму, и луна в кровь». 2 глава, 31 стих. Финалом этого будет пришествие Сына Божия во славе. Сам Господь Иисус Христос подтвердил это словами: «Солнце померкнет, и луна не даст света своего. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных силою и славою великою». Матфея 24 глава, 29 и 30 стихи. А в книге пророка Исаии 2 главе 21 стихе сказано: «Войдите в ущелье скал и расселены гор от страха Господня и от славы величия Его». Эта тема упомянута и в книге Откровения 6 главе 15 стихе. «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и всякий свободный скрылись в пещере и ущелье гор. И говорят горам и камням: «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его». И кто может устоять? С 15 по 17 стих. Беспомощность человека полностью и правильно описана в книге пророка Исаии 2 главе 22 стихе. «Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что он значит?» Самонадеянность и дерзость человека в то время не поможет ему. Страх овладеет сердцами, и вопли от ужаса наполнят уста тех, кто так гордо хвалился своим отвержением веры в Бога. Но мы знаем с вами, что верующие во Христа не будут переживать этого времени судов Божиих. В то время мы будем уже с Господом. Церковь Его, совершенная во всех отношениях, наполненная искупленными им, будет с Господом. Вспомните слова апостола Павла. «Не спешите колебаться умом или смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели». Слушайте также первое послание Фессалоникийцам, 5 главу, 2 стих. «Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно их постигнет пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут». Апостол Петр в 3 главе 10 стихе говорит также о великом дне Господнем, предшествующем наступление нового неба и новой земли. О, какое величественное завершение придет всему плану Его, когда Христос передаст престол Отцу, чтобы Бог был все во всем. Ни это не придет до того времени, пока Христос не упразднит власть и силу человека. Ибо Ему надлежит царствовать, доколе положит всех врагов своих в подножие ног своих. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 25 стих. Последний же враг истребится смерть. 27 стих. Пророчества Исаии, произнесенные им почти за 700 лет до Рождества Христова в Вифлееме, удивительны и драгоценны по причине их всеобъемлющем характере. И хорошо напомнить, что ни одно, даже малейшее пророчество не останется неисполнившимся. А также и то, что Господь Иисус Христос весьма заботится о нас индивидуально, как и о членах Его Церкви, которые есть тело Его. И все Он усовершит в жизни и характере нашем. Но пророк Исаия в 3 главе открывается ужасным словом, сразу же после пророческих возвещений. В этой главе описаны суды над народом Завета. Описание это связано с Божьим трудом, связанным с Израилем. Символ здесь виноградник, представляющий Израиль. Нежно о нем заботится виноградарь, сам Бог. Но вместо сладких плодов виноградник принес дикий виноград. Это повлекло за собою божественный суд. Аминь.
1: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Эта передача была подготовлена библейским радио BBM. Ведущим этого цикла передач является Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Исаии. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Эта книга получила свое название по имени автора, которое означает «Господь спасение». Исаия пророчествовал в Иерусалиме и вблизи его во время правления четырех царей. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Библейское вещание BBN – радио, повышающее ваш духовный уровень. Что придает устойчивость нам, когда на нашем житейском море дуют свирепые ветры? Как не опрокинуться, когда на нас наваливаются стрессы и проблемы? Что поможет нам плыть вперед, несмотря ни на что? Нас может удержать в равновесии киль веры в нашего могучего Бога. Наш невидимый киль – это наша связь со Христом. Это надежда, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий. Послание к Евреям 6:19. Если у вас этот невидимый киль веры, сегодня вы можете его приобрести у вашего Господа и Спасителя, который в житейском море поддержит вас, проведет и направит к верной цели в небесах. Оставайтесь с нами.

0: Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org. Стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге притчи 1:8-9. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга притчи 1:8-9.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
2: Четвертая книга царств, глава 23. «И послал царь, и собрали к нему всех старейшин Иуды и Иерусалима. И пошел царь в дом Господень, и все иудеи, и все жители Иерусалима с ним, и священники, и пророки, и весь народ от малого до большого, и прочел вслух их все слова книги Завета, найденной в доме Господнем. Потом стал царь на возвышенное место и заключил пред лицом Господним завет последовать Господу и соблюдать заповеди Его и откровения Его и уставы Его от всего сердца и от всей души, чтобы выполнить слова завета этого, написанные в книге этой. И весь народ вступил в завет. И повелел царь Хилкии первосвященнику и вторым священникам и стоящим на страже у порога вынести из храма Господнего все вещи, сделанные для Ваала и для Астарты и для всего воинства небесного, и сжег их за Иерусалимом в долине Кедрон и велел прах их отнести в Вифиль. И отставил жрецов, которых поставили цари иудейские, чтобы совершать курение на высотах в городах иудейских и окрестностях Иерусалима, и которые кадили Ваалу, солнцу и луне, и созвездиям, и всему воинству небесному. И вынес Астарту из дома Господнего за Иерусалим к потоку Кедрон, и сжег ее у потока Кедрон, и истер ее в прах, и бросил прах ее на кладбище общенародное». И разрушил дома блудилищные, которые были при храме Господнем, где женщины ткали одежды для Астарты. И вывел всех жрецов из городов иудейских, и осквернил высоты, на которых совершали курение жрецы от Гевы до Верзавии, и разрушил высоты перед воротами, ту, которая у входа в ворота Иисуса, градоначальника, и ту, которая на левой стороне у городских ворот». Впрочем, жрецы высот не приносили жертв на жертвеннике Господнем в Иерусалиме, а пресноки же ели вместе с братьями своими. И осквернил он Тофет, что на долине сыновей Енома, чтобы никто не проводил сына своего и дочери своей через огонь Молоху. И отменил коней, которых ставили цари иудейские солнцу перед входом в дом Господен, близ комнат Нифан-Мелеха Евнуха, что в Фаруриме, колесницы же солнца сжег огнем. И жертвенники на кровле горницы Ахаза, которые сделали цари иудейские, и жертвенники, которые сделал Манассия на обоих дворах дома Господнего, разрушил царь, и низверг оттуда, и бросил прах их в поток Кедрон. И высоты, которые перед Иерусалимом направо от Масличной горы, которые устроил Соломон, царь Израилев, Астарте, мерзости Сидонской, и Хамосу, мерзости Моавицкой, и Милхому, мерзости Аммонитской, осквернил царь. И изломал статуи, и срубил дубравы, и наполнил место их костями человеческими». также и жертвенник, который в Вифиле, высоту, устроенную Иеровоамом, сыном Навата, который ввел Израиля в грех, также и жертвенник этот, и высоту он разрушил, и сжег эту высоту, стер в прах и сжег дубраву. И взглянул Иосия, и увидел могилы, которые были там на горе, и послал, и взял кости из могил, и сжег на жертвеннике, и осквернил его по слову Господнему, которое провозгласил человек Божий, предрекший события эти, когда Иеровоам во время праздника стоял перед жертвенником. Потом, обратившись, увидел могилу человека Божиего, предрекшего эти события. И сказал Иосия: «Что это за памятник, который я вижу?» И сказали ему жители города: «Это могила человека Божиего, который приходил из Иудеи и провозгласил о том, что ты сделаешь над жертвенником Вифильским». И сказал он: «Оставьте его в покое, никто не трогай костей его». И сохранили кости его и кости пророка, который приходил из Самарии. Также и все капища высот в городах самарийских, которые построили цари израильские, прогневляя Господа, разрушил Иосия и сделал с ними то же, что сделал в Вифиле. И заколол всех жрецов высот, которые там были на жертвенниках, и сжег кости человеческие на них, и возвратился в Иерусалим. И повелел царь всему народу, сказав: «Совершите Пасху Господу, Богу вашему, как написано в этой книге Завета. Потому что не была совершена такая Пасха от дней судей, которые судили Израиля, и во все дни царей израильских и царей иудейских. А в 18-й год царя Иосии была совершена эта Пасха Господу в Иерусалиме. И вызывателей мертвых, и волшебников, и терафимов, и идолов, и все мерзости, которые появлялись в земле Иудейской и в Иерусалиме, истребил Иосия, чтобы исполнить слова закона, написанные в книге, которую нашел Хилкия священник в доме Господнем. Подобного ему не было царя прежде него, который обратился бы к Господу всем сердцем своим и всею душою своею и всеми силами своими, по всему закону Моисееву, и после него не восстал подобный ему. Однако же Господь не отложил великой ярости гнева своего, какой воспылал гнев его на Иуду за все оскорбления, какими прогневал его Манассия. И сказал Господь: «И Иуду отрину от лица моего, как отринул я Израиля, и отвергну город этот и Иерусалим, который я избрал, и дом, о котором я сказал, будет имя мое там». Прочее об Иосии и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. В одни его пошел фараон Нехао, царь египетский, против царя ассирийского на реку Евфрат, и вышел царь Иосия навстречу ему. И тот умертвил его в Мегиддоне, когда увидел его. И рабы его повезли его мертвого из Мегиддона, и привезли его в Иерусалим, и похоронили его в гробнице его. И взял народ земли Иоахаза, сына Иосии, и помазали его, и воцарили его вместо отца его. 23 лет был Иоахаз, когда воцарился, и 3 месяца царствовал в Иерусалиме. Имя матери его — Хамуталь, дочь Иеремии из Ливны. И делал он неугодное в очах Господних во всем, так, как делали отцы его. И задержал его фараон Нехао в Ривле, в земле Ифамской, чтобы он не царствовал в Иерусалиме, и наложил пени на землю — 100 талантов серебра и 100 талантов золота. И воцарил фараон Нехао Елиакима, сына Иосии, вместо Иосии, отца его, и переменил имя его на Иоакима. Иоахаза же взял и отвел в Египет, где он и умер. и серебро, и золото давал Иоаким фараону. Он сделал оценку земле, чтобы давать серебро по приказанию фараона. От каждого из народа земли, по оценке своей, он взыскивал серебро и золото для того, чтобы отдавать фараону Нехао. 25 лет был Иоаким, когда воцарился, и 11 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его – Зебудда, дочь Федаии из Румы. И делал он неугодное в очах Господних во всем, так, как делали отцы его. Глава 24. В одни его выступил Навуходоносор, царь Вавилонский, и сделался Иоаким подвластным ему на 3 года, но потом отложился от него. И посылал на него Господь полчища халдеев, и полчища сирийцев, и полчища моавитян, и полчища аммонитян, посылал их на Иуду, чтобы погубить его по слову Господа, которое он изрек через рабов своих пророков. По повелению Господа было это с Иудой, чтобы отвергнуть его от лица его за грехи Манассии, за все, что он сделал, и за кровь невинную, которую он пролил, наполнив Иерусалим кровью невинную, Господь не захотел простить. Прочее об Иоакиме и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. И почил Иоаким с отцами своими, и воцарился Иехония, сын его, вместо него. Царь египетский не выходил более из земли своей, потому что взял царь Вавилонский все от потока египетского до реки Евфрат, что принадлежало царю египетскому. 18 лет был Иехония, когда воцарился, и 3 месяца царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Нехушта, дочь Елнафана из Иерусалима. И делал он неугодное в очах Господних во всем, так, как делал отец его. В то время подступили рабы Навуходоносора, царя Вавилонского, к Иерусалиму, и подвергся город осаде. И пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к городу, когда рабы его осаждали его. И вышел Иехония, царь Иудейский, к царю Вавилонскому, он и мать его, и слуги его, и князья его, и евнухи его. И взял его царь Вавилонский в 8-й год своего царствования. И вывез он оттуда все сокровища дома Господнего и все сокровища царского дома. И изломал, как изрек Господь, все золотые сосуды, которые Соломон, царь Израильский, сделал в храме Господнем. И выселил весь Иерусалим, и всех князей, и все храброе войско, 10 тысяч было переселенных, и всех плотников и кузнецов, никого не осталось, кроме бедного народа земли. И переселил он Иехонию в Вавилон, и мать царя, и жен царя, и евнухов его, и сильных земли отвел на поселение из Иерусалима в Вавилон. И все войско числом 7 тысяч, и художников, и строителей 1000, всех храбрых, ходящих на войну, отвел царь Вавилонский на поселение в Вавилон. И воцарил царь Вавилонский Матфанию, дядю Иехонии, вместо него, и переменил имя его на Сидекию. 21 года был Сидекия, когда воцарился, и 11 лет царствовал в Иерусалиме, имя матери его Хамуталь, дочь Иеремии из Ливны. И делал он неугодное в очах Господних во всем, так, как делал Иоаким. Гнев Господен был над Иерусалимом и над Иудою до того, что он отверг их от лица своего. И отложился Сидекия от царя Вавилонского».
0: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Я пока еще в этом мире, и хотя я немного устал, я еще поднимаю гири суеты. Значит, я еще пострадаю, значит, я еще посмеюсь, я еще попою, поиграю.

Хожу, хожу по земле, нужен хлеб мне и кондо в банке, ты пойми. И бывает на сердце пусто, и усталость, прости, от молитв. И бывает порой грустно, ты прости.

Когда солнце мне улыбнется, разбудив меня ранним утром, на молитву мою отзовешься, как всегда. Но бывает, тебя не услышу, вижу лишь твои облака, слышу, дождь твой стучит по крыше,

Я не знаю, на что я годен, это знаешь лишь только ты. Не могу я творить погоды, не могу. Но могу о тебе поведать тем, кто вовсе тебя забыл. Ведь не

В эфире библейское вещание BBN. С вами ведущий Сергей Марару. Мы очень часто повторяем, что радиовещание BBN – это чистое словесное молоко для укрепления вашей души. Слово Божье так о себе говорит. Псалом 118, 140 стих. «Слово Твое, то есть Божье, весьма чисто, и раб Твой возлюбил его». Я думаю, что вы, дорогие друзья, любите Слово Божье, поэтому вы находитесь на правильном месте. Наслаждайтесь духовным хлебом во славу Господа и в радость вашей душе.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN. Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности.

Это книга «Исход», это одна из книг Ветхого Завета и одна из книг Моисеева. Перед тем, как начать это изучение, я хотел бы помолиться вместе с вами. Помолимся, друзья. Отец Небесный, мы просим Тебя благословить Свое Слово в нашей сегодняшней беседе, когда мы приступим к изучению этой новой книги. И мы просим Тебя о новых благословениях каждое утро, каждый день, каждый новый день нашей жизни, когда он начинается, когда мы открываем Твои страницы Твоего Слова. Открой также и наши сердца, и наш разум, чтобы в них навсегда запечатлелось Твое Слово. Мы все это просим во имя Господа Иисуса Христа, нашего Спасителя. Аминь. Сегодня, дорогие слушатели, мы приступаем ко второй книге Писания под названием «Исход». В этой книге продолжается тема, начатая в книге «Бытие». Хотя между описываемыми событиями прошло, по крайней мере, 3,5 столетия. И вот Бытие, 15 глава, 13 стих, говорит, что потомки Авраама будут пришельцами в чужой земле, и что их будут угнетать 400 лет. В книге «Исход», уже в 12 главе, 40 стих, мы читаем, что со времени прихода сынов Израилевых в Египет и до их выхода из Египта прошло 430 лет. Книга «Исход» повествует об искуплении кровью и силой. В книге «Бытие» в 46 главе 27 стих сообщается, что вместе с Яковом и в Египет пришло 70 душ. По подсчетам исследователей, во время исхода из Египта вышло 2 миллиона 100 тысяч человек. Хотя невозможно, конечно, с достаточной точностью указать время прихода израильтян в Египет, однако известно, что Иосиф жил в Египте во время правления царей гексосов, так называемых пастушищих царей. Гексосы были завоевателями семитского происхождения, народом, родственным Аврааму, Исааку и Якову. Они всегда находились в дружеских отношениях с израильтянами, но завоеванные ими египтяне буквально ненавидели их. Впоследствии местная египетская династия одержала верх и вернула в свои руки власть над своей страной. Тот фараон, который пришел к власти, принадлежал к одной древней египетской династии, и, как говорится в Писании, новый царь не знал Иосифа. Главная действующая фигура в книге «Исход» – это Моисей. Он также, как я сказал выше, он также автор Пятикнижья, которое состоит из 5 первых книг Ветхого Завета, а именно «Бытие», «Исход», «Левит», «Числа» и «Второзаконие». В книге «Исход» жизнь Моисея делится на 3 40-летних периода. Первые 40 лет во дворце египетских царей. Следующие 40 лет, проведенные в Мадианской пустыне, и последние 40 лет, проведенные им в странствиях по пустыне во главе народа Израиля, будучи уже вождем израильского народа. Моисей, друзья, получил образование в египетском храме Солнца. Такое образование не подготовило его к той задаче, которую предназначил для него Бог. Поэтому Господь продолжил его образование в пустыне, где он открыл Моисею, что сам Моисей без помощи Бога не в состоянии освободить свой народ из египетского рабства. Только после этого Бог отослал Моисея обратно в Египет, где произошло великое состязание между Моисеем и старейшинами Израиля и чародеями Египта. В результате, друзья, в результате этой победы израильтян
в этом

поединке фараон вынужден был признать Бога. Мы читаем в 9 главе, 27 стих. «И послал фараон, и призвал Моисея и Аарона, и сказал им, на этот раз я согрешил, Господь праведен, а я и народ мой виновны». Слушатели, у вас может возникнуть в связи с этой историей вопрос, для чего нужны были казни египетские? Эти казни или несчастья, или стихийные бедствия, которые одно за другим обрушились на Египет, были Господней битвой с египетскими богами. Мы читаем в книге Исход в 12 главе 12 стих. «И над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь». Так говорит Господь, дорогие слушатели. Бог хотел открыть своему народу, что Он, их Бог, гораздо выше и гораздо сильнее любого египетского божества, а также, что Он, Господь Бог, в силах освободить их из рабства. А теперь мы приступим непосредственно к первой главе, друзья, книги «Исход». В первых стихах этой главы дается перечисление имен всех сыновей Иакова, пришедших вместе с ним в Египет. Всех же душ Иакова было 70, а Иосиф был уже в Египте. И умер Иосиф, и все братья его, и весь род их. Читаем в первой главе 5 и 6 стихи. Книга «Исход», друзья, это продолжение, как я сказал, книги «Бытие». Со смертью Иосифа заканчивается тема книги «Бытие». После его смерти и до начала событий в книге «Исход» прошло 3,5 столетия. И вот в главе 46 книги «Бытие» Бог сказал, что потомки Авраама станут великим и многочисленным народом в Египте. В 7 стихе 1 главы книги «Исход» мы видим, как это пророчество стало былью. А сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та. Читаем в 7 стихе 1 главы книги «Исход».

0: в Египте, к этому времени произошли величайшие перемены. «И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа», читаем в 8 стихе. Как вы видите, произошла смена династий, о которой я говорил в начале. Власть царей Гексосов была свергнута и восстановлена династия местных египетских фараонов. Новый фараон, воцарившийся на египетском престоле, не знал Иосифа, не знал его истории, не знал его народа. Интересно, что эта небольшая фраза может многому нас научить. Каждое новое поколение людей не знает того, что случилось с предыдущим поколением, если представители старшего поколения не будут им постоянно напоминать о прошлом. Каждое новое поколение людей не будет ничего знать об Иисусе Христе, если мы, люди старшего поколения, не передадим им это знание. Поэтому, слушатели, долг каждого поколения – учить последующее поколение истории, постоянно напоминать им, что произошло с их предками. Иосиф был очень известным человеком, фактически героем в стране, где он жил, то есть в Египте. Но прошло много поколений, и память о нем стерлась. Новый фараон, пришедший к власти, не питал особых дружеских чувств к израильскому народу. Он боялся, что израильтяне в любой момент могут встать на сторону врагов Египта. Проще всего фараону было бы отпустить израильтян из своей страны. Это бы положило бы конец его страхам. Но фараону были нужны рабочие силы, нужны были рабы. И поэтому он решил разобраться с этой проблемой по-человечески, воспользовавшись житейской мудростью. Написано в 11 стихе 1 главы книги «Исход» «И поставил над ним», то есть над народом Израиля, начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. И он, народ Израиля, построил фараону Пифом и Рамсес – города для запасов. Как вы видите, дети Израиля трудились под строгим надзором надсмотрщиков. Вначале они делали кирпичи из глины, смешанной соломой, но фараон захотел сделать их задачу более тяжелой, и позднее им пришлось делать кирпичи из чистой глины. При раскопках города Рамсеса были найдены два вида кирпичей. Одни из смеси глины и соломы, другие из чистой глины. Это хорошее доказательство, слушатели, египетского рабства Израиля. Что бы то ни было, нет сомнений в том, что египтяне сделали жизнь для израильтян невыносимой. Однако, несмотря на все старания фараона подорвать их силы, чем более изнуряли его, то есть израильский народ, тем более он умножался и тем более возрастал. Так что опасались сынов Израилевых. Да, друзья, Бог предсказал все это Аврааму, о чем мы читаем в книге Бытия в 15 главе 13 стих. «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет». Слушатели, несмотря на это угнетение, израильтяне все еще продолжали представлять угрозу египетскому фараону. Видя, что изнурительная работа нисколько не уменьшила ни силы, ни численность израильского народа, фараон решил пойти другим путем. Он призвал израильских повивальных бабок, Шифру и Фую, и приказал им умерщвлять всех еврейских новорожденных мужского пола. Это была еще одна попытка сатаны уничтожить родословную линию, ведущую к Мессии, Господу Иисусу Христу. Сатанинские попытки прекратить эту родословную можно проследить на протяжении всей Библии, как в Ветхом, так и в Новом Завете, дорогие слушатели. Эти попытки сатане никогда не удалось довести до конца. Однако он не сдается даже и в наши дни. Достаточно взглянуть на широко распространенный по всему миру антисемитизм, и вы поймете, что это именно так. Антисемитизм происходит прямо от сатаны. И поэтому дети Божьи, если они по-настоящему приняли Божье усыновление, никак не могут принимать в этом участие. Кто-нибудь может возразить, но во времена мрачного Средневековья сама христианская церковь занималась преследованием евреев. Да, это так, слушатели, но именно поэтому мы называем те времена мрачные Средневековье. Те века церковь, государственная, мы имеем в виду государственная церковь тех времен, далеко, далеко отошла от Слова Божьего и увлекалась исключительно внешней стороной религии. Я считаю, что ни один человек, изучающий Слово Божье, не может стать антисемитом. Но наоборот, он должен поддержать Слово Божье и должен поддержать этот народ, который в самом деле был избранным Богом для проведения своего Божьего плана. Новая идея фараона была также обречена на провал, дорогие слушатели. Повивальные бабки были, конечно, богобоязненными женщинами. И несмотря на приказ фараона, оставляли детей в живых. Это, можно сказать, было героическое проявление, дорогие слушатели. Потому что они рисковали своей жизнью, но все же они оставляли в живых этих детей. И Господь их, конечно, благословил. Бог благословил их за это. А израильский народ тем временем продолжал умножаться и умножаться в числе и силе. Фараон предпринял последнюю, так сказать, попытку подорвать силы израильтян. Он созвал свой народ и отдал приказ: «Всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку, и всякую дочь оставляйте в живых». Мы читаем в первой главе книги Исход, 22 стих. Как вы видите, он снова хочет из перворожденных или новорожденных детей, то есть всех сынов, всех мужеского рода, топить. В воде, в реке топить, а девушек, девчонок оставлять. Друзья, если бы этот приказ был приведен в исполнение, еврейский народ был бы постепенно уничтожен. Но этого не случилось. Мы увидим, почему, в следующей главе, друзья. А пока до скорой встречи. Да благословит вас Господь обильно, дорогие слушатели. И я хотел бы сказать, что, друзья, нам придется все-таки читать Слово Божье больше. Я приглашаю вас к этому в следующей программе, чтобы вы, пожалуйста, прочитали для следующей программы, чтобы вы прочитали первых три главы этой книги «Исход». Хочу задать вам домашнее задание, чтобы вы могли следить за ходом лекций лучше. Я приглашаю вас прочитать именно эти три главы, первых три главы из книги «Исход».
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Псалме 118, 37 стихом мы читаем: «Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты». Индустрия развлечений берется за нас всерьез. Она убеждает нас, что можно все, и снимает все тормоза. Псалмопевец сказал: «Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты». Помните такое правило: даже когда вы отдыхаете, смотрите, на что смотрите. С вами в эфире BBN.

Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4.9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст» 4.9.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги Откровения. Сегодня предметом нашего размышления будут события 15 главы. Здесь речь идет о последнем знамении, которое символизирует гнев Божий в дни суда. Вновь и вновь мы видим страшные картины, которые ожидают человечество. Исследователи апокалипсиса отмечают, что в этой книге одни и те же темы, в частности тема суда, повторяются. Об этом говорит Александр Мень. Мы видим здесь несколько циклов, и в каждом из которых разыгрывается одна и та же драма – наступление темных сил, их временное торжество и крушение. И здесь сюжет, то есть вся эта драма, повторяется несколько раз. Почему это так? Ответ не найден. Наиболее вероятное предположение заключается в следующем. Сам строй библейского ритма, стиля, композиционных условностей требует известной повторяемости. В библейской поэзии вместо ритма присутствует параллелизм. Это особый литературный прием, при котором одна и та же тема обыгрывается в разных словах. Благодаря этим вариациям мы и вычленяем из библейского текста поэтические отрывки. Это в высшей степени характерное для Востока словоупотребление, как и сам способ мышления, очевидно и поясняет тавтологический характер изложения. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги «Откровение». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы завершим изучение 15 главы книги «Откровение». В этой главе мы видим еще одно небесное знамение, а именно семь ангелов с семью последними испытаниями для этой земли. В предшествующих главах книги Откровения мы с вами уже встретили семь печатей, семь труб, а также семь личностей периода скорби. А в этой главе мы познакомимся с семью чашами гнева, которые являются самым худшим испытанием, ожидающим нашу землю. 15 глава, кроме того, что она является самой короткой, является также своеобразным предисловием к последней серии судов, которые обрушатся на землю в заключении великой скорби. Эти суды являются наиболее суровыми и разрушительными по сравнению со всем тем, что было до них. Но прежде чем мы перейдем к описанию того, как ангелы начинают изливать на мир свои чаши гнева, у кого-то из слушателей может возникнуть вопрос, сумеют ли верующие выстоять в этом противостоянии с Антихристом? И если пытливый читатель до сих пор еще не получил удовлетворяющего его ответа на данный вопрос, такой ответ мы можем найти здесь, в 15 главе. Найдутся те люди, которым будут даны особые силы, чтобы выдержать все это. Сатана, оказавшись низвергнут на землю, обрушивает всю свою ярость на остаток Израиля. Также он предпринимает последние усилия, чтобы подчинить себе этот мир посредством двух личностей, которые представлены нам как два зверя. И после этого Бог демонстрирует последнее проявление своего гнева, ставя окончательную точку в печальной и низменной истории греха в этом мире. Как гласит первый стих 109-го псалма, «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Целью великой скорби является суд, а вовсе не очищение церкви. И благодаря своей чудесной и безграничной благодати, Бог должен будет забрать церковь из этого мира до наступления этого периода. Если вы готовы принять его благодать, тогда вы сумеете избежать времени скорби. Поверьте мне. Чаши гнева вовсе не являются блаженным упованием, которого ожидает верующий. Нет. Мы с вами ожидаем блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Как пишет апостол Павел в послании к Титу в 13 стихе 2 главы. И если мы будем возрастать в своей любви к Нему, мы уже не будем воспринимать суды великой скорби как нечто ужасающее. и нам не нужно будет испытывать ужас от чтения книги Откровений и прятать голову в песок, подобно всем известному страусу. Друзья мои, если вы доверяетесь Христу, вам не придется проходить через все это. Однако вы должны знать, через какие события придется пройти неспасенным людям этого мира. И это должно вселять в вас чувство рвения, дабы еще активнее свидетельствовать людям о Христе в эти трудные времена. Ну а сейчас давайте еще раз прочтем первый стих этой главы. «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия». Далее, в пятом и шестом стихах, мы читаем, как на небесах открываются двери храма для того, чтобы в свой путь могли двинуться семь ангелов, имеющие семь золотых чаш. «И после сего я взглянул, и вот отверзся храм скинии свидетельства на небе. И вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую, светлую, льняную одежду и опоясанные по персям золотыми поясами». Храм упоминается в книге Откровения 15 раз, и его значимость нельзя не заметить. В первой части книги Откровения, вплоть до третьей главы, темой повествования являлась церковь. И там мы с вами не встречали ни одного упоминания храма. Но начиная с четвертой главы, место действия переносится на небеса, и мы видим небесный храм. Также нашему взору предстает земной храм, построенный по образу храма на небесах. Однако в Новом Иерусалиме, куда будет поселена церковь, мы не найдем ничего подобного храму. Почему? Потому что церковь не имеет к храму никакого отношения. И этот факт совершенно ясно демонстрирует нам, что начиная с 4 главы книги Откровения, Бог ведет разговор о людях, для которых храм был важной частью их жизни. Мы знаем, что только народ Израиля имел храм, полученный от самого Бога и построенный по образцу храма на небесах. В данном случае речь, несомненно, идет о скинии и о святом святых, где располагался ковчег Завета. В этом ковчеге находились каменные скрижали, но и сама скиния, и каменные скрижали были копиями тех оригиналов, которые располагались на небесах. Об этом мы узнаем из книги «Исход», где в 40 стихе 25 главы Бог говорит Моисею: «Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе». То же самое нам сообщает 23 стих 9 главы послания к евреям. «Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное лучшими сих жертвами». Об этих небесных оригиналах также идет речь в 11 главе, в 19 стихе книги Откровения. «И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его. И произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясение, и великий град». В данном случае действия Бога спровоцированы нарушением его завета с Израилем, то есть нарушением закона. И Бог справедлив и праведен в том, что Он собирается сделать. Он совершает свой суд, а затем исполняет свою часть завета с этим народом. Появление ангелов в этом месте опять обращает наше внимание на особую роль ангелов в книге Откровения. Ранее семь ангелов трубили в семь труб, а здесь мы опять видим появление ангелов, которые изливают на землю семь язв из семи чаш гнева. Появление ангелов из храма показывает, что они исходят от престола благодати. Однако сейчас Бог проявляет свою справедливость, а вовсе не милость. В тексте нашей Библии сказано, что эти ангелы облачены в льняную одежду. Однако вполне возможно другое понимание этих слов, а именно, что одеяния ангелов покрыты драгоценными камнями. В различных манускриптах книги Откровения встречаются различные варианты прочтения этого текста, а потому в отношении данного стиха сохраняется определенная неоднозначность. Итак, во что же они облечены? В льняную одежду или же в драгоценные украшения? Судя по контексту, создается впечатление, что Иоанн описывает одеяния ангелов, усеянные драгоценными камнями. Хотя их одежда указывает на их священническую роль, и данная роль подразумевает дела милосердия, на самом деле ангелы оставляют это служение и обращаются к суду. Прочтем 7 и 8 стихи. «И одно из четырех животных дало семи ангелам 7 золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. И наполнился храм дымом от славы Божией и от силы его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились 7 язв 7 ангелов». Позвольте мне вновь обратить ваше внимание на повторение числа 7. Иногда можно услышать объяснение, что 7 – это якобы число совершенства. Однако это не совсем верно. На самом деле число 7 является символом завершенности. Хотя в некоторых случаях завершенность и законченность – это действительно синонимы совершенства. Например, «В течение 6 дней Бог сотворил небеса и землю, а на 7-й день он почил, но не только из-за того, что его работа была завершена, а потому что результаты его трудов были совершенны». Однако здесь, в книге Откровения, появление нескольких последовательностей из 7 элементов подразумевает завершенность. Так, например, у меня складывается впечатление в случае 7 церквей, которые мы видели в первых 3 главах книги Откровения. Мы там получаем полную историю церкви. Точно так же можно сказать, что в каждой последовательности 7 событий, которые предстают нам в последующих главах книги Откровения, нашему взору представлен полный период великой скорби. Иными словами, каждая последовательность из 7 событий представляет нам весь период скорби. В самом начале, когда мы видим 7 печатей, нам дается общая картина. Затем, читая книгу Откровения дальше, мы видим, что Бог сосредотачивает все внимание на последних 3,5 годах, повествуя о трубах и чашах, а также давая нам дополнительные детали и подробности. Тот факт, что этот отрывок продолжает упоминать Божий храм, должен указать любому знающему читателю, что все это не имеет отношения к церкви, и что церковь не будет участвовать во всех описываемых событиях. Ни храм, ни скиния никогда не имели никакого отношения к жизни церкви. Конечно, и храм, и скиния представляют нам с вами чудесное изображение Христа, которое имеет духовное применение для нас сегодня. Однако это вовсе не означает, что церковь должна возвести для себя храм или скинию. Поэтому надо понять, что данный отрывок имеет отношение к Израилю, то есть к народу, который всегда имел свой храм. Многие верующие неохотно признают данный факт, потому что они привыкли исключать Израиль из планов и замыслов Бога в эпоху Нового Завета. Но, как мы можем убедиться, сам Новый Завет никоим образом не исключает Израиль из данных планов. Прежде чем мы завершим разговор об этой главе, я хотел бы вновь привлечь ваше внимание к уже не раз упомянутой в наших лекциях точке зрения о том, что церкви придется пройти через период великой скорби. Более того, некоторые считают, что великая скорбь станет средством очищения церкви, или же способом подготовки ее к встрече со Христом. Я не знаю, как кто-то может внимательно читать книгу Откровения и при этом считать, что прохождение через период великой скорби сможет очистить церковь. Или же, что церковь, как невеста Господа, должна сама подготовить себя. Что, по-вашему, сделал Христос, когда умер на Христе? Он сам подготовил нас. Мы никогда не смогли бы стать достойными того, чтобы войти в Божье присутствие. Мы сможем предстать перед лицом Бога, только будучи во Христе. И сами мы не способны добавить к этому ничего. Поэтому церковь будет избавлена от этого периода скорби. Книга Откровения ясно показывает все это. 144 тысячи, которые пройдут через период скорби, будут детьми народа Израиля. Ранее об этом было сказано вполне ясно. Так что были даже названы конкретные колена Израиля. Поэтому нет просто никакой возможности обоснованно заявлять, что эта группа является церковью. Поскольку мы уже убедились, что Бог сумеет сохранить 144 тысячи своих святых в течение великой скорби, вопрос вовсе не в том, сможет ли Бог сохранить в течение великой скорби церковь. Конечно, он мог бы сохранить свою церковь, если бы это соответствовало его воле и его замыслу. Но, согласно моему пониманию Слова Божьего, это не является его волей и его планом. Господь Иисус сказал, что убережет нас от этого ужасающего времени испытаний, которое предстоит земле. Я бы сформулировал это так. Церкви не придется проходить через великую скорбь, но нам предстоят многочисленные маленькие скорби. У всех у нас в жизни случаются невзгоды и испытания. Я не знаю ни одного христианина, который не имел бы проблем и трудностей. Создается впечатление, что чем более духовно зрелым является какой-то Божий святой, тем больше ему приходится страдать. Этот метод Бог использует для того, чтобы формировать и воспитывать своих детей. Мы никогда не станем чудесными Божьими святыми. Мы все подобны маленьким детям, незрелым и неразвитым. И когда мы вступим в Божье присутствие, мы будем приняты им исключительно благодаря тому, что сделал для нас Христос, а вовсе не из-за того, что мы выдержали великую скорбь. Есть также еще одно соображение, которое следует учесть. Истина состоит в том, что большая часть церкви уже миновала период скорби. В течение 20 столетий христианской истории верующие приходили к Богу через ворота смерти. Я надеюсь, что вы не станете утверждать, что Бог специально возвратит их на землю для того, чтобы они смогли пройти через период скорби. Фактически, лишь небольшая часть Божьей Церкви будет находиться на этой земле к тому моменту, когда на мир опустится скорбь. Большая часть его святых уже избежала этого испытания. Я понимаю, что те люди, которые считают, что церкви предстоит пройти через великую скорбь, уверены, что верующие в церкви нуждаются в этом и даже заслуживают этого испытания. Что ж, я признаюсь, что я в полной мере считаю себя заслуживающим того, чтобы испытать на себе ужасы периода скорби. Точно так же я считаю, что заслуживаю оказаться в преисподней. Но мне не придется попасть в преисподнюю, потому что Христос взял все это на себя, а я доверился Ему. Точно так же мне не придется пройти через великую скорбь. Почему? Потому что Христос умер за меня, и Он спасает меня Своей благодатью. Неужели тот, кто заявляет, что он богат благодатью, не способен избавить меня от великой скорби? Однако совершенно справедливо, что Бог позволяет нам проходить через небольшие скорби в этой жизни. После того, как я пережил проблемы со здоровьем и перенес несколько серьезных операций, я не могу избавиться от чувства, что я побывал в небольшом периоде скорбей. Однако именно с помощью данного метода Бог очищает и совершенствует нас. Один знакомый проповедник сказал мне недавно, что, наблюдая за нашим радиослужением многие годы, он чувствует, как много изменилось после того, как я перенес период болезни. Я уверен, что это впечатление совершенно правильно, и я знаю, что Бог допускает все это для определенной цели. Также для определенной цели предназначены и эти 7 золотых чаш, которые описывают заключительную часть периода великой скорби. Чаши использовались в храмовом служении. Например, чаша с кровью ежегодно вносилась первосвященником в святое святых. И эта чаша крови говорила об искуплении грехов. Но эти 7 ангелов, облаченные в священнические одеяния, уже вышли из храма и более не участвуют в служении милосердия. Они начинают новые и странные для себя служения, изливая чаши гнева на отвергающий Христа мир. Этот мир, который отверг кровь Спасителя, должен понести наказание за свой грех. И данный суд не является результатом деяний человека или сатаны. Этот суд является непосредственным действием Господа Иисуса Христа. Мы уже видели кроткого Иисуса как Божьего Агнца. А теперь мы видим гнев этого Агнца. Обычно нам трудно представить себе маленького ягненка в гневе и ярости. Это лев может демонстрировать необузданную силу и вселять ужас, но никак не ягненок. Однако гнев Агнца однажды поразит этот мир. Пророки Ветхого Завета использовали образ, наполняющийся до краев чаши беззакония и гнева, как образ Божьего долготерпения. Но когда эта чаша наполняется до самых краев, Бог начинает действовать и обрушивает свой суд. В книге Откровения есть отрывки, где Бог вполне открыто использует различные символы. Но знаете, почему Он использует символы? Он делает это не для того, чтобы представить нам факты столь размытыми и неясными, чтобы мы могли без труда избавиться от них. Он делает это, потому что реальность, которую представляют данные символы, многократно хуже и страшнее самих символов. Многое из того, что Иоанн пытался описать нам, попросту не поддается описанию. Сам Бог не в силах донести до нас определенные вещи. Но не потому, что Он не может изложить это, а потому, что мы сами медленны на слышание, как Он сказал нам. Мы не всегда понимаем Его. Я боюсь, что очень многие люди попросту не осознают, что великая скорбь — это ужасный период, и даже сам факт того, что 144 тысячи верующих смогут пройти через него, является настоящим чудом. Бог не потеряет ни одного из своих детей. А знаете почему? Потому лишь, что они все были крепкими, сильными и уверенными людьми. Ничего подобного. Они победят все посредством крови Агнца. Именно так они справятся со всем этим. Предстающие нам в этой главе 7 ангелов с 7 золотыми чашами совершенно ясно демонстрируют нам, что этот завершающий суд исходит от Бога, а вовсе не является результатом ошибок людей или результатом деятельности сатаны. Эти суды являются непосредственными действиями Бога. И говоря о следующей главе, мы познакомимся с этими судами, а сегодня нам настало время прощаться. Всего вам доброго, до новых встреч.
0: Вы вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что программа, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если Господь сейчас работает с вашим сердцем и побуждает вас принять Божий дар «Жизнь вечную», не отвергайте его. С верою в сердце вы можете сделать это прямо сейчас, в словах молитвы «Покаяние». Ваша молитва может быть примерно такой. «Господи, прости меня, грешника. Я знаю, что я заслуживаю вечного наказания, но я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, принял облик человеческий, умер за грехи мои и воскрес для моего оправдания. Поэтому молю Тебя, Господи, спаси меня от вечного наказания и даруй мне жизнь вечную. Аминь». Если вы обратились в молитве покаяния к Господу, мы рады будем услышать от вас. Пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

В эфире библейское вещание BBN. Стих из Священного Писания записан в притчах в 11 главе, в 3 стихе. «Непорочность прямодушных будет руководить их, а лукавство коварных погубит их». Давайте будем помнить, что если мы пред Господом открыты, просты в своих суждениях и поступаем по Слову Божию, то Он нас благословит. А любое лукавство — это мерзость пред Господом. Поэтому будем следить за своим путем, куда мы идем и как мы идем.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Аптечка первой помощи всегда при себе. Ой, порезали палец? Какой будет ваша немедленная реакция? Что вы сделаете в первую очередь? Сунете палец в рот, правда? А почему? Наверное, вы никогда об этом не задумывались. А на самом деле, когда человек сует пораненный палец в рот, или когда собака зализывает свои раны, это не что иное, как медицинское вмешательство. Ученые-медики только сейчас узнают то, что Бог знал изначально, когда вкладывал в живые существа эту способность. Слюна млекопитающих и человека содержит фактор роста эпидермиса, который, как показывают исследования, ускоряет заживление ран. Фактор роста эпидермиса увеличивает число клеток кожи, нарастающие вокруг раны, стимулирует кровоснабжение и удваивает число новых ДНК рядом с раной. Наконец, он увеличивает количество коллагена, чтобы рана скорее зарастала. Исследователям пока мало известно, как именно действует фактор роста эпидермиса. Они еще изучают мощные целебные свойства слюны. Только мудрый и любящий Создатель мог наделить нас таким удобным и действенным лечебным аппаратом. Только он мог встроить в нас такую реакцию – сразу сунуть пораненный палец в рот. Как и во всем творении, в этом явственно виден разумный замысел, а вовсе не цепь случайных совпадений.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Вы слушаете радио BBN, библейское вещание на интернете. Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильной силою своею, да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. Книга пророка Иеремии, 9 глава, 23 и 24 стихи. Это золотые стихи Библии, которые мы должны изучать и запоминать. Применяйте их в своей жизни, и вы будете постоянно видеть Господа перед собою, и Он благословит вас в вашей жизни.

Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами. Стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге притчи 1.8.9. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга притчи 1.8.9.

0: Слово благодати представляет проповедь «Побеждающая вера». Проповедует пастырь Алексей Коломейцев.
1: Мы продолжаем наше исследование Евангелия от Матфея, 17 глава. Мы говорим о диалоге, который идет между Иисусом Христом и Его учениками. Если вы помните, необходимость этого диалога возникла сразу после того, когда стало очевидно, что Иисуса Христа отвергают все люди. Группа за группой, народ за народом, разные квалификации, в разных местностях люди определяли свое отношение к Иисусу Христу. Поначалу они большими толпами из любопытства шли к Нему. Они смотрели на Его исцеление, они пытались получить от Него что-то. Они любили слушать Его мудрость. Но по мере того, как то, что они слышали, проникало в их сознание, по мере того, как они определяли ясно, кто Он и куда Он движется, группа за группой от Него уходили. Его отвергали, с Ним не хотели иметь ничего общего, Его хотели побить камнями. И осталась небольшая группа. Остались ученики, к которым Иисус Христос обращается, помните, в Евангелии от Иоанна, обращается и говорит, а может быть и вы хотите уйти от Меня? Может быть и вы хотите оставить Меня? И вот с этой особой группой, с 12 учениками, Иисус Христос начинает специальную работу, начинает специальный диалог. Он начался с того, что Иисус Христос спросил у них о их исповедании. Он сначала задает вопрос, за кого почитают Меня люди, потом Он задает вопрос, за кого вы почитаете Меня. Апостол Петр исповедует, ты Христос, Сын Бога Живого. После этого Христос начинает им говорить о сути того, для чего Он пришел. Он должен будет быть предан в руки язычников, Он должен быть распят, Он умрет, Он в третий день воскреснет. После этого возникает такой вакуум, возникает такое напряжение в сознании учеников, они не способны принять это. Петр говорит Христу, да не будет этого, Господи, с тобою. После этого Христос представляет вот это детальное представление сути веры. Помните, кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест, следуй за Мной. Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Кто потеряет ее ради Меня и Евангелия, тот обретет ее. Тот будет жить по-настоящему. Потом Он берет учеников и ведет их на гору преображения, для того, чтобы показать им богатство той славы, ради которой нужно отказаться от себя. И вот тогда, когда они спускались, когда они приходили или шли назад вот туда, где они оставили всех остальных учеников, вот там произошла та сцена, которую мы сегодня рассмотрим. Я назвал эту проповедь «Побеждающая вера». Почему христиане терпят поражение? Я хочу вас спросить, почему вы терпите поражение? Почему вы на прошлой неделе, или может быть даже уже сегодня успели где-то претерпеть поражение? Почему часто то доброе желание, которое у нас есть, желание жить для Бога, желание делать что-то доброе, хорошее, посвящать себя каким-то Божьим целям, почему часто мы обнаруживаем в себе провалы? Об одном из таких поражений, очень досадных поражений, очень трагичных поражений, очень обидных поражений, мы будем сегодня читать в этом тексте поражение, которое пережили ученики. 17 глава Евангелия от Матфея, я буду читать с 14 стиха. «Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал, «Господи, помилуй сына моего! Он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал, «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали, «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им, «По неверию вашему». Ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет. И ничего не будет невозможного для вас. Сей же род, изгоняется только постом и молитвой. Как мы уже неоднократно отмечали, ученики очень сильно отличались от остальных людей, от тех, кто окружал Христа. Прежде всего отличались тем, что люди не следовали за Христом. Люди на определенном этапе отвергли Иисуса Христа. Они не хотели иметь ничего с Ним общего. Ученики оставили свою жизнь. Они оставили весь привычный ход вещей. Рыбаки оставили свои сети. Матфей оставил этот свой бизнес, где он зарабатывал деньги на сборе налогов и так далее. Все остальные то же самое. Это были люди, которые посвятили себя. Если мы проведем современную параллель, то они стали верующими. Они стали ходить в собрания. Они определенные вещи уже пожертвовали. Для них в их общем плане жизни уже существенный поворот произошел. Тем не менее, Иисус Христос не останавливается на этом. Иисус Христос знает, что сам факт, что они ходят за Ним, это хорошо, но это только инструмент для достижения более важной цели, для достижения того, что Бог хочет делать в нас, что Он хочет делать в моей душе, что Он хочет делать в ваших душах. Вот главная Его работа. Он не успокаивается на том, что люди идут за Ним. Его задача взять этих людей, которые идут за Ним, и сделать с них что-то. Давайте посмотрим, что Он делает из учеников здесь. Они еще многое продолжают не понимать. Мы уже говорили о том, что они не понимают, почему ему нужно быть преданным в руки язычника и распятым. Они не понимают, какая роль их, они идут для того, чтобы царствовать, а Христос идет для того, чтобы быть распятым. После обстоятельного, детального, убедительного урока, о котором мы только что говорили, который Иисус Христос преподает ученикам, описывая все вот эти вот тонкости или сути Его царства, Он обращается к ним сейчас для того, чтобы преподать им еще один конкретный урок. Урок, который как нельзя кстати для всех нас. Практически касающийся нашей жизни. 100% для каждого из нас. Он обращается к ученикам. И он, как он не часто говорит по отношению к ученикам. Он говорит очень эмоционально. Он говорит в 17 стихе, и Иисус же сказал, отвечая, «О род неверный и развращенный, доколе буду я с вами, доколе буду терпеть вас». Знаете, кому это сказано? Я помню, я когда-то читал невнимательно, я думал, что это сказано к бесам. Потом немножечко понял, что нет, к бесу не может это быть сказано. Это, наверное, сказано к людям, к этому отцу, который привел. Когда я более тщательно изучил этот текст, мне стало абсолютно ясно, это сказано ученикам. Иисус Христос в данной ситуации конкретно сталкивается с потрясающей незрелостью учеников. Он обращается к ним и говорит, вы 2 года ходите, вы же уже бесов изгоняли. Почитайте, пожалуйста, 10 главу Евангелия от Матфея, и вы увидите, как Христос дает им власть изгонять бесов. Если вы прочитаете в 10 главе Евангелия от Луки, Лука описывает результат, когда они вернулись с этого похода. И помните, чем они хвалятся? Они говорят, нам бесы повинуются. И вот здесь, в этой ситуации, Иисус Христос вдруг обнаруживает, что ученики проявляют просто потрясающую незрелость. Что они действительно не такие уж и сильные. Что они вот просто так на ровном месте споткнулись и упали крепко так упали. Здесь этот мучающийся подросток, здесь отец скорбящий, и ученики ничего не могут с этим сделать. Иисус Христос преподает здесь нам с вами урок. Он преподает этот урок ученикам, и Он преподает этот урок каждому, кто будет читать эту историю. Этот урок связан с тем, что нам нужно научиться реальному доверию Богу в конкретных ситуациях. Христос обличает их в 2 вещах. В неверности, то есть в недоверии, в неспособности верить, в слабости веры, первое. И второе, он говорит о их испорченности, он говорит развращенной. И мы сегодня подробно рассмотрим эти 2 явления, для того, чтобы нам с вами научиться нам быть победителями, в нашей с вами жизни быть победителями. Каждый из нас сталкивается с огромным количеством вот таких же сложных задач, перед которыми мы пасуем. Я абсолютно уверен, что сидящий в этом зале сегодня имеет каждый свою уникальную задачу, которая приводит вас в страх, которая делает вашу жизнь неудобной. Может быть, это провалы в школе, может быть, это провалы в борьбе с каким-то грехом, может быть, это провалы в каких-то ситуациях с определенными людьми, вы не можете вести себя. Может быть, это провал в вашем христианстве, вы хотите быть больше похожими на Христа, у вас не получается. У каждого из нас есть такая ситуация, есть этот спуск с горы. Есть вот эта точка, которая нам кажется нерешаемой, очень сложной. Проблема многих верующих заключается в том, что они имеют хорошее и правильное знание. Они знают истину, они читают Библию, а если еще они ходят в библейскую церковь, и если еще они слушают библейские проповеди, то они совсем уже почти что у Господа Бога за пазухой. И живя этим, люди постепенно успокаиваются. Они успокаиваются тем, что они знают. Они успокаиваются тем, куда они ходят. Они успокаиваются тем, кому они или чему они принадлежат. И вместе с этим, вот это правильное знание, которое они имеют, очень мало реально определяет их конкретную ежедневную жизнь. Таким образом, человек живет как бы в двух мирах. Давайте вернемся туда, к ученикам Иисусу Христу. Они пошли за Христом. Они утешают себя той мыслью, мы не такие, как они. Те, которые проигнорировали Мессию. Те, которые не хотели иметь ничего общего. Они не пожертвовали своей жизнью. Помните, Петр даже однажды сказал: Господи, вот мы пожертвовали все и пошли за Тобой. Что нам за это будет? Вполне возможно, что они утешают себя этим. Точно так, как и мы с вами. Точно так, как и мы очень часто утешаем себя тем, что я знаю, я принял крещение, я хожу в церковь, я читаю Библию, я слушаю проповеди, я рассуждаю об этом, я на домашних группах активный. Здесь Иисус Христос проницает в самую сердцевину нашей жизни. И Он говорит: давай-ка теперь посмотрим, как вот это знание влияет на твою жизнь. А есть ли в твоей жизни проявление этой веры? Ответ Иисуса Христа ученикам, когда они задали вопрос, почему мы не могли исцелить этого человека, был конкретен. Слабость вашей веры. Сегодня мы об этом будем говорить, друзья. Сегодня мы будем говорить о слабости нашей с вами веры, моей и вашей. Мы сегодня на этой истории, мы научимся сегодня, что сделать, чтобы иметь побеждающую веру. До того, как мы это сделаем, я хотел бы несколько слов сказать о необходимости побеждающей веры. Почему вера вообще нужна? Мы видим, что для Иисуса Христа ясное, самое главное, над чем Он работает со своими учениками, рост веры. Он ждет определенного роста, и Он не видит этого роста. Это приводит Его в состояние разочарования своими учениками. Итак, необходимость побеждающей веры. 17 стих, Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас?» Немножко позже, 19 стих, когда ученики приступили к Нему и спрашивает, Он отвечает им. «Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: почему мы не могли изгнать Его?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему». Почему же вера важна? Насколько она важна для нас с вами? Насколько она связана с нашими победами? Во-первых, по причине нашей с вами слабости. Давайте поймем, о чем идет речь. Вера необходима каждому человеку по причине того, что сам по себе он слаб настолько, что он не способен побеждать. Вообще, само наличие веры – это признание того, что ты слаб до такой степени, что сам ты не способен прожить. Что такое вера? Вера – это упование на авторитет, на силу, которая вне тебя. Поэтому, когда Иисус Христос обращается к ученикам, и когда Он обличает их в неверии, Он хочет показать им одну практическую проблему. Он говорит им, что вы в вашей жизни не научились действовать, полагаясь на авторитет не свой собственный, а мой. На власть не свою мнимую, а мою настоящую. На мудрость не свою, о которой вы думаете, что она самая главная и самая сильная, а мою совершенную мудрость. Иисус Христос указывает на необходимость веры по причине того, что он очень хорошо знает нашу природу. Он очень хорошо знает, кто мы. 1 Петра, 1 глава, 24 стих. «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал». Это не про кого-то где-то, это про нас с вами. «Всякая плоть, как трава, и всякая слава наша с вами, как цвет на траве». Она не имеет в себе силы. Она сама по себе не способна побеждать. У нас нет сил для правильных действий, у нас нет мудрости, как уже говорили. Вот почему Бог ясно говорит, что уповающий на самого себя человек никогда не сможет быть победителем. Пророк Иеремия, 17 глава, 5 стих. «Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своей опорою, и которого сердце удаляется от Господа». Это реальность жизни. Вот каждый из нас привык уповать на себя. Вот почему у нас слабая вера, почему она не развивается. Потому что мы самоуверены по своей природе. Мы ищем точку опоры в себе, когда Бог обращается и говорит: проклят человек, который надеется на человека. И плоть свою делает опорой. Это не просто так. Человек, которого вы встретили на дороге, которому не понравилось, как вы едете, он там кричит из своей машины и угрожает вам чем-то. Ну, слава Богу, если у него пистолета нет, то он вам ничего не сделает. Это проклятие не из уст человека. Это Бог говорит. Он говорит ко всем людям, которые уповают на свою собственную плоть, которые не имеют веры в Него. Он обращается к ним, и он говорит очень конкретно: проклят человек, Бог говорит, который уповает на себя, который плоть свою делает опорой. И дальше он объясняет противоположную сторону. Он говорит совершенно о другом типе людей. 7 стих. Благословен человек, который надеется на Господа, и у которого упование Господь. Не он сам, не его способности, не его ум, не его оттренированная воля, а Господь его упование. Царь Езекия в трудные времена уповал на Бога. Пришел Синахирим, царь сирийский, для того, чтобы захватить Иерусалим. Все захватил, Иерусалим не мог захватить. Причина в том, что Езекия уповал на Бога. Синахирим кричал и говорил: ну хорошо, почему вот боги всех тех городов, которые я захватил, почему они не защитили эти города? А почему ты вдруг уповаешь на то, что Бог защитит тебя, и твой город останется? Ну, мы знаем, что Бог чудесным образом освободил Иерусалим, освободил Езекию, и Езекия уповал на Бога и остался победителем. Помните, где Езекия проиграл? Прошло время, Езекия утвердился. Езекия стал уповать на себя. Пришли послы из Вавилона. И вот здесь он открыл перед ними кладовые, здесь он повел их для того, чтобы показать, каких высот он достиг. И вот там он проиграл. Это касается всех. Человек, уповающий на себя, независимо от того, он очень сильно развитый или не развитый совершенно. Он очень продвинутый и духовно гигант, или только первые шаги за Христом делает. Это касается абсолютно всех. Человек, полагающийся на себя, обязательно проиграет. Обязательно. Потому что написано: Бог проклинает это. В жизни апостола Павла он показывает о том, что в его жизни это настолько серьезный фактор был, что Бог специально работал над Павлом, чтобы выбивать из-под него опорки, его собственных точек опоры, для того, чтобы показать ему на необходимость упования на него. 2 Коринфянам 12 глава 7 и 9 стих. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть. Ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился». Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, поэтому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Бог конкретно отвечает апостолу Павлу и говорит: я тебе не дам облегчения здесь. Причина: дам облегчение, ты перестанешь на меня уповать. У тебя есть опасность начать уповать на самого себя, начать превозноситься. У тебя очень много возможностей, у тебя много способностей, поэтому я вынужден держать тебя под контролем. Для Бога это самое ценное. Самое важное. И, возможно, многие из нас сегодня переживают подобные ситуации, когда Бог держит нас под контролем. Для чего? Для того, чтобы учить нас уповать на Него и полагаться на Него. Потому что Он хочет, чтобы наша вера развивалась. Итак, первая проблема, почему нам нужна побеждающая вера, потому что мы слабые. Вторая причина. Мы живем в очень сложных обстоятельствах. Мир, который нас окружает, сложен. Мне очень часто приходится встречать людей, которые говорят, вот если бы не она, если бы не они, если бы не кризис на рынке недвижимости, если бы не начальник плохой, если бы, вот тогда я бы жил хорошо, вот тогда я бы служил Богу, вот тогда. И подумайте, у каждого из нас есть много этих «если бы», самых разных. Мы хотим упростить мир. Мы хотим его разложить так, как он нам будет удобен. Но мир сложен. В этом мире всегда будет сотни, тысячи, миллионы факторов, пересекающихся одновременно, о которых мы часто не имеем ни малейшего понятия. Вспомните, что происходило с Иовом. Все, что он видел в своей жизни суть того, что он потерял семью, он потерял бизнес, он потерял здоровье. Все, что он видел. Но он не видел всего того, что происходило на небесах. Он не видел дьявола, который пришел и имел разговор с Богом. Он не видел то, что Бог одновременно работает с друзьями Иова. Он не видел множество различных факторов, которые в Божьем совершенном разуме пересеклись в этой точке. Мир, в котором мы живем, очень сложен. Ученики привыкли жить, и Иисус Христос был рядом с ними. И здесь они попали в такую ситуацию, когда они ничего не могли сделать. Здесь они попали в ситуацию, которая сложна, которая требовала от них больше, чем они есть. И они оказались не готовыми. И очень часто в жизни нашей с вами Бог ставит нас в эти сложные обстоятельства, мы бунтуем против Него. Мы говорим: «Господи, зачем? Почему? Мы не видим всей этой сложности». Мы только видим то, что мы не готовы действительно. Когда Иеремия плакал и молился о своем народе, тоже очень сложная ситуация. Он любит свой народ, сильно любит свой народ. Бог посылает его, делает его пророком. Он дает ему слово, он посылает его и говорит: иди к своему народу и проповедуй ему. И говори, потому что еще немножко, и будут уведены в плен. Потеряют государственность, потеряют город, потеряют храм, потеряют себя как народ. Представьте себе человека, который патриот, который очень любит народ свой. Он ходит, говорит, его бьют, бросают в яму, народ не обращается. В конце концов, Бог допускает войну, пленение народа, разрушение Иерусалима. Это сложнее, чем нам кажется. Мы по своему простому складу ума, по своим простым планам, мы бы сказали: Бог, зачем ты так делаешь? Человек любит свой народ, человек искренне делает дело, он искренне хочет их обратить. Мир сложен. В мире много происходит то, что мы не можем понять, почему происходит. То, что имеет свое разрешение только в совершенном разуме Бога. Заметьте, что происходит в сознании Иеремии. Я хотел бы посмотреть с вами на несколько стихов из книги «Плач Иеремии». Эта книга посвящена его плачу. Когда город разрушен, когда он сидит и плачет. И когда он вот в этих сложных обстоятельствах переходит с точки зрения созерцания себя, поворачивает свой взор на Бога. Третья глава, «Плач Иеремии», с 15 стиха я читаю. «Он присытил меня горечью, напоил меня полынью, сокрушил камнями зубы мои, покрыл меня пеплом и удалился мир от души моей. Я забыл о благоденствии и сказал я: погибла сила моя и надежда моя на Господа. По мысли о моем страдании и бедствии моем, о полыни и желчи, твердо помнит эта душа моя и падает во мне». Очень интересные слова, о которых отдельную проповедь нужно говорить. Я хотел бы буквально в двух словах посмотреть на состояние этого человека. Посмотрите, где он. Это пророк, действительно, как он ярко описывает свое состояние. Он говорит: зубы выбили камнями. Представляете себе, да, врач вырывает с уколом. Это камнями. Он так описывает свое состояние. Он говорит: напоили меня полынью и присытил меня горечью. Тяжелейшее положение. Но заметьте последний штрих, 20 стих. Он говорит, твердо помнит душа моя это и падает во мне. Очень важное выражение. Пока наши мысли твердо базируются на всех этих вещах, наша душа будет падать. У нас не будет другого варианта. Пока мы будем видеть себя, пока мы будем поедать себя саможалостью, наша душа будет падать. Но посмотрите, как луч света загорается в 21 стихе. Вот что я отвечаю сердцу моему. Вот это пророк, знающий Бога. Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю. По милости Господа мы и не исчезли. Вместо того, чтобы смотреть на себя, он начинает смотреть на милость Господа. Ибо милосердие его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность твоя, Господь, часть моя, говорит душа моя. Итак, буду надеяться на кого? На него. Вот где жизнь. Вот где открывается свет. Наши обстоятельства очень сложны. Может быть, менее сложны, чем были у Иеремии. Но, тем не менее, для каждого из нас это такая же непреодолимая гора. Для каждого из нас вот эти горы, которые мы не можем передвинуть. Третья причина, почему нам нужна убеждающая вера, это не только наша слабость, не только сложные обстоятельства, это противостояние дьявола. Об этом молодом человеке сказано, что дьявол его брал в огонь и в воду. Сказано, что он действительно был мучим дьяволом. Дело в том, что мы живем на земле, и мы сталкиваемся с дьявольской реальностью, которая ненавидит людей. Он ненавидит Бога и ненавидит людей. И он хочет сделать все, чтобы человек, как Божье творение, он не был счастлив. 1 Петра, 5 глава, 8 стих. «Трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердою чем? Верою». Это реальность. Дьявол реален. Дьявольские институты работают над тем, чтобы высчитать вашу методику действий, ваши привычки, ваши обычаи, чтобы создать такую ловушку, которая бы вас поймала, которая уникальна, индивидуально для вас. Это точно так, как мафии имеют специальные бригады киллеров, которые рассчитывают каждое движение их жертвы, которые просчитывают его слабости. Вот точно так, трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища слабости, ища кого поглотить. Вот почему нам нужна вера. Апостол Павел говорит, противостойте ему твердою верою. Я думаю, что достаточно, убедились уже в том, что вера нужна. Давайте теперь посмотрим немножко на то, что это такое. Что же такое вера? Посмотрим на природу веры. Когда Иисус Христос говорил ученикам, о род неверный и развращенный, что он имел в виду? Эти два фактора, они вместе здесь стоят. О род неверный и развращенный. Часто думаешь так, что ну что такое вера? Ну надо верить. И чаще всего, если разобраться, то люди представляют под верой самовнушение какое-то. Убеждать себя, а вот я верю, а вот я, несмотря на то, что другие не верят, а я вот верю. Я убедил себя каким-то образом. Некоторые представляют веру как что-то внешнее. Вот человек, над ним помолились, и вдруг он, куда ни возьмись, бабах и стал верить. Как будто это что-то, чего не было у человека сейчас, а завтра появилось. Неверие очень тесно связано с нашей испорченностью. Когда мы говорим о вере, вера – это то, что генерируется определенным типом души.

0: человек, который не знает Бога, который утверждает себя, который живет в утверждении себя, для него это противно. Для него это чужое абсолютно. Он занят утверждением себя. А вера, вера основана на признании своей личной несостоятельности, своей слабости. Это глубокое понимание того, что я сам не проживу. У меня нет достаточно способностей. У меня нет возможности управить своей жизнью правильно. Есть такое сравнение. Вера – это протянутая рука о помощи. И это не свойственно человеку без Бога. Для того, чтобы человек признал свою несостоятельность, внутреннее действие Святого Духа должно произойти. Вторая глава Деяния апостолов, 37 стих, описывает такое состояние, когда Бог использует проповедь Петра. Когда Он Духом Святым действует в сердцах людей. Услышав это, они что сделали? Умилили сердцем, сокрушили сердцем. Это люди, которые были в Иерусалиме, которые слышали проповедь апостола Петра. Они умилили сердцем. И дальше что начинается у них следующее? Они сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать? Протянутая рука. Вера. Вера начинается с протянутой руки. Человеку самодостаточному вера не нужна. В Советском Союзе говорили о том, что вера – это удел слабых. Вы знаете, не правы. Христос сам сказал, нездоровые имеют нужду во враче, а кто? А больные. Нужно уточнить только, вера – это удел тех, кто признал себя слабым, признал себя нуждающимся. Вот почему, когда мы говорим о росте веры, он тесно связан с этим положением человека, очень тесно связан. Когда мы ощущаем нужду. Фарисеи были умнее многих мытарей. Они были благороднее. Они жили лучше. Посмотрите на их поведение, на их жизнь, и вы могли бы увидеть в них, даю десятую часть от всего, что приобретаю. Хожу в храм регулярно, молюсь, пощусь и так далее. Но почему Иисуса Христа слушают другие? Потому что те не видят нужды. Спасающая, побеждающая вера начинается с признания личной несостоятельности.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если вы еще не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку, раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы приводим ссылки на Священное Писание, где говорится о Божьем плане спасения для каждого человека. Вы также можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

0: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».
1: Вот

Спасибо за то, что вы вместе с нами, дорогие друзья. Иоанна 15:5. «Я есть лоза, а вы ветви. Без меня не можете делать ничего», так сказал наш Спаситель Иисус Христос. Может ли ветвь слишком полагаться на лозу? Дело в том, что ветвям без лозы вообще никак не будет. Они засохнут и погибнут. Иисус нам сказал, что если ветви, то есть мы с вами, не пребудут на лозе, то есть не будут полагаться на него, то не смогут приносить плод. Если мы ветви живые, мы полностью должны быть отданы лозе, Богу. А какие вы ветви, дорогие друзья? Проверьте сегодня.

Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4.9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст 4.9».

0: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на Бибиен уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас, так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Время слушать Слово Божье. Здравствуй, друг! Вот мы и снова встретились у Слова Божьего. Помнишь ли ты события, о которых мы читали во время нашей прошлой встречи? Юноша Давид, обычный пастух, выступил против великана-филистимлянина Голиафа. По-человечески у Давида не было шансов на победу, ведь он не был воином и не умел сражаться в доспехах. Но Давид пошел во имя Бога, поэтому одолел врага пращой и камнями. Ревность Саула. Библия. Первая книга Царств. Главы 16 и 18. Желание Саула делать все по-своему и его неповиновение Богу не принесли ему счастья. Саул понимал, что теперь Господь оставил его, тогда как прежде он все время был с ним. И Саула стали посещать черные мысли. Однажды он сидел в своем дворце, мрачный и молчаливый. «Быть может, музыка развеселит твой дух», — сказал ему один из приближенных. «Ну что ж, приведите мне хорошего музыканта», — угрюмо отвечал Саул. Тут кто-то вспомнил, что младший сын Иессея Давид хорошо играет на гуслях. «Пошлите за ним», — приказал Саул. Иессей без промедления выполнил приказание царя и отправил Давида во дворец. Давид играл царю на гуслях, и тому очень понравилась его игра. И теперь всякий раз, когда на Саула находила тоска, Давид играл для него, и царю становилось легче на душе. За то время, что Давид провел при царе, он обучился воинскому ремеслу. Сначала Саул радовался, что теперь в его войске есть такой смелый и искусный воин. Но однажды он вдруг понял, что народ больше любит и почитает Давида, чем его самого. Когда в один прекрасный день они возвращались с победой с поля битвы, навстречу им с пениями, плясками вышли женщины. И тут Саул услышал в их песне такие слова: «Саул победил тысячи, а Давид – десятки тысяч!» «Они считают, что этот дерзкий юнец – лучший воин, чем я», – подумал Саул. «В конце концов, они захотят, чтобы он стал царем после меня». С этого дня в сердце Саула затаилась зависть. На следующий день он был мрачнее, чем когда-либо прежде. Когда Давид играл для него на гуслях, Саул внезапно схватил копье и метнул его в юношу. Давид ловко увернулся от копья, и оно разлетелось на куски, стукнувшись о стену за его спиной. Еще раз Саул попытался убить Давида, но он снова уцелел. Давид не боялся Саула. Саул же все больше и больше опасался Давида. Он видел, что Господь, который прежде всегда был с ним, теперь с Давидом. Когда Бог готовит человека для своего дела, Он часто допускает много трудностей и испытаний на пути. Знаешь почему? Для того, чтобы сделать человека сильнее. Но нам пора прощаться. До следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божье. До свидания.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 364. Притчи, 13 глава, 12 стих. «Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание, как дерево жизни». Не все наши надежды сбываются. Некоторые даже никогда и не сбудутся, потому что их нельзя назвать необходимыми надеждами. Об этих надеждах и речи нет. Но надеяться на встречу с любимыми дорогими людьми надо. Надеяться на то, что зима обязательно закончится и придет теплое и солнечное лето, тоже надо. Хотя и одного, и второго события приходится ждать долго. Но это не назовешь пустой надеждой. Неисполненное обещание. Я не люблю давать таких обещаний, которые не могу исполнить. Зачем обманывать людей, а потом еще и оправдываться перед ними? Но некоторые обещания, данные мной, иногда остаются неисполненными. И не потому, что я не подумал, когда давал обещание. Я знал, что выполнить его мне вполне под силу. Но что-то вдруг происходит, и выполнение обещания приходится откладывать до поры до времени. Я пообещал своим внукам пойти вместе с ними на рыбалку. И даже удочки приготовил, и место хорошее подобрал для рыбалки. Все было готово, а я взял и заболел. И заболел серьезно. А потом уехал далеко-далеко от них, и мое обещание так и осталось неисполненным. «Мама, дедушка обещал пойти с нами на рыбалку, но так и не сходил». Огорченно пожаловались они своей маме. «Он очень хотел, но не смог», — ответила им мама. «Он заболел так сильно, что ему было трудно дышать. Но, наверное, он не забыл о своем обещании и обязательно сходит вместе с вами на рыбалку, когда снова приедет к нам». Мне и самому очень неловко, что мое обещание так и осталось невыполненным. Но я надеюсь, что смогу его выполнить. Я его не забыл. И если Господь позволит, мы обязательно попадем на рыбалку. Надо только немного подождать». Ну, чуть-чуть больше, чем немного. Надежда, которой живем мы, не является несбыточной. Мы – это верующие в Господа Иисуса Христа. На что мы надеемся? На Его возвращение в славе за Своей Церковью. А Его Церковь – это все люди, верующие в Него, то есть мы. И даже если приходится ждать очень долго, мы все равно не сомневаемся. Однажды исполнится то, что обещал нам Господь. «Приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Евангелие Иоанна, 14 глава, 3 стих.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Кабанчик! Ой, а чего ты такой грустный? Кабанчик, тебя никто не обидел? Или ты заболел? Кабанчик, признайся, неужели ты все-таки съел третью корзину желудей? Но я же предупреждала тебя, что твой животик не резиновый.
1: Да я съел только две корзинки. И вообще, Белочка, ты задаешь сегодня слишком много вопросов. Да, не обращай на меня внимания. У меня сегодня плохое настроение.
0: Но почему, кабанчик?
1: Ну как ты не понимаешь, Белочка? Ну потому что я кабанчик. Кабанчик.
0: Ну и что?
1: Ну как же ты не можешь понять? Вот ты давно на мой пятачок смотрела, а? Ну разве можно жить с такой физиономией? А, тебе-то хорошо. Ты вон какая красавица. А я?
0: Ах, вот ты о чем. По-моему, ты совсем неплохо выглядишь. Да ты самый красивый кабанчик из всех, кого я знаю.
1: Она еще издевается. Вот смотри на свой хвостик. Вот посмотри, она мой. Ну разницу почувствовала? Это же не хвост, это какое-то недоразумение. А уши мои, видела уши? Они же похожи на две грязные тряпочки.
0: Ну, кабанчик.
1: А вот бы мне такие, как у тебя, с кисточками на концах.
0: Кабанчик, тебе совсем не нужны мои уши. Да и хвост тоже.

0: Отыщивают, ну там про ушки, там про хвостик, ну ты понимаешь.
1: Я-то знаю. А чего бы тебе, кабанчик, еще хотелось? Ну, да ты, наверное, и сам не знаешь.
0: Я? Нет уж, знаю. Знаешь, я вот сказку какую-нибудь хочу послушать. Или там историю веселую. Вот что это у тебя там на полочке на книжной зеленеет? Наверное, какая-нибудь книжка новенькая.
1: Ах, это книга рассказов для детей украинской писательницы Елены Микулы. Почему не летают лягушки?
0: Почему лягушки не летают? Я и без книжки знаю. У них же крыльев нету. Они и ножками неплохо быстро передвигаются. Зачем им крылья-то? Белочка, а рассказы-то интересные.
1: Очень. Хочешь послушать один?
0: Хочу, и один, а все.
1: Ну, все сразу не получится. Давай сегодня один, а в следующий раз другой. Можно и наших радиослушателей пригласить послушать рассказы. Ну, как считаешь, кабанчик?
0: Ой, это ты неплохо придумала, Белочка. Ну, просто какая-то литературная гостиная получается.
1: Ой, как это красиво звучит, кабанчик. Литературная гостиная.
0: Присаживайтесь поудобнее, мальчики и девочки. Начинается радиопередача «Литературная гостиная».
1: Итак, первый рассказ Елены Микулы «Я дивно устроен». Я думаю, тебе, кабанчик, как раз его сегодня послушать нужно.
2: В субботу мы с Сережкой ходили в зоопарк. И кого там только нет. И олени, и медведи, и тигры.
3: Бежим скорее к бассейну, где плавают тюлени.
2: На берегу они кажутся такими неповоротливыми и неуклюжими. Зато в воде они быстрые и ловкие.
3: Смотри, у тюленя вместо ног и хвоста ласты.
4: Поэтому он так хорошо плавает.
2: Конечно, подумал я. Если бы мне такие ласты, я бы тоже плавал не хуже тюленя.
3: А потом мы пошли смотреть на слона. Представляете, у него вместо носа хобот. Мы видели, как он брал хоботом еду из кормушки и отправлял ее прямо в рот. А потом он набрал из ведра воды и стал поливать себя, как из душа.
1: Ой, вот здорово, подумал я. Если бы мне такой хобот, я бы из него поливал клубнику на бабушкином огороде. Красота!
2: Набрал воды и ходи себе, поливай. Ни ведра не надо за собой носить, ни лейки.
4: А потом мы пошли к вольеру, где были обезьяны. Ой, смешные это создания! Они проворно лазали по клетке, прыгали и бегали друг за другом. О, смотри, одна обезьяна ухватилась хвостом за перекладину и повисла на ней. А при этом руки у нее остались свободными. Она обеими руками чистит банан и с аппетитом его уплетает.
1: Вот здорово, подумал я. Ведь у обезьяны хвост как дополнительная рука. Если бы мне такой хвост, я бы залез на бабушкину вишню, уцепился бы хвостом за ветку и двумя руками рвал бы вишни и ел их.
3: А потом мы пошли дальше и увидели в террариуме черепаху. Она медленно ползла среди камней, такая была спокойная и невозмутимая.
1: Конечно, подумал я, если бы мне на голову такой крепкий панцирь, я бы тоже был спокойным, ничего бы не боялся, даже Сережкиных подзатыльников.
2: Мы еще долго бродили с Сергеем по зоопарку и рассматривали разных-разных зверей. Видели львов, жирафов, смешных гуанака, неповоротливых носорогов. Многих животных я видел впервые, и даже их назвал.

0: название не запомнил. Фу, домой мы вернулись только к обеду. Мы очень устали от долгой ходьбы, ай, и впечатлений.
1: Наконец-то вы вернулись, мои родные. Устали-то как?
0: Мама не стала слушать мои рассказы, а сразу после обеда отправила меня спать. Я почти не сопротивлялся. Ой, лег в кровать и сразу же уснул. И мне приснился странный и страшный сон. Снится мне, что я ловко ныряю в бассейне, а вместо рук и ног у меня ласты, а вместо носа, ой, хобот. Я набираю им воду и поливаю свою голову. Брызги в разные стороны, ведь на голове у меня панцирь, как у черепахи. Я подплываю к краю бассейна, вылезаю из него и запрыгиваю на пальму. Я цепляюсь хвостом за ветку и всеми четырьмя ластами рву с пальмы вишню и ем ее. От ужаса я проснулся, вскочил с кровати и побежал к зеркалу. Ой, фу, на меня смотрело мое собственное перепуганное лицо. Панциря на голове не было, руки и ноги были обычные, без ласт. Нос тоже человеческий, в веснушках, и хвоста тоже не было. Я облегченно вздохнул. Это был просто сон. А вечером, когда папа читал Библию, он прочитал из псалтыря такой стих:
2: «Славлю тебя, потому что я дивно, удивительно устроен».
0: И я подумал, как же в самом деле я удивительно устроен. У меня есть руки, которыми я могу писать. У меня есть ноги, и я умею ходить. У меня есть замечательный нос, который очень хорошо чует, когда мама на кухне готовит что-то вкусненькое. У меня есть глаза, которыми я вижу весь этот прекрасный мир. А самое чудесное, у меня есть сердце, которое умеет любить маму, папу, Сережку и Господа, который создал и любит меня. Славлю тебя, Господи, потому что я дивно устроен.
3: Ой, Белочка, как же я рад, что у меня серые ушки и хвостик. Ой, теперь он мне не кажется таким облезлым. Да и вообще, как считаешь, еще ничего?
0: Я же говорила тебе, кабанчик, ты самый красивый из всех кабанчиков на свете. Ведь Господь, когда творил всех кабанчиков, делал это с любовью и желанием создать совершенное.
3: Ой, девочка, как мне приятно!
0: Я рада, кабанчик, что ты это понял. Ну, давай посмотрим на часы. Время нашего эфира уже истекло. А жаль.
3: Ребята, пишите нам по адресу: Христианская миссия «Свет на Востоке». Радиопередача «Смотрите, радуга». Литературная гостиная. Абонентский ящик 201. Санкт-Петербург 190-020.
0: И не забудьте про электронный адрес. Записывайте: radugasobaka.lio.ru.
3: До свидания, ребята! До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга».
0: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке»
1: совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
3: Белочка, пойдем на главной площади заповедника, повесим мой портрет с надписью «Самый обаятельный и привлекательный».

Евангелие Матфея, 16 глава. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Повредить душе можно разными способами. Но вот исправить ее, настроить на правильную волну по отношению к Богу, может только Он Сам, наш Спаситель Иисус Христос. Поэтому придите сегодня к Нему, и тогда вы никогда в своей жизни ни о чем, что вы сделаете для Него, не пожалеете. В такой жизни с Богом раскаиваться вам никогда не придется. Вы слушаете BBN, библейское вещание, на интернете на русском языке.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org.
1: Стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге притчи 1.8.9. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга притчи 1.8.9.
2: Что вы делаете, когда земля уходит из-под ног? Когда ваш дом разрушен землетрясением? Когда вас неожиданно сокращают на работе? Или вы находите в шкафу у сына пакетик с наркотиками? Что вы делаете, когда мир вокруг вас рушится? Кому вы обращаетесь за поддержкой и успокоением? И кто даст вам надежду в такие моменты?
3: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжает серию бесед под названием «Распахнутое сердце. Ценность открытых отношений». К сожалению, каждый из нас сталкивается со сложностями и трудностями в жизни. И иногда в таких ситуациях мы нуждаемся в тех, кто нас выслушает, поймет, не будет критиковать, но поддержит и скажет, что у нас все получится. Поэтому название сегодняшней беседы «Требуется приют для пострадавших в буре». Мы будем говорить о том, как строить отношения друг с другом и с Богом, как не бояться открыть ворота своего сердца. Предлагаем вам вместе с нами подумать о том, как стать более открытыми, готовыми к изменениям и общению, как строить отношения и восстанавливать их, если они рушатся.
2: Мир вам, дорогие друзья! Скажите, что вы будете делать, когда земля уходит из-под ваших ног? Когда ваш дом разрушен землетрясением? Когда наводнение заливает ваш огород? Что вы будете делать, когда мир вокруг вас рушится? Или когда ваш муж сообщает, что полюбил другую женщину и хочет развестись? Или когда дочь сбегает из дома уже в третий раз, а может четвертый или пятый? Когда вас неожиданно сокращают на работе? Когда вы находите в шкафу у сына пакетик с наркотиками, скажите, кому вы обратитесь за поддержкой и успокоением? Кто даст вам надежду в такие моменты? И есть ли в вашей жизни приют для пострадавших в буре? Место, где вас поймут и не будут осуждать. Во все времена люди нуждались в такой защите. В 30-м псалме мы читаем библейское повествование о человеке, который на себе испытал такую нужду. Я думаю, вы поняли, что я говорю о Давиде. Он переносил серьезные испытания, испытывал настоящие страдания и в такие моменты обращался за помощью к Богу. Давайте послушаем, что он говорит. Псалом 30. Начальнику хора. Псалом Давида. «На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек». По правде Твоей избавь меня. Преклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня. Будь мне каменную твердынью, домом прибежища, чтобы спасти меня. Ибо Ты каменная гора моя и ограда моя. Ради имени Твоего води меня и управляй мною. Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне, ибо Ты крепость моя.